0: Нечего ему ответить на его вопросы. Надо идти силой, то есть по принуждению. Несмотря на то, что зло, то есть желание получать для себя, не согласно. Это означает бить, то есть воевать самому с собой. А когда человек говорит своему злу, что стоит служить великому царю, и не нужно никакой оплаты, а только потому, что он велик и правит всем, то есть по причине величия Творца, и человек должен быть доволен тем, что служит великому царю, тогда зло его говорит ему: «Как ты можешь служить великому царю, если ты ощущаешь величие Творца, и поэтому ты говоришь, что стоит ему служить?»
1: В
0: таких состояниях иногда человек не способен себе представить никакого величия Творца, а он ощущает незначительность святости, которая находится в категории шхины в изгнании или шхины в апрахе. То есть он не ощущает никакой важности царя. Наоборот, к нему приходят картины, которые отдаляют его от работы Творца. Настолько, что иногда он хочет даже забыть о работе Творца, потому что когда он хочет вспомнить о работе Творца и не получать никакой оплаты за нее, а сама работа будет для него целью, это можно сказать в то время, когда человек ощущает вкус в работе. Поскольку он это ощущает, то это обязывает его продолжать работу, и он не нуждается ни в какой оплате. Но что человек может сделать, когда он собирается начать работу на отдачу, и он говорит, что он не желает никакой оплаты за эту работу? Если у него нет никакой оплаты, тогда что его обязывает? Ради чего он сможет работать? Что работал с радостью от того, что получит потом большое вознаграждение. Ведь он работает не для ради получения вознаграждения. И работать ради великого царя, он же этого не чувствует. Если так, то как человек может выполнять действия без какой-либо радости? А говорят ему, чтобы работал насильно, то есть когда тело не согласно. И это означает «притупи его зубы». Но откуда человек может взять силы, чтобы выполнить действие ради отдачи? И даже если он преодолевает себя, он не может выполнить эту работу в радости. То есть работа, которую человек выполняет, делается таким образом, что человека схватили, и он вынужден работать. И каждый раз он говорит, может быть, есть какой-то способ сбежать отсюда, чтобы работать не для других. И вся его радость в том, что он смотрит на часы и видит, что еще немного, и он освободится от работы. Получается, что во время работы он полон страданий от того, что должен работать ради других, а не ради себя вообще. Это как хозяин может видеть, как служат у него работники, которые плачут во время работы и говорят: «Когда придет время, чтобы я смог освободиться от работы?» И человек спрашивает себя: «Разве Творец хочет, чтобы мы работали ради Него по принуждению?» Ощущается, что человек далек от Творца. То есть не ощущает любви Творца. Человек во время работы, когда должен любить Творца, смотрит на себя и не знает, что вдруг стало с человеком. То есть, вместо работы ради небес, которую человек должен был ощущать во время работы, когда он работает ради небес, он ощущает приближение к Творцу. То есть, что каждый раз у него будет желание еще больше приблизиться к Творцу. А сейчас, на самом деле, наоборот. То есть, каждый раз он чувствует, насколько чувствует удаленность от Творца. Действия, которые он выполняет, отталкивают его. И он чувствует, что каждое действие как будто его отталкивает наружу. То есть, что ему не дают приблизиться и почувствовать важность Торы и заповеди. Чтобы у него был немного вкус в этих действиях. Но наоборот, как будто бы между ними образуется расстояние. И ему кажется, что как будто бы не может один выносить другого. И все его действия, которые он выполняет насильно, как бремя и нагрузку. И он думает всегда бежать от этих состояний. Но иногда ему некуда бежать, только уснуть. То есть только во сне он находит вкус. Но он задается вопросом, почему это на самом деле так? То есть у человека есть вопрос, почему ему так достается? И такова Тора, и награда за нее. Разве потому, что начал истинную работу, ради того, чтобы прийти к работе на отдачу, чтобы все было ради небес. Поэтому его отталкивают от этой святой работы.
1: Почему, когда работа была как у всех, то есть увеличивать добрые дела, а о намерении ради небес он вообще не задумывался и был доволен своей работой, как и все, когда думают только о делах, а не о намерении. У него был вкус в работе и молитве. И он знал, что молится Творцу, и Творец слышит его молитву, и у него были силы продолжать молиться. И он никогда не смотрел, когда молился, слышит ли Творец его молитву. То есть у него не было никакой критики своих действий, и он шел, наивно полагая, что все в порядке. А сейчас, когда должен был подняться на 40 ступеней святости, поскольку хочет работать ради небес, чтобы приблизиться к Творцу, то, что у него есть сейчас, это отдаление от того места, где он должен был приблизиться. Истина в том, что мы должны верить верой мудрецов, не следовать за разумом человека, а только надеяться на то, что сказали нам мудрецы. И мой отец и учитель сказал, что человек должен верить, несмотря на то, что он не видит этого, что это так. Но человек должен верить, что Творец слышит молитву, как сказано, «Ведь ты слышишь молитву всех уст». И поскольку человек просит Творца, чтобы приблизил его, поэтому Творец хочет дать ему истинное приближение. То есть, чтобы дал человеку благо и наслаждение, что и было желанием Творца. Это называется целью творения. И поэтому Творец готовит для него эти келим, называемые потребности, желания. И согласно тому, что мы видим, нет более трех вещей. Первое. Человек понимает, что если он хочет быть работником Творца, то должен смирить себя и не наслаждаться ничем, и тогда он станет служителем Творца. То есть за это он получит вознаграждение в этом мире и в будущем мире. Вторая, что он понимает, что он должен достичь ступени, когда будет выполнять действия ради пользы Творца. То есть, что все его действия будут ради небес, и он довольствуется этим. Третье, что человек должен достичь цели творения, которая заключается в том, чтобы творение получили благо и наслаждение, а не отдавали. Потому что вопрос отдачи, когда должны доставлять наслаждение Создателю, это только исправление творения. Из сказанного поймем то, что спрашивалось, почему, когда человек просит Творца, чтобы дал ему отдающий килим, он получает сверху большие получающие килим, чем большие получающие килим, чем были у него до его просьбы об отдающих килим. Ответ. Об этом говорилось в предыдущих статьях. Если бы человек немедленно получил отдающий килим, то есть у него была бы возможность преодолеть маленькое желание получать, то он довольствовался бы этим, и его желание получать осталось бы неисправленным, поскольку не было бы раскрыто в человеке, что он может просить силу преодоления. Означает, что то, что человек видит, когда просит о силе преодоления маленького желания получать, и ему дают за это большее желание получать, это не то, что человек думает, что прежде у него было маленькое желание получать, а потом ему дали сверху большее желание. Сказано в Зоре о написанном, извещает его, что прегрешил, и спрашивает, кто извещает его, и отвечает, Творец извещает его. Объясни. Творец дает ему понять каждый раз в большей мере, насколько велика сила желания получать, с которым человек рожден. Как сказано, у входа грех лежит. То есть сразу при рождении он родился во всей своей мощи. Поэтому он называется «царь старый и глупый». Но человек не должен знать величину желания получать. Раскрытие силы желания получать происходит постепенно. То есть зло должно быть сбалансировано добром, которое есть в нем. То есть сколько сил человек прикладывает, чтобы отменить свое желание получать, в этой мере ему раскрывает его свыше. И как мы выяснили выше, грешникам злое начало кажется тонким волосом, а праведникам злое начало кажется высокой горой. Объяснение. Добро и зло должны быть уравновешены, как сказали мудрецы. Всегда должен видеть себя человек наполовину хорошим, наполовину плохим. Потому что в мире они существуют вместе. Смысл в том, чтобы был выбор, что решить. Находим, что зло существует в человеке, но зло проявляется в нем в зависимости от величины его добра. Поэтому, когда человек начинает продвигаться по линии истины, тогда раз за разом начинает проявляться в нем зло. И вот каждый раз, когда человек ощущает проявление в себе зла, нечего ему делать, как только просить у Творца, чтобы помог ему. Как написано, злое начало человека побеждает его каждый день. И если Творец не поможет, ему не выстоять. Выходит, что у человека нет сил преодолеть свое зло, а только Творец должен ему помочь. Но необходимо знать, что это тоже исправление. То есть человек не может преодолеть зло без помощи свыше, и это сделано специально. Ведь если бы человек был способен самостоятельно работать ради отдачи, он остался бы в малом состоянии. То есть не было бы у него желания подняться по ступеням святости, чтобы постичь Тору, в которой скрыто благо и наслаждение, которое Творец пожелал дать творениям. Ведь если человек чувствует себя нормально, то у него нет потребности в Торе. Но если он не может преодолеть зло и поэтому не может получить наслаждение, и он видит, как зло властвует над ним, и у него нет опоры в святости, то как же он может получить наслаждение? И тогда, в мере его преодоления, он лучше видит истину, что нет у него никаких шансов выйти из-под власти зла. И когда он просит помощи у Творца, то просит от всего сердца. Более того, он зачастую отчаивается и нуждается в еще большем преодолении, чтобы идти верой выше знания, что Творец действительно сможет ему помочь. Находим, что благодаря тому, что человек преодолел себя и попросил помощи у Творца, то чем ему помогают, как говорится в Зоре, святой душой, каждый раз помогают ему большей подсветкой. В этом причина того, почему человек не может выйти из-под власти зла своими силами, а только Творец должен помочь ему. И благодаря этому раскроется наранха его души. Объяснение предыдущих вопросов. Первый. Почему называется Шхина Шушан Роза? Второй. О чем Шхина свидетельствует о нас перед царем? То есть, о чем она должна свидетельствовать? Третий. Что означает, что Шхина называется помощью с неба, как сказано, и услышишь ты небеса? Итак, Шушан — роза. Она называется так потому, что нельзя купить небесное правление, веру выше знания, иначе как только тогда, когда грешник приходит и спрашивает, зачем вам эта работа? И он желает получить разумный ответ, что ему будет за то, что он станет работать ради небес, а не для своей пользы. И тогда ему нечего ответить внутри разума, ведь согласно разуму, он прав, как сказано, поскольку отделил себя от общества, уже отрицает главное объяснение. Поскольку он отрицает главное в исправлении, что сделано для того, чтобы не было стыда во время получения блага и наслаждения, получается, что Творец не нуждается в том, чтобы работали на Него, а то, что мы должны работать ради Творца, это для нашей пользы. То, что благодаря этому исправлению мы избавимся от стыда, в этом он сомневается. Поэтому ничто не поможет ему понять это, но необходимо идти против воли, насильно, что называется притупи его зубы. Работа — это вещь постоянная, поэтому сказано много раз «притупи его зубы». Поэтому небесное правление называется Шошан или Шошана, согласно сказанному «притупи его зубы» — Шинаим. Почему же Шхина свидетельствует о том, что мы в порядке? Где она это видит? Ответ в том, что она помогает нам. Ведь Малхут называется помощью свыше. Объяснение. Малхут сама дает свою помощь. Как сказано, пришедшему очиститься помогают. Если это так, то она может свидетельствовать о нас, что мы в порядке, потому что она помогла нам в этом. А для чего она должна свидетельствовать? Это можно объяснить так. После того, как человек удостоился небесного правления, то есть может выполнять свои действия ради отдачи, он должен удостоиться уровня Торы, называемого Зерам, царь. Об этом она должна свидетельствовать, что он уже достиг ступени небесного правления и поэтому заслуживает сейчас уровня Торы, называемого именами Творца, что и является целью творения.
2: На
0: самом деле мы должны следовать вере мудрецов, а не разуму, как мы понимаем. Полагаться на то, что сказали мудрецы. Вот Бааль Сулам сказал, что человек должен верить, несмотря на то, что не видит, что это так. Человек должен понять, что да, Творец слышит его молитву. Сказано, ты слышишь молитвы всяких уст. Поскольку человек просит у Творца, чтобы приблизил его, поэтому Творец хочет дать ему истинное продвижение, то есть дать человеку благо и наслаждение, то, что в желаниях Творца дать, это называется целью творения. И поэтому Творец готовит ему для этого келим. Келим называется потребностью хисарона.
1: Да, Творец не отчаивается в нас, а каждый раз все-таки хочет, несмотря на то, что мы приходим, и злая половина ищет добрую половину, и все время ищет возможности, и мы совершаем свою работу, и Творец каждый раз создает правильную ситуацию, чтобы мы могли слышать его, верить верой мудрецов и совершать правильные действия, которые на самом деле приводят нас к подобию свойств с ним.
0: То, что явно в этой статье, то Рабаш хорошенько напоминает нам, что в конце все должно привести человека к молитве. Молитва — это действие и потребность того, чтобы Творец помог. И путь, он не соответствует нашему разуму. Ежедневно нужно привлекать свет, войти в то, как ведут нас каббалисты. И, в общем, Творец должен выполнить действие, вывести из желания получить.
1: Да, поэтому единственная молитва — эти вера высшие знания, держаться десятки — это «притупи его зубы». И так можно справиться с желанием, и понятно, что прийти к молитве к Творцу.
0: Перейдем к уроку с Равом. Мы прошли статью с третьего тома «Шлаве Сулам». 258 страница. Что означает, Шхина свидетельствует об Исраиле в духовной работе? Цель творения — насладиться творенных. И человек не понимает, почему он должен идти к чему-то хорошему, хорошему ощущению, к хорошей жизни, даже в этом мире, тем более к тому, что обещан мир будущий, вечная жизнь, постижение, ощущение совершенства и вечности. Почему он должен идти таким тяжелым путем? Творец, пусть бы все сделал согласно своему замыслу, насладиться творенных. Как получается, что замысел творения насладиться творенных содержит условия, что нужно тяжело работать, прилагать усилия, преодолевать много чего, проходить страдания тяжелее смерти, вся жизнь, которая не жизнь и не смерть. Для чего все это нужно? Все это необходимо, потому что творение, то, что находится вне Творца, не может прийти до уровня Творца иначе. И только лишь ступень, на которой творение становится подобным Творцу, может называться совершенством и вечностью. То есть творение не может прийти к ступени как Творец, если не приходит к ней с противоположной стороны. То есть сначала быть противоположным Творцу, всей своей природой, полностью, всеми мыслями, всеми желаниями быть противоположностью, и затем приходит к подобию по форме. Из-за того, что желание получать противоположное Творцу, это хисарон быть как Творец, вот такое желание получать, если получит, напрямую наполнение. Оно тут же перестанет ощущать наполнение, оно сразу перестанет ощущать наслаждение. А ты продолжаешь идти к цели. И раскрывается тебе сейчас еще больше кли. То есть ты и так уже находишься в бесконечном кли. Но раньше ощущал, допустим, 20%, а теперь тебе дают почувствовать 25%. Так вот эти 5 дополнительных процентов — это самая тяжелая, грубая часть от предыдущего кли. Потому что раскрывается тебя всегда от легкого к сложному, к тяжелому. Получается, что человек вдруг обнаруживает, насколько кли его плохие. То есть мое кли — это и есть я. И вдруг мне показывают, насколько я еще хуже, еще грубее, более грубый, черствый, ленивый. То есть все противоположно окружающему свету, который уже мне светит. Получается, что в награду за хорошие действия я получаю плохое состояние. Человек получается вообще весь в смятении. Он не понимает, что происходит. Он так хотел продвигаться, он столько всего делал. Он хотел бежать вперед. И вдруг такое получает в ответ. В нашей природе нет ничего подобного тому, что получают как бы наказание в ощущениях. Наказание вместо награды, а это отнимает все силы, все желание хоть что-либо делать. Настолько ломает, и пока человек это поймет, пока он все это переварит, не то что не понимает, он даже слышать вначале на это не способен. Так вот, пока он не начнет получать состояние падения в радости, потому что тогда он уже заранее чувствует, он предчувствует, что будет потом, когда он пройдет такое состояние, когда придет раскрытие его килим, которые сейчас раскрываются как плохие. То есть тогда он уже живет будущим. И тогда он рад, как пишет Бааль Сулам, я рад раскрывающимся грешникам, потому что у грешников, которые еще не раскрылись, как бы надежда равна нулю, пишет письма Хабадима. Но это приходит только из опыта, когда он уже понимает и знает весь процесс. Он уже привык ко всем этим падениям и подъемам. Тогда он все это принимает с пониманием. Кроме того, что с пониманием, с радостью. Несмотря на то, что чувствует плохо, с ощущением ты ничего поделать не можешь. В любом случае, это ощущение бессилия, как пишет об этом Рабаш, хочешь только спать.
3: И моя, и в Шарли Кабеле,
0: ну, Просто если бы была возможность принять какую-то таблетку и проспать полгода, с удовольствием бы принял и отключился, пока все не пройдет. Так человек опытный, то, что называется видящий нарождающееся, то, что выйдет из состояния рождения, получается, что он видит результаты этого новорождения, тогда он рад.
1: Но он же не чувствует, что ему плохо. Чувствует хорошо. Почему именно это?

0: знаешь, просто такой как блок. Просто что, куда ни посмотри, где ни повернись, чтобы найти хоть какую-то каплю наслаждения для жизни, чтобы внутри зацепиться за какую-то картину, хоть за что-нибудь. Вообще ничего.
1: Ты когда-то ощущаешь развлечение в своем «я», в своем желании получать против окружающего света?
0: Не знаю про окружающий свет и свое желание получать. Я тебе описываю состояние. Человек начинает и проходит такие состояния, он не знает, откуда это приходит и что происходит. В нем появляется разочарование именно относительно пути. И месяц назад, еще до того, как он, допустим, пришел в Каббалу, он тоже разочаровывался в этой жизни. Для чего же он к нам пришел? А когда уже находится тут у нас и слышит, что тут можно найти что-то хорошее, можно что-то приобрести не так, как раньше, когда он терял во всем. Так вот он видит, что и тут тоже здесь еще хуже. Там были разочарования, так он перескакивал от одного ко второму, от второго к третьему. Он как-то все время мог убежать от отчаяния через то, что наполнялся чем-то другим. Что все плохо на работе, пошел с ребятами в бар развлекаться, футбол, там, не знаю, что-то. Что-то в жизни всегда оставалось. А тут? Отсутствие наполнения в духовном кли, которое начало происходить, оно больше, чем все в килим этого мира. Тогда человек чувствует, что у него в жизни вообще ничего не остается. Там он где-то по мелочам отчаивался, но всегда все-таки оставлялись возможности чем-то себя оживить. А тут не остается ничего. Просто лечь, не двигаться. Если можно, просто отключиться и ждать. Может, пройдет. Что значит «может, пройдет»? Просто не чувствовать себя. Так вот, соответственно, человек должен пройти много таких состояний, приобрести много опыта, чтобы понять, что все эти состояния — это добавление келим. Тебе нужно кли все больше и больше. Тебе нужно, соответственно, много сил. И вот когда ты видишь, что вся эта черная тоска на тебя наваливается, дается тебе это все лишь по твоим силам, в следующий раз ты продвинешься чуть больше, потом еще больше сможешь преодолевать чуть, и снова падать. Сказано, тысячу раз упадет праведник и встанет вновь. Так и сказано. Так что делать? Ты в итоге приобретаешь огромное кли, но ты еще не знаешь, ты не знаком с ним. Потому что ты в процессе, как тебе кажется, становишься все слабее. Тебе кажется, что ты все более зависим от происходящего с тобой свыше. Ты словно марионетка, ты полностью беспомощен, нет никаких собственных решений, никаких собственных сил. И все это потому, что тебе раскрывают все больше и больше именно духовное кли, которое от тебя не зависит. Пока не превратится оно в большое кли, и ты не почувствуешь, что ты целиком находишься под властью Творца. Жизнь и смерть по-настоящему в руках Творца. И это хорошо. Радуйся этому. То, что твоя жизнь и смерть не находятся в твоих руках, а в руках Его. Путь, он не легкий и не короткий. Как он может быть коротким? Даже в нашем мире, чтобы чего-то достичь. Человеку нужно учиться. Он тоже должен что-то приобрести. Я иду в университет. Я учился с детства. Лет до 30 человек учится. Потом еще 20-30 лет тяжело работать, чтобы что-то заработать. Допустим, лет в 50-60 можно сказать, что чего-то достиг. Так это обычно в жизни. И тогда потом еще 10-20 последних лет уже сидишь в кресле, уже двинуться не можешь, и как бы наслаждаешься жизнью. Так я спрошу, ты здесь хочешь приобрести вечность в

0: бесконечных келим. Для начала нужно приобрести эти келим, потом нужно их исправить, и уже потом получить. Сам процесс, он в сущности похож на то, что происходит в этом мире. Но он может происходить, не, занимает не меньше времени, чем в этом мире, когда ты хочешь что-то приобрести большое и серьезное. Так в чем проблема? Проблема только в том, что здесь, в обычной жизни, ты видишь, что собираешься получить. И в падении, и все, ты видишь все, что необходимо для, для того, чтобы чего-то добиться. Все прилагают усилия, все переживают разочарование. Это общее, как сказано, общая беда, половина утешения. На самом деле, где ты видел по-настоящему счастливого человека, если бы земное богатство было на самом деле, можно было обменять на духовное страдание, если бы это было так, мы никогда бы не приблизились к науке Каббала.
1: Как человек, который находится в состоянии, когда ему хорошо, может, что от него как будто зависит выбрать ускорение от, по сравнению с тем, что ему дают. Если человеку раскрывают его природу, и он чувствует себя в таком состоянии, о котором вы говорили, как он сейчас может ухватиться за ускорение?
0: В состоянии падения человек вообще ничего не может почувствовать и ничего с собой поделать не может. Только если он заранее не определил для себя какие-то распорядки, наладил связи с товарищами, тогда он может хоть что-то, на что-то способен. А если нет, то нет. Если он знает, хочу я того или нет, например, должен идти работать на кухню, значит, он встает и идет, то этим он уже продвигается. Если он знает, что сейчас должен что-то переводить или что-то готовить с учебных материалов или пойти преподавать, он делает это, и это ему помогает продвигаться. Но если у него не будет никаких обязательств, так он будет, он лежит дома, ничего не поделаешь. Или он придет и вот будет сидеть на уроке, просто место занимать. Но в любом случае нужно определить какие-то рамки. Рамки имеется в виду, что я обязан жить по расписанию, и во время падения, в состоянии падения, мы не находимся во внутренней духовной работе, поэтому должны действовать в соответствии с временами этого мира. Я знаю, что я должен в 3 часа встать, пойти учиться, в 6 утра должен встать поесть, потом, может, отдохнуть, потом или сразу идти на работу. После работы иду преподавать или должен какую-то еще сделать, выполнить работу в центре и так далее, я должен действовать по расписанию. Поэтому нельзя, чтобы в нашем мире просто оставалось бы пустое время, которое было бы никак не организовано. Это нехорошо. Это рамки. Что такое хишена? Это и есть рамки?
1: Хишена называется, когда человек старается собственными силами организовывать что-то для себя, прикладывать усилия, чтобы идти с большим темпе исправления, чем страдания вынудят его. Хишена или бито, ускорение или в сроки, означает, сколько времени мне потребуется в каждом состоянии, чтобы понять, что это состояние, оно целенаправленно. Целенаправленно. И что из него я должен подняться к цели. Осознание состояния, любого состояния, неважно, как подъемы, так и падения, отчаяние, разочарование, неважно. Хорошее состояние, как бы в ощущении, или плохое, неважно, какие состояния. Поймать себя на том, что это состояние ради цели, что я должен, благодаря тому, что я использую его, да? Чтобы продвигаться дальше к цели, для этого мне нужно выстроить систему, которая как можно быстрее приводит меня к такому осознанию. Это называется хишена, ускорение. Больше ничего у нас нет, что делать. Действия не совершаются нами. Мы только должны правильно усваивать процесс, который над нами происходит, не более того, да?
0: Келим растут благодаря плохому ощущению. Вот таких ощущений могут быть разные причины. Имеет значение, какие именно приводят, причины приводят к таким ощущениям?
1: Духовное кли раскрывается благодаря предыдущей работе, предыдущему успеху. Ты справился с прошлым усилием. На 10 килограммов тебе отдают теперь груз 20 килограмм. Под этим грузом ты падаешь, ты не способен его нести, да? Тогда знаешь, как написано в Гмаре, ты должен позвать своего товарища, и твой товарищ должен вместе с тобой поднять твоего осла и снова положить на него поклажу. Осел падает. По закону Тору ты должен три раза поднять его, снова нагрузить, чтобы в конце концов осел понес этот груз и пошел дальше. Один человек не может. Осла поднимают вместе с товарищем.
0: Есть причины?
1: Причина этого? Причина того, что вместо одного мешка тебе дают нести два, в том, что ты стал сильнее, и ты способен это сделать. Только нужно помочь подняться, но сила уже есть. То есть не хватает мотивации.
0: Имеет ли значение, каковы причины?
1: Нет другой причины, по которому человеку дают падение, кроме того, что он смог справиться с предыдущей задачей. А сейчас ему дают падение точно в соответствии с его величиной сил преодоления.
0: Кен.
1: Да.
0: Когда есть трудности в работе, настроении, есть ли какие-то последствия для тела, может, болезни?
1: В общем, состояние, которое проходит человек в радости, на подъеме или в грусти, в падении. Может быть, само падение от грусти из-за самого состояния, но одновременно радость от приближения к цели. Эти вещи могут существовать как бы одновременно, но поскольку они исходят от двух разных причин, да, мое состояние теперь плохое, но впереди цель, она хороша и светит издали, поэтому я уже могу определять свое состояние относительно этих двух измерений, да? По тому, как я ощущаю себя сейчас и по будущему состоянию. Может быть, что я одновременно и в отчаянии радуюсь. Если знаешь, что отчаяние является хорошим признаком относительно цели. И ты спрашиваешь, эти вещи могут прийти и приходят к нам как ощущаемые, да, в наших органах чувств, или могут влиять также на общее физическое здоровье тела. На самом деле тело от этого только укрепляется. Наше тело, животное, как от подъемов, так и от падений, только укрепляется. Оно никогда не повреждается, наоборот, в этом в итоге ты ему добавляешь жизнь. А у жизни есть две крайности. Как Бааль Сулам пишет о примере дыхания, когда есть сжатие и расширение, так же, как мы дышим, есть спад, есть подъем. Не может быть сжатие, после которого можно вздохнуть расширение. Это одно и то же место, которое все больше сжимается и расширяется снова и снова. Поэтому через эти подъемы и падения ты в итоге получаешь жизнь, Тору жизни, свет. Все ближе, окружающий свет все ближе, пока не приходит во внутренний свет. То есть не может быть чтобы духовный процесс, каким бы плохим он тебе не ощущался, причинил телу вред. Хотя во время падения ты можешь ощущать слабость, головные боли, неспособность функционировать, буквально тяжесть на сердце, ноги не идут, ватные, ты буквально весь разваливаешься на части. Да? А через 5 минут состояние поменялось, и ты уже как герой, будто ничего не было, ты не веришь, что было раньше, ты смеешься над своим прежним состоянием, пока не придет следующее, да? И все. А в итоге от этого тело укрепляется. Это та жизнь, для которой тело предназначено.
0: Да. Что называется успехом в прошлом состоянии?
1: Успехом в прошлом состоянии означает, что сейчас я получаю больше килим, большее падение. Что?
0: Что?
1: Преуспел. В предыдущем состоянии, что я работал, вкладывал силы, прилагал усилия, учился во всем. По всей видимости, поскольку я делал все это, сейчас получил добавку кли для исправления, который ощущается мной как падение. Мы, существа ощущающие, мы ощущаем, что нам дают. Дают мне почувствовать кли, мне плохо. Дают почувствовать наполнение, мне хорошо. Вот и все.
0: А если не преуспел, то не будет падения?
1: Если не успел, падение не получишь, как неживой в святости. Ты получаешь наполнение того, что все хорошо, и ты праведник, все делаешь правильно. Это ощущение остается у тебя на всю жизнь. Ты можешь танцевать все 120 лет, как бреславские хасиды, никакой проблемы. Потому что нет ни подъемов, ни падений. Все. Да.
0: Как знать, что ты действительно выполняешь правильную заработу? Человеку может показаться, что он много чего делает. На самом деле это не так. Ну, как вы сказали, можно учиться и 20, и 120 лет, но практически не выполнить задачу. Как человек может проверить в каждом из состояний то, что он делает, это то, что нужно?
1: Как человек узнает, выполняет ли он правильную задачу, то есть делает ли исправление, на самом ли деле, действительно ли его действие — это действие по отношению к исправлению? Может быть, он крутится, делает много шума, и это вообще его никак не сдвигает. Это как игра. Когда именно в том месте, где ты начал игру, там и закончил. Ничего нового не создал. А игра внутри себя осталась так. Просто хорошо провел свое время. Как знать, находимся ли мы в игре, или мы действительно действуем, исправляем себя, да? Каким-то образом приближаемся к цели. Опять самый ясный признак — это падение. Падение, которое приходит к человеку. Ощущение зла, которое человек получает, когда ему показывают, насколько ему плохо. Нет, как бы то, что мы получаем подъем, по сути дела, это тоже можно сказать, является признаком. Но это может быть от всего другого. Это может быть от того, что ты получил власть, что ты добился какого-то другого успеха, а тебе кажется, что это духовный успех. Падение — это надежный признак того, что ты продвинулся, и сейчас приобретаешь новое кли.
0: Второе.
1: Ты видишь, распространение света и уход его строит килим. И именно во время ухода света рождается кли. Понимаешь? Да.
0: Человек выполняет какие-то внутренние задачи. что он внутри должен, как он должен настроиться, к чему стремиться. Ну, получилось, что когда человек выполняет эту задачу, к чему ему стремиться, как настроиться? Не просто, чтобы чего-то делал, пришло падение, значит, все нормально, ты преуспел. Но вот пока он действует, он может что-то добавить, чтобы это было не игрой, чтобы это все было по-настоящему.
1: Для того, чтобы... Мы никогда не можем. А что там за шум? Для того, чтобы не запутаться, и мы не можем сами определять, что такое падение, подъем, что полезно, а что нет. Человек должен устанавливать для себя распорядок. Бальсалам пишет об этом в одном из писем. Столько-то часов на одно, столько-то на другое. То есть пример. Он там дает пример тому, как должен быть устроен день, чтобы ты знал, что ты делаешь именно то, что нужно. Наши занятия более-менее выстроены по тому порядку, который был у Рабаши, и мы должны так идти, одна часть статья, потом еще полтора часа учения 10 сферот, и все, это учеба. Кроме этого, ну, как ты знаешь, нужно заполнить свое время еще тем, что ты находишься в распространении, преподаешь, а остальное время, когда ты физически не способен, но только твоя голова и сердце свободны, может быть такая работа, что ты не способен быть свободным ни сердцем, ни головой, ни разумом. Скажем, ты работаешь на особой работе, которая полностью буквально захватывает всего тебя. Но сколько ты можешь оставаться свободным, там ты можешь добавить еще в этом свободном месте, которое есть у тебя в разуме или в сердце, работу свою, то есть связь с целью, и все время находиться в этом. Это то, что мы учим, что так нужно делать. В соответствии с тем, насколько ты захочешь это сделать, насколько подготовишь себя из этих состояний к уроку, и насколько во время урока, сейчас мы начнем изучать ТЭС, насколько ты в этом будешь более связан с целью, ради чего я учусь. Я учусь не ради того, чтобы знать, а чтобы прийти к чему-то, к исправлению. Ну что у тебя там за шум вообще? Тогда, в соответствии с этим, в соответствии с твоим намерением во время учебы, качеством усилия это называется, согласно этому ты продвигаешься, окружающий свет, который ты привлекаешь, зависит от качества усилия, от того, насколько материал, который ты изучаешь, ты хочешь, чтобы подействовал на твое исправление, а не просто наполнял твой разум. То есть насколько ты думаешь, для чего я живу, какова цель, как я исправлю себя, то есть как я приближу себя к цели, в чем заключается метод исправления, как учеба связана с этим, что я должен требовать во время учебы. Тогда, приходя на учебу, ты воспринимаешь ее как молитву, как место молитвы, то есть как место обращения к высшей силе, чтобы она исправила тебя и подняла тебя. Это главное. Весь окружающий свет приходит во время учебы. А проблема в том, что мы не очень-то продвигаемся. Посмотри, через полчаса, когда начнем учиться, увидишь здесь всех людей, половину спят, некоторые заснули серьезно, а несколько еще выйдут покурить. И в соответствии с этим и продвижение. Главное — подготовка к учебе и распространение, и все остальные вещи. В итоге являются подготовкой к тем полутора часам, когда ты изучаешь ТЭС. Да.
0: Начальная цель, что мы вообще в этом мире для того, чтобы исправить себя, верно? Тогда Творец даст нам добро и наслаждение. Человек это помогает тому, что человек приходит изучать Каббалу, хочет учиться, достичь цели, и достичь он их может с помощью тысяч разных возможностей. Как это может помочь цели, если он может отклониться от цели?
1: То есть ты наконец-то пришел в своей жизни к решению, что должен достичь цели в жизни, иначе чувствуешь себя плохо. Ты приходишь сюда, действительно хочешь продвигаться, прийти к цели, и здесь ты видишь. С одной стороны, как бы тебе говорят, что есть путь, хороший путь, проложенный, ясный. Но как только ты начинаешь по нему идти, обнаруживаешь, что ничего не ясно, все запутано, каждый шаг внезапный, как будто бы случайный, ты вообще никогда не чувствуешь никакой ясности, ни сил, ни осознания цели, понимаешь, что именно делать, все как бы в воздухе, шатко. Почему это так? Специально это устроено таким образом, чтобы вывести человека из его эгоизма, из желания получать его, чтобы он знал, что наполнение желания получать находится не в его руках, а в руках высшей силы. В итоге, если ты не понимаешь путь, это как раз естественно и хорошо, это именно является признаком продвижения. Но представь себя с другой стороны. Ты смотришь на себя сверху, со стороны Творца. Что нужно было бы делать с собой самим собой, чтобы привести тебя к цели? Ты должен увеличить килим. Просто согласно объему, большое желание получать. Зачем большое желание получать? Для света. Ты не знаешь, что такое свет, поэтому тебе увеличивают желание получать, и ты уже оказываешься в растерянности. Что я хочу? Я не знаю, чего хочу, только мне плохо, уже нехорошо. Если я не знаю, чего я хочу, мой разум тоже полностью отключен. Он не может работать. Разум мой работает только согласно желанию. Я знаю, это я хочу. И вот здесь я сейчас, как мне получить то, что я хочу? Я принимаю разные хитрости, делаю так и так, разберусь, я приду. Если я не знаю всего пути, если мне не ясно, чего я хочу, а разум становится настолько затуманен, вдруг я чувствую себя совершенно глупым, понимаешь, разуму не за что ухватиться, и в ощущении это на самом деле, что делать? Ничего не поделаешь. Ты еще приобретешь много таких состояний в разуме и в чувстве. Это называется в разуме и в сердце, да? Пока это так называется. Пока не придешь к состоянию, когда будет полная зависимость от высшей силы, когда и твое желание, и цель, и путь к ней и любое действие, все зависит от него. А кто я? Я лишь тот, кто это различает, и не более. Все делает Творец выше, согласно своему порядку, согласно плану, согласно все, что это заранее предопределено. А кто я? Я лишь тот, кто признает, что все так происходит. Но кроме того, что я признаю, что я просто так наблюдатель, как какая-то болванка, кукла, нет, потом я начинаю понимать, что у меня есть в этом. Но это уже после Махсома. Я начинаю ощущать и видеть, что у меня есть активная часть в этом, что я могу действовать вместо него в своем развитии. То есть в той мере, в которой я приобретаю, представь себе, в той мере, в которой я обретаю его кли, его силу, я уже не нахожусь внизу, внутри себя, я уже нахожусь внутри него, и тогда из него, сверху, я воздействую на себя и создаю себя, то есть я как будто работаю над собой сверху вместо Творца.
0: Человек должен понимать его?
2: Да, мне нужно понять его, поэтому и написано «познай Творца своего, служи ему». Нужно знать, не сразу, не полностью, а постепенно, но в той мере, в которой я обретаю знания о нем, его мысли, его цели, его силы, в этой мере я начинаю перенимать у него всю работу по управлению, по контролю, и начинаю управлять вместо него. вместо него. То есть, как бы из бессознательного состояния, из бездействия, из отчаяния, из слабости, вообще из ничего, я прихожу к состоянию, когда я становлюсь подобным ему, буквально вместо него управляю всем творением. Но по дороге действительно ощущается это, как ты говоришь, путаница, слабость, непонимание, полный аут.
3: Раскрытие зла — это относительно Творца? Есть какой-то первый этап, когда это раскрывается относительно товарищей?
2: Раскрытие зла относительно Творца, как оно проявляется относительно товарищей? Относительно Творца это раскрывается, ну, скажем так. Если это идет вместе, это раскрывается в хорошем темпе. Но это раскрывается взаимно. То есть не может быть, что я плохой относительно Творца и не плохой относительно товарищей, или наоборот. Это одно и то же. Бальсалам пишет, что все, что находится вне человека, неважно, это может быть сосед, творец, кто угодно, неважно кто. Если это находится вне меня, если это не направлено на меня, на наполнение моего кли, а находится вне меня, то для меня нет никакой разницы в том, кому это предназначено. Но если есть разница, значит, я чувствую, чтобы через него все равно наполнять себя. Поэтому, благодаря тому, что действуют относительно товарищей, сразу видят, где находится относительно Творца. Все? Я не ответил?
3: Может быть такое состояние, что я раскрываю зло относительно товарищей, но все еще не ощущаю Творца. Такой этап возможен?
2: Конечно, я не могу еще связать то, что я нахожусь вместе с товарищами в каком-то определенном состоянии, скажем, плохом, как-то не могу с ними поладить. И я не могу раскрыть, какая связь между этим и моим отношением к Творцу. На самом деле, не столь важно, что именно я чувствую относительно них. Важно, насколько я... Осознаю свои отношения. Ну, будем учиться.
3: Какие картины отдаляют человека от работы Творца? И как сказать, что это состояние дано ради цели?
2: Что?
3: Картины, фильмы?
2: Фильмы?
3: Картины. В статье это было. Как сказать, что это состояние дано ради цели?
2: Это относительно человека. От Творца ничего не приходит, чтобы отдалить человека от работы. Ты спрашиваешь, какие образы отдаляют человека от цели? Я бы сказал, мы говорим иногда так, что Творец хочет как бы отбросить человека, а человек все равно продвигается и все равно хочет быть ближе к Творцу. Но на самом деле это не происходит так. Происходит все это от одной силы — насладить творение. Человек все время получает свыше помощь. Но только эта помощь, она ощущается то, как что-то плохое, иногда как хорошее. Мы должны выстроить кли относительно света. И чем больше есть разница между черным и белым, между ощущением кли и ощущением наполнения, тем состояние более продвинутое. Нет ничего, что выбрасывает человека с пути. Даже самое плохое ощущение, оно не выбрасывает человека с пути. И человек не оставляет путь никогда из-за того, что ему дают такие трудности, разочарования. Он оставляет путь, потому что он отдалился от группы и не получает от них сил, не получает от них поддержки. Только поэтому. А в одиночку нам изначально понятно, что мы сами не достигнем цели. То есть тот, кто не хочет соединяться с другими, не хочет действительно получать помощь от других и в соответствии с этим не хочет вкладывать себя, то он является просто чуждым элементом в нашей группе. Его нужно либо исправить, либо избавиться от него. Ничего не поделаешь. Бали Сулам пишет, тот, кто не вкладывает, он вредит. Мы просто не можем измерить эти вещи, поэтому мы оцениваем человека, он украл или не украл. Если не украл, то уже хорошо. Он пишет, что это нехорошо. Тот, кто не дает, он тоже крадет. В духовном это так. Поэтому так мы должны смотреть на себя в группе. И если не будет такого закона, то группа нас не продвинет. И вот эта наша лодка не приведет нас к цели. Она работает согласно духовным законам, а не материальным. В духовном тот, кто не дает, он ничего не делает, он вредит. В какой статье это было? Суть религии, да? Дарование Тора.
3: Вы говорите, что человек, по сути, оставляет путь не из-за состояния, которое ему дают, а только потому, что отдаляется от группы. Но иногда одним из состояний, которые проходит человек, является именно желание отдалиться от группы.
2: То, что человеку дают состояние падения, и в падении отдаляюсь от группы, я ничего не хочу видеть, это определенное состояние. Это не означает, что я отдаляюсь. Меня отдаляют тем, что сейчас добавляют желание получать. Это хорошо, это естественно, нормально. Но в состояниях, когда я могу действовать и не строю для себя хорошее окружение, в этом заключается моя свобода выбора. Построить для себя окружение, на которое я могу опереться, которому я буду отдавать, и в этой мере я могу получать от них силы. Без этого я не могу продвигаться. Не потому, что нужно окружение, а потому что это основное исправление, соединение душ. Мы не понимаем, насколько с помощью вот этой взаимной работы мы соединяем души. Это и есть главное исправление. Это не то, что средство достичь цели. И если можно с этим средством, да. Если нет, то нет. Это не средство. Это суть работы. Не то, что есть группа, слава Богу, я прошел весь путь, теперь не нужна группа, идите к черту, я уже рядом с Творцом, все. Нет, это одно и то же. Потом мы раскрываем, что Творец облачается в души, и наша связь с Ним возможна только через связь с остальными душами. Мы не можем воспринимать Творца, увидеть Его, почувствовать Его, иначе, чем через другие души, с которыми соединяемся. Поэтому возлюби ближнего своего — это великое правило Торы. Это закон, который включает все приближение к Творцу. Он находится там. В народе моем нахожусь я.
3: Так что же действительно делать в таких состояниях, когда они приходят к человеку?
2: Когда я нахожусь в состоянии, когда я не могу терпеть никого, это падение, что поделаешь. Само состояние определяет, что я могу сделать, а что нет. Но в тех состояниях, когда я могу, я должен взять себя в руки, максимально отдавать. Никто не говорит мертвому, что он обязан работать, бегать и жить. Если из человека вышел дух жизни, то он вышел, и человек сейчас ничего не может. Оставь его, помоги ему понемногу, но когда он находится в подъеме, он должен максимально вкладывать в группу, как говорит Рэби. Это похоже на танец, когда один поднимается, другой опускается. А в общем, все в целом танцуют и радуются, и поддерживают друг друга. И снова, группа — это не то, как нам кажется. Мы приводим такие примеры, но это не совсем как какой-то резервуар сил, как какая-то кладовка. Я положу туда силы, потом вы поможете мне. Сейчас я делаю для них, потом они сделают для меня. Нет, это не совсем так. Это намного больше этого, потому что здесь есть связь душ, и через них, и внутри них, и через ними я связываюсь с Творцом. Через них ко мне приходит окружающий свет. Сам человек, каждый из нас, это маленькая искра общей души, и он должен собрать вокруг себя все души, и каждый должен состоять из всех душ. На пути к цели есть период, который называется страдать страданиями общества. Тогда человек действительно берет души Адама Ришона, присоединяет их к себе и благодаря этому продвигается. Это очень тяжелая работа. Мы даже на собственном кли не можем выдержать подъемы и падения. А здесь речь идет о дополнительных кли. И ты не просто воспринимаешь их как есть. Ты... Что значит страдать страданиями общества? Сожалеть о страданиях общества. То есть это означает, что в этих общих падениях ты начинаешь раскрывать килим, и благодаря этим килим ты продвигаешься по сравнению с тем, что есть сегодня. Это в миллиарды раз больше.
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем в работу в десятке.
0: Человек
2: оставляет путь только если он себя отдаляет от группы. И тогда он не получает от них силы. И глядя на товарищей, мы сразу видим, где мы находимся относительно Творца. И от Творца ничего не приходит, чтобы отдалить человека. Человек представляет себе, что Творец отдаляет его. Он все время получает помощь, и это иногда ощущается как зло, а иногда как добро.
3: Да, на нашем пути мы проходим состояние, и Рав дает практические советы, как человек может удержаться в пути и продвигаться. Я записал, что в состоянии падения человек ничего не чувствует, ничего с собой не может сделать, только если он заранее расписал себе различные распорядки, связи с товарищами, тогда он на что-то способен. Но если нет, то нет. Если я знаю, что хочу я или нет, но я обязан явиться на кухню и работать. Так я являюсь, работаю и с помощью этого продвигаюсь. Если я знаю, что я сейчас что-то должен переводить, готовить учебные материалы или идти обучать, то я это делаю, это помогает мне продвигаться. Но если не будет таких обязательств, то человек лежит дома и нечего делать. У нас есть группа, которая в тех условиях может реализовать все это, и именно в сознательном состоянии дать полную силу и внести себя, полный газ, внести себя в такие рамки, которые защитят, спасут и от любых состояний, которые приходят, и которые должны явиться, чтобы у человека появились новые килим.
2: Да, Рав сказал, что человек никогда не оставляет путь от того, что ему дают такие трудности и разочарования. Он оставляет путь, потому что он отдалил себя от группы и не получает от них силы, не получает от них поддержки. Только поэтому. А мы, нам изначально понятно, что сами мы не можем достичь цели. То есть мы все время возвращаемся к силе в группе, в объединении мы можем подталкивать себя еще глубже, продвигаться с помощью группы. Оттуда мы питаемся. И так мы поддерживаем друг друга в пути.
3: Да, это именно тот отрывок, о котором я хотел поговорить. В самом конце Творец делает все, чтобы мы продвигались и развивались, находились все время в молитве за товарищей, потому что там место, наше настоящее место нашей работы, и мы только все время использовали то, что мы подготовили для нас, подготовили в виде поддержки, состояние, которое уже действует на нас. Нам нужно только обратить внимание на то, что это Творец посылает нам состояние, чтобы нас продвигать. Все время Творец нас продвигает.
2: Творец все время продвигает нас, никогда не выбрасывает человека. И никогда не хочет, чтобы человек вышел, прервал свою работу. Так просто реальность устроена, что есть два состояния в духовной работе, или они тебе расширяют келим, и ты чувствуешь новые келим. И это как раз-таки результат хорошей работы, что ты достиг успеха. Или это наполнение, когда ты заканчиваешь ступень, и все это через товарищей. И у нас есть все, чтобы продвигаться, радоваться. У нас есть вся поддержка друг друга, фронт работ друг для друга. И каждый может говорить с Творцом через товарищей. И мы буквально Бней Барух.
3: Насколько окружение критическое, важное для каждого, и в его связи с Творцом, и в распорядке исправления душ, и в том, чтобы проходить состояние, и в том, чтобы выходить из себя и реализовывать учебу. Столько много. В последней части Рав дал очень много таких особых бриллиантов, которые были там на уроке, даже маленький отрывок. Если из человека выходит этот дух жизни, сейчас он не способен, оставь его. Помоги ему постепенно. Но в то время, когда он находится на духовном подъеме, то он должен вкладывать в группу максимум. И в этом вкладе в группу в другое время, собственно, ты там получаешь те силы, которые тебе, которых тебе не достает.
2: Добавляют еще один мешок, потому что есть силы, и нет возможности подняться. Для этого есть товарищи. Еще я записал, что отношения в группе — это исправление, с помощью которого мы соединяем души.
3: Идем к следующей части урока, до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Мы слышали сейчас на уроке, что мы начинаем сейчас изучать ТЭС, и насколько в этом ты будешь больше связан с целью, для чего я учусь. Я учусь не для того, чтобы знать, а для того, чтобы достичь чего-то, исправлений. И согласно этому, согласно твоему намерению во время урока, это называется качество усилия, согласно этому, ты будешь продвигаться. Мы хотим помочь товарищам действительно учиться легче, чтобы они были сосредоточены на намерении, чтобы смогли читать вместе с чтецами, с лекторами, с учителями и смогли находить материал в архиве, где это находится. Поэтому для этого сейчас мы начинаем серию объяснений. Это будет делать Асав. Он будет объяснять, как искать материалы в архиве, которые связаны с учением десяти сферот. Сейчас Асав начнет, будет еще несколько раз, пока мы не узнаем, как это делать. Пожалуйста, Асав.
2: Здравствуйте, друзья. Мы сделаем краткий инструктаж, чтобы все могли следить за текстом и находить тот текст, который мы читаем сейчас в учении десяти сферот. Нам понятно, что не у всех есть физическая книжка, и товарищи в мире, когда слушают урок на разных языках, используют дигитальный текст. Так в этом кратком инструктаже, пожалуйста, покажите мой экран. Вот, замечательно. Сейчас мы покажем, как искать текст, который мы читаем в Каббаламедиа. Начнем с иврита. Самая важная кнопка, с которой мы должны познакомиться, посмотрите на мою мышку, находится здесь, с правой стороны, сверху, и называется «Контент». Если вы помните наш краткий инструктаж, вот это вот, запомните его. Правая кнопка «Контент». Можно ей управлять. Прежде всего, я вижу, где я нахожусь. Как мне знать, где я нахожусь? «Болт». Вот я сейчас читаю первый том, первая часть, первая глава. Если я хочу дальше использовать навигацию, посмотреть, о чем говорят Хаим и Аарон, давайте перейдем к ответам о смысле слов и действий. А вот у меня появляются ответы на вопросы. Можно двигаться вправо, влево, есть вверх-вниз, есть и вправо-влево. Давай вперед-назад. Давайте почувствуем пример. Допустим, сейчас на уроке говорится о смысле слов. Давайте найдем 33-е определение. Я перехожу в таблицу ответов о смысле слов и ищу 37 ламедзайн. Вот тут определение, которое мы вчера или позавчера прочитали. Итак, мы находим. А сейчас я хочу найти также и ответ, потому что мы вскоре почитаем ответ. Я перехожу, я снова возвращаюсь в оглавление. Нахожу ответы о смысле слов, и тут у меня еще нет тут ответа на 37, потому что пока что мы находимся на букве «Кав». Но у нас есть сверху и снизу страницы указатели «Пойти вперед и назад». И вот я иду вперед и нахожу ответ «Ламед Зайн». Что такое «Мешулаш» — треугольник? Теперь объясним на английском и также все остальные языки. Так, и другие языки выглядят так же. Та же самая система навигации, только все слева направо. Самая важная наша кнопка — это «Table of Contents», оглавление, содержание. И снова мы видим «Болт» — это там, где я нахожусь. Сейчас снова у меня первый том, первая часть, первая глава. И снова, если я хочу перепрыгнуть к вопросам о смысле слов и ответам о смысле слов, или там ответ о смысле свойств,
1: На английском вопросы и ответы, и на русском, кстати, тоже. Они уже вместе находятся.
2: Да, вместе. Вот посмотрите на мой экран. Хорошо, что Хаим сказал. Сейчас на английском можете увидеть. Это так не на всех языках. Но на английском не надо даже прыгать между вопросами и ответами. Ответ уже под вопросом. И еще одно указание по поводу поиска. Мы иногда... Товарищи пытаются использовать поиск, но он делает не то, что они хотят, чтобы он сделал. Так я объясню, возвращаемся к ивриту. Тут есть поле поиска, но этот поиск он ищет только в ответах о смысле слов. Если я хочу искать сам текст, слова Бальшлама, я не найду. Поиск происходит только в вопросах о смысле слов. Если я напишу «таблица», то он найдет релевантные страницы, которые начинаются со слова «таблица». И на иврите весь текст — это картинка, поэтому в нем нельзя искать. Поиск тут нерелевантный в случае иврита. В случае других языков перейдем снова на английский. Да, здесь есть кнопка поиска. Видите, это не поиск по содержанию, то, что находится здесь слева, а поиск на самой странице. Страница. Вот такое увеличительное стекло, иконка такая, я нажимаю на нее, и, допустим, я хочу найти сейчас слово «Малхут». Чтец прочитал его, и я хочу найти, где мы находимся. Вот он показывает появление слова «Малхут» на странице. В этом, собственно, все дело. Ну и главный способ искать, где мы читаем в «Каббала Медиа», это кнопка «Содержание». Нажмите туда, и дальше все получится. И как сказано, где мы находимся, мы видим первая часть, вторая часть, учение 10 сферот и так далее. Нет никакой проблемы, если вы только нажали кнопку «Содержание». Там вы себя найдете. Ну и вместе притянем свет. Да, спасибо, Асав. Это мы понадеемся, что это облегчит нам весь процесс поиска. Давайте перейдем к уроку в записи. Мы посмотрим девятый урок, первую часть. И отметьте себе принципы, о которых мы говорим, чтобы мы смогли ответить на вопросы.

0: לתוך החלל.
1: Из бесконечности извлекло оно линию света внутрь пространства. И вот после сокращения, когда осталось место пространства и воздуха пустое и свободное, прямо в середине света бесконечности было уже место, в котором могли быть Эн-Ицалим и Невраим, создание и творение, Ицурим и Наасим. И тогда извлекло оно из света бесконечности линию одну прямую из круглого света его сверху вниз, и нисходит она и опускается внутрь этого пространства. Еще раз первый пункт. Из бесконечности извлекло оно линию света внутрь пространства. И вот после сокращения, когда осталось место пространства и воздуха пустое и свободное, прямо в центре, в середине света бесконечности, было уже место, в котором могли быть Неэцалим и Невраим и Ицурим и Наасим. И тогда извлекло оно из света бесконечности линию одну прямую из круглого света его сверху вниз, и нисходит она и опускается внутрь этого пространства. Первая сноска, она относится к слову, когда осталось место пространства. Не ошибись, думая, что вследствие сокращения света центральной точки было какое-либо изменение в бесконечности. Ведь нет исчезновения и замены в духовном, и тем более в таком высоком месте.
2: То есть предыдущая картина всегда остается, только есть добавление по поводу к тому самому творению, которое находится в новом состоянии, в его восприятии. А не то, что состояние изменилось. Только одно состояние есть в реальности. Четвертая стадия. И там творение начало чувствовать, что оно находится, существует. Я и я есть в чем-то, в каком-то состоянии. И состояние, в котором оно находится, оно начинает проверять. Сейчас состояние, которое оно чувствует, описывается ему как некое место, некая сфера, в которой оно находится. Это не то, что что-то находится на самом деле, это находится в его восприятии, в его воображении. Так Малхут Мира Бесконечности представляет себе миру своего впечатления в своих килим. А что есть вне ее, она не может знать. Что есть вне ее, не может знать. Что она знает? Как я чувствую? Что я чувствую? Только. Без рук, без ног, без глаз, без ничего. Как я чувствую? Вот и все. И тогда об этом ощущении нам рассказывают каббалисты. То есть нет здесь реальности вне того, что Малхут Мира Бесконечности чувствует. И все остальное развитие — это развитие ощущения. Только в состоянии Малхут Бесконечности, каждое состояние Малхут Мира Бесконечности называется ее миром, мирами, ступенями, сферот, парцуфами. Она может делить это на множество проявлений, но в конечном счете это только ее состояние, ее ощущение. Ничего не меняется, кроме ее внутреннего ощущения. Так мы должны понять, кроме четвертой стадии, где до четвертой стадии все сотворено светом, а все остальное, что происходит, свет уже этим не занимается. Четвертая стадия внутри себя раскрывает эти действия, которые раскрываются, развиваются только внутри.

0: Творец с помощью четырех стадий сделал это ощущение в желании получать, которое он сотворил из ничего, из нулевой стадии, привел желание получать, созданное из ничего, к четвертой стадии, желание получать начало чувствовать себя, и все. Теперь желание получать уже начинает с помощью этого ощущения развиваться. Так каждая стадия, каждая картина, каждое добавочное состояние — это добавочное состояние в развитии. Я надеюсь, что это вам поможет избавиться от материального образного восприятия, описания. Переведите это в более чувственное, из геометрии в образы, из образов в чувства. Картинка хороша, поскольку она сокращает множество, позволяет сократить множество слов, но этот чертеж потом надо перевести на язык чувств.
1: Четвертая стадия чувствует относительно чего?
0: Четвертая стадия чувствует себя. Что я чувствую? Кто я и что я чувствую? Я — это кли, а чувствую — это свет в кли. И кроме этого ничего нет. Он и имя его. Вот и все. Это все.
1: Да, но что это за кли? Это что-то первичное или это то, что было? Что это?
0: Кли — это чувствующий, просто чувствующий. Чувствующий, что он находится в бесконечном наполнении по своим желаниям и по чувствам, которые сейчас в добавку чувствует, чувствует, что получает это впечатление, это наполнение. И ощущение получающего приводит к ощущению стыда настолько, что он отказывается от наполнения, сокращает его. Потому что ощущение получающего вместо наполнения дает ему страдания. И страдания настолько большие, что они больше, чем ощущение наполнения, ощущение наслаждения от наполнения. И тогда происходит сокращение. И оно решает, что оно больше не вернется к такому состоянию. Настолько это ужасно.
1: Но рассматриваемое здесь сокращение сделалось новой дополнительной к бесконечности сущностью. Так что мир бесконечности остался во всем своем простом единстве, каким было до сокращения, как сказано, он и имя его едины. А произведенное над центральной точкой сокращения понимается как выход нового мира, из которого ушел свет, и осталось полное и пустое место, как выяснилось выше. И вместе этого пространства были созданы все миры.
0: Дальше.
1: Вторая сноска относится к «продолжил» и «света бесконечности».
0: Я вижу, что не задают вопросы. Было ощущение, что я полон. Внутри этого ощущения, что я полон, появилось ощущение, что я получающий. Это ощущение, что я получающий, как в нашем мире. У нас нет возможности представить это, как это происходит на уровне бесконечности. Кто знает, что там чувствуют в таком состоянии. Но в нашем состоянии это ощущение, которое я почувствовал, что я получающий, отравляет мне все удовольствие от получения настолько, что я ненавижу это состояние. Я способен избавиться от него. Что значит, я избавляюсь от него? Я не чувствую, что я получающий. Я не чувствую, что я полон. Я не хочу этого. Это означает, что нет у меня. Очень просто. Когда я ненавижу состояние, состояния нет. Это не как в материальном, что, может быть, я ненавижу, но это все-таки есть вместе со мной. Потому что есть тут реальность времени, места и движения. А в духовном нет, если я чего-то, если я что-то ненавижу, то оно исчезает из моего поля зрения, оно не ощущается. И наоборот, когда я люблю, то это находится близко ко мне, в свойстве любви. Потому что совпадение по свойствам — это закон близости и отдаления в духовном. Поэтому выходит, что в той мере, в которой человек так ведет себя, он в духовном себя ведет. Так Малхут мира бесконечности, когда почувствовала, что она ненавидит свойство получения свое, состояние, в котором она получает, она сразу перестала чувствовать, что получает, и решила, что больше никогда не возвращается к такому состоянию. Вот и все. Все по ощущению, решению ненависти, любви к состоянию творения. Произошло сокращение. То есть она чувствует себя сейчас пустой. Я пустая. У меня нет наполнения. И когда у меня нет наполнения, я не получаю. И поскольку я избавилась от наполнения своим решением, то я не чувствую, что я получаю. У меня нет никакой связи с получением и стыдом, который следует из нее. Чувствую ли я хозяина? Я чувствую, но это не мешает мне. Потому что я не хочу только получать от него. Я ближе или дальше к нему, когда я определяю, что я в сокращении. Если я определяю в сокращении, что сокращение я произвожу, потому что мне плохо, то я дальше от хозяина, от Творца, потому что я это делаю, поскольку мне плохо. Но если я произвожу сокращение, потому что мне плохо, что я далек от Него, то я этим сближаюсь с Ним. То есть все зависит от того, какова причина сокращения. Или я не хочу получать от хозяина, потому что это стыд. Когда я нахожусь у него, не хочу чувствовать стыд. С чего вдруг я буду чувствовать хозяина, который меня угощает, а я чувствую, что он меня угощает? Нет, я не хочу. Не хочу быть получающим. Не хочу быть ниже, чем он. И тогда это означает, что я отдаляюсь от него. Не ему на благо и не мне на благо. Эго здесь празднует, торжествует мое эго. Но если я хочу уподобиться ему, я завидую его состоянию, я желаю это состояние, я уважаю это состояние, его величие, состояние дающего, тогда и по этой причине я делаю сокращение, не потому что мне плохо то, что я получаю, а плохо то, что я получаю, я готов. Потому что это ужасное состояние, я готов завершить это. Я готов согласиться с этим, хотя это меня и унижает, это забирает у меня все ощущение и все знание. Это как потом мы поднимаемся в вере выше знания. Так я отказываюсь от этого. Но я это делаю только для того, чтобы соединиться с хозяином. То есть я в этом сокращении совершенно не думаю о плохом ощущении, о ужасном стыде, а от того, что я получаю. Потому что это эгоистический расчет. Заботиться только о том, чтобы сам себя чувствовать хорошо. Тогда это означает, что Малхут мира бесконечности поднялась в своем простом желании, чтобы создать создание, сотворить творение и так далее. Поднялось желание. Тут есть очень много. Немножко продвинемся и увидим.
1: Вторая сноска относится к тому, что тогда продолжил свет бесконечности. Не следует понимать смысл этого действия в его поверхностном значении, как человеческое действие, когда сначала действовал так, а затем иначе, и отошел от первого действия, ибо нет большей материализации духовного, чем подобное представление, поскольку Творцу не присущи случайность и изменения, как сказано, «Я, авая, не меняю». И хотя говорится о сущности Творца, не говорится о сущности Творца, только о свете, распространяющемся от Него, тем не менее, нет изменений случайности и движений в сущности Творца, а присущему абсолютный покой и обязано так быть в распространяющемся от Него свете, пока Он еще не достиг категории создания, то есть пока не достиг состояния облачения в Килим. Ибо только тогда он выходит из категории его сущность в категорию создания, возникшее и получающего от Творца. И мы уже выяснили, что все это новшество в основе своей приходится на кли создания, то есть на категорию имеющегося в создании желания получать. Это желание, хоть и является духовным, но все же оно бесспорно образование новой формы, и оно случай, поскольку, безусловно, не имеет места в сущности Творца. Но не так в свете, облаченном в Него, который не является вновь созданным, ведь исходит он из сущности Творца, как сущее из сущего. И тем не менее, приведение в действие высшего света пропорционально кли в той мере, в которой кли реагирует и принимает от высшего света, выпадает ему также и обновление. И это, конечно, случай. И зная, что все обновления и нисхождения ступеней являются только степенью восприятия кли и получения им от высшего света. Так как только это изменяется и множится, однако свет сам по себе всегда находится в состоянии абсолютного покоя, поскольку простирается из сущности Творца. Пойми это и помни при изучении этой науки буквально на каждом слове.
2: Свет находится в абсолютном покое, это значит, что нет действий со стороны света. Свет уже сделал свое действие в сотворении желания получать из ничего. И кроме этого, нечего делать. Желание получать, оно противоположно свету по своему действию, оно получает, а свет дает, и все, что происходит дальше, это только при развитии желания получать. Было только одно действие. Создание из ничего, о котором мы говорили. Что значит «из ничего»? И это тоже и внутри творения, когда начало проявляться понятие желания. И мы не говорим о том, что было что-то раньше или не было ничего раньше. Говорится о желании, которое возникло. А не то, что ничего не было. И вдруг в каком-то пространстве тем и появилось желание, и начало развиваться. Мы говорим о возникновении желания из ничего, что совершенно не ощущалось, абсолютно не ощущалось как творение. Допустим, как у меня. У меня сейчас нет никакого желания. А через секунду я вдруг начинаю чувствовать, что я хочу пить. Это из ничего или не из ничего? По отношению ко мне из ничего. По отношению к свету, разумеется, не из ничего. У него вообще не важно, что да и что нет. Мы говорим по отношению к желанию. Желание получать оно из ничего. А оно потом развивается. Больше со стороны света, со стороны Творца нет действия. Это единственное действие. А все действия, которые потом желание получать развивает, в четырех стадиях прямого света, это оно развивается. С помощью того самого света, который извлек его из ничего. Пока не начал чувствовать себя и не начинает в этом показывать, проявлять реакцию. В, на стадиях 1, 2, 3, 4, пока не выходит в четвертой стадии, там происходит бессознательная реакция, и мы называем это четырьмя стадиями прямого света, потому что это все происходит без осознания, а благодаря предварительному развитию. Поэтому оно не чувствует, что оно так себя ведет, в то время как в четвертой стадии и далее оно чувствует, что есть я, и это я чувствую, как я себя веду. И поэтому мы говорим, что четвертая стадия — это первое творение.
1: Гершон из Иерусалима спрашивает, если свет находится в абсолютном покое, как он вообще создал реальность?
2: Абсолютный покой света относится не к действиям света, а к отсутствию изменений в его действии. У нас есть проблема в восприятии этих определений. Я отношусь к тебе, иногда тебя бью, иногда тебя глажу, иногда обнимаю, иногда кричу на тебя. Есть изменения или нет? Если одно намерение, это означает, что нет изменений. Так а почему я делаю всякие такие абсолютно разные воздействия на тебя? В соответствии с тобой, в соответствии с тем, в каком состоянии ты находишься. Но с моей стороны я ничего не изменил. Что значит ничего не изменил? Вчера ты был настолько приятен, а сегодня настолько плохо. Это ты себя вчера хорошо вел, а сегодня плохо, а не я. Я вел себя в соответствии с этим по отношению к тебе. Или, вернее, в соответствии с этим ты видишь, что я так к тебе отношусь. Потому что каждый, кто обвиняет из своих недостатков.
3: Ван?
2: Понятно? Есть еще что-то?
1: Другой вопрос, другой зритель, Даниэль из Хулона, он говорит так. Сначала была создана четвертая стадия, а потом душа. Так что же чувствует, материал или душа?
2: Еще не говорится о душе. Душа — это что-то, что абсолютно отделенное от Творца, это часть Творца свыше. А здесь мы об этом не говорим. Я прошу не вносить тут определений, которых он не дает, не путать себя, как будто бы ты понимаешь, о чем говоришь. Нет тут даже слова единого о душе, и не надо его вносить.
4: Правильно ли понимать, что сущее из ничего — это желание, не ощущающее создающего, не ощущающее дающего?
2: Можно ли сказать, что сущее из сущего — это желание, созданное из сущего — это желание, которое не чувствует Творца? Разумеется, не чувствует. Есть двойная проблема. Он литовец, и он не знает русский, поэтому ему нужно сначала перевести с русского на литовский, а потом с него на иврите. Но нужно перевести с литовского на русский, с русского на иврите, только потом можно начать отвечать. Эта точка, созданная из ничего, она не чувствует... все еще не чувствует себя, свою суть, это все еще желание получать до своего осознания. Оно все еще изнутри как бы поднимается, поднимается, поднимается без сознания. Мы это чувствуем по младенцам. Они не понимают, чего они хотят. Нет сознания, что хочет. Он хочет, младенец хочет. Есть желание, это желание простое. Он просто хочет. Поэтому мы и любим младенцев. Потому что у них нет расчетов всяких. Он все выражает напрямую. И поэтому это нам мило, потому что у него нет эго, есть природа. Эго начинается, когда он становится таким хитрым. Как я буду использовать других, чтобы получать что-то от них, чтобы я ими управлял. Тогда уже проявляется эго, и человек становится неисправленным. А до того, когда он просто хочет, он приходит к себе и берет. Ты сердишься на него? Нет, тут желание просто действует напрямую. Это еще не сам человек. Это природа в нем. Но продолжим немножко.
1: Да, друзья, мы слышали действительно, каждый раз, когда я слушаю это, я все больше и больше воодушевляюсь. Рав просто выстраивает в нас мир. Мы слышали, что все, что меняется, это меняется внутри нас, внутри творения. В творении, в Творце нет изменений. Когда говорят, что Творец находится в абсолютном покое, имеется в виду, что нет изменений в его действии. Мы слышали о том, что ощущение стыда приводит к сокращению, и ненависть отдаляет. То есть ненависть и есть отдаление, а близость — это приближение. И Творец создал желание получать из ничего. И кроме этого, все остальное — это действие в развитии желания. Давайте поднимать руки, давайте включать вопросительные знаки, и вместе будем выяснять немножко глубже все эти прекрасные вещи, которые мы слышали сейчас. Пожалуйста.
2: Доброе утро. Мы на этой неделе слышали, что первое сокращение произошло в виде украшения, которое творение хотело добавить. А здесь сегодня Рав говорил о двух видах сокращения. Сокращение со стороны творения, которое не хочет страдать, и с той стороны, что хочет приблизиться к Творцу. Как творение выбирает между этими двумя состояниями? Что отсюда и далее? Это более как относиться к этому с точки зрения сокращения. Да, прежде всего, я тоже обратил внимание, что на предыдущих состояниях мы немало говорили о том, что причиной сокращения было украшение. Сокращение произошло по причине украшения, а сейчас говорится о том, что причиной сокращения — это стыд, и есть такое объяснение Рава. Было такое хорошее объяснение Рава, что творение может делать сокращение по двум причинам. Или по причине стыда, то есть мне неприятно чувствовать стыд. Тут есть недостаток, несовпадение по свойствам. Это унизительное чувство. Я не хочу, не желаю. И по этой причине делаю сокращение. Или я хочу дать уважение хозяину, чувствовать его желание, быть с ним в совпадении по свойствам. И настолько, что я даже готов получить. Да, получить, хотя я и не хочу, потому что я тут чувствую неудобство. Так ты спрашиваешь, собственно, как в этом состоянии творение может принять решение, действовать так или иначе?
1: Очевидно. Он чувствует два состояния. И стыд, с одной стороны, с другой стороны, он хочет оказать почет. И как он принимает решение, исходя из своего ощущения? Потому что страдание будет по-любому. Но, или он страдает от стыда, или от того, что он далек от Творца. И он должен различить это каким-то образом. Да. Тут действительно мы говорили о нескольких аспектах в сокращении. Здесь он объясняет, что такое стыд, и как вот Аарон сказал сейчас, Рав говорил на уроке, что если я определяю в сокращении, что сокращение произвожу, потому что мне плохо, то я дальше от хозяина, от Творца, потому что я делаю это, потому что мне плохо. Это как Рав сказал до этого, что сокращение, то есть стыд приводит к сокращению. Но если я делаю сокращение, потому что мне плохо от того, что я далек от него, далек по свойству, мне плохо от того, что я не как Творец, не как не дающий, тогда я от этого приближаюсь к нему. То есть зависит от того, что это за сокращение. Поэтому мы сказали на предыдущих уроках, и даже Бали Сулам пишет об этом, 78-й вопрос, что сокращение происходило как украшение, а не как стыд. Стыд отдаляет меня от желания получать, потому что желание получать доставляет мне страдания. Поэтому иногда мы это определяем как причину сокращения. Но если мы на самом деле хотим произвести сокращение, потому что мы хотим быть как Творец, это называется украшение. Давайте почитаем вопрос 78 на вопросы и ответы. Причина.
3: Котев Баал Сулам.
1: 78-й вопрос. Баал Сулам пишет.
3: Турбет.
1: 78.
3: Айнхет. Двар кишут.
1: В чем причина сокращения света? Вопрос. Действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров, поэтому она сократила себя. То есть это не просто стыд, когда я чувствую, что я получаю, и тогда я нахожусь в приниженном состоянии эгоистическом, но именно поскольку Малхут желает быть подобной Создателю, и поэтому она сокращает себя, поэтому это и называется украшение. Рав объясняет во многих местах, что это... здесь мы видим это прекрасное сочетание объяснения Рава и то, что пишет Баал Сулам.
2: Спасибо, Аруни, за вопрос. Женщина Латинской Америки, 26, пожалуйста.
5: Лёшомим.
2: Мы не слышим.
1: Мы говорим, что состояние бесконечности, в нем включены все состояния. С другой стороны, мы говорим, что есть развитие после Энсоф в третье состояние. Вопрос, какое состояние Энсоф не содержит? То есть все, что касается впечатления кли, от подобия свойств, от осознания Создателя, и то, что Малхут постигает в своем развитии из бесконечности до конечного состояния, это не заложено в состоянии бесконечности? Если я правильно понимаю, что ты имеешь в виду, Рав сказал, здесь нет реальности вне того, что Малхут мир бесконечности ощущает. Все остальное развитие — это развитие только ее ощущения. Об этом ты спрашиваешь?
2: Это развитие ее ощущения, это не включается в Малхут мира бесконечности. Ведь Малхут мира бесконечности — это состояние, которое до сокращения. А верно. После сокращения оно постигает величие Создателя, величие Творца. Этого не существует в Малхут мира бесконечности до сокращения, вот эти все постижения.
1: Малхут бесконечности — это состояние, где нет еще ограничения на свет. Она еще не ограничивает свет, она не чувствует своей низости, и которая есть в бесконечном расстоянии между ней и Творцом, что он только дающий, а она только получающая. В тот момент, когда она ощущает это, начинается процесс стыда, сокращения. И отсюда и далее начинается процесс украшения, все эти исправления, все это развитие. Малхут. Теперь она уже не Малхут бесконечности. Теперь мы уже называем это мир сокращения, Олама Цимцу. И это другое состояние. В итоге мы хотим вернуться в мир бесконечности, но из состояния исправленного, исходя из того, что мы на каждое желание, мы его выяснили, получили на него исправление, можем работать с ним только ради отдачи. Пока не исправляем все желания, это развитие. Развитие — это развитие желания одного за другим, исправление в мир возможностей. У нас был урок, мы слышали то, как Творец раскрывает нам каждый раз желание согласно мере нашего исправления. Каждый раз это сбалансировано. Он не раскрывает больше, чем можем мы исправить. И в тот момент, когда мы исправили одно желание, раскрывается у нас следующее желание. И в той мере, в которой мы связаны с группой, мы можем получить на него исправление и тогда прийти к подобию свойств с Творцом и так развиваться далее и далее, пока мы не исправляем все желания и снова получаем весь свет бесконечности, который нам Творец дал изначально.
2: Я добавлю немножко для Яли. На этой неделе мы читали. Сейчас мы не успеем это перечитать, потому что времени мало, но был один из вопросов, который мы прочитали, и там было объяснение, что есть в действительности два состояния. Состояние бесконечности и состояние миров. Так он сказал. Миры Адам Кадмон. Потом мы сможем найти и перечитать этот ответ. Да, 74-й вопрос, да. Действительно, там, в конце концов, разделяют два состояния. Состояние бесконечности, он и его имя единое, свет и кли. Там вообще не говорится о творении, нет творения. Творение, мы начинаем с состояния Малхут мира бесконечности, когда она начинает чувствовать, что есть я, и я присутствую, как сказал Раф. Я что-то чувствую. Что я чувствую? Пока невозможно сказать, только воодушевление, впечатление, которое есть у меня. Ты хочешь тут что-то уточнить?
1: Это все время путает, что Раф объяснял, что состояние Малхут мира бесконечности до сокращения содержит в себе все. Если так, то после сокращения что добавляется к Малхут бесконечности? Нет добавки.
2: Все добавки — это только ее развитие. Если она чувствует уже совершенство, совпадение по свойствам, то больше нечего делать. Было желание Высшего сотворить кли и наполнить его, и привести к состоянию совершенства. Это было достигнуто там. Все, что еще может быть. Но там-то все и началось, что свет дал ощущение стыда, незавпадение по свойствам, ощущение унизительное, неприятное. Оттуда началось развитие, сокращение, миры и все эти состояния, которые проходит Малхут. Вплоть до нашего мира это спускается, потом она начинает подниматься, и когда она снова это обретает сознательно, то она действительно может прийти к совпадению по свойствам с Творцом и к совершенному состоянию.
3: Фанч. Lo shomim? Nesh baya ba internet, nenase
6: o. Going to ask the question for him. Pourquoi fallait-il qu'un espace soit établi avant l'apparition des mondes?
3: Lo kimalat tergum Martin, ata yachol letargem bakasha? Le'anglit?
6: Ya.
1: Мы не слышим перевод на английский.
6: Why a space should be established before the appearance of the world?
2: Почему пространство может быть основано до раскрытия мира Цилут?
1: Почему должно раскрыться место перед раскрытием миров? Хорошо, это не совсем то, где мы находимся. Но, в общем, вкратце, место — это желание. Желание, в котором потом что-то должно произойти. И тебе необходимо, чтобы было желание, и что-то в нем раскрылось. Мы учили сейчас, что все это развитие Малхут, развитие желания. Поэтому все эти этапы, сначала создается место, миры Бия, потом создаются миры Бия, то есть развитие в желании, это уже состояние в этом желании. И затем есть развитие этих желаний, этих миров, разбиение, исправление и так далее. Рав всегда приводил пример, что Вселенная — это тоже место, то есть есть какое-то желание, да? Но внутри него происходят разные вещи, разные процессы. Это то, что происходит внутри места, то есть внутри этого желания и его развития.
2: Да, спасибо за вопрос. Женщины Китая.
7: Gracias, amigo. Buenas noches. El hecho de que el deseo se reconozca a sí mismo en la fase 4, ¿esto le permite independizarse del Creador?
2: То, что желание получать, осознает себя в четвертой стадии, это позволяет ему быть независимым от Творца? Да, это постепенно приводит его к ощущению независимости. Мы слышали объяснение Рава. Это как младенец. Постепенно он начинает с маленького ощущения «я» и «я есть». И в соответствии с изменениями, в соответствии с его развитием, его решениями, которые оно принимает, решило о сокращении. Там еще не было достигнуто ощущение совершенства цели творения. Он продолжает и так обретает постепенно независимость. Весь этот процесс — это процесс обретения независимости творением. Творение создано вне, снаружи, что-то отличное от Творца, а с другой стороны приходит к совпадению с ним по свойствам.
8: Здравствуйте. Говорят, что Малхут протянула линию из света, круглого света бесконечности. Как Малхут это сделал, и что значит линия относительно круглого света? Спасибо.
2: Да, видимо, товарищ из Астаны спрашивает о том, что написано в начале второй главы. Вторая глава выясняет, как бесконечность, как свет бесконечности простер линию. Собственно, в чем разница между линией и кругом? Можно найти снова эти определения, мы их изучали уже. Линия и круг. Там есть определение круга, то, что мы вчера читали.
1: Вопрос 47.
2: Да, ответ на странице 33. Давайте прочитаем определение понятия «кав» — линия. Указывает, что есть в ней различение верха и низа, то, чего не было до него. И также указывает, что ее свечение сильно уменьшено по сравнению с прежними. Читаем еще раз, что такое линия кав. Указывает, что есть в ней развлечение верхнее, низа, то, чего до нее не было. И также указывает, что ее свечение сильно уменьшено по сравнению с прежним. Ее свечение очень сильно уменьшено по сравнению с прежним. Вчера мы читали определение, что такое верх, низ и так далее. На этой неделе можно посмотреть, что он говорит вкратце. Выше — это ближе к Создателю, ниже — это дальше от Создателя. Более-менее так он определяет понятие линии.
7: Игуль.
1: Игуль. Игуль — это 41-й вопрос. Что такое игуль, круг? Если нет различия вверх-низ между четырьмя стадиями желания получать, оно считается круглым, оголь. И подобно круглой фигуре в материальном, где они различимы вверх и низ, и эти четыре стадии называются поэтому четыре сферическими окружностями, одна внутри другой, так что невозможно распознать и различить между ними состояние верха и низа. Мы слышали объяснение, что единственные вот эти различия, которые есть в кругах, это относительно центра, малхут. Но в самом круге нету понятия верх-низ.
2: Да, дадим возможность Киеву один спросить.
1: Киев.
9: Так, товарищи, дякую. Дякую, товарищи. Тут вот питання щодо скорочення.
1: Спасибо, товарищи.
9: Як ми робимо скорочення від того,
1: що вопрос нам по поводу сокращения. Того, що ми далекі від как нього, ми производим сокращення? Не от того, что нам плохо, от того, что нам плохо, от того, что далеки от Творца, не по другим причинам.
2: Мне кажется, что Роня об этом спрашивал в начале урока. Как мы принимаем такое решение, почему произошло сокращение? Но прежде всего, вкратце, тут говорится снова о Малхут Мира Бесконечности, почему он это делает по причине украшения, то есть она, да, хочет быть ближе к Создателю, хочет быть с ним в совпадении по свойствам, а как мы это делаем? Мы изучаем этот процесс, видим, слушаем объяснения Рава, видим, какие у нас есть возможности, и должны действительно сделать этот выбор. Надо подумать, почему нам надо сделать сокращение. Потому что хотим избавиться от плохого ощущения или потому что хотим быть ближе к свету.
1: А сейчас мы перейдем к очень радостному сообщению, к тому, что происходит сегодня, верно, Орен и Гилад?
2: Да, сегодня вечером мы будем в Хайфе. И в Хайфе мы поговорим о том, что значит быть одним, единственным, какова уникальность человека, и поговорим об этом на особой лекции, которая предназначена для жителей Севера и всех наших товарищей, как стареньких, так и новых, как те, которые отдалились и хотят сблизиться, или те, которые учатся виртуально, но хотят присутствовать на физической встрече, сидеть вместе, есть вместе, петь вместе, проводить семинары вместе. Поэтому будет лекция об уникальности человека, разумеется, на основе Бальсулама. Будут клипы, будут объяснения нашего Рава, и будет чудесная атмосфера. И все это сегодня в зале Альмог, там, где была раньше гостиница «Меридиан», прямо на берегу моря, в южной части Хайфы. Замечательное место, я там был много лет назад. И там будет замечательное настроение, и все группы Севера помогали организовать эту встречу. Поэтому все, кто могут, приглашены приехать. И это возможность пригласить новых людей, которые спрашивают нас, что такое Нука Каббала, что вы там изучаете, почему вы учитесь, чтобы они пришли и почувствовали это. Мы можем говорить что угодно, но в конце концов, когда человек приходит в место, где есть много отдачи, любви, света, свет там действует, это то, что чувствует.
1: Подготовим себя в течение дня к раскрытию Творца творением. Выхаем. А закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы изучаем урок Рава от 11 августа 2002 года, который основан на статье, что означает, что Шхина свидетельствует об Исраиле в духовной работе. Это находится в трудах Рабаша, второй том, 1140 страница, у нас 32 минуты в распоряжении, 33 минуты для чтения статьи. Пожалуйста.
1: Мау ашхина и эдут аль Исраэль баавода.
2: Что означает «Шхина свидетельствует об Исраэле в духовной работе»? В книге Зоар сказано: руководителю для Шушан свидетельство. Сказал верный пастырь: Шушан свидетельство — это свидетельство Шхины, которое называется Шушан свидетельство. Поскольку это свидетельство пребывает перед над нами и свидетельствует о нас перед царем. И это святая помощь для нас, которую нужно восславлять восхвалениями. Поэтому она называется Шушан свидетельство. Сказал верный пастырь, она называется Шушан свидетельство, поскольку Шхина есть свидетельство для Израиля, которые являются ее органами, а она — душой их. Она есть помощь с небес, ведь о ней сказано, а ты услышишь с небес. Это святая помощь. Надо понять, почему Шхина называется Шушан, о чем нам говорит этот цвет Шхины. И еще надо понять, что означает, что Шхина свидетельствует перед царем. Свидетельство должно быть согласно увиденному, а не согласно услышанному. В таком случае надо понять, какое видение должно быть здесь, скажем, у Шхины, которая свидетельствует о нас согласно увиденному. Известно, что в работе Творца есть две ступени, противоположные друг другу. Первое. С одной стороны, мы учим, что цель творения — насладить творение. По этой причине Творец создал в творениях желание получать наслаждение и удовольствие. Согласно мере стремления к чему-то, в этой мере измеряется ощущение наслаждения. Получается, что цель творения была в том, чтобы творения насладились от этого мира. То есть, что было создано желание получать наслаждение, и творения наслаждались бы. То есть, вся цель была в том, чтобы творения наслаждались. С другой стороны, нам говорят, что нельзя получить ради личной выгоды, то есть, что не сделает человек что-то в мысли, разговоре или действии ради личной выгоды. Надо, чтобы человек заботился о том, чтобы все делать ради небес, а не ради личной выгоды, что на самом деле против цели творения. Ответ. Дело в том, что человек хочет работать ради пользы Творца. Но не потому, что Творец хочет, чтобы работали ради Него и давали Ему что-то. Это исправление ради для творения. Как сказал Святой Ари, что для того, чтобы показать совершенство Его действий, то есть, что это действие доброе, творящее добро, чтобы творения наслаждались, чтобы это наслаждение было совершенным, чтобы не ощущали стыда. Поэтому сделано сокращение и скрытие на благо и наслаждение, которое Творец хочет дать. Но это только если у них будет намерение ради небес, что означает, что Творец насладится тем, что выполнит его желание и получит от него благо, потому что он этого хочет. И тогда, само собой, исчезнет стыд, который исходит из-за различия по свойствам, поскольку существует правило. Каждая ветвь хочет уподобиться корню. И как Творец отдающий, так и нижний. Когда отдают, должен наслаждаться. Когда нижний хочет получить, то стыдится. Поэтому сделано исправление на желание получить ради личной выгоды, что исходит со стороны творения. Человек должен сделать на желание получить намерение ради отдачи. Но когда человек хочет выполнять Тору и заповеди с намерением, что это даст ему желание делать все ради доставления Творцу, а это желание против природы человека, ведь он создан со стороны природы с желанием получать только ради личной выгоды. Поэтому, когда человек хочет выполнять добрые дела, чтобы благодаря им, то есть с их помощью, у него была бы сила для намерения ради отдачи, а не ради личной выгоды, тогда желание получать для себя, что в теле человека называемое грешник, кричит: «Зачем вам эта работа?» И каков ответ на этот вопрос? Ответ приводится в пасхальной Агаде. Грешник что говорит? Что это за работа у вас? У вас, а не у него. А поскольку он выводит себя из общества, он отрицает главное. И ты тоже притупи его зубы. Этот ответ очень трудно понять. Он задает вопрос, который хочет понять. Почему мы собираемся отменить желание получать, которое является желанием, которое Творец создал в нас? Мы должны дать ему ответ, поскольку он спрашивает, согласно его разумению, что он прав.

если он будет работать ради отдачи. Получит ли он что-то потом, после того, как захочет отдавать? То есть, если бы мы могли сказать, что ты отдавай, и в награду за это получишь потом, сможешь потом получить. Выходит, что это называется отдавать ради получения. А это означает лолишма. Поэтому в то время, когда человек хочет идти лишма, то есть отдавать ради отдачи, ему нечего ответить. И это означает притупить ему зубы. То есть ответ в том, что должны идти силой. То есть силы выше разума. Потому что внутри разума правда на стороне грешника. Это означает «притупи его зубы». И говорит, что человек не может победить грешника за один раз, а это работа в падениях и подъемах, пока человек не удостоится победить его и принять на себя небесное правление веры выше разума. Поэтому Малхут называется Шушана, или Шушаним, или Шушан. Названия всегда дают по событию, и поскольку не удостоится небесное управление без того, что притупи его зубы, поэтому правление Малхут называется Шушана по действию. И сказанного следует, что Шушан, роза, означает состояние «притупи его зубы», поскольку нечего ему ответить на его вопросы. Надо идти силой, то есть по принуждению, несмотря на то, что зло, то есть желание получать для себя, не согласно. Это означает бить, то есть воевать самому с собой. А когда человек говорит своему злу, что стоит служить великому царю, и не нужно никакой оплаты, а только потому, что он велик и правит всем, то есть по причине величия Творца, и человек должен быть доволен тем, что служит великому царю, тогда зло его говорит ему, как ты можешь служить великому царю, если ты ощущаешь величие Творца, и поэтому ты говоришь, что стоит ему служить? В таких состояниях иногда человек не способен себе представить никакого величия Творца, а он ощущает незначительность святости, которая находится в категории шхины в изгнании или шхины в опрахе. То есть он не ощущает никакой важности царя. Наоборот, к нему приходят картины, которые отдаляют его от работы Творца. Настолько, что иногда он хочет даже забыть о работе Творца. Потому что когда он хочет вспомнить о работе Творца и не получать никакой оплаты за нее, а сама работа будет для него целью, это можно сказать в то время, когда человек ощущает вкус в работе. Поскольку он это ощущает, то это обязывает его продолжать работу, и он не нуждается ни в какой оплате. Но что человек может сделать, когда он собирается начать работу на отдачу, и он говорит, что он не желает никакой оплаты за эту работу? Если у него нет никакой оплаты, тогда что его обязывает? Ради чего он сможет работать? Что работал с радостью от того, что получит потом большое вознаграждение. Ведь он работает не для ради получения вознаграждения. И работать ради великого царя, он же этого не чувствует. Если так, то как человек может выполнять действия без какой-либо радости? А говорят ему, чтобы работал насильно. То есть, когда тело не согласно,
это означает, притупи его

0: зубы. Но откуда человек может взять силы, чтобы выполнить действие ради отдачи? И даже если он преодолевает себя, он не может выполнить эту работу в радости. То есть работа, которую человек выполняет, делается таким образом, что человека схватили, и он вынужден работать. И каждый раз он говорит, может быть, есть какой-то способ сбежать отсюда, чтобы работать не для других. И вся его радость в том, что он смотрит на часы и видит, что еще немного, и он освободится от работы. Получается, что во время работы он полон страданий от того, что должен работать ради других, а не ради себя вообще. Это как хозяин может видеть, как служат у него работники, которые плачут во время работы и говорят, когда придет время, чтобы я смог освободиться от работы. И человек спрашивает себя, разве Творец хочет, чтобы мы работали ради него по принуждению? Ощущается, что человек далек от Творца. То есть не ощущает любви Творца. Человек во время работы, когда должен любить Творца, смотрит на себя и не знает, что вдруг стало с человеком. То есть вместо работы ради небес, которую человек должен был ощущать во время работы, когда он работает ради небес, он ощущает приближение к Творцу. То есть, что каждый раз у него будет желание еще больше приблизиться к Творцу. А сейчас, на самом деле, наоборот. То есть, каждый раз он чувствует, насколько чувствует удаленность от Творца. Действия, которые выполняют, отталкивают его. И он чувствует, что каждое действие как будто его отталкивает наружу. То есть, что ему не дают приблизиться и почувствовать важность Торы и заповеди. Чтобы у него был немного вкус в этих действиях. Но наоборот, как будто бы между ними образуется расстояние. И ему кажется, что как будто бы не может один выносить другого. И все его действия, которые он выполняет насильно, как бремя и нагрузку. И он думает всегда бежать от этих состояний. Но иногда ему некуда бежать, только уснуть. То есть только во сне он находит вкус. Но он задается вопросом, почему это на самом деле так? То есть у человека есть вопрос, почему ему так достается? И такова Тора, и награда за нее. Разве потому, что начал истинную работу, ради того, чтобы прийти к работе на отдачу, чтобы все было ради небес. Поэтому его отталкивают от этой святой работы.
1: Почему, когда работа была как у всех, то есть увеличивать добрые дела, а о намерении ради небес он вообще не задумывался и был доволен своей работой, как и все, когда думают только о делах, а не о намерении. У него был вкус в работе и молитве. И он знал, что молится Творцу, и Творец слышит его молитву, и у него были силы продолжать молиться. И он никогда не смотрел, когда молился, слышит ли Творец его молитву. То есть у него не было никакой критики своих действий, и он шел, наивно полагая, что все в порядке. А сейчас, когда должен был подняться на 40 ступеней святости, поскольку хочет работать ради небес, чтобы приблизиться к Творцу, то, что у него есть сейчас, это отдаление от того места, где он должен был приблизиться. Истина в том, что мы должны верить верой мудрецов, не следовать за разумом человека, а только надеяться на то, что сказали нам мудрецы. И мой отец и учитель сказал, что человек должен верить, несмотря на то, что он не видит этого, что это так. Но человек должен верить, что Творец слышит молитву, как сказано, ведь ты слышишь молитву всех уст. И поскольку человек просит Творца, чтобы приблизил его, поэтому Творец хочет дать ему истинное приближение. То есть, чтобы дал человеку благо и наслаждение, что и было желанием Творца. Это называется целью творения. И поэтому Творец готовит для него эти келим, называемые потребности, желания. И согласно тому, что мы видим, нет более трех вещей. Первое. Человек понимает, что если он хочет быть работником Творца, то должен смирить себя и не наслаждаться ничем, и тогда он станет служителем Творца. То есть за это он получит вознаграждение в этом мире и в будущем мире. Второе, что он понимает, что он должен достичь ступени, когда будет выполнять действия ради пользы Творца. То есть, что все его действия будут ради небес, и он довольствуется этим. Третье, что человек должен достичь цели творения, которая заключается в том, чтобы творение получили благо и наслаждение, а не отдавали. Потому что вопрос отдачи, когда должны доставлять наслаждение Создателю, это только исправление творения. Из сказанного поймем то, что спрашивалось, почему, когда человек просит Творца, чтобы дал ему отдающий келим, он получает сверху большие получающие келим, чем большие получающие келим, чем были у него до его просьбы об отдающих келим. Ответ. Об этом говорилось в предыдущих статьях. Если бы человек немедленно получил отдающий келим, то есть у него была бы возможность преодолеть маленькое желание получать, то он довольствовался бы этим, и его желание получать осталось бы неисправленным, поскольку не было бы раскрыто в человеке, что он может просить силу преодоления. Означает, что то, что человек видит, когда просит о силе преодоления маленького желания получать, и ему дают за это большее желание получать, это не то, что человек думает, что прежде у него было маленькое желание получать, а потом ему дали сверху большее желание. Сказано в Зоре о написанном, извещает его, что прегрешил, и спрашивает, кто извещает его, и отвечает, Творец извещает его. Объясни. Творец дает ему понять каждый раз в большей мере, насколько велика сила желания получать, с которым человек рожден. Как сказано, у входа грех лежит. То есть сразу при рождении он родился во всей своей мощи. Поэтому он называется «царь старый и глупый». Но человек не должен знать величину желания получать. Раскрытие силы желания получать происходит постепенно. То есть зло должно быть сбалансировано добром, которое есть в нем. То есть, сколько сил человек прикладывает, чтобы отменить свое желание получать, в этой мере ему раскрывает его свыше. И как мы выяснили выше, грешникам злое начало кажется тонким волосом, а праведникам злое начало кажется высокой горой. Объяснение. Добро и зло должны быть уравновешены, как сказали мудрецы. Всегда должен видеть себя человек наполовину хорошим, наполовину плохим. Потому что в мире они существуют вместе. Смысл в том, чтобы был выбор, что решить. Находим, что зло существует в человеке, но зло проявляется в нем в зависимости от величины его добра. Поэтому, когда человек начинает продвигаться по линии истины, тогда раз за разом начинает проявляться в нем зло. И вот каждый раз, когда человек ощущает проявление в себе зла, нечего ему делать, как только просить у Творца, чтобы помог ему. Как написано, злое начало человека побеждает его каждый день. И если Творец не поможет, ему не выстоять. Выходит, что у человека нет сил преодолеть свое зло, а только Творец должен ему помочь. Но необходимо знать, что это тоже исправление. То есть человек не может преодолеть зло без помощи свыше, и это сделано специально. Ведь если бы человек был способен самостоятельно работать ради отдачи, он остался бы в малом состоянии. То есть не было бы у него желания подняться по ступеням святости, чтобы постичь Тору, в которой скрыто благо и наслаждение, которое Творец пожелал дать творениям. Ведь если человек чувствует себя нормально, то у него нет потребности в Торе. Но если он не может преодолеть зло и поэтому не может получить наслаждение, и он видит, как зло властвует над ним, и у него нет опоры в святости, то как же он может получить наслаждение? И тогда, в мере его преодоления, он лучше видит истину, что нет у него никаких шансов выйти из-под власти зла. И когда он просит помощи у Творца, то просит от всего сердца. Более того, он зачастую отчаивается и нуждается в еще большем преодолении, чтобы идти верой выше знания, что Творец действительно сможет ему помочь. Находим, что благодаря тому, что человек преодолел себя и попросил помощи у Творца, то, чем ему помогают, как говорится в Зоре, святой душой, каждый раз помогают ему большей подсветкой. В этом причина того, почему человек не может выйти из-под власти зла своими силами, а только Творец должен помочь ему. И благодаря этому раскроется наранха его души. Объяснение предыдущих вопросов. Первый. Почему называется Шхина Шушан Роза? Второй. О чем Шхина свидетельствует о нас перед царем? То есть, о чем она должна свидетельствовать? Третий. что означает, что Шхина называется помощью с неба, как сказано, и услышишь ты небеса. Итак, Шушан — роза. Она называется так потому, что нельзя купить небесное правление, веру выше знания, иначе как только тогда, когда грешник приходит и спрашивает, зачем вам эта работа? И он желает получить разумный ответ, что ему будет за то, что он станет работать ради небес, а не для своей пользы. И тогда ему нечего ответить внутри разума, ведь согласно разуму, он прав, как сказано, поскольку отделил себя от общества, уже отрицает главное объяснение. Поскольку он отрицает главное в исправлении, что сделано для того, чтобы не было стыда во время получения блага и наслаждения, получается, что Творец не нуждается в том, чтобы работали на Него, а то, что мы должны работать ради Творца, это для нашей пользы. То, что благодаря этому исправлению мы избавимся от стыда, в этом он сомневается. Поэтому ничто не поможет ему понять это, но необходимо идти против воли, насильно, что называется, притупи его зубы. Работа — это вещь постоянная, поэтому сказано много раз «притупи его зубы». Поэтому небесное правление называется Шушан или Шошана, согласно сказанному «притупи его зубы» — Шинаим. Почему же Шхина свидетельствует о том, что мы в порядке? Где она это видит? Ответ в том, что она помогает нам. Ведь Малхут называется помощью свыше. Объяснение. Малхут сама дает свою помощь. Как сказано, пришедшему очиститься помогают. Если это так, то она может свидетельствовать о нас, что мы в порядке, потому что она помогла нам в этом. А для чего она должна свидетельствовать? Это можно объяснить так. После того, как человек удостоился небесного правления, то есть может выполнять свои действия ради отдачи, он должен удостоиться уровня Торы, называемого Зерам, царь. Об этом она должна свидетельствовать, что он уже достиг ступени небесного правления и поэтому заслуживает сейчас уровня Торы, называемого именами Творца, что и является целью творения.
2: На самом деле мы должны следовать вере мудрецов, а не разуму, как мы понимаем, полагаться на то, что сказали мудрецы. Вот Бальсурам сказал, что человек должен верить, несмотря на то, что не видит, что это так. Человек должен понять, что да, Творец слышит его молитву. Сказано, ты слышишь молитвы всяких уст, поскольку человек просит у Творца, чтобы приблизил его, поэтому Творец хочет дать ему истинное продвижение, то есть дать человеку благо и наслаждение, то, что в желаниях Творца дать, это называется целью творения. И поэтому Творец готовит ему для этого келим. Келим называется потребностью хисарона.
1: Да, Творец не отчаивается в нас, а каждый раз все-таки хочет, несмотря на то, что мы приходим, и злая половина ищет добрую половину, и все время ищет возможности, и мы совершаем свою работу, и Творец каждый раз создает правильную ситуацию, чтобы мы могли слышать Его, верить верой мудрецов и совершать правильные действия, которые на самом деле приводят нас к подобию свойств с Ним.
2: То, что явно в этой статье, то Рабаш хорошенько напоминает нам, что в конце все должно привести человека к молитве. Молитва — это действие и потребность того, чтобы Творец помог. И путь, он не соответствует нашему разуму. Ежедневно нужно привлекать свет, войти в то, как ведут нас каббалисты. И, в общем, Творец должен выполнить действие, вывести из желания получить.
1: Да, поэтому единственная молитва — эти вера, высшие знания, держаться десятки, это притупи его зубы. И так можно справиться с желанием, и понятно, чтобы прийти к молитве к Творцу.
2: Перейдем к уроку с Равом. Мы прошли статью из третьего тома «Шлаве Сулам». 258 страница. Что означает «Шхина свидетельствует об Исраиле в духовной работе»? Цель творения — насладиться творенных. И человек не понимает, почему он должен идти к чему-то хорошему, хорошему ощущению, к хорошей жизни, даже в этом мире, тем более к тому, что обещан мир будущий, вечная жизнь, постижение, ощущение совершенства, вечности. Почему он должен идти таким тяжелым путем? Творец, пусть бы все сделал согласно своему замыслу, насладиться творенных. Как получается, что замысел творения насладить сотворенных содержит условие, что нужно тяжело работать, прилагать усилия, преодолевать много чего, проходить страдания тяжелее смерти, вся жизнь, которая не жизнь и не смерть? Для чего все это нужно? Все это необходимо, потому что творение, то, что находится вне Творца, не может прийти до уровня Творца иначе. И только лишь ступень, на которой творение становится подобным Творцу, может называться совершенством и вечностью. То есть творение не может прийти к ступени как Творец, если не приходит к ней с противоположной стороны. То есть сначала быть противоположным Творцу, всей своей природой, полностью, всеми мыслями, всеми желаниями быть противоположностью, и затем приходит к подобию по форме. Из-за того, что желание получать противоположное Творцу, это хисарон быть как Творец, вот такое желание получать, если получит напрямую наполнение, оно тут же перестанет ощущать наполнение, оно сразу перестанет ощущать наслаждение. А ты продолжаешь идти к цели. И раскрывается тебе сейчас еще больше кли. То есть и так уже находишься в бесконечном кли. Но раньше ощущал, допустим, 20%, а теперь тебе дают почувствовать 25%. Так вот эти 5 дополнительных процентов — это самая тяжелая, грубая часть от предыдущего кли. Потому что раскрывается тебя всегда от легкого к сложному, к тяжелому. Получается, что человек вдруг обнаруживает, насколько кли его плохие. То есть мое кли — это и есть я. И вдруг мне показывает, насколько я еще хуже, еще грубее, более грубый, черствый, ленивый. То есть все противоположно окружающему свету, который уже мне светит. Получается, что в награду за хорошие действия я получаю плохое состояние. Ты, человек, получается, вообще весь в смятении. Он не понимает, что происходит. Он так хотел продвигаться, он столько всего делал. Он хотел бежать вперед. И вдруг такое получает в ответ. В нашей природе нет ничего подобного тому, что получают как бы наказание в ощущениях. Наказание вместо награды, а это отнимает все силы, все желание хоть что-либо делать. Настолько ломает, и пока человек это поймет, пока он все это переварит, не то что не понимает, он даже слышать вначале на это не способен. Так вот, пока он не начнет получать состояние падения в радости, потому что тогда он уже заранее чувствует, он предчувствует, что будет потом, когда он пройдет такое состояние, когда придет раскрытие его килим, которые сейчас раскрываются как плохие. То есть тогда он уже живет в будущем. И тогда он рад, как пишет Бааль Сулам, я рад раскрывающимся грешникам, потому что у грешников, которые еще не раскрылись, как бы надежда равна нулю, пишет письма Хабатима. Но это приходит только из опыта, когда он уже понимает и знает весь процесс. Он уже привык ко всем этим падениям и подъемам. Тогда он все это принимает с пониманием. Кроме того, что с пониманием, с радостью. Несмотря на то, что чувствует плохо, с ощущением ты ничего поделать не можешь. В любом случае, это ощущение бессилия, как пишет об этом Рабаш, хочешь только спать. Просто если бы была возможность принять какую-то таблетку и проспать полгода, с удовольствием бы принял и отключился, пока все не пройдет.
3: Так,
2: человек опытный, то, что называется видящий на рождающееся, то, что выйдет из состояния рождения, получается, что он видит результаты этого новорождения, тогда он рад.
1: Но он же не чувствует, что ему плохо. Чувствует хорошо. Почему именно это?
2: Каждый в нашем мире чувствует себя плохо. Проблема лишь в том, что люди чувствуют себя плохо без связи с целью. А тут у тебя появляется ощущение, что вместо того хорошего, к чему ты бежал и ради чего действовал, и прилагал бы усилия, и то, что пообещали тебе, что тебе будет хорошо в духовном, там, не знаю, что может, небеса раскроются, ангелы к тебе придут, не знаю, как ты себе представлял духовное. Вместо всего этого ты получаешь противоположное. Нет большего разочарования, чем такое. Получается, что человек просто он подавлен, отчаивается. Я тоже все помню. Во мне это живо до сих пор. Помню свое первое падение. Это вообще не понимал, где я нахожусь. Вот такая темень. И до этого я был не особо счастлив во всех поисках своей жизни, но чтобы настолько. Значит, просто такой как блок. Просто что, куда ни посмотри, где ни повернись, чтобы найти хоть какую-то каплю наслаждения для жизни, чтобы внутри зацепиться за какую-то картину, хоть за что-нибудь. Вообще ничего.
1: Так когда ты ощущаешь развлечение в своем «я», в своем желании получать против окружающего света?
2: Не знаю про окружающий свет и свое желание получать. Я тебе описываю состояние. Человек начинает и проходит такие состояния, он не знает, откуда это приходит и что происходит. В нем появляется разочарование именно относительно пути. И месяц назад, еще до того, как он, допустим, пришел в Каббалу, он тоже разочаровывался в этой жизни. Для чего же он к нам пришел? А когда уже находится тут у нас и слышит, что тут можно найти что-то хорошее, можно что-то приобрести, не так, как раньше, когда он терял во всем. Так вот он видит, что и тут тоже, здесь еще хуже. Там были разочарования, так он перескакивал от одного ко второму, от второго к третьему. Он как-то все время мог убежать от отчаяния через то, что наполнялся чем-то другим. Что все плохо на работе, пошел с ребятами в бар развлекаться, футбол, там, не знаю, что-то. Что-то в жизни всегда оставалось. А тут отсутствие наполнения в духовном кли, которое начало происходить, оно больше, чем все в килим этого мира. Тогда человек чувствует, что у него в жизни вообще ничего не остается. Там он где-то по мелочам отчаивался, но всегда все-таки оставлялись возможности чем-то себя оживить. А тут не остается ничего. Просто лечь, не двигаться. Если можно просто отключиться и ждать, может пройдет. Что значит «может пройдет»? Просто не чувствовать себя. Так вот, соответственно, человек должен пройти много таких состояний, приобрести много опыта, чтобы понять, что все эти состояния — это добавление келим. Тебе нужно кли все больше и больше. И тебе нужно, соответственно, много сил. И вот когда ты видишь, что вся эта черная тоска на тебя наваливается, дается тебе это все лишь по твоим силам. В следующий раз ты продвинешься чуть больше, потом еще больше сможешь преодолевать чуть и снова падать. Сказано, тысячу раз упадет праведник и встанет вновь. Так и сказано. Так что делать? Ты в итоге приобретаешь огромное кли, но ты еще не знаешь, ты не знаком с ним. Потому что ты в процессе, как тебе кажется, становишься все слабее. Тебе кажется, что ты все более зависим от происходящего с тобой свыше. Ты словно марионетка, ты полностью беспомощен, нет никаких собственных решений, никаких собственных сил. И все это потому, что тебе раскрывают все больше и больше именно духовное кли, которое от тебя не зависит. Пока не превратится оно в большое кли, и ты не почувствуешь, что ты целиком находишься под властью Творца. Жизнь и смерть по-настоящему в руках Творца. И это хорошо, радуйся этому. То, что твоя жизнь и смерть не находятся в твоих руках, а в руках Его. Путь, он не легкий и не короткий. Как он может быть коротким? Даже в нашем мире, чтобы чего-то достичь. Человеку нужно учиться, он тоже должен что-то приобрести. Я иду в университет, я учился с детства, лет до 30 человек учится, потом еще 20-30 лет тяжело работать, чтобы что-то заработать. Допустим, лет в 50-60 можно сказать, что чего-то достиг. Так это... В обычной, в жизни. И тогда потом еще 10-20 последних лет уже сидишь в кресле, уже двинуться не можешь, и как бы наслаждаешься жизнью. Так я спрошу, ты здесь хочешь приобрести вечность в бесконечных келим? Для начала нужно приобрести эти кили, потом нужно их исправить и уже потом получить. Сам процесс, он в сущности похож на то, что происходит в этом мире. Но он может происходить, занимает не меньше времени, чем в этом мире, когда ты же хочешь что-то приобрести большое и серьезное. Так в чем проблема? Проблема в том, что здесь, в обычной жизни, ты видишь, что собираешься получить. И в падении, и все, ты видишь все, что необходимо для того, чтобы что-то добиться. Все прилагают усилия, все переживают разочарование. Это общая, как сказано, общая беда, половина утешения. На самом деле, где ты видел по-настоящему счастливого человека, если бы земное богатство было на самом деле, можно было обменять на духовное страдание, если бы это было так, мы никогда бы не приблизились к науке Каббала.
1: Как человек, который находится в состоянии, когда ему хорошо, может, что от него как будто зависит выбрать ускорение по сравнению с тем, что ему дают. Если человеку раскрывают его природу, и он чувствует себя в таком состоянии, о котором вы говорили, как он сейчас может ухватиться за ускорение?
2: В состоянии падения человек вообще ничего не может почувствовать и ничего с собой поделать не может. Только если он заранее не определил для себя какие-то распорядки, наладил связи с товарищами, тогда он может хоть что-то, на что-то способен. А если нет, то нет. Если он знает, хочу я того или нет, например, должен идти работать на кухню, значит, он встает и идет, то этим он уже продвигается. Если он знает, что сейчас должен что-то переводить или что-то готовить с учебных материалов или пойти преподавать, он делает это, и это ему помогает продвигаться. Но если у него не будет никаких обязательств, так он будет, он лежит дома, ничего не поделаешь. Или он придет и вот будет сидеть на уроке, просто место занимать. Но в любом случае нужно определить какие-то рамки. Рамки имеются в виду, что я обязан жить по расписанию, и во время падения, в состоянии падения, мы не находимся во внутренней духовной работе, поэтому должны действовать в соответствии с временами этого мира. Я знаю, что я должен в 3 часа встать, пойти учиться, в 6 утра должен встать, поесть, потом, может, отдохнуть, потом или сразу идти на работу. После работы иду преподавать или должен какую-то еще сделать, выполнить работу в центре и так далее. Я должен действовать по расписанию. Поэтому нельзя, чтобы в нашем мире просто оставалось бы пустое время, которое было бы никак не организовано. Это нехорошо. Это рамки. Что такое хишена? Это и есть рамки?
1: А хишена называется, когда человек старается собственными силами, организовывая что-то для себя, прикладывать усилия, чтобы идти с большим темпе исправления, чем страдания вынудят его. А хишена или биито, ускорение или в сроки, означает, сколько времени мне потребуется в каждом состоянии, чтобы понять, что это состояние, оно целенаправленно. Целенаправленно. И что из него я должен подняться к цели. Осознание состояния, любого состояния, неважно, как подъема, так и падение, отчаяние, разочарование, неважно. Хорошее состояние, как бы в ощущении, или плохое, неважно, какие состояния. Поймать себя на том, что это состояние ради цели, что я должен, благодаря тому, что я использую его, да? Чтобы продвигаться дальше к цели, для этого мне нужно выстроить систему, которая как можно быстрее приводит меня к такому осознанию. Это называется хишена, ускорение. Больше ничего у нас нет, что делать. Действия не совершаются нами. Мы только должны правильно усваивать процесс, который над нами происходит, не более того, да?
2: Келим растут благодаря плохому ощущению. Вот таких ощущений могут быть разные причины. Имеет значение, какие именно причины приводят к таким ощущениям?
1: Духовное кли раскрывается благодаря предыдущей работе, предыдущему успеху. Ты справился с прошлым усилием на 10 килограммов, тебе отдают теперь груз 20 килограмм. Под этим грузом ты падаешь, ты не способен его нести, да? Тогда знаешь, как написано в Гмаре, ты должен позвать своего товарища, и твой товарищ должен вместе с тобой поднять твоего осла и снова положить на него поклажу. Осел падает. По закону Тору ты должен 3 раза поднять его, снова нагрузить, чтобы в конце концов осел понес этот груз и пошел дальше. Один человек не может. Осла поднимают вместе с товарищем.
0: Есть причины?
1: Причина этого? Причина того, что вместо одного мешка тебе дают нести два, в том, что ты стал сильнее, и ты способен это сделать. Только нужно помочь подняться, но сила уже есть. То есть не хватает мотивации.
0: Имеет ли значение, каковы причины?
1: Нет другой причины, по которому человеку дают падение, кроме того, что он смог справиться с предыдущей задачей. А сейчас ему дают падение точно в соответствии с его величиной сил преодоления. Да.
0: Когда есть трудности в работе, настроении, есть ли какие-то последствия для тела, может, болезни?
1: В общем, состояние, которое проходит человек в радости, на подъеме или в грусти, в падении. Может быть, само падение от грусти из-за самого состояния, но одновременно радость от приближения к цели. Эти вещи могут существовать как бы одновременно, но поскольку они исходят от двух разных причин, да, мое состояние теперь плохое, но впереди цель, она хороша и светит издали, поэтому я уже могу определять свое состояние относительно этих двух измерений, да? Потому как я ощущаю себя сейчас и по будущему состоянию. Может быть, что я одновременно и в отчаянии радуюсь. Если знаешь, что отчаяние является хорошим признаком относительно цели. И ты спрашиваешь, эти вещи могут прийти и приходят к нам как ощущаемые, да, в наших органах чувств, или могут влиять также на общее физическое здоровье тела. На самом деле тело от этого только укрепляется. Наше тело животное, как от подъемов, так и от падений, только укрепляется. Оно никогда не повреждается, наоборот, в итоге ты ему добавляешь жизнь. А у жизни есть две крайности. Как Бааль Сулам пишет о примере дыхания, когда есть сжатие и расширение. Так же, как мы дышим. Есть спад, есть подъем. Не может быть сжатие, после которого можно вздохнуть расширение. Это одно и то же место, которое все больше сжимается и расширяется снова и снова. Поэтому через эти подъемы и падения ты в итоге получаешь жизнь, Тору жизни, свет. Все ближе, окружающий свет все ближе, все ближе, пока не приходит во внутренний свет. То есть не может быть, чтобы духовный процесс, каким бы плохим он тебе не ощущался, причинил телу вред. Хотя во время падения ты можешь ощущать слабость, головные боли, неспособность функционировать, буквально тяжесть на сердце, ноги не идут, ватные, ты буквально весь разваливаешься на части. Да? А через 5 минут состояние поменялось, и ты уже как герой, будто ничего не было. Ты не веришь, что было раньше, ты смеешься над своим прежним состоянием, пока не придет следующее, да? И все. А в итоге от этого тело укрепляется. Это та жизнь, для которой тело предназначено.
0: Да. Что называется успехом в прошлом состоянии?
1: Успехом в прошлом состоянии означает, что сейчас я получаю больше килим, Большее падение. Что?
2: Что?
1: Преуспел. В предыдущем состоянии, что я работал, вкладывал силы, прилагал усилия, учился во всем. По всей видимости, поскольку я делал все это, сейчас получил добавку кли для исправления, которая ощущается мной как падение. Мы, существа ощущающие, мы ощущаем, что нам дают. Дают мне почувствовать кли? Мне плохо. Дают почувствовать наполнение? Мне хорошо. Вот и все.
2: А если не преуспел, то не будет падения?
1: Если не успел, падение не получишь, как неживой в святости. Ты получаешь наполнение того, что все хорошо, и ты праведник, все делаешь правильно. Это ощущение остается у тебя на всю жизнь. Ты можешь танцевать все 120 лет, как бреславские хасиды, никакой проблемы. Потому что нет ни подъемов, ни падений. Все. Да.
2: Как знать, что ты действительно выполняешь правильную заработу? Человеку может показаться, что он много чего делает. На самом деле это не так. Ну, как вы сказали, можно учиться и 20, и 120 лет, но практически не выполнить задачу. Как человек может проверить в каждом из состояний, то, что он делает, это то, что нужно?
1: Как человек узнает, выполняет ли он правильную задачу, то есть делает ли исправление, на самом ли деле, действительно ли его действие — это действие по отношению к исправлению? Может быть, он крутится, делает много шума, и это вообще его никак не сдвигает. Это как игра. Когда именно в том месте, где ты начал игру, там и закончил. Ничего нового не создал. А игра внутри себя осталась так. Просто хорошо провел свое время. Как знать, находимся ли мы в игре, или мы действительно действуем, исправляем себя, да? Каким-то образом приближаемся к цели. Опять самый ясный признак — это падение. Падение, которое приходит к человеку. Ощущение зла, которое человек получает, когда ему показывают, насколько ему плохо. Нет, как бы то, что мы получаем подъем, по сути дела, это тоже, можно сказать, является признаком. Но это может быть от всего другого. Это может быть от того, что ты получил власть, что ты добился какого-то другого успеха, а тебе кажется, что это духовный успех. Падение — это надежный признак того, что ты продвинулся, и сейчас приобретаешь новое кли.
2: Второе.
1: Ты видишь, распространение света и уход его строит келим. И именно во время ухода света рождается кли. Понимаешь? Да.
2: Человек выполняет какие-то внутренние задачи. Что он внутри должен, как он должен настроиться, к чему стремиться. Ну, получилось, что когда человек выполняет эту задачу, к чему ему стремиться, как настроиться? Не просто, чтобы чего-то делал, вот пришло падение, значит, все нормально, ты преуспел. Но пока он действует, он может что-то добавить, чтобы это было не игрой, чтобы это все было по-настоящему.
1: Для того, чтобы мы никогда не можем. А что там за шум? Для того, чтобы не запутаться, и мы не можем сами определять, что такое падение, подъем, что полезно, а что нет. Человек должен устанавливать для себя распорядок. Бальсалам пишет об этом в одном из писем. Столько-то часов на одно, столько на другое. То есть пример. Он там дает пример тому, как должен быть устроен день, чтобы ты знал, что ты делаешь именно то, что нужно. Наши занятия более-менее выстроены по тому порядку, который был у Рабаши, и мы должны так идти, одна часть статья, потом еще полтора часа учения 10 сферот, и все, это учеба. Кроме этого, ну, как ты знаешь, нужно заполнить свое время еще тем, что ты находишься в распространении, преподаешь, а остальное время, когда ты физически не способен, но только твоя голова и сердце свободны, может быть такая работа, что ты не способен быть свободным ни сердцем, ни головой, ни разумом. Скажем, ты работаешь на особой работе, которая полностью буквально захватывает всего тебя. Но сколько ты можешь оставаться свободным, там ты можешь добавить еще в этом свободном месте, которое есть у тебя в разуме или сердце, работу свою, то есть связь с целью, и все время находиться в этом. Это то, что мы учим, что так нужно делать. В соответствии с тем, насколько ты захочешь это сделать, насколько подготовишь себя из этих состояний к уроку, и насколько во время урока, сейчас мы начнем изучать ТЭС, насколько ты в этом будешь более связан с целью, ради чего я учусь. Я учусь не ради того, чтобы знать, а чтобы прийти к чему-то, к исправлению. Ну что у тебя там за шум вообще? Тогда, в соответствии с этим, в соответствии с твоим намерением во время учебы, качеством усилия это называется, согласно этому ты продвигаешься, окружающий свет, который ты привлекаешь, зависит от качества усилия, от того, насколько материал, который ты изучаешь, ты хочешь, чтобы подействовал на твое исправление, а не просто наполнял твой разум. То есть насколько ты думаешь, для чего я живу, какова цель, как я исправлю себя, то есть как я приближу себя к цели, в чем заключается метод исправления, как учеба связана с этим, что я должен требовать во время учебы. Тогда, приходя на учебу, ты воспринимаешь ее как молитву, как место молитвы, то есть как место обращения к высшей силе, чтобы она исправила тебя и подняла тебя. Это главное. Весь окружающий свет приходит во время учебы. А проблема в том, что мы не очень-то продвигаемся. Посмотри через полчаса, когда начнем учиться, увидишь здесь всех людей, половину спят, некоторые заснули серьезно, а несколько еще выйдут покурить. И в соответствии с этим и продвижение. Главное — подготовка к учебе и распространение, и все остальные вещи. В итоге являются подготовкой к тем полутора часам, когда ты изучаешь ТЭС. Да.
2: Начальная цель, что мы вообще в этом мире, для того, чтобы исправить себя, верно? Тогда Творец даст нам добро и наслаждение. Человек, это помогает тому, что человек приходит изучать Каббалу, хочет учиться, достичь цели, и достичь он их может с помощью тысяч разных возможностей. Как это может помочь цели, если он может склониться с цели, отклониться от цели?
1: То есть ты наконец-то пришел в своей жизни к решению, что должен достичь цели в жизни, иначе чувствуешь себя плохо. Ты приходишь сюда, действительно хочешь продвигаться, прийти к цели, и здесь ты видишь. С одной стороны, как бы тебе говорят, что есть путь, хороший путь, проложенный, ясный. Но как только ты начинаешь по нему идти, обнаруживаешь, что ничего не ясно, все запутано, каждый шаг внезапный, как будто бы случайный, ты вообще никогда не чувствуешь никакой ясности, ни сил, ни осознания цели, понимаешь, что именно делать, все как бы в воздухе, шатко. Почему это так? Специально это устроено таким образом, чтобы вывести человека из его эгоизма. и желание получать его, чтобы он знал, что наполнение желания получать находится не в его руках, а в руках высшей силы. В итоге, если ты не понимаешь путь, это как раз естественный. И хорошо, это именно является признаком продвижения. Но представь себя с другой стороны. Ты смотришь на себя сверху, со стороны Творца. Что нужно было бы делать с собой самим собой, чтобы привести тебя к цели? Ты должен увеличить килим. Просто согласно объему, большое желание получать. Зачем большое желание получать? Для света. Ты не знаешь, что такое свет, поэтому тебе увеличивают желание получать, и ты уже оказываешься в растерянности. Что я хочу? Я не знаю, чего хочу, только мне плохо, уже нехорошо. Если я не знаю, чего я хочу, мой разум тоже полностью отключен. Он не может работать. Разум мой работает только согласно желанию. Я знаю это.

0: состоянию, когда будет полная зависимость от высшей силы, когда и твое желание, и цель, и путь к ней, и любое действие, все зависит от него. А кто я? Я лишь тот, кто это различает, и не более. Все делает Творец выше, согласно своему порядку, согласно плану, согласно все, что это заранее предопределено. А кто я? Я лишь тот, кто признает, что все так происходит. Но кроме того, что я признаю, что я просто так наблюдатель, как какая-то болванка, кукла, нет. Потом я начинаю понимать, что у меня есть в этом. Но это уже после Махсома. Я начинаю ощущать и видеть, что у меня есть активная часть в этом, что я могу действовать вместо него в своем развитии. То есть в той мере, в которой я приобретаю, представь себе, в той мере, в которой я обретаю его кли, его силу, я уже не нахожусь внизу, внутри себя, я уже нахожусь внутри него, и тогда из него, сверху, я воздействую на себя и создаю себя. То есть я как будто работаю над собой сверху вместо Творца.
1: Человек должен понимать его?
2: Да, мне нужно понять его, поэтому и написано «познай Творца своего, служи ему». Нужно знать, не сразу, не полностью, а постепенно, но в той мере, в которой я обретаю знания о нем, его мысли, его цели, его силы, в этом мире я начинаю перенимать у него всю работу по управлению, по контролю, и начинаю управлять вместо него. Вместо него. То есть как бы из бессознательного состояния, из бездействия, из отчаяния, из слабости, вообще из ничего, я прихожу к состоянию, когда я становлюсь подобным ему, буквально вместо него управляю всем творением. Но по дороге действительно ощущается это, как ты говоришь, путаница, слабость, непонимание, полный аут.
3: Раскрытие зла — это относительно Творца? Есть какой-то первый этап, когда это раскрывается относительно товарищей?
2: Раскрытие зла относительно Творца, как оно проявляется относительно товарищей? Относительно Творца это раскрывается, ну, скажем так. Если это идет вместе, это раскрывается в хорошем темпе. Но это раскрывается взаимно. То есть не может быть, что я плохой относительно Творца и не плохой относительно товарищей, или наоборот. Это одно и то же. Бальсалам пишет, что все, что находится вне человека, неважно, это может быть сосед, творец, кто угодно, неважно кто. Если это находится вне меня, если это не направлено на меня, на наполнение моего кли, а находится вне меня, то для меня нет никакой разницы в том, кому это предназначено. Но если есть разница, значит, я чувствую, чтобы через него все равно наполнять себя. Поэтому, благодаря тому, что действуют относительно товарищей, сразу видят, где находится относительно Творца. Все? Я не ответил?
3: Может быть такое состояние, что я раскрываю зло относительно товарищей, но все еще не ощущаю Творца. Такой этап возможен?
2: Конечно, я не могу еще связать то, что я нахожусь вместе с товарищами в каком-то определенном состоянии, скажем, плохом. Как-то не могу с ними поладить. И я не могу раскрыть, какая связь между этим и моим отношением к Творцу. На самом деле, не столь важно,

0: А что именно я чувствую относительно них? Важно, насколько я... Осознаю свои отношения. Ну, будем учиться.
1: Какие картины отдаляют человека от работы Творца? И как сказать, что это состояние дано ради цели?
0: Что?
1: Картины, фильмы?
0: Фильмы?
1: Картины. В статье это было. Как сказать, что это состояние дано ради цели?
0: Это относительно человека. От Творца ничего не приходит, чтобы отдалить человека от работы. Ты спрашиваешь, какие образы отдаляют человека от цели. Я бы сказал, мы говорим иногда так, что Творец хочет как бы отбросить человека, а человек все равно продвигается и все равно хочет быть ближе к Творцу. Но на самом деле это не происходит так. Происходит все это от одной силы — насладить творение. Человек все время получает свыше помощь. Но только эта помощь, она ощущается то как что-то плохое, иногда как хорошее. Мы должны выстроить кли относительно света. И чем больше есть разница между черным и белым, между ощущением кли и ощущением наполнения, тем состояние более продвинутое. Нет ничего, что выбрасывает человека с пути. Даже самое плохое ощущение, оно не выбрасывает человека с пути. И человек не оставляет путь никогда из-за того, что ему дают такие трудности, разочарования. Он оставляет путь, потому что он отдалился от группы, и не получают от них сил, не получают от них поддержки. Только поэтому. А в одиночку нам изначально понятно, что мы сами не достигнем цели. То есть тот, кто не хочет соединяться с другими, не хочет действительно получать помощь от других и в соответствии с этим не хочет вкладывать себя, то он является просто чуждым элементом в нашей группе. Его нужно либо исправить, либо избавиться от него. Ничего не поделаешь. Бали Сулам пишет, тот, кто не вкладывает, он вредит. Мы просто не можем измерить эти вещи, поэтому мы оцениваем человека, он украл или не украл. Если не украл, то уже хорошо. Он пишет, что это нехорошо. Тот, кто не дает, он тоже крадет. В духовном это так. Поэтому так мы должны смотреть на себя в группе. И если не будет такого закона, то группа нас не продвинет. И вот эта наша лодка не приведет нас к цели. Она работает согласно духовным законам, а не материальным. В духовном тот, кто не дает, он ничего не делает, он вредит. В какой статье это было? Суть религии, да? Дарование Тора.
1: Вы говорите, что человек, по сути, оставляет путь не из-за состояния, которое ему дают, а только потому, что отдаляется от группы. Но иногда одним из состояний, которые проходит человек, является именно желание отдалиться от группы.
0: То, что человеку дают состояние падения, и в падении отдаляюсь от группы, я ничего не хочу видеть, это определенное состояние. Это не означает, что я отдаляюсь. Меня отдаляют тем, что сейчас добавляют желание получать. Это хорошо, это естественно, нормально. Но в состояниях, когда я могу действовать и не строю для себя хорошее окружение, в этом заключается моя свобода выбора. Построить для себя окружение, на которое я могу опереться, которому я буду отдавать, и в этой мере я могу получать от них силы. Без этого я не могу продвигаться. Не потому, что нужно окружение, а потому что это основное исправление, соединение душ. Мы не понимаем, насколько с помощью вот этой взаимной работы мы соединяем души. Это и есть главное исправление. Это не то, что средство достичь цели. И если можно с этим средством, да. Если нет, то нет. Это не средство. Это суть работы. Не то, что есть группа, слава Богу, я прошел весь путь, теперь не нужна группа, идите к черту, я уже рядом с Творцом, все. Нет, это одно и то же. Потом мы раскрываем, что Творец облачается в души, и наша связь с Ним возможна только через связь с остальными душами. Мы не можем воспринимать Творца, увидеть Его, почувствовать Его, иначе, чем через другие души, с которыми соединяемся. Поэтому возлюби ближнего своего — это великое правило Торы, это закон, который включает все приближение к Творцу. Он находится там. В народе моем нахожусь я.
1: Так что же действительно делать в таких состояниях, когда они приходят к человеку?
0: Когда я нахожусь в состоянии, когда я не могу терпеть никого, это падение, что поделаешь. Само состояние определяет, что я могу сделать, а что нет. Но в тех состояниях, когда я могу, я должен взять себя в руки, максимально отдавать. Никто не говорит мертвому, что он обязан работать, бегать и жить. Если из человека вышел дух жизни, то он вышел, и человек сейчас ничего не может. Оставь его, помоги ему понемногу, но когда он находится в подъеме, он должен максимально вкладывать в группу, как говорит Рэби. Это похоже на танец, когда один поднимается, другой опускается. А в общем, все в целом танцуют и радуются, и поддерживают друг друга. И снова, группа — это не то, как нам кажется. Мы приводим такие примеры, но это не совсем как какой-то резервуар сил, как какая-то кладовка. Я положу туда силы, потом вы поможете мне. Сейчас я делаю для них, потом они сделают для меня. Нет, это не совсем так. Это намного больше этого, потому что здесь есть связь душ, и через них, и внутри них, и через ними я связываюсь с Творцом. Через них ко мне приходит окружающий свет. Сам человек, каждый из нас, это маленькая искра общей души, и он должен собрать вокруг себя все души, и каждый должен состоять из всех душ. На пути к цели есть период, который называется страдать страданиями общества. Тогда человек действительно берет души Адама Ришона, присоединяет их к себе и благодаря этому продвигается. Это очень тяжелая работа. Мы даже на собственном кли не можем выдержать подъемы и падения. А здесь речь идет о дополнительных кли. И ты не просто воспринимаешь их как есть. Ты... А что значит страдать страданиями общества? Сожалеть о страданиях общества. То есть это означает, что в этих общих падениях ты начинаешь раскрывать килим, и благодаря этим килим ты продвигаешься по сравнению с тем, что есть сегодня. Это в миллиарды раз больше.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем в работу в десятке.
0: Человек оставляет путь только если он себя отдаляет от группы. и тогда он не получает от них силы. И глядя на товарищей, мы сразу видим, где мы находимся относительно Творца. И от Творца ничего не приходит, чтобы отдалить человека. Человек представляет себе, что Творец отдаляет его. Он все время получает помощь, и это иногда ощущается как зло, а иногда как добро.
1: Да, на нашем пути мы проходим состояние. И Рав дает практические советы, как человек может удержаться в пути и продвигаться. Я записал, что в состоянии падения человек ничего не чувствует, ничего с собой не может сделать, только если он заранее расписал себе различные распорядки, связи с товарищами, тогда он на что-то способен. Но если нет, то нет. Если я знаю, что хочу я или нет, но я обязан явиться на кухню и работать. Так я являюсь, работаю и с помощью этого продвигаюсь. Если я знаю, что я сейчас что-то должен переводить, готовить учебные материалы или идти обучать, то я это делаю, это помогает мне продвигаться. Но если не будет таких обязательств, то человек лежит дома и нечего делать. У нас есть группа, которая в тех условиях может реализовать все это, и именно в сознательном состоянии дать полную силу и внести себя, полный газ, внести себя в такие рамки, которые защитят, спасут и от любых состояний, которые приходят, и которые должны явиться, чтобы у человека появились новые килим.
0: Да, Рав сказал, что человек никогда не оставляет путь от того, что ему дают такие трудности и разочарования. Он оставляет путь, потому что он отдалил себя от группы и не получает от них силы, не получает от них поддержки. Только поэтому. А мы, нам изначально понятно, что сами мы не можем достичь цели. То есть мы все время возвращаемся к силе в группе, в объединении, мы можем подталкивать себя еще глубже, продвигаться с помощью группы. Оттуда мы питаемся. И так мы поддерживаем друг друга в пути.
1: Да, это именно тот отрывок, о котором я хотел поговорить. В самом конце Творец делает все, чтобы мы продвигались и развивались, находились все время в молитве за товарищей, потому что там место, наше настоящее место нашей работы, и мы только все время использовать то, что мы подготовили для нас, подготовили в виде поддержки, состояние, которое уже действует на нас. Нам нужно только обратить внимание на то, что это Творец посылает нам состояние, чтобы нас продвигать. Все время Творец нас продвигает.
0: Творец все время продвигает нас, никогда не выбрасывает человека. И никогда не хочет, чтобы человек вышел, прервал свою работу. Так просто реальность устроена, что есть два состояния в духовной работе. Или они тебе расширяют килим, и ты чувствуешь новые килии. И это как раз-таки результат хорошей работы, что ты достиг успеха. Или это наполнение, когда ты заканчиваешь ступень. И все это через товарищей. И у нас есть все, чтобы продвигаться, радоваться. У нас есть вся поддержка друг друга, фронт работ, друг для друга. Каждый может говорить с Творцом через товарищей. И мы буквально Бней Барух.
1: Насколько окружение критическое, важное для каждого, и в его связи с Творцом, и в распорядке исправления душ, и в том, чтобы проходить состояние, и в том, чтобы выходить из себя и реализовывать учебу. Столько много. В последней части Рав дал очень много таких особых бриллиантов, которые
2: были там на уроке даже маленькие отрывки, если из человека выходит этот дух жизни, сейчас он не способен, оставь его, помоги ему постепенно, но в то время, когда он находится на духовном подъеме, то он должен вкладывать в группу максимум. И в этом вкладе в группу в другое время, собственно, ты там получаешь те силы, которые тебе, которых тебе не достает.
0: Добавляют еще один мешок, потому что есть силы, и нет возможности подняться. Для этого есть товарищи. Еще я записал, что отношения в группе — это исправление, с помощью которого мы соединяем души.
2: Идем к следующей части урока, для этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Мы слышали сейчас на уроке, что мы начинаем сейчас изучать ТЭЗ, и насколько в этом ты будешь больше связан с целью, для чего я учусь. Я учусь не для того, чтобы знать, а для того, чтобы достичь чего-то, исправлений. И согласно этому, согласно твоему намерению во время урока, это называется качество усилия, согласно этому ты будешь продвигаться. Мы хотим помочь товарищам, чем действительно учиться легче, чтобы они были сосредоточены на намерении, чтобы смогли читать вместе с чтецами, с лекторами, с учителями и смогли находить материал в архиве, где это находится. Поэтому для этого сейчас мы начинаем серию объяснений. Это будет делать Асав. Он будет объяснять, как искать материалы в архиве, которые связаны с учением десяти сферот. Сейчас Асав начнет, будет еще несколько раз, пока мы не узнаем, как это делать. Пожалуйста, Асав.
2: Здравствуйте, друзья. Мы сделаем краткий инструктаж, чтобы все могли следить за текстом и находить тот текст, который мы читаем сейчас в учении десяти сферот. Нам понятно, что не у всех есть физическая книжка, и товарищи в мире, когда слушают урок на разных языках, используют дигитальный текст. Так в этом кратком инструктаже, пожалуйста, покажите мой экран. Вот, замечательно. Сейчас мы покажем, как искать текст, который мы читаем в Каббала Медиа. Начнем с иврита. Самая важная кнопка, с которой мы должны познакомиться, посмотрите на мою мышку, находится здесь, с правой стороны, сверху, и называется «Контент». Если вы помните наш краткий инструктаж, вот этот вот, запомните его. Правая кнопка «Контент». Можно ей управлять. Прежде всего, вижу, где я нахожусь. Как мне знать, где я нахожусь? Болт. Вот я сейчас читаю первый том, первая часть, первая глава. Если я хочу дальше использовать навигацию, посмотреть, о чем говорят Хаим и Аарон, давайте перейдем к ответам о смысле слов и действий. А вот у меня появляется ответы на вопросы, можно двигаться вправо, влево, есть вверх-вниз, есть и вправо-влево. Давай вперед-назад. Давайте почувствуем пример. Допустим, сейчас на уроке говорится о ответе, ответы о смысле слов. Давайте найдем 33 определение. Я перехожу в таблицу ответов на о смысле слов и ищу 37 ламедзайн. Вот тут определение, которое мы вчера или позавчера прочитали. Итак, мы находим. А сейчас я хочу найти также и ответ, потому что мы вскоре прочитаем ответ. Я перехожу, я снова возвращаюсь в оглавление. Нахожу ответы о смысле слов, и тут у меня еще нет тут ответа на 37, потому что пока что мы находимся на букве КАВ. Но у нас есть сверху и снизу страницы указатели пойти вперед и назад. И вот я иду вперед и нахожу ответ ламед зайн. Что такое мишулаш, треугольник? Теперь объясним на английском и также все остальные языке. Так, и другие языки выглядят так же. Та же самая система навигации, только все слева направо. Самая важная наша кнопка — это Table of Contents, оглавление, содержание. И снова мы видим болт, это там, где я нахожусь. Сейчас снова у меня первый том, первая часть, первая глава. И снова, если я хочу перепрыгнуть к вопросам о смысле слов и ответов о смысле слов, или там ответ о смысле свойств,
1: На английском вопросы и ответы, и на русском, кстати, тоже. Они уже вместе находятся.
2: Да, вместе. Вот посмотрите на мой экран. Хорошо, что Хаим сказал. Сейчас на английском можете увидеть. Это так не на всех языках. Но на английском не надо даже прыгать между вопросами и ответами. Ответ уже под вопросом. И еще одно указание по поводу поиска. Мы иногда товарищи пытаются использовать поиск, но он делает не то, что они хотят, чтобы он сделал. Так я объясню, возвращаемся к ивриту. Тут есть поле поиска, но этот поиск он ищет только в ответах о смысле слов. Если я хочу искать сам текст, слова Бальшлама, я не найду. Он, поиск происходит только в вопросах о смысле слов. Если я напишу «таблица», то он найдет релевантные страницы, которые начинаются со слова «таблица». А и на иврите весь текст — это картинка, поэтому в нем нельзя искать. Поиск тут нерелевантный в случае иврита. В случае других языков перейдем снова на английский. Да, здесь есть кнопка поиска, видите? Это не поиск по содержанию, то, что находится здесь слева, а поиск на самой странице. Вот такое увеличительное стекло, иконка такая, я нажимаю на нее, и, допустим, я хочу найти сейчас слово «Малхут». Чтец прочитал его, и я хочу найти, где мы находимся. Вот он показывает появление слова «Малхут» на странице. В этом, собственно, все дело. Ну и главный способ искать, где мы читаем в «Каббала Медиа», это кнопка «Содержание». Нажмите туда, и дальше все получится. И как сказано, где мы находимся, мы видим первая часть, вторая часть, учение 10 сферот и так далее. Нет никакой проблемы, если вы только нажали кнопку «Содержание». Там вы себя найдете. Ну и вместе притянем свет. Да, спасибо, Асав. Это, мы понадеемся, что это облегчит нам весь процесс поиска. Давайте перейдем к уроку в записи. Мы посмотрим девятый урок, первую часть. И отметьте себе принципы, о которых мы говорим, чтобы мы смогли ответить на вопросы.
1: Записывайте вопросы, чтобы у нас было как можно больше возможности отвечать на вопросы. Сразу после части в записи мы сегодня начинаем вторую главу первой части, и давайте перейдем к уроку в записи. Итак, учение 10 сферот, часть первая, глава вторая, сокращение и линия. Эта часть проясняет, что из света бесконечности протянулась линия света в миры, созданные и сотворенные вместе того сократившегося пространства. Еще раз. Выясняет эта глава, что из света бесконечности протянулась линия света в миры, созданные и сотворенные вместе того сократившегося пространства. Из бесконечности извлекло оно линию света внутрь пространства. И вот после сокращения, когда осталось место пространства и воздуха пустое и свободное, прямо в середине света бесконечности было уже место, в котором могли быть Эн-Ицалим и Невраим, создание и творение, Ицурим и Наасим. И тогда извлекло оно из света бесконечности линию одну прямую из круглого света его сверху вниз, и нисходит она и опускается внутрь этого пространства. Еще раз первый пункт. из бесконечности извлекло нулинию света внутрь пространства. И вот после сокращения, когда осталось место пространства и воздуха пустое и свободное, прямо в центре, в середине света бесконечности, было уже место, в котором могли быть Неэцалим и Невраим, и Цурим, и Наасим. И тогда извлекло оно из света бесконечности линию одну прямую из круглого света его. Сверху вниз, и нисходит она и опускается внутрь этого пространства. Первая сноска, она относится к слову, когда осталось место пространства. Не ошибись, думая, что вследствие сокращения света центральной точки было какое-либо изменение в бесконечности. Ведь нет исчезновения и замены в духовном, и тем более в таком высоком месте.
2: То есть предыдущая картина всегда остается, только есть добавление по поводу к тому самому творению, которое находится в новом состоянии, в его восприятии, а не то, что состояние изменилось. Только одно состояние есть в реальности, четвертая стадия. И там творение начало чувствовать, что оно находится, существует. Я и я есть в чем-то, в каком-то состоянии. И состояние, в котором оно находится, оно начинает проверять. Сейчас состояние, которое оно чувствует, описывается ему как некое место, некая сфера, в которой оно находится. Это не то, что что-то находится на самом деле, это находится в его восприятии, в его воображении. Так Малхут Мира Бесконечности представляет себе миру своего впечатления в своих килим. А что есть вне ее, она не может знать. Что есть вне ее, не может знать. Что она знает? Как я чувствую? Что я чувствую? Только. Без рук, без ног, без глаз, без ничего. Как я чувствую? Вот и все. И тогда об этом ощущении нам рассказывают каббалисты. То есть нет здесь реальности вне того, что Малхут Мира Бесконечности чувствует. И все остальное развитие — это развитие ощущения. Только в состоянии Малхут Бесконечности, каждое состояние Малхут Мира Бесконечности называется ее миром, мирами, ступенями, сферот, парцуфами. Она может делить это на множество проявлений, но в конечном счете это только ее состояние, ее ощущение. Ничего не меняется, кроме ее внутреннего ощущения. Так мы должны понять, кроме четвертой стадии, где до четвертой стадии все сотворено светом, а все остальное, что происходит, свет уже этим не занимается. Четвертая стадия внутри себя раскрывает эти действия, которые раскрываются, развиваются только внутри нее. Творец с помощью четырех стадий сделал это ощущение в желании получать, которое он сотворил из ничего, из нулевой стадии, привел желание получать, созданное из ничего, к четвертой стадии, желание получать начало чувствовать себя, и все. Теперь желание получать уже начинает с помощью этого ощущения развиваться. Так каждая стадия, каждая картина, каждое добавочное состояние — это добавочное состояние в развитии. Я надеюсь, что это вам поможет избавиться от материального образного восприятия, описания. Переведите это в более чувственное, из геометрии в образы, из образов в чувства. Картинка хороша, поскольку она сокращает множество, позволяет сократить множество слов, но этот чертеж потом надо перевести на язык чувств.
1: Четвертая стадия чувствует относительно чего?
2: Четвертая стадия чувствует себя. Что я чувствую? Кто я и что я чувствую? Я — это кли, а чувствую — это свет в кли. И кроме этого ничего нет. Он и имя его. Вот и все. Это все.
1: Да, но что это за кли? Это что-то первичное или это то, что было? Что это?
2: Кли — это чувствующий, просто чувствующий. Чувствующий, что он находится в бесконечном наполнении по своим желаниям и по чувствам, которые сейчас добавку чувствует, чувствует, что получает это впечатление, это наполнение. И ощущение получающего приводит к ощущению стыда настолько, что он отказывается от наполнения, сокращает его. Потому что ощущение получающего вместо наполнения дает ему страдания. И страдания настолько большие, что они больше, чем ощущение наполнения, ощущение наслаждения от наполнения. И тогда происходит сокращение. И оно решает, что оно больше не вернется к такому состоянию. Настолько это ужасно.
1: Но рассматриваемое здесь сокращение сделалось новой дополнительной к бесконечности сущностью. Так что мир бесконечности остался во всем своем простом единстве, каким было до сокращения, как сказано, Он и имя Его едины. А произведенное над центральной точкой сокращения понимается как выход нового мира, из которого ушел свет, и осталось полное и пустое место, как выяснилось выше. И вместе этого пространства были созданы все миры.
2: Дальше.
1: Вторая сноска относится к «продолжил и света бесконечности».
2: Я вижу, что не задают вопросы. Было ощущение, что я полон. Внутри этого ощущения, что я полон, появилось ощущение, что я получающий. Это ощущение, что я получающий, как в нашем мире. У нас нет возможности представить это, как это происходит на уровне бесконечности. Кто знает, что там чувствуют в таком состоянии. Но в нашем состоянии это ощущение, которое я почувствовал, что я получающий, отравляет мне все удовольствие от получения настолько, что я ненавижу это состояние. Я способен избавиться от него. Что значит, я избавляюсь от него? Я не чувствую, что я получающий. Я не чувствую, что я полон. Я не хочу этого. Это означает, что нет у меня. Очень просто. Когда я ненавижу состояние, состояния нет. Это не как в материальном, что, может быть, я ненавижу, но это все-таки есть вместе со мной. Потому что есть тут реальность времени, места и движения. А в духовном нет, если я что-то ненавижу, то оно исчезает из моего поля зрения, оно не ощущается. И наоборот, когда я люблю, то это находится близко ко мне, в свойстве любви. Потому что совпадение по свойствам — это закон близости и отдаления в духовном. Поэтому выходит, что в той мере, в которой человек так ведет себя, он в духовном себя ведет. Так Малхут мира бесконечности, когда почувствовала, что она ненавидит свойство получения свое, состояние, в котором она получает, она сразу перестала чувствовать, что получает, и решила, что больше никогда не возвращается к такому состоянию. Вот и все. Все по ощущению, решению ненависти, любви к состоянию творения. Произошло сокращение. То есть она чувствует себя сейчас пустой. Я пустая. У меня нет наполнения. И когда у меня нет наполнения, я не получаю. И поскольку я избавилась от наполнения своим решением, то я не чувствую, что я получаю. У меня нет никакой связи с получением мистедом, который следует из
0: нее.
2: Чувствую ли я хозяина? Я чувствую, но это не мешает мне. Потому что я не хочу только получать от него. Я ближе или дальше к нему, когда я определяю, что я в сокращении. Если я определяю в сокращении, что сокращение я произвожу, потому что мне плохо, то я дальше от хозяина, от Творца, потому что я это делаю, поскольку мне плохо. Но если я произвожу сокращение, потому что мне плохо, что я далек от него, то я этим сближаюсь с ним. То есть все зависит от того, какова причина сокращения. Или я не хочу получать от хозяина, потому что это стыд. Когда я нахожусь у него, не хочу чувствовать стыд. С чего вдруг я буду чувствовать хозяина, который меня угощает, а я чувствую, что он меня угощает? Нет, я не хочу. Не хочу быть получающим. Не хочу быть ниже, чем он. И тогда это означает, что я отдаляюсь от него. Не ему на благо и не мне на благо. Эго здесь празднует, торжествует мое эго. Но если я хочу уподобиться ему, я завидую его состоянию, я желаю это состояние, я уважаю это состояние, его величие, состояние дающего, тогда... И по этой причине я делаю сокращение, а не потому, что мне плохо то, что я получаю. Плохо то, что я получаю, я готов. Потому что это ужасное состояние, я готов завершить это. Я готов согласиться с этим, хотя это меня и унижает, это забирает у меня все ощущение и все знание. Это как потом мы поднимаемся в вере выше знания. Так я отказываюсь от этого. Но я это делаю только для того, чтобы соединиться с хозяином. То есть я в этом сокращении совершенно не думаю о плохом ощущении, о ужасном стыде, а от того, что я получаю. Потому что это эгоистический расчет. Заботиться только о том, чтобы сам себя чувствовать хорошо. Тогда это означает, что Малхут Мира Бесконечности поднялась в своем простом желании, чтобы создать создание, сотворить творение и так далее. Поднялось желание. Тут есть очень много. Немножко продвинемся и увидим.
3: Вторая сноска относится к тому, что тогда продолжил свет бесконечности. Не следует понимать смысл этого действия в его поверхностном значении, как человеческое действие, когда сначала действовал так, а затем иначе, и отошел от первого действия, ибо нет большей материализации духовного, чем подобное представление, поскольку Творцу не присущи случайность и изменения, как сказано, «Я, авая, не меняю». И хотя говорится о сущности Творца не говорится о сущности Творца, только о свете, распространяющемся от Него, тем не менее, нет изменений случайности и движений в сущности Творца, а присущему абсолютный покой и обязан так быть в распространяющемся от Него свете, пока Он еще не достиг категории создания, то есть пока не достиг состояния облачения в Килим. Ибо только тогда он выходит из категории его сущность в категорию создания, возникшее и получающего от Творца. И мы уже выяснили, что все это новшество в основе своей приходится на кли создания, то есть на категорию имеющегося в создании желания получать. Это желание, хоть и является духовным, но все же оно бесспорно образование новой формы, и оно случай, поскольку, безусловно, не имеет места в сущности Творца. Но не так в свете, облаченном в Него, который не является вновь созданным, ведь из

0: исходит он из сущности Творца, как сущее из сущего. И тем не менее, приведение в действие высшего света пропорционально кли в той мере, в которой кли реагирует и принимает от высшего света, выпадает ему также и обновление. И это, конечно, случай. И знай, что все обновления и нисхождения ступеней являются только степенью восприятия кли и получения им от высшего света, так как только это изменяется и множится. Однако свет сам по себе всегда находится в состоянии абсолютного покоя, поскольку простирается из сущности Творца. Пойми это и помни при изучении этой науки буквально на каждом слове.
1: Свет находится в абсолютном покое, это значит, что нет действий со стороны света. Свет уже сделал свое действие в сотворении желания получать из ничего. И кроме этого, нечего делать. Желание получать, оно противоположно свету по своему действию, оно получает, а свет дает, и все, что происходит дальше, это только при развитии желания получать. Было только одно действие. Создание из ничего, о котором мы говорили. Что значит «из ничего»? И это тоже и внутри творения. Когда начало проявляться понятие желания. И мы не говорим о том, что было что-то раньше или не было ничего раньше. Говорится о желании, которое возникло. А не то, что ничего не было. И вдруг в каком-то пространстве тым и появилось желание, и начало развиваться. Мы говорим о возникновении желания из ничего, что совершенно не ощущалось, абсолютно не ощущалось как творение. Допустим, как у меня. У меня сейчас нет никакого желания. А через секунду я вдруг начинаю чувствовать, что я хочу пить. Это из ничего или не из ничего? По отношению ко мне из ничего. По отношению к свету, разумеется, не из ничего. У него вообще не важно, что да и что нет. Мы говорим по отношению к желанию. Желание получать, оно из ничего. А оно потом развивается. Больше со стороны света, со стороны Творца нет действия. Это единственное действие. А все действия, которые потом желание получать развивает в четырех стадиях прямого света, это оно развивается с помощью того самого света, который извлек его из ничего, пока не начал чувствовать себя и не начинает в этом показывать, проявлять реакцию. На стадиях 1, 2, 3, 4, пока не выходит в 4 стадии, там происходит бессознательная реакция, и мы называем это 4 стадиями прямого света, потому что это все происходит без осознания, а благодаря предварительному развитию. Поэтому оно не чувствует, что оно так себя ведет, в то время как в 4 стадии и далее оно чувствует, что есть я, и это я чувствую, как я себя веду. И поэтому мы говорим, что 4 стадия — это первое творение.
0: Гершон из Иерусалима спрашивает, если свет находится в абсолютном покое, как он вообще создал реальность?
1: Абсолютный покой света относится не к действиям света, а к отсутствию изменений в его действии. У нас есть проблема в восприятии этих определений. Я отношусь к тебе, иногда тебя бью, иногда тебя глажу, иногда обнимаю, иногда кричу на тебя. Есть изменения или нет? Если одно намерение, это означает, что нет изменений. Так а почему я делаю всякие такие абсолютно разные воздействия на тебя? В соответствии с тобой, в соответствии с тем, в каком состоянии ты находишься. Но с моей стороны я ничего не изменил. Что значит ты ничего не изменил? Вчера ты был настолько приятен, а сегодня настолько плохо. Это ты себя вчера хорошо вел, а сегодня плохо, а не я. Я вел себя в соответствии с этим по отношению к тебе. Или вернее, в соответствии с этим ты видишь, что я так к тебе отношусь. Потому что каждый, кто обвиняет из своих недостатков.
2: Ван?
1: Понятно? Есть еще что-то?
0: Другой вопрос, другой зритель, Даниэль из Хулона, он говорит так: сначала была создана четвертая стадия, а потом душа. Так что же чувствует, материал или душа?
1: Еще не говорится о душе. Душа — это что-то, что абсолютно отделенное от Творца, это часть Творца свыше. А здесь мы об этом не говорим. Я прошу не вносить тут определений, которых он не дает, не путать себя, как будто бы ты понимаешь, о чем говоришь. Нет тут даже слова единого о душе, и не надо его вносить.
3: Правильно ли понимать, что сущее из ничего — это желание, не ощущающее создающего, не ощущающее дающего?
2: А имя Фшар Лагит.
1: Можно ли сказать, что сущее из сущего — это желание, созданное из сущего — это желание, которое не чувствует Творца, разумеется, не чувствует. Есть двойная проблема. Он литовец, и он не знает русский, поэтому ему нужно сначала перевести с русского на литовский, а потом с него на иврите. Но нужно перевести с литовского на русский, с русского на иврите, только потом можно начать отвечать. Эта точка, созданная из ничего, она не чувствует... все еще не чувствует себя, свою суть. Это все еще желание получать до своего осознания. Оно все еще изнутри, как бы поднимается без сознания. Мы это чувствуем по младенцам. Они не понимают, чего они хотят. Нет сознания, что хочет. Он хочет, младенец хочет. Есть желание, это желание простое. Он просто хочет. Поэтому мы и любим младенцев. Потому что у них нет расчетов всяких. Он все выражает напрямую. И поэтому это нам мило, потому что у него нет эго, есть природа. Эго начинается, когда он становится таким хитрым. Как я буду использовать других, чтобы получать что-то от них? Чтобы я ими управлял. Тогда уже проявляется эго, и человек становится неисправленным. А до того, когда он просто хочет, он приходит к себе и берет. Ты сердишься на него? Нет, тут желание просто действует напрямую. Это еще не сам человек. Это природа в нем. Но продолжим немножко.
0: Да, друзья, мы слышали... Действительно, каждый раз, когда я слушаю это, я все больше и больше воодушевляюсь. Рав просто выстраивает в нас мир. Мы слышали, что все, что меняется, это меняется внутри нас, внутри творения. В творении, в Творце нет изменений. Когда говорят, что Творец находится в абсолютном покое, Имеется в виду, что нет изменений в его действии.

0: Шана утром. Мы на этой неделе слышали, что первое сокращение произошло в виде украшения, которое творение хотело добавить. А здесь сегодня Рав говорил о двух видах сокращения. Сокращение со стороны творения, которое не хочет страдать, и с той стороны, что хочет приблизиться к Творцу. Как творение выбирает между этими двумя состояниями? Что отсюда и далее, это более как относиться к этому с точки зрения сокращения. Да, прежде всего я тоже обратил внимание, что на предыдущих состояниях мы немало говорили о том, что причиной сокращения было украшение. Сокращение произошло по причине украшения, а сейчас говорится о том, что причиной сокращения — это стыд, и есть такое объяснение Рава. Было такое хорошее объяснение Рава, что творение может делать сокращение по двум причинам. Или по причине стыда, то есть мне неприятно чувствовать стыд, тут есть недостаток несовпадения по свойствам, это унизительное чувство, я не хочу, не желаю. И по этой причине делаю сокращение. Или я хочу дать уважение хозяину, чувствовать его желание, быть с ним в совпадении по свойствам. И настолько, что я даже готов получить, хотя я и не хочу, потому что я тут чувствую неудобство. Так ты спрашиваешь, собственно, как в этом состоянии творение может принять решение, действовать так или иначе?
1: Очевидно. Он чувствует два состояния, и стыд, с одной стороны, с другой стороны, он хочет оказать почет. И как он принимает решение, исходя из своего ощущения? Потому что страдание будет по-любому. Но, или он страдает от стыда, или от того, что он далек от Творца. И он должен различить это каким-то образом. Да, тут действительно мы говорили о нескольких аспектах в сокращении. Здесь он объясняет, что такое стыд, и как вот Аарон сказал сейчас, Рав говорил на уроке, что если я определяю в сокращении, что сокращение произвожу, потому что мне плохо, то я дальше от хозяина, от Творца, потому что я делаю это, потому что мне плохо. Это как Рав сказал до этого, что сокращение, то есть стыд приводит к сокращению. Но если я делаю сокращение, потому что мне плохо от того, что я далек от него, далек по свойству, мне плохо от того, что я не как творец, не как не дающий, тогда я от этого приближаюсь к нему. То есть зависит от того, что это за сокращение. Поэтому мы сказали на предыдущих уроках, и даже Бали Сулам пишет об этом, 78-й вопрос, что сокращение происходило как украшение, а не как стыд. Стыд отдаляет меня от желания получать, потому что желание получать доставляет мне страдания. Поэтому иногда мы это определяем как причину сокращения. Но если мы на самом деле хотим произвести сокращение, потому что мы хотим быть как Творец, это называется украшение. Давайте почитаем вопрос 78. На вопросы и ответы. Причина.
2: Котев Баал Сулам.
1: 78-й вопрос. Бали Сулам пишет. В чем причина сокращения света? Вопрос. Действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, и она может раскрыться только с помощью сотворения миров, поэтому она сократила себя. То есть это не просто стыд, когда я чувствую, что я получаю, и тогда я нахожусь в приниженном состоянии эгоистическом, но именно поскольку Малхут желает быть подобной Создателю, и поэтому она сокращает себя, поэтому это и называется украшение. Рав объясняет во многих местах, что это... Здесь мы видим это прекрасное сочетание,

0: читание, объяснение Рава и то, что пишет Бааль ха-Сулам.
1: Спасибо, Руни, за вопрос. Женщина Латинской Америки, 26, пожалуйста.
2: Лёшомим.
1: Мы не слышим.
0: Мы говорим, что состояние бесконечности, в нем включены все состояния. С другой стороны, мы говорим, что есть развитие после инсов в третье состояние. Вопрос, какое состояние энсов не содержит. То есть все, что касается впечатления кли, от подобия свойств, от осознания Создателя, и то, что Малхут постигает в своем развитии из бесконечности до конечного состояния, это не заложено в состоянии бесконечности? Если я правильно понимаю, что ты имеешь в виду, Рав сказал, здесь нет реальности вне того, что Малхут мир бесконечности ощущает. Все остальное развитие — это развитие только ее ощущения. Об этом ты спрашиваешь?
1: Это развитие ее ощущения. Это не включается в Малхут мир бесконечности? Ведь Малхут мир бесконечности — это состояние, которое до сокращения. А верно. После сокращения оно постигает величие Создателя, величие Творца. Этого не существует в Малхут бесконечности до сокращения, вот эти все постижения.
0: Малхут бесконечности — это состояние, где нет еще ограничения на свет. Она еще не ограничивает свет, она не чувствует своей низости, и которая есть в бесконечном расстоянии между ней и Творцом, что Он только дающий, а она только получающая. В тот момент, когда она ощущает это, начинается процесс стыда, сокращения. И отсюда и далее начинается процесс украшения, все эти исправления, все это развитие. Малхут, теперь она уже не Малхут бесконечности, теперь мы уже называем это мир сокращения, Олама Цимцу. И это другое состояние. В итоге мы хотим вернуться в мир бесконечности, но из состояния исправлено, исходя из того, что мы на каждое желание, мы его выяснили, получили на него исправление, можем работать с ним только ради отдачи, пока не исправляем все желания. Это развитие. Развитие — это развитие желания одного за другим, исправление в мир возможностей. У нас был урок, мы слышали то, как Творец раскрывает нам каждый раз желание согласно мере нашего исправления. Каждый раз это сбалансировано. Он не раскрывает больше, чем можем мы исправить. И в тот момент, когда мы исправили одно желание, раскрывается в нас следующее желание. И в той мере, в которой мы связаны с группой, мы можем получить на него исправление и тогда прийти к подобию свойств с Творцом и так развиваться далее и далее, пока мы не исправляем все желания и снова получаем весь свет бесконечности, который нам Творец дал изначально.
1: Я добавлю немножко для Яля. На этой неделе мы читали. Сейчас мы не успеем это перечитать, потому что времени мало, но был один из вопросов, который мы прочитали, и там было объяснение, что есть в действительности два состояния. Состояние бесконечности и состояние миров. Так он сказал. Миры, Адам Кадмон. Потом мы сможем найти и перечитать этот ответ.
3: Да,
1: 74-й вопрос, да. Действительно, там, в конце концов, разделяют два состояния. Состояние бесконечности, он и его имя единое, свет и кли. Там вообще не говорится о творении, нет творения. Творение, мы начинаем с состояния Малхут мира бесконечности, когда она начинает чувствовать, что есть я, и я присутствую, как сказал Рав. Я что-то чувствую. Что я чувствую? Пока невозможно сказать, только воодушевление, впечатление, которое есть у меня. Ты хочешь тут что-то уточнить?
0: Это все время путает, что Рав объяснял, что состояние Малхут мира бесконечности до сокращения содержит в себе все. Если так, то после сокращения что добавляется к Малхут бесконечности? Нет добавки.
1: Все добавки — это только ее развитие. Если она чувствует уже совершенство, совпадение по свойствам, то больше нечего делать. Было желание Высшего сотворить кли и наполнить его, и привести к состоянию совершенства. Это было достигнуто там. Все, что еще может быть. Но там-то все и началось, что свет дал ощущение стыда, незавпадения по свойствам, ощущение унизительное, неприятное. Оттуда началось развитие, сокращение, миры и все эти состояния, которые проходят Малхут. Вплоть до нашего мира это спускается, потом она начинает подниматься, и когда она снова это обретает сознательно, то она действительно может прийти к совпадению по свойствам с Творцом и к совершенному состоянию.
2: Фанч.
3: Давайте задаем вопрос ему. Почему fallait-il qu'un espace soit établi avant l'apparition des mondes?
0: Мы не слышим перевод на английский.
3: Why a space should be established before the appearance of the world?
1: Почему пространство может быть основано до раскрытия мира Цилут?
0: Почему должно раскрыться место перед раскрытием миров? Хорошо, это не совсем то, где мы находимся. Но, в общем, вкратце, место — это желание. Желание, в котором потом что-то должно произойти. И тебе необходимо, чтобы было желание, и что-то в нем раскрылось. Мы учили сейчас, что все это развитие Малхут, развитие желания. Поэтому все эти этапы, сначала создается место, миры бия, потом создаются миры бия, то есть развитие в желании, это уже состояние в этом желании. И затем есть развитие этих желаний, этих миров, разбиение, исправление и так далее. Рав всегда приводил пример, что Вселенная — это тоже место. То есть есть какое-то желание, да? Но внутри него происходят разные вещи, разные процессы. Это то, что происходит внутри места, то есть внутри этого желания и его развития.
1: Да, спасибо за вопрос. Женщины Китая.
4: Gracias, amigo. Buenas noches. El hecho de que el deseo se reconozca a sí mismo en la fase 4, ¿esto le permite independizarse del Creador?
1: То, что желание получать, осознает себя в четвертой стадии, это позволяет ему быть независимым от Творца? Да, это постепенно приводит его к ощущению независимости. Мы слышали объяснение Рава. Это как младенец. Постепенно он начинает с маленького ощущения «я» и «я есть». И в соответствии с изменениями, в соответствии с его развитием, его решениями, которые оно принимает, решило о сокращении. Там еще не было достигнуто ощущение совершенства цели творения, он продолжает и так обретает постепенно независимость. Весь этот процесс — это процесс обретения независимости творением. Творение создано вне, снаружи, что-то отличное от Творца, а с другой стороны приходит к совпадению с ним по свойствам.
5: Здравствуйте. Говорят, что Малхут протянула линию из света, круглого света бесконечности. Как Малхут это сделал, и что значит линия относительно круглого света? Спасибо.
6: Кен.
1: Да, видимо, товарищ из Астаны спрашивает о том, что написано в начале второй главы. Вторая глава выясняет, как бесконечность, как свет бесконечности простер линию. Собственно, в чем разница между линией и кругом? Можно найти снова эти определения, мы их изучали уже. Линия и круг. Там есть определение круга, то, что мы вчера читали.
0: Вопрос 47.
1: Да, ответ на странице 33. Давайте прочитаем определение понятия «ка» в линии. Указывает, что есть в ней различение верха и низа, то, чего не было до него. И также указывает, что ее свечение сильно уменьшено по сравнению с прежними. Читаем еще раз. Что такое линия Кав? Указывает, что есть в ней различение верхней низа, то, чего до нее не было. И также указывает, что ее свечение сильно уменьшено по сравнению с прежним. Ее свечение очень сильно уменьшено по сравнению с прежним. Вчера мы читали определение, что такое верх, низ и так далее. На этой неделе можно посмотреть, что он говорит вкратце. Выше — это ближе к Создателю, ниже — это дальше от Создателя. Более-менее так он определяет понятие линии.
2: Игуль. Мау Игуль.
0: Игуль — это 41-й вопрос. Что такое Игуль, круг? Если нет различия вверх-вниз между четырьмя стадиями желания получать, оно считается круглым, оголь. И подобно круглой фигуре в материальном, где они различимы вверх и низ, и эти четыре стадии называются поэтому четыре сферическими окружностями, одна внутри другой, так что невозможно распознать и различить между ними состояние верха и низа. Мы слышали объяснение, что единственные вот эти различия, которые есть в кругах, это относительно центра, малхут. Но в самом круге нету понятия верх-низ.
1: Да, дадим возможность Киеву один спросить.
0: Киев.
7: Так, товарищи, дякую, товарищи. Тут вот питання щодо скорочення.
0: Спасибо, товарищи.
7: Як ми робимо скорочення від того, що
0: вопрос по поводу сокращения. Как мы производим сокращение? Не от того, что нам плохо, от того, что далеки от Творца, а не по другим причинам.
1: Мне кажется, что Роня об этом спрашивал в начале урока. Как мы принимаем такое решение, почему произошло сокращение? Но прежде всего, вкратце, тут говорится снова о Малхут Мире Бесконечности, почему он это делает по причине украшения, то есть она, да, хочет быть ближе к Создателю, хочет быть с ним в совпадении по свойствам, а как мы это делаем? Мы изучаем этот процесс, видим, слушаем объяснения Рава, видим, какие у нас есть возможности, и должны действительно сделать этот выбор. Надо подумать, почему нам надо сделать сокращение. Потому что хотим избавиться от плохого ощущения или потому что хотим быть ближе к свету.
0: А сейчас мы перейдем к очень радостному сообщению, к тому, что происходит сегодня, верно, Орен и Гилад?
1: Да, сегодня вечером мы будем в Хайфе. И в Хайфе мы поговорим о том, что значит быть одним, единственным, какова уникальность человека, и поговорим об этом на особой лекции, которая предназначена для жителей Севера и всех наших товарищей, как стареньких, так и новых, как те, которые отдалились и хотят сблизиться, или те, которые учатся виртуально, но хотят присутствовать на физической встрече, посидеть вместе, есть вместе, петь вместе, проводить семинары вместе. Поэтому будет лекция об уникальности человека. Разумеется, на основе Бальсулама будут клипы, будут объяснения нашего Рава, и будет чудесная атмосфера. И все это сегодня в зале Альмог, там, где была раньше гостиница «Меридиан», прямо на берегу моря, в южной части Хайфы. Замечательное место, я там был много лет назад. И там будет замечательное настроение, и все группы Севера помогали организовать эту встречу. Поэтому все, кто могут, приглашены приехать. И это возможность пригласить новых людей, которые будут спрашивать, которые спрашивают нас, что такое наука каббала, что вы там изучаете, почему вы учитесь, чтобы они пришли и почувствовали это. Мы можем говорить что угодно, но в конце концов, когда человек приходит в место, где есть много отдачи, любви, света, свет там действует, это то, что чувствует.
0: Подготовим себя в течение дня к раскрытию Творца творением. Выхаем. А закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы изучаем урок Рава от 11 августа 2002 года, который основан на статье «Что означает Шхина свидетельствует об Исраиле в духовной работе». Это находится в трудах Рабаша, второй том, 1140 страница, у нас 32 минуты в распоряжении, 33 минуты для чтения статьи. Пожалуйста.
1: Мау ашхина и эдут аль Исраэль баавода.
2: Что означает «Шхина свидетельствует об Исраэле в духовной работе»? В книге Зоар сказано: руководителю для Шушан свидетельство. Сказал верный пастырь: Шушан свидетельство — это свидетельство Шхины, которое называется Шушан свидетельство. Поскольку это свидетельство пребывает перед над нами и свидетельствует о нас перед царем. И это святая помощь для нас, которую нужно восславлять восхвалениями. Поэтому она называется Шушан свидетельство. Сказал верный пастырь, она называется Шушан свидетельством, поскольку Шхина есть свидетельство для Израиля, которые являются ее органами, а она — душой их. Она есть помощь с небес, ведь о ней сказано, а ты услышишь с небес. Это святая помощь. Надо понять, почему Шхина называется Шушан, о чем нам говорит этот цвет Шхины. И еще надо понять, что означает, что Шхина свидетельствует перед царем. Свидетельство должно быть согласно увиденному, а не согласно услышанному. В таком случае надо понять, какое видение должно быть здесь, скажем, у Шхины, которая свидетельствует о нас согласно увиденному. Известно, что в работе Творца есть две ступени, противоположные друг другу. Первое. С одной стороны, мы учим, что цель творения — насладить творение. По этой причине Творец создал в творениях желание получать наслаждение и удовольствие. Согласно мере стремления к чему-то, в этой мере измеряется ощущение наслаждения. Получается, что цель творения была в том, чтобы творения насладились от этого мира. То есть, что было создано желание получать наслаждение, и творения наслаждались бы. То есть, вся цель была в том, чтобы творения наслаждались. С другой стороны, нам говорят, что нельзя получить ради личной выгоды, то есть, что не сделает человек что-то в мысли, разговоре или действии ради личной выгоды. Надо, чтобы человек заботился о том, чтобы все делать ради небес, а не ради личной выгоды, что на самом деле против цели творения. Ответ. Дело в том, что человек хочет работать ради пользы Творца. Но не потому, что Творец хочет, чтобы работали ради Него и давали Ему что-то. Это исправление ради для творения. Как сказал Святой Ари, что для того, чтобы показать совершенство Его действий, то есть, что это действие доброе, творящее добро, чтобы творения наслаждались, чтобы это наслаждение было совершенным, чтобы не ощущали стыда. Поэтому сделано сокращение и скрытие на благо и наслаждение, которое Творец хочет дать. Но это только если у них будет намерение ради небес, что означает, что Творец насладится тем, что выполнит его желание и получит от него благо, потому что он этого хочет. И тогда, само собой, исчезнет стыд, который исходит из-за различия по свойствам, поскольку существует правило. Каждая ветвь хочет уподобиться корню. И как Творец отдающий, так и нижний. Когда отдают, должен наслаждаться. Когда нижний хочет получить, то стыдится. Поэтому сделано исправление на желание получить ради личной выгоды, что исходит со стороны творения. Человек должен сделать на желание получить намерение ради отдачи. Но когда человек хочет выполнять Тору и заповеди с намерением, что это даст ему желание делать все ради доставления Творцу, а это желание против природы человека, ведь он создан со стороны природы с желанием получать только ради личной выгоды. Поэтому, когда человек хочет выполнять добрые дела, чтобы благодаря им, то есть с их помощью, у него была бы сила для намерения ради отдачи, а не ради личной выгоды, тогда желание получать для себя, что в теле человека называемое грешник, кричит: «Зачем вам эта работа?» И каков ответ на этот вопрос? Ответ приводится в пасхальной Агаде. Грешник что говорит? Что это за работа у вас? У вас, а не у него. А поскольку он выводит себя из общества, он отрицает главное. И ты тоже притупи его зубы. Этот ответ очень трудно понять. Он задает вопрос, который хочет понять. Почему мы собираемся отменить желание получать, которое является желанием, которое Творец создал в нас? Мы должны дать ему ответ, поскольку он спрашивает, согласно его разумению, что он прав. Если так, то почему сказано «притупи его зубы»? Сказал мой отец и учитель, что он спрашивает, что это за работа? То есть зачем нужно работать ради пользы Творца, а не ради собственной выгоды? На это нечего ответить. То есть дают человеку ответ на то, что он спрашивает, чтобы понял согласно своему разуму. И здесь нельзя ему дать понять, ведь он спрашивает о том, что будет с желанием получать, если он будет работать ради отдачи. Получит ли он что-то потом, после того, как захочет отдавать? То есть, если бы мы могли сказать, что ты отдавай, и в награду за это получишь потом, сможешь потом получить. Выходит, что это называется «отдавать ради получения». А это означает «лолишма». Поэтому в то время, когда человек хочет идти лишма, то есть отдавать ради отдачи, ему нечего ответить. И это означает притупить ему зубы. То есть ответ в том, что должны идти силой. То есть силы выше разума. Потому что внутри разума правда на стороне грешника. Это означает «притупи его зубы». И говорит, что человек не может победить грешника за один раз, а это работа в падениях и подъемах, пока человек не удостоится победить его и принять на себя небесное правление веры выше разума. Поэтому Малхут называется Шушана или Шушаним, или Шушан. Названия всегда дают по событию, и поскольку не удостоится небесное управление без того, что притупи его зубы, поэтому правление Малхут называется Шушана по действию. Из сказанного следует, что Шушан, роза, означает состояние «притупи его зубы», поскольку нечего ему ответить на его вопросы. Надо идти силой, то есть по принуждению. Несмотря на то, что зло, то есть желание получать для себя, не согласно. Это означает бить, то есть воевать самому с собой. А когда человек говорит своему злу, что стоит служить великому царю, и не нужно никакой оплаты, а только потому, что он велик и правит всем, то есть по причине величия Творца. И человек должен быть доволен тем, что служит великому царю. Тогда зло его говорит ему: «Как ты можешь служить великому царю, если ты ощущаешь величие Творца, и поэтому ты говоришь, что стоит ему служить?»
1: В
2: таких состояниях иногда человек не способен себе представить никакого величия Творца, а он ощущает незначительность святости, которая находится в категории «шхины в изгнании» или «шхины в опрахе». То есть он не ощущает никакой важности царя. Наоборот, к нему приходят картины, которые отдаляют его от работы Творца. Настолько, что иногда он хочет даже забыть о работе Творца, потому что когда он хочет вспомнить о работе Творца и не получать никакой оплаты за нее, а сама работа будет для него целью, это можно сказать в то время, когда человек ощущает вкус в работе. Поскольку он это ощущает, то это обязывает его продолжать работу, и он не нуждается ни в какой оплате. Но что человек может сделать, когда он собирается начать работу на отдачу, и он говорит, что он не желает никакой оплаты за эту работу? Если у него нет никакой оплаты, тогда что его обязывает? Ради чего он сможет работать? Что работал с радостью от того, что получит потом большое вознаграждение? Ведь он работает не для ради получения вознаграждения. И работать ради великого царя? Он же этого не чувствует. Если так, то как человек может выполнять действия без какой-либо радости? А говорят ему, чтобы работал насильно. То есть, когда тело не согласно. И это означает «притупи его зубы». Но откуда человек может взять силы, чтобы выполнить действие ради отдачи? И даже если он преодолевает себя, он не может выполнить эту работу в радости. То есть работа, которую человек выполняет, делается таким образом, что человека схватили, и он вынужден работать. И каждый раз он говорит: может быть, есть какой-то способ сбежать отсюда, чтобы работать не для других. И вся его радость в том, что он смотрит на часы и видит, что еще немного, и он освободится от работы. Получается, что во время работы он полон страданий от того, что должен работать ради других, а не ради себя вообще. Это как хозяин может видеть, как служат у него работники, которые плачут во время работы и говорят: «Когда придет время, чтобы я смог освободиться от работы?» И человек спрашивает себя: «Разве Творец хочет, чтобы мы работали ради Него по принуждению?» Ощущается, что человек далек от Творца. То есть не ощущает любви Творца. Человек во время работы, когда должен любить Творца, смотрит на себя и не знает, что вдруг стало с человеком. То есть вместо работы ради небес, которую человек должен был ощущать во время работы, когда он работает ради небес, он ощущает приближение к Творцу. То есть, что каждый раз у него будет желание еще больше приблизиться к Творцу. А сейчас, на самом деле, наоборот. То есть, каждый раз он чувствует, насколько чувствует удаленность от Творца. Действия, которые он выполняет, отталкивают его. И он чувствует, что каждое действие как будто его отталкивает наружу. То есть, что ему не дают приблизиться и почувствовать важность Торы и заповеди. Чтобы у него был немного вкус в этих действиях. Но наоборот, как будто бы между ними образуется расстояние. И ему кажется, что как будто бы не может один выносить другого. И все его действия, которые он выполняет насильно, как бремя и нагрузку. И он думает всегда бежать от этих состояний. Но иногда ему некуда бежать, только уснуть. То есть только во сне он находит вкус. Но он задается вопросом, почему это на самом деле так? То есть у человека есть вопрос, почему ему так достается? И такова Тора и награда за нее? Разве потому, что начал истинную работу, ради того, чтобы прийти к работе на отдачу, чтобы все было ради небес. Поэтому его отталкивают от этой святой работы.
0: Почему, когда работа была как у всех, то есть увеличивает добрые дела, а о намерении ради небес он вообще не задумывался и был доволен своей работой, как и все, когда думают только о делах, а не о намерении. У него был вкус в работе и молитве. И он знал, что молится Творцу, и Творец слышит его молитву, и у него были силы продолжать молиться. И он никогда не смотрел, когда молился, слышит ли Творец его молитву. То есть у него не было никакой критики своих действий, и он шел, наивно полагая, что все в порядке. А сейчас, когда должен был подняться на 40 ступеней святости, поскольку хочет работать ради небес, чтобы приблизиться к Творцу, то, что у него есть сейчас, это отдаление от того места, где он должен был приблизиться. Истина в том, что мы должны верить верой мудрецов, не следовать за разумом человека, а только надеяться на то, что сказали нам мудрецы. И мой отец и учитель сказал, что человек должен верить, несмотря на то, что он не видит этого, что это так. Но человек должен верить, что Творец слышит молитву, как сказано, «Ведь ты слышишь молитву всех уст». И поскольку человек просит Творца, чтобы приблизил его, поэтому Творец хочет дать ему истинное приближение. То есть, чтобы дал человеку благо и наслаждение, что и было желанием Творца. Это называется целью творения. И поэтому Творец готовит для него эти келим, называемые потребности, желания. И согласно тому, что мы видим, нет более трех вещей. Первое. Человек понимает, что если он хочет быть работником Творца, то должен смирить себя и не наслаждаться ничем, и тогда он станет служителем Творца. То есть за это он получит вознаграждение в этом мире и в будущем мире. Второе, что он понимает, что он должен достичь ступени, когда будет выполнять действия ради пользы Творца. То есть, что все его действия будут ради небес, и он довольствуется этим. Третье, что человек должен достичь цели творения, которая заключается в том, чтобы творение получили благо и наслаждение, а не отдавали. Потому что вопрос отдачи, когда должны доставлять наслаждение Создателю, это только исправление творения. Из сказанного поймем то, что спрашивалось, почему, когда человек просит Творца, чтобы дал ему отдающий килим, он получает сверху большие получающие килим, чем большие получающие килим, чем были у него до его просьбы об отдающих килим. Ответ. Об этом говорилось в предыдущих статьях. Если бы человек немедленно получил отдающий килим, то есть у него была бы возможность преодолеть маленькое желание получать, то он довольствовался бы этим, и его желание получать осталось бы неисправленным, поскольку не было бы раскрыто в человеке, что он может просить силу преодоления. Означает, что то, что человек видит, когда просит о силе преодоления маленького желания получать, и ему дают за это большее желание получать, это не то, что человек думает, что прежде у него было маленькое желание получать, а потом ему дали сверху большее желание. Сказано в Зоре о написанном, извещает его, что прегрешил, и спрашивает, кто извещает его, и отвечает, Творец извещает его. Объясни. Творец дает ему понять каждый раз в большей мере, насколько велика сила желания получать, с которым человек рожден. Как сказано, у входа грех лежит. То есть сразу при рождении он родился во всей своей мощи. Поэтому он называется «царь старый и глупый». Но человек не должен знать величину желания получать. А раскрытие силы желания получать происходит постепенно. То есть зло должно быть сбалансировано добром, которое есть в нем. То есть сколько сил человек прикладывает, чтобы отменить свое желание получать, в этой мере ему раскрывает его свыше. И как мы выяснили выше, грешникам злое начало кажется тонким волосом, а праведникам злое начало кажется высокой горой. Объяснение. Добро и зло должны быть уравновешены, как сказали мудрецы. Всегда должен видеть себя человек наполовину хорошим, наполовину плохим. Потому что в мире они существуют вместе. Смысл в том, чтобы был выбор, что решить. Находим, что зло существует в человеке, но зло проявляется в нем в зависимости от величины его добра. Поэтому, когда человек начинает продвигаться по линии истины, тогда раз за разом начинает проявляться в нем зло. И вот каждый раз, когда человек ощущает проявление в себе зла, нечего ему делать, как только просить у Творца, чтобы помог ему. Как написано, злое начало человека побеждает его каждый день. И если Творец не поможет, ему не выстоять. Выходит, что у человека нет сил преодолеть свое зло, а только Творец должен ему помочь. Но необходимо знать, что это тоже исправление. То есть человек не может преодолеть зло без помощи свыше, и это сделано специально. Ведь если бы человек был способен самостоятельно работать ради отдачи, он остался бы в малом состоянии. То есть не было бы у него желания подняться по ступеням святости, чтобы постичь Тору, в которой скрыто благо и наслаждение, которое Творец пожелал дать творениям. Ведь если человек чувствует себя нормально, то у него нет потребности в Торе. Но если он не может преодолеть зло, и поэтому не может получить наслаждение, и он видит, как зло властвует над ним, и у него нет опоры в святости, то как же он может получить наслаждение? И тогда, в мере его преодоления, он лучше видит истину, что нет у него никаких шансов выйти из-под власти зла. И когда он просит помощи у Творца, то просит от всего сердца. Более того, он зачастую отчаивается и нуждается в еще большем преодолении, чтобы идти верой выше знания, что Творец действительно сможет ему помочь. Находим, что благодаря тому, что человек преодолел себя и попросил помощи у Творца, то, чем ему помогают, как говорится в Зоре, святой душой, каждый раз помогают ему большей подсветкой. В этом причина того, почему человек не может выйти из-под власти зла своими силами, а только Творец должен помочь ему. И благодаря этому раскроется наранха его души. Объяснение предыдущих вопросов. Первый. Почему называется Шхина Шушан Роза? Второй. О чем Шхина свидетельствует о нас перед царем? То есть, о чем она должна свидетельствовать? Третий. Что означает, что Шхина называется помощью с неба, как сказано, и услышишь ты небеса. Итак, Шушан — роза. Она называется так потому, что нельзя купить небесное правление, веру выше знания, иначе как только тогда, когда грешник приходит и спрашивает, зачем вам эта работа? И он желает получить разумный ответ, что ему будет за то, что он станет работать ради небес, а не для своей пользы. И тогда ему нечего ответить внутри разума, ведь согласно разуму, он прав. Как сказано, поскольку отделил себя от общества, уже отрицает главное объяснение. Поскольку он отрицает главное в исправлении, что сделано для того, чтобы не было стыда во время получения блага и наслаждения, получается, что Творец не нуждается в том, чтобы работали на Него, а то, что мы должны работать ради Творца, это для нашей пользы. То, что благодаря этому исправлению мы избавимся от стыда, в этом он сомневается. Поэтому ничто не поможет ему понять это, но необходимо идти против воли, насильно, что называется, притупи его зубы. Работа Это вещь постоянная, поэтому сказано много раз «притупи его зубы». Поэтому небесное правление называется Шошан или Шошана, согласно сказанному «притупи его зубы» — «шинаем». Почему же Шхина свидетельствует о том, что мы в порядке? Где она это видит? Ответ в том, что она помогает нам. Ведь Малхут называется помощью свыше. Объяснение. Малхут сама дает свою помощь. Как сказано, пришедшему очиститься помогают. Если это так, то она может свидетельствовать о нас, что мы в порядке, потому что она помогла нам в этом. А для чего она должна свидетельствовать? Это можно объяснить так. После того, как человек удостоился небесного правления, то есть может выполнять свои действия ради отдачи, он должен удостоиться уровня Торы, называемого Зерам, царь. Об этом она должна свидетельствовать, что он уже достиг ступени небесного правления и поэтому заслуживает сейчас уровня Торы, называемого именами Творца, что и является целью творения.
3: На самом деле мы должны следовать вере мудрецов, а не разуму, как мы понимаем. Полагаться на то, что сказали мудрецы. Вот Бааль Сулам сказал, что человек должен верить, несмотря на то, что не видит, что это так. Но человек должен понять, что да, Творец слышит его молитву. Как сказано, ты слышишь молитвы всяких уст. Поскольку человек просит у Творца, чтобы приблизил его, поэтому Творец хочет дать ему истинное продвижение, то есть дать человеку благо и наслаждение, то, что в желаниях Творца дать. Это называется целью творения. И поэтому Творец готовит ему для этого келим. Келим называется потребностью хисарона.
0: Да, Творец не отчаивается в нас, а каждый раз все-таки хочет, несмотря на то, что мы приходим, и злая половина ищет добрую половину, и все время ищет возможности, и мы совершаем свою работу, и Творец каждый раз создает правильную ситуацию, чтобы мы могли слышать его, верить верой мудрецов и совершать правильные действия, которые на самом деле приводят нас к подобию свойств с ним.
2: То, что явно в этой статье, то Рабаш хорошенько напоминает нам, что в конце все должно привести человека к молитве. Молитва — это действие и потребность того, чтобы Творец помог. И путь, он не соответствует нашему разуму. Ежедневно нужно привлекать свет, войти в то, как ведут нас каббалисты. И, в общем, Творец должен выполнить действие, вывести из желания получать.
0: Да, поэтому единственная молитва — эти вера, высшие знания, держаться десятки — это «притупи его зубы». И так можно справиться с желанием, и понятно, что прийти к молитве к Творцу.
2: Перейдем к уроку с Равом. Мы прошли статью из третьего тома «Шлавей Сулам». 258 страница. Что означает «Шхина свидетельствует об Исраиле в духовной работе»? Цель творения — насладиться творенных. И человек не понимает, почему он должен идти к чему-то хорошему, хорошему ощущению, к хорошей жизни, даже в этом мире, тем более к тому, что обещан мир будущий, вечная жизнь, постижение, ощущение совершенства, вечности. Почему он должен идти таким тяжелым путем? Творец. Пусть бы все сделал согласно своему замыслу, насладиться творенных. Как получается, что замысел творения насладить сотворенных содержит условия, что нужно тяжело работать, прилагать усилия, преодолевать много чего, проходить страдания тяжелее смерти, вся жизнь, которая не жизнь и не смерть? Для чего все это нужно? Все это необходимо, потому что творение, то, что находится вне Творца, не может прийти до уровня Творца, иначе. И только лишь ступень, на которой творение становится подобным Творцу, может называться совершенством и вечностью. То есть творение не может прийти к ступени как Творец, если не приходит к ней с противоположной стороны. То есть сначала быть противоположным Творцу, всей своей природой, полностью всеми мыслями, всеми желаниями быть в противоположности, и затем приходит к подобию по форме. Из-за того, что желание получать противоположное Творцу, это хиссарон быть как Творец, вот такое желание получать, если получит, напрямую наполнение, оно тут же перестанет ощущать наполнение, оно сразу перестанет ощущать наслаждение. А ты продолжаешь идти к цели. И раскрывается тебе сейчас еще больше кли. То есть и так уже находишься в бесконечном кли. Но раньше ощущал, допустим, 20%, а теперь тебе дают почувствовать 25%. Так вот эти 5 дополнительных процентов — это самая тяжелая, грубая часть от предыдущего кли. Потому что раскрывается тебя всегда от легкого к сложному, к тяжелому. Получается, что человек вдруг обнаруживает, насколько кли его плохие. То есть мое кли — это и есть я. И вдруг мне показывают, насколько я еще хуже, еще грубее, более грубый, черствый, ленивый. То есть все противоположно окружающему свету, который уже мне светит. Получается, что в награду за хорошие действия я получаю плохое состояние. Ты человек получается вообще весь в смятении. Он не понимает, что происходит. Он так хотел.

0: Конечно, тогда он уже заранее чувствует, он предчувствует, что, что будет потом, когда он пройдет такое состояние, когда придет раскрытие его килим, которые сейчас раскрываются как плохие. То есть тогда он уже живет в будущем. И тогда он рад, как пишет Бааль Сулам, я рад раскрывающимся грешникам, потому что у грешников, которые еще не раскрылись, как бы надежда равна нулю, пишет в письмах об этом. Но это приходит только из опыта, когда он уже понимает и знает весь процесс. Он уже привык ко всем этим падениям и подъемам. Тогда он все это принимает с пониманием. Кроме того, что с пониманием, с радостью. Несмотря на то, что чувствует плохо, с ощущением ты ничего поделать не можешь. В любом случае, это ощущение бессилия, как пишет об этом Рабаш, хочешь только спать. Просто если бы была возможность принять какую-то таблетку и проспать полгода, с удовольствием бы принял и отключился, пока все не пройдет.
1: Так,
0: человек опытный, то, что называется видящий нарождающееся, то, что выйдет из состояния рождения, получается, что он видит результаты этого новорождения, тогда он рад.
2: Оно же не чувствует, что ему плохо. Чувствует хорошо. Почему именно это?
0: Каждый в нашем мире чувствует себя плохо. Проблема лишь в том, что люди чувствуют себя плохо без связи с целью. А тут у тебя появляется ощущение, что вместо того хорошего, к чему ты бежал и ради чего действовал, и прилагал бы усилия, и то, что пообещали тебе, что тебе будет хорошо в духовном, там, не знаю, что может, небеса раскроются, ангелы к тебе придут, не знаю, как ты себе представлял духовное. Вместо всего этого ты получаешь противоположное. Нет большего разочарования, чем такое. Получается, что человек просто он подавлен, отчаивается. Я тоже все помню. Во мне это живо до сих пор. Помню свое первое падение. Это вообще не понимал, где я нахожусь. Такая темень. И до этого я был не особо счастлив во всех поисках своей жизни, но чтобы настолько. Значит, просто такой как блок. Просто что, куда ни посмотри, где ни повернись, чтобы найти хоть какую-то каплю наслаждения для жизни, чтобы внутри зацепиться за какую-то картину, хоть за что-нибудь. Вообще ничего.
2: Ты когда-то ощущаешь развлечение в своем «я», в своем желании получать против окружающего света?
0: Не знаю про окружающий свет и свое желание получать. Я тебе описываю состояние. Человек начинает и проходит такие состояния, он не знает, откуда это приходит и что происходит. В нем появляется разочарование именно относительно пути. И месяц назад, еще до того, как он, допустим, пришел в Каббалу, он тоже разочаровывался в этой жизни. Для чего же он к нам пришел? А когда уже находится тут у нас и слышит, что тут можно найти что-то хорошее, можно что-то приобрести не так, как раньше, когда он терял во всем. Так вот он увидит, что и тут тоже, здесь еще хуже. Там были разочарования, так он перескакивал от одного ко второму, от второго к третьему. Он как-то все время мог убежать от отчаяния через то, что наполнялся чем-то другим. Что все плохо на работе, пошел с ребятами в бар развлекаться, футбол, там, не знаю, что-то. Что-то в жизни всегда оставалось. А тут отсутствие наполнения в духовном кли, которое начало происходить, оно больше, чем все в килим этого мира. Тогда человек чувствует, что у него в жизни вообще ничего не остается. Там он где-то по мелочам отчаивался, но всегда все-таки оставлялись возможности чем-то себя оживить. А тут не остается ничего. Просто лечь, не двигаться. Если можно, просто отключить

0: остается и ждать. Может, пройдет. Что значит «может, пройдет»? Просто не чувствовать себя. Так вот, соответственно, человек должен пройти много таких состояний, приобрести много опыта, чтобы понять, что все эти состояния — это добавление келим. Тебе нужно кли все больше и больше. И тебе нужно, соответственно, много сил. И вот когда ты видишь, что вся эта черная тоска на тебя наваливается, дается тебе это все лишь по твоим силам. В следующий раз ты продвинешься чуть больше, потом еще больше сможешь преодолевать чуть, и снова падать. Сказано, тысячу раз упадет праведник и встанет вновь. Так и сказано. Так что делать? Ты в итоге приобретаешь огромное кли, но ты еще не знаешь, ты не знаком с ним. Потому что ты в процессе, как тебе кажется, становишься все слабее. Тебе кажется, что ты все более зависим от происходящего с тобой свыше. Ты словно марионетка, ты полностью беспомощен, нет никаких собственных решений, никаких собственных сил. И все это потому, что тебе раскрывают все больше и больше именно духовная кли, которая от тебя не зависит. Пока не превратится оно в большое кли, и ты не почувствуешь, что ты целиком находишься под властью Творца. Жизнь и смерть по-настоящему в руках Творца. И это хорошо, радуйся этому. То, что твоя жизнь и смерть не находятся в твоих руках, а в руках Его. Путь, он не легкий и не короткий. Как он может быть коротким? Даже в нашем мире, чтобы чего-то достичь. Человеку нужно учиться. Он тоже должен что-то приобрести. Я иду в университет. Я учился с детства. Лет до 30 человек учится. Потом еще 20-30 лет тяжело работать, чтобы что-то заработать. Допустим, лет в 50-60 можно сказать, что чего-то достиг. Так это... обычно в жизни. И тогда потом еще 10-20 последних лет уже сидишь в кресле, уже двинуться не можешь, и как бы наслаждаешься жизнью. Так я спрошу, ты здесь хочешь приобрести вечность в бесконечных келим? Для начала нужно приобрести эти келим, потом нужно их исправить, и уже потом получить. Сам процесс, он в сущности похож на то, что происходит в этом мире. Но он может происходить, занимает не меньше времени, чем в этом мире, когда ты хочешь что-то приобрести большое и серьезное. Так в чем проблема? Проблема в том, что здесь, в обычной жизни, ты видишь, что собираешься получить. И в падении, и все, ты видишь все, что необходимо для того, чтобы чего-то добиться. Все прилагают усилия, все переживают разочарование. И это общая, как сказано, общая беда, половина утешения. На самом деле, где ты видел по-настоящему счастливого человека, если бы земное богатство было на самом деле, можно было обменять на духовное страдание, если бы это было так, мы никогда бы не приблизились к науке Каббала.
1: Как человек, который находится в состоянии, когда ему хорошо, может, что от него как будто зависит выбрать ускорение по сравнению с тем, что ему дают. Если человеку раскрывают его природу, и он чувствует себя в таком состоянии, о котором вы говорили, как он сейчас может ухватиться за ускорение?
0: В состоянии падения человек вообще ничего не может почувствовать и ничего с собой поделать не может. Только если он заранее не определил для себя какие-то распорядки, наладил связи с товарищами, тогда он... может хоть что-то, на что-то способен. А если нет, то нет. Если он знает, хочу я того или нет, например, должен идти работать на кухню, значит, он встает и идет, то этим он уже продвигается. Если он знает, что сейчас должен что-то переводить или что-то готовить с учебных материалов или пойти преподавать, он делает это, и это ему помогает продвигаться. Но если у него не будет никаких обязательств, так он будет, он лежит дома, ничего не поделаешь. Или он придет и вот будет сидеть на уроке, просто место занимать. Но в любом случае нужно определить какие-то рамки. Рамки имеются в виду, что я обязан жить по расписанию, и во время падения, в состоянии падения. Мы не находимся во внутренней духовной работе, поэтому должны действовать в соответствии с временами этого мира. Я знаю, что я должен в 3 часа встать, пойти учиться, в 6 утра должен встать, поесть, потом, может, отдохнуть, потом или сразу идти на работу. После работы иду преподавать или должен какую-то еще сделать, выполнить работу в центре и так далее. Я должен действовать по расписанию. Поэтому нельзя, чтобы в нашем мире просто оставалось бы пустое время, которое было бы никак не организовано. Это нехорошо. Это рамки. Что такое хишена? Это и есть рамки?
1: Хишена называется, когда человек старается собственными силами, организовывая что-то для себя, прикладывать усилия, чтобы идти с большим темпе исправления, чем страдания вынудят его. Хишена или бито? Ускорение или в сроки означает, сколько времени мне потребуется в каждом состоянии, чтобы понять, что это состояние, оно целенаправленно. Целенаправленно. И что из него я должен подняться к цели. Осознание состояния, любого состояния, неважно, как подъемы, так и падения, отчаяние, разочарование, неважно. Хорошее состояние, как бы в ощущении, или плохое, неважно, какие состояния. Поймать себя на том, что это состояние ради цели, что я должен, благодаря тому, что я использую его, да? Чтобы продвигаться дальше к цели, для этого мне нужно выстроить систему, которая как можно быстрее приводит меня к такому осознанию. Это называется хишена, ускорение. Больше ничего у нас нет, что делать. Действия не совершаются нами. Мы только должны правильно усваивать процесс, который над нами происходит, не более того, да?
0: Келим растут благодаря плохому ощущению. Вот таких ощущений могут быть разные причины. Имеет значение, какие именно приводят причины приводят к таким ощущениям?
1: Духовное кли раскрывается благодаря предыдущей работе, предыдущему успеху. Ты справился с прошлым усилием на 10 килограммов, тебе отдают теперь груз 20 килограмм. Под этим грузом ты падаешь, ты не способен его нести, да? Тогда знаешь, как написано в Гмаре, ты должен позвать своего товарища, и твой товарищ должен вместе с тобой поднять твоего осла и снова положить на него поклажу. Осел падает. По закону Тору ты должен 3 раза поднять его, снова нагрузить, чтобы в конце концов осел понес этот груз и пошел дальше. Один человек не может, осла поднимают вместе с товарищем.
0: Есть причины?
1: Причина этого? Причина того, что вместо одного мешка тебе дают нести 2, в том, что ты стал сильнее, и ты способен это сделать. Только нужно помочь подняться, но сила уже есть. То есть не хватает мотивации.
0: Имеет ли значение, каковы причины?
1: нет другой причины, по которому человеку дают падение, кроме того, что он смог справиться с предыдущей задачей. А сейчас ему дают падение точно в соответствии с его величиной сил преодоления. Да.
0: Когда есть трудности в работе, настроении, есть ли какие-то последствия для тела, может, болезни?
1: В общем, состояние, которое проходит человек в радости, на подъеме или в грусти, в падении. Может быть, само падение от грусти из-за самого состояния, но одновременно радость от приближения к цели. Эти вещи могут существовать как бы одновременно, но поскольку они исходят от двух разных причин, да, мое состояние теперь плохое, но впереди цель, она хороша и светит издали, поэтому я уже могу определять свое состояние относительно этих двух измерений, да? По тому, как я ощущаю себя сейчас и по будущему состоянию. Может быть, что я одновременно и в отчаянии радуюсь. Если знаешь, что отчаяние является хорошим признаком относительно цели. И ты спрашиваешь, эти вещи могут прийти и приходят к нам как ощущаемые, да, в наших органах чувств, или могут влиять также на общее физическое здоровье тела. На самом деле тело от этого только укрепляется. Наше тело, животное, как от подъемов, так и от падений, только укрепляется. Оно никогда не повреждается, наоборот, в этом в итоге ты ему добавляешь жизнь. А у жизни есть две крайности. Как Бааль Сулам пишет о примере дыхания, когда есть сжатие и расширение, так же, как мы дышим, есть спад, есть подъем. Не может быть сжатие, после которого можно вздохнуть расширение. Это одно и то же место, которое все больше сжимается и расширяется снова и снова. Поэтому через эти подъемы и падения ты в итоге получаешь жизнь, Тору жизни, свет. Все ближе, окружающий свет все ближе, все ближе, пока не приходит во внутренний свет. То есть не может быть, чтобы духовный процесс, каким бы плохим он тебе не ощущался, причинил телу вред. Хотя во время падения ты можешь ощущать слабость, головные боли, неспособность функционировать, буквально тяжесть на сердце, ноги не идут, ватные, ты буквально весь разваливаешься на части. Да? А через 5 минут состояние поменялось, и ты уже как герой, будто ничего не было, ты не веришь, что было раньше, ты смеешься над своим прежним состоянием, пока не придет следующее, да? И все. А в итоге от этого тело укрепляется. Это та жизнь, для которой тело предназначено.
0: Да. Что называется успехом в прошлом состоянии?
1: Успехом в прошлом состоянии означает, что сейчас я получаю больше килим, большее падение. Что?
0: Что?
1: Преуспел в предыдущем состоянии, что я работал, вкладывал силы, прилагал усилия, учился во всем. По всей видимости, поскольку я делал все это, сейчас получил добавку кли для исправления, которая ощущается мной как падение. Мы существа ощущающие, мы ощущаем, что нам дают. Дают мне почувствовать кли, мне плохо. Дают почувствовать наполнение, мне хорошо. Вот и все.
0: А если не преуспел, то не будет падения?
1: Если не успел, падение не получишь, как неживой в святости. ты получаешь наполнение того, что все хорошо, и ты праведник, все делаешь правильно. Это ощущение остается у тебя на всю жизнь. Ты можешь танцевать все 120 лет, как бреславские хасиды, никакой проблемы. Потому что нет ни подъемов, ни падений. Все. Да.
0: Как знать, что ты действительно выполняешь правильную заработу? Человеку может показаться, что он много чего делает. На самом деле это не так. Ну, как вы сказали, можно учиться и 20, и 120 лет, но практически не выполнить задачу. Как человек может проверить в каждом из состояний то, что он делает, это то, что нужно?
1: Как человек узнает, выполняет ли он правильную задачу, то есть делает ли исправление, на самом ли деле, действительно ли его действие — это действие по отношению к исправлению? Может быть, он крутится, делает много шума, и это вообще его никак не сдвигает. Это как игра. Когда именно в том месте, где ты начал игру, там и закончил. Ничего нового не создал. А игра внутри себя осталась так. Просто хорошо провел свое время. Как знать, находимся ли мы в игре, или мы действительно действуем, исправляем себя, да? Каким-то образом приближаемся к цели. Опять самый ясный признак — это падение. Падение, которое приходит к человеку. Ощущение зла, которое человек получает, когда ему показывают, насколько ему плохо. Нет, как бы то, что мы получаем подъем, по сути дела, это тоже можно сказать, является признаком. Но это может быть от всего другого. Это может быть от того, что ты получил власть, что ты добился какого-то другого успеха, а тебе кажется, что это духовный успех. Падение — это надежный признак того, что ты продвинулся, и сейчас приобретаешь новое кли. Ты видишь, распространение света и уход его строит келим. И именно во время ухода света рождается кли. Понимаешь? Да.
0: Человек выполняет какие-то внутренние задачи. Что он внутри должен, как он должен настроиться, к чему стремиться. Ну, получилось, что когда человек выполняет эту задачу, к чему ему стремиться, как настроиться? Не просто, чтобы чего-то делал, вот пришло падение, значит, все нормально, ты преуспел. Но вот пока он действует, он может что-то добавить, чтобы это было не игрой, чтобы это все было по-настоящему.
1: Для того, чтобы мы никогда не можем. А что там за шум? Для того, чтобы не запутаться, и мы не можем сами определять, что такое падение, подъем, что полезно, а что нет. Человек должен устанавливать для себя распорядок. Бальсалам пишет об этом в одном из писем. Столько-то часов на одно, столько-то на другое. То есть пример. Он там дает пример тому, как должен быть устроен день, чтобы ты знал, что ты делаешь именно то, что нужно. Наши занятия более-менее выстроены по тому порядку, который был у Рабаши, и мы должны так идти, одна часть статья, потом еще полтора часа учения 10 сферот, и все, это учеба. Кроме этого, ну, как ты знаешь, нужно заполнить свое время еще тем, что ты находишься в распространении, преподаешь, а остальное время, когда ты физически не способен, но только твоя голова и сердце свободны, Может быть такая работа, что ты не способен быть свободным ни сердцем, ни головой, ни разумом. Скажем, ты работаешь на особой работе, которая полностью буквально захватывает всего тебя. Но сколько ты можешь оставаться свободным, там ты можешь добавить еще в этом свободном месте, которое есть у тебя в разуме или в сердце, работу свою, то есть связь с целью, и все время находиться в этом. Это то, что мы учим, что так нужно делать. В соответствии с тем, насколько ты захочешь это сделать, насколько подготовишь себя из этих состояний к уроку, и насколько во время урока, сейчас мы начнем изучать ТЭС, насколько ты в этом будешь более связан с целью, ради чего я учусь. Я учусь не ради того, чтобы знать, а чтобы прийти к чему-то, к исправлению. Ну что у тебя там за шум вообще? Тогда в соответствии с этим в соответствии с твоим намерением во время учебы, качеством усилия это называется, согласно этому ты продвигаешься, окружающий свет, который ты привлекаешь, зависит от качества усилия, от того, насколько материал, который ты изучаешь, ты хочешь, чтобы подействовал на твое исправление, а не просто наполнял твой разум. То есть насколько ты думаешь, для чего я живу, какова цель, как я исправлю себя, то есть как я приближу себя к цели, в чем заключается метод исправления, как учеба связана с этим, что я должен требовать во время учебы. Тогда, приходя на учебу, ты воспринимаешь ее как молитву, как место молитвы, то есть как место обращения к высшей силе, чтобы она исправила тебя и подняла тебя. Это главное. Весь окружающий свет приходит во время учебы. А проблема в том, что мы не очень-то продвигаемся. Посмотри, через полчаса, когда начнем учиться, увидишь здесь всех людей, половину спят, некоторые заснули серьезно, а несколько еще выйдут покурить. И в соответствии с этим и продвижение. Главное — подготовка к учебе и распространение, и все остальные вещи. В итоге являются подготовкой к тем полутора часам, когда ты изучаешь ТЭС. Да.
0: Изначальная цель, что мы вообще в этом мире для того, чтобы исправить себя, верно? Тогда Творец даст нам добро и наслаждение. Человек это помогает, потому что человек приходит изучать Каббалу, хочет учиться, достичь цели, и достичь он их может с помощью тысяч разных возможностей. Как это может помочь цели, если он может отклониться от цели?
1: То есть ты наконец-то пришел в своей жизни к решению, что должен достичь цели в жизни, иначе чувствуешь себя плохо. Ты приходишь сюда, действительно хочешь продвигаться, прийти к цели, и здесь ты видишь. С одной стороны, как бы тебе говорят, что есть путь, хороший путь, проложенный, ясный. Но как только ты начинаешь по нему идти, обнаруживаешь, что ничего не ясно, все запутано, каждый шаг внезапный, как будто бы случайный, ты вообще никогда не чувствуешь никакой ясности, ни сил, ни осознания цели, понимаешь, что именно делать, все как бы в воздухе, шатко. Почему это так? Специально это устроено таким образом, чтобы вывести человека из его эгоизма. Из желания получать его, чтобы он знал, что наполнение желания получать находится не в его руках, а в руках высшей силы. В итоге, если ты не понимаешь путь, это как раз естественно и хорошо, это именно является признаком продвижения. Но представь себя с другой стороны. Ты смотришь на себя сверху, со стороны Творца. Что нужно было бы делать с собой, с самим собой, чтобы привести тебя к цели? ты должен увеличить килим. Просто согласно объему, большое желание получать. Зачем большое желание получать? Для света. Ты не знаешь, что такое свет, поэтому тебе увеличивают желание получать, и ты уже оказываешься в растерянности. Что я хочу? Я не знаю, чего хочу, только мне плохо. Уже нехорошо. Если я не знаю, чего я хочу, мой разум тоже полностью отключен. Он не может работать. Разум мой работает только согласно желанию. Я знаю, это я хочу. И вот здесь я сейчас, как мне получить то, что я хочу? Я принимаю разные хитрости, делаю так и так, разберусь, я приду. Если я не знаю всего пути, если мне не ясно, чего я хочу, а разум становится настолько затуманен, вдруг я чувствую себя совершенно глупым, понимаешь, разуму не за что ухватиться, и в ощущении, это на самом деле, что делать? Ничего не поделаешь. Ты еще приобретешь много таких состояний в разуме и в чувстве. Это называется в разуме и в сердце, да? Пока это так называется. Пока не придешь к состоянию, когда будет полная зависимость от высшей силы, когда и твое желание, и цель, и путь к ней, и любое действие, все зависит от него. А кто я? Я лишь тот, кто это различает, и не более. Все делает Творец выше, согласно своему порядку, согласно плану, согласно все, что это заранее предопределено. А кто я? Я лишь тот, кто признает, что все так происходит. Но кроме того, что я признаю, что я просто так наблюдатель, как какая-то болванка, кукла, нет, потом я начинаю понимать, что у меня есть в этом. Но это уже после Махсома. Я начинаю ощущать и видеть, что у меня есть активная часть в этом, что я могу действовать вместо него в своем развитии. То есть в той мере, в которой я приобретаю, представь себе, в той мере, в которой я обретаю его кли, его силу, я уже не нахожусь внизу, внутри себя, я уже нахожусь внутри него, и тогда из него, сверху, я воздействую на себя и создаю себя. То есть я как будто работаю над собой сверху вместо Творца.
0: Человек должен понимать его?
2: Да, мне нужно понять его, поэтому и написано «познай Творца своего, служи ему». Нужно знать, не сразу, не полностью, а постепенно, но в той мере, в которой я обретаю знания о нем, его мысли, его цели, его силы, в этом мире я начинаю перенимать у него всю работу по управлению, по контролю, и начинаю управлять вместо него. Вместо него. То есть как бы из бессознательного состояния, из бездействия, из отчаяния, из слабости, вообще из ничего, я прихожу к состоянию, когда я становлюсь подобным ему, буквально вместо него управляю всем творением. Но по дороге действительно ощущается это, как ты говоришь, путаница, слабость, непонимание, полный аут.
3: Раскрытие зла — это относительно Творца? Есть какой-то первый этап, когда это раскрывается относительно товарищей?
2: Раскрытие зла относительно Творца, как оно проявляется относительно товарищей? Относительно Творца это раскрывается, ну, скажем так. Если это идет вместе, это раскрывается в хорошем темпе. но это раскрывается взаимно. То есть не может быть, что я плохой относительно Творца и не плохой относительно товарища, или наоборот. Это одно и то же. Бальслам пишет, что все, что находится вне человека, неважно, это может быть сосед, Творец, кто угодно, неважно кто. Если это находится вне меня, если это не направлено на меня, на наполнение моего кли, а находится вне меня, то для меня нет никакой разницы в том, кому это предназначено. Но если есть разница, значит, я чувствую, чтобы через него все равно наполнять себя. Поэтому благодаря тому, что действуют относительно товарищей, сразу видят, где находится относительно Творца. Все? Я не ответил?
3: Может быть такое состояние, что я раскрываю зло относительно товарищей, но все еще нет. Не ощущаю Творца. Такой этап возможен?
2: Конечно, я не могу еще связать то, что я нахожусь вместе с товарищами в каком-то определенном состоянии, скажем, плохом. Как-то не могу с ними поладить. И я не могу раскрыть, какая связь между этим и моим отношением к Творцу. На самом деле, не столь важно, что именно я чувствую относительно них. Важно, насколько я осознаю свои отношения. Ну, будем учиться.
3: Какие картины отдаляют человека от работы Творца? И как сказать, что это состояние дано ради цели?
2: Что?
3: Картины, фильмы?
2: Фильмы?
3: Картины. В статье это было. Как сказать, что это состояние дано ради цели?
2: Это относительно человека. От Творца ничего не приходит, чтобы отдалить человека от работы. Ты спрашиваешь, какие образы отдаляют человека от цели. Я бы сказал, мы говорим иногда так, что Творец хочет как бы отбросить человека, а человек все равно продвигается и все равно хочет быть ближе к Творцу. Но на самом деле это не происходит так. Происходит все это от одной силы — насладить творение. Человек все время получает свыше помощь. Но только эта помощь, она ощущается то, как что-то плохое, иногда как хорошее. Мы должны выстроить кли относительно света. И чем больше есть разница между черным и белым, между ощущением кли и ощущением наполнения, тем состояние более продвинутое. Нет ничего, что выбрасывает человека с пути. Даже самое плохое ощущение, оно не выбрасывает человека с пути. И человек не оставляет путь никогда из-за того, что ему дают такие трудности, разочарования. Он оставляет путь, потому что он отдалился от группы, и не получают от них сил, не получают от них поддержки. Только поэтому. А в одиночку нам изначально понятно, что мы сами не достигнем цели. То есть тот, кто не хочет соединяться с другими, не хочет действительно получать помощь от других и в соответствии с этим не хочет вкладывать себя, то он является просто чуждым элементом в нашей группе. Его нужно либо исправить, либо избавиться от него. Ничего не поделаешь. Бальсулам пишет, тот, кто не вкладывает, он вредит. Мы просто не можем измерить эти вещи. Поэтому мы оцениваем человека, он украл или не украл. Если не украл, то уже хорошо. Он пишет, что это нехорошо. Тот, кто не дает, он тоже крадет. В духовном это так. Поэтому так мы должны смотреть на себя в группе. И если не будет такого закона, то группа нас не продвинет. И вот эта наша лодка не приведет нас к цели. Она работает согласно духовным законам, а не материальным. В духовном тот, кто не дает, он ничего не делает, он вредит. В какой статье это было? Суть религии, да? Дарование Торы.
3: Вы говорите, что человек, по сути, оставляет путь не из-за состояния, которое ему дают, а только потому, что отдаляется от группы. Но иногда одним из состояний, которые проходит человек, является именно желание отдалиться от группы.
2: То, что человеку дают состояние падения, и в падении отдаляюсь от группы, я ничего не хочу видеть, это определенное состояние. Это не означает, что я отдаляюсь. Меня отдаляют тем, что сейчас добавляют желание получать. Это хорошо, это естественно, нормально. Но в состояниях, когда я могу действовать и не строю для себя хорошее окружение, в этом заключается моя свобода выбора. Построить для себя окружение, на которое я могу опереться, которому я буду отдавать, и в этой мере я могу получать от них силы. Без этого я не могу продвигаться. Не потому, что нужно окружение, а потому что это основное исправление, соединение душ. Мы не понимаем, насколько с помощью вот этой взаимной работы мы соединяем души. Это и есть главное исправление. Это не то, что средство достичь цели. И если можно с этим средством, да. Если нет, то нет. Это не средство. Это суть работы. Не то, что есть группа, слава Богу, я прошел весь путь, теперь не нужна группа, идите к черту, я уже рядом с Творцом, все. Нет, это одно и то же. Потом мы раскрываем, что Творец облачается в души, и наша связь с Ним возможна только через связь с остальными душами. Мы не можем воспринимать Творца, увидеть Его, почувствовать Его, иначе, чем через другие души, с которыми соединяемся. Поэтому возлюби ближнего своего — это великое правило Торы, это закон, который включает все приближение к Творцу. Он находится там. В народе моем нахожусь я.
3: Так что же действительно делать в таких состояниях, когда они приходят к человеку?
2: Когда я нахожусь в состоянии, когда я не могу терпеть никого, это падение, что поделаешь. Само состояние определяет, что я могу сделать, а что нет. Но в тех состояниях, когда я могу, я должен взять себя в руки, максимально отдавать. Никто не говорит мертвому, что он обязан работать, бегать и жить. Если из человека вышел дух жизни, то он вышел, и человек сейчас ничего не может. Оставь его, помоги ему понемногу, но когда он находится в подъеме, он должен максимально вкладывать в группу, как говорит Рэби. Это похоже на танец, когда один поднимается, другой опускается. А в общем, все в целом танцуют, радуются и поддерживают друг друга. И снова, группа — это не то, как нам кажется. Мы приводим такие примеры, но это не совсем как какой-то резервуар сил, как какая-то кладовка. Я положу туда силы, потом вы поможете мне. Сейчас я делаю для них, потом они сделают для меня. Нет, это не совсем так. Это намного больше этого, потому что здесь есть связь душ, и через них, и внутри них, и через ними я связываюсь с Творцом. Через них ко мне приходит окружающий свет. Сам человек, каждый из нас, это маленькая искра общей души, и он должен собрать вокруг себя все души, и каждый должен состоять из всех душ. На пути к цели есть период, который называется страдать страданиями общества. Тогда человек действительно берет души Адама Ришона, присоединяет их к себе и благодаря этому продвигается. Это очень тяжелая работа. Мы даже на собственном кли не можем выдержать подъемы и падения. А здесь речь идет о дополнительных кли. И ты не просто воспринимаешь их как есть. Ты что значит страдать страданиями общества? Сожалеть о страданиях общества. То есть это означает, что в этих общих падениях ты начинаешь раскрывать килим, и благодаря этим килим ты продвигаешься по сравнению с тем, что есть сегодня. Это в миллиарды раз больше.
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем в работу в десятке.
0: Человек оставляет путь только если он себя отдаляет от группы. И тогда он не получает от них силы. И глядя на товарищей, мы сразу видим, где мы находимся относительно Творца. И от Творца ничего не приходит, чтобы отдалить человека. Человек представляет себе, что Творец отдаляет его. Он все время получает помощь, и это иногда ощущается как зло, а иногда как добро.
3: Да, на нашем пути мы проходим состояние. И Рав дает практические советы, как человек может удержаться в пути и продвигаться. Я записал, что в состоянии падения человек ничего не чувствует, ничего с собой не может сделать, только если он заранее расписал себе различные распорядки, связи с товарищами, тогда он на что-то способен. Но если нет, то нет. Если я знаю, что хочу я или нет, но я обязан явиться на кухню и работать. Так я являюсь, работаю и с помощью этого продвигаюсь. Если я знаю, что я сейчас что-то должен переводить, готовить учебные материалы или идти обучать, то я это делаю, это помогает мне продвигаться. Но если не будет таких обязательств, то человек лежит дома и нечего делать. У нас есть группа, которая в тех условиях может реализовать все это, и именно в сознательном состоянии дать полную силу и внести себя, полный газ, внести себя в такие рамки, которые защитят, спасут и от любых состояний, которые приходят, и которые должны явиться, чтобы у человека появились новые килим.
2: Да, Рав сказал, что человек никогда не оставляет путь от того, что ему дают такие трудности и разочарования. Он оставляет путь, потому что он отдалил себя от группы и не получает от них силы, не получает от них поддержки. Только поэтому. А мы, нам изначально понятно, что сами мы не можем достичь цели. То есть мы все время возвращаемся к силе в группе, в объединении. Мы можем подталкивать себя еще глубже, продвигаться с помощью группы. Оттуда мы питаемся. И так мы поддерживаем друг друга в пути.
3: Да, это именно тот отрывок, о котором я хотел поговорить. В самом конце Творец делает все, чтобы мы продвигались и развивались, находились все время в молитве за товарищей, потому что там место, наше настоящее место нашей работы, и мы только все время использовали то, что мы подготовили для нас, подготовили в виде поддержки, состояние, которое уже действует на нас. Нам нужно только обратить внимание на то, что этот Творец посылает нам состояние, чтобы нас продвигать. Все время Творец нас продвигает.
2: Творец все время продвигает нас, никогда не выбрасывает человека. И никогда не хочет, чтобы человек вышел, прервал свою работу, Так просто реальность устроена, что есть два состояния в духовной работе, или они тебе расширяют келим, и ты чувствуешь новые келии. И это как раз-таки результат хорошей работы, что ты достиг успеха. Или это наполнение, когда ты заканчиваешь ступень, и все это через товарищей. И у нас есть все, чтобы продвигаться, радоваться. У нас есть вся поддержка друг друга, фронт работ, друг для друга. И каждый может говорить с Творцом через товарищей. И мы буквально в Бнебарух.
3: Насколько окружение критическое, важное для каждого, и в его связи с Творцом, и в распорядке исправления душ, и в том, чтобы проходить состояние, и в том, чтобы выходить из себя и реализовывать учебу. Столько много. В последней части Рав дал очень много таких особых бриллиантов, которые были там на уроке даже.

0: маленькие отрывок. Если из человека выходит этот дух жизни, сейчас он не способен, оставь его. Помоги ему постепенно. Но в то время, когда он находится на духовном подъеме, то он должен вкладывать группу максимум. И в этом вкладе в группу в другое время, собственно, ты там получаешь те силы, которые тебе, которых тебе не достает.
1: Добавляют еще один мешок, потому что есть силы, и нет возможности подняться. Для этого есть товарищи. Еще я записал, что отношения в группе — это исправление, с помощью которого мы соединяем души.
0: Идем к следующей части урока, до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Мы слышали сейчас на уроке, что мы начинаем сейчас изучать ТЭС, и насколько в этом ты будешь больше связан с целью, для чего я учусь. Я учусь не для того, чтобы знать, а для того, чтобы достичь чего-то, исправлений. И согласно этому, согласно твоему намерению во время урока, это называется качество усилия, согласно этому ты будешь продвигаться. Мы хотим помочь товарищам, чем действительно учиться легче, чтобы они были сосредоточены на намерении, чтобы смогли читать вместе с чтецами, с лекторами, с учителями и смогли находить материал в архиве, где это находится. Поэтому для этого сейчас мы начинаем серию объяснений. Это будет делать Асав. Он будет объяснять, как искать материалы в архиве, которые связаны с учением десяти сферот. Сейчас Асав начнет, будет еще несколько раз, пока мы не узнаем, как это делать. Пожалуйста, Асав.
2: Здравствуйте, друзья. Мы сделаем краткий инструктаж, чтобы все могли следить за текстом и находить тот текст, который мы читаем сейчас в учении десяти сферот. Нам понятно, что не у всех есть физическая книжка, и товарищи в мире, когда слушают урок на разных языках, используют дигитальный текст. Так в этом кратком инструктаже, пожалуйста, покажите мой экран. Вот, замечательно. Сейчас мы покажем, как искать текст, который мы читаем в Каббала Медиа. Начнем с иврита. Самая важная кнопка, с которой мы должны познакомиться, посмотрите на мою мышку, находится здесь, с правой стороны, сверху, и называется «Контент». Если вы помните наш краткий инструктаж, вот этот вот, запомните его. Правая кнопка «Контент». Можно ей управлять. Прежде всего, я вижу, где я нахожусь. Как мне знать, где я нахожусь? Болт. Вот я сейчас читаю первый том, первая часть, первая глава. Если я хочу дальше использовать навигацию, посмотреть, о чем говорят Хаим и Аарон, давайте перейдем к ответам о смысле слов и действий. А вот у меня появляется ответы на вопросы, можно двигаться вправо, влево, есть вверх-вниз, есть и вправо-влево. Давай вперед-назад. Давайте почувствуем пример. Допустим, сейчас на уроке говорится ответы о смысле слов. Давайте найдем 33-е определение. Я перехожу в таблицу ответов на о смысле слов и ищу 37 ламедзайн. Вот тут определение, которое мы вчера или позавчера прочитали. Итак, мы находим. А сейчас я хочу найти также и ответ, потому что мы вскоре почитаем ответ. Я перехожу, я снова возвращаюсь в оглавление. Нахожу ответы о смысле слов, и тут у меня еще нет тут ответа на 37, потому что пока что мы находимся на букве «Кав». Но у нас есть сверху и снизу страницы указателей «Пойти вперед и назад». И вот я иду вперед и нахожу ответ «Ламедзайн». Что такое «Мешулаш» — треугольник? Теперь объясним на английском и также все остальные языки. Так, и другие языки выглядят так же. Та же самая система навигации, только мы только все слева направо. Самая важная наша кнопка — это Table of Contents, оглавление, содержание. И снова мы видим bold, это там, где я нахожусь. Сейчас снова у меня первый том, первая часть, первая глава. И снова, если я хочу перепрыгнуть к вопросам о смысле слов и ответа в смысле слов, или там ответа в смысле свойств.
1: На английском вопросы и ответы, и на русском, кстати, тоже. Они уже вместе находятся.
2: Да, вместе. Вот посмотрите на мой экран. Хорошо, что

0: Если я напишу «таблица», то он найдет релевантные страницы, которые начинаются со слова «таблица». А и на иврите весь текст — это картинка, поэтому в нем нельзя искать. Поиск тут нерелевантный в случае иврита. В случае других языков перейдем снова на английский. Да, здесь есть кнопка поиска, видите? Это не поиск по содержанию, то, что находится здесь слева, а поиск на самой странице. Вот такое увеличительное стекло, иконка такая, я нажимаю на нее, и, допустим, я хочу найти сейчас слово «Малхут». Чтец прочитал его, и я хочу найти, где мы находимся. Вот он показывает появление слова «Малхут» на странице. В этом, собственно, все дело. Ну и главный способ искать, где мы читаем в «Каббала Медиа», это кнопка «Содержание». Нажмите туда, и дальше все получится. И как сказано, где мы находимся, мы видим первая часть, вторая часть, учение 10 сферот и так далее. Нет никакой проблемы, если вы только нажали кнопку «Содержание». Там вы себя найдете. Ну и вместе притянем свет. Да, спасибо, Асав. Это мы понадеемся, что это облегчит нам весь процесс поиска. Давайте перейдем к уроку в записи. Мы посмотрим девятый урок, первую часть. И отметьте себе принципы, о которых мы говорим, чтобы мы смогли ответить на вопросы. Записывайте вопросы, чтобы у нас было как можно больше возможности отвечать на вопросы сразу после части в записи. Мы сегодня начинаем вторую главу первой части, и давайте перейдем к уроку в записи. Итак, учение о десяти сферот, часть первая, глава вторая, сокращение и линия. Эта часть проясняет, что из света бесконечности протянулась линия света в миры, созданные и сотворенные вместе того сократившегося пространства. Еще раз. Выясняет эта глава, что из света бесконечности протянулась линия света в миры, созданные и сотворенные вместе того сократившегося пространства. Из бесконечности извлекло оно линию света внутрь пространства. И вот после сокращения, когда осталось место пространства и воздуха пустое и свободное, прямо в середине света бесконечности было уже место, в котором могли быть Эн-Ицалим и Невраим, создание и творение, Ицурим и Наасим. И тогда извлекло оно из света бесконечности линию одну прямую из круглого света его сверху вниз, и нисходит она и опускается внутрь этого пространства. Еще раз первый пункт. Из бесконечности извлекло оно линию света внутрь пространства. И вот после сокращения, когда осталось место пространства и воздуха пустое и свободное, прямо в центре, в середине света бесконечности, было уже место, в котором могли быть Неэцалим и Невраим и Ицурим и Наасим. И тогда извлекло оно из света бесконечности линию одну прямую из круглого света его сверху вниз, и нисходит она и опускается внутрь этого пространства. Первая сноска, она относится к слову, когда осталось место пространства. Не ошибись, думая, что вследствие сокращения света центральной точки было какое-либо изменение в бесконечности. Ведь нет исчезновения и замены в духовном, и тем более в таком высоком месте.
1: То есть предыдущая картина всегда остается, только есть добавление по поводу к тому самому творению, которое находится в новом состоянии, в его восприятии.

0: восприятие, а не то, что состояние изменилось. Только одно состояние есть в реальности, четвертая стадия. И там творение начало чувствовать, что оно находится, существует. Я и я есть в чем-то, в каком-то состоянии. И состояние, в котором оно находится, оно начинает проверять. Сейчас состояние, которое оно чувствует, описывается ему как некое место, некая сфера, в которой оно находится. Это не то, что что-то находится на самом деле, это находится в его восприятии, в его воображении. Так Малхут Мира Бесконечности представляет себе меру своего впечатления в своих килим. А что есть вне ее, она не может знать. Что есть вне ее, не может знать. Что она знает? Как я чувствую? Что я чувствую? Только. Без рук, без ног, без глаз, без ничего. Как я чувствую? Вот и все. И тогда об этом ощущении нам рассказывают каббалисты. То есть нет здесь реальности вне того, что Малхут Мира Бесконечности чувствует. И все остальное развитие — это развитие ощущения. Только в состоянии Малхут Бесконечности, каждое состояние Малхут Мира Бесконечности называется ее миром, мирами, ступенями, сферот, парцуфами. Она может делить это на множество проявлений, но в конечном счете это только ее состояние, ее ощущение. Ничего не меняется, кроме ее внутреннего ощущения. Так мы должны понять, кроме четвертой стадии, где до четвертой стадии все сотворено светом, а все остальное, что происходит, свет уже этим не занимается. Четвертая стадия внутри себя раскрывает эти действия, которые раскрываются, развиваются только внутри нее. Творец с помощью четырех стадий сделал это ощущение в желании получать, которое он сотворил из ничего, из нулевой стадии, привел желание получать, созданное из ничего, к четвертой стадии, желание получать начало чувствовать себя, и все. Теперь желание получать уже начинает с помощью этого ощущения развиваться. Так каждая стадия, каждая картина, каждое добавочное состояние — это добавочное состояние в развитии. Я надеюсь, что это вам поможет избавиться от материального образного восприятия, описания. Переведите это в более чувственное, из геометрии в образы, из образов в чувства. Картинка хороша, поскольку она сокращает множество, позволяет сократить множество слов, но этот чертеж потом надо перевести на язык чувств.
1: Четвертая стадия чувствует относительно чего?
0: Четвертая стадия чувствует себя. Что я чувствую? Кто я и что я чувствую? Я — это кли, а чувствую — это свет в кли. И кроме этого ничего нет. Он и имя его. Вот и все. Это все.
1: Да, но что это за кли? Это что-то первичное или это то, что было? Что это?
0: Кли — это чувствующий, просто чувствующий. Чувствующий, что он находится в бесконечном наполнении, по своим желаниям и по чувствам, которые сейчас в добавку чувствует, чувствует, что получает это впечатление, это наполнение. И ощущение получающего приводит к ощущению стыда настолько, что он отказывается от наполнения, сокращает его. Потому что ощущение получающего вместо наполнения дает ему страдания. И страдания настолько большие, что они больше, чем ощущение наполнения, ощущение наслаждения от наполнения. И тогда происходит сокращение. И оно решает, что оно больше не вернется к такому состоянию. Настолько это ужасно.
1: Но рассматриваемое здесь сокращение сделалось новой дополнительной к бесконечности сущностью. Так что мир бесконечности остался во всем своем простом единстве, каким было до сокращения, как сказано, Он и имя Его едины. А произведенное над центральной точкой сокращения понимается как выход нового мира, из которого ушел свет, и осталось полное и пустое место, как выяснилось выше. И вместе этого пространства были созданы все миры.
0: Дальше.
1: Вторая сноска относится к «продолжил и света бесконечности».
0: Я вижу, что не задают вопросы. Было ощущение, что я полон. Внутри этого ощущения, что я полон, появилось ощущение, что я получающий. Это ощущение, что я получающий, как в нашем мире. У нас нет возможности представить это, как это происходит на уровне бесконечности. Кто знает, что там чувствуют в таком состоянии. Но в нашем состоянии это ощущение, которое я почувствовал, что я получающий, отравляет мне все удовольствие от получения настолько, что я ненавижу это состояние. Я способен избавиться от него. Что значит, я избавляюсь от него? Я не чувствую, что я получающий. Я не чувствую, что я полон. Я не хочу этого. Это означает, что нет у меня. Очень просто. Когда я ненавижу состояние, состояния нет. Это не как в материальном, что, может быть, я ненавижу, но это все-таки есть вместе со мной. Потому что есть тут реальность времени, места и движения. А в духовном нет, если я что-то ненавижу, то оно исчезает из моего поля зрения, оно не ощущается. И наоборот, когда я люблю, то это находится близко ко мне, в свойстве любви. Потому что совпадение по свойствам — это закон близости и отдаления в духовном. Поэтому выходит, что в той мере, в которой человек так ведет себя, он в духовном себя ведет. Так Малхут мира бесконечности, когда почувствовала, что она ненавидит свойство получения свое, состояние, в котором она получает, она сразу перестала чувствовать, что получает, и решила, что больше никогда не возвращается к такому состоянию. Вот и все. Все по ощущению, решению ненависти, любви к состоянию творения. Произошло сокращение. То есть она чувствует себя сейчас пустой. Я пустая. У меня нет наполнения. И когда у меня нет наполнения, я не получаю. И поскольку я избавилась от наполнения своим решением, то я не чувствую, что я получаю. У меня нет никакой связи с получением и стыдом, который следует из
2: нее.
0: Чувствую ли я хозяина? Я чувствую, но это не мешает мне. Потому что я не хочу только получать от него. Я ближе или дальше к нему, когда я определяю, что я в сокращении. Если я определяю в сокращении, что сокращение я произвожу, потому что мне плохо, то я дальше от хозяина, от Творца, потому что я это делаю, поскольку мне плохо. Но если я произвожу сокращение, потому что мне плохо, что я далек от него, то я этим сближаюсь с ним. То есть все зависит от того, какова причина сокращения. Или я не хочу получать от хозяина, потому что это стыд. Когда я нахожусь у него, не хочу чувствовать стыд. С чего вдруг я буду чувствовать хозяина, который меня угощает, а я чувствую, что он меня угощает? Нет, я не хочу. Не хочу быть получающим. Не хочу быть ниже, чем он. И тогда это означает, что я отдаляюсь от него. Не ему на благо и не мне на благо. Эго здесь празднует, торжествует мое эго. Но если я хочу уподобиться ему, я завидую его состоянию, я желаю это состояние, я уважаю это состояние, его величие, состояние дающего, тогда... И по этой причине я делаю сокращение, не потому что мне плохо то, что я получаю, а плохо то, что я получаю, я готов. Потому что это ужасное состояние, я готов завершить это. Я готов согласиться с этим, хотя это меня и унижает, это забирает у меня все ощущение и все знание. Это как потом мы поднимаемся в вере выше знания. Так я отказываюсь от этого. Но я это делаю только для того, чтобы соединиться с хозяином. То есть я в этом сокращении совершенно не думаю о плохом ощущении, о ужасном стыде, а от того, что я получаю. Потому что это эгоистический расчет. Заботиться только о том, чтобы сам себя чувствовать хорошо. Тогда это означает, что Малхут Мира Бесконечности поднялась в своем простом желании, чтобы создать создание, сотворить творение и так далее. Поднялось желание. Тут есть очень много. Немножко продвинемся и увидим.
1: Вторая сноска относится к тому, что тогда продолжил свет бесконечности. Не следует понимать смысл этого действия в его поверхностном значении, как человеческое действие, когда сначала действовал так, а затем иначе, и отошел от первого действия, ибо нет большей материализации духовного, чем подобное представление, поскольку Творцу не присущи случайность и изменения, как сказано, «я, авая, не меняю». И хотя говорится о сущности Творца, не говорится о сущности Творца, только о свете, распространяющемся от Него, тем не менее, нет изменений случайности и движений в сущности Творца, а присущему абсолютный покой и обязан так быть в распространяющемся от него свете, пока он еще не достиг категории создания, то есть пока не достиг состояния облачения в келим. Ибо только тогда он выходит из категории его сущность в категорию создания, возникшее и получающего от Творца. И мы уже выяснили, что все это новшество в основе своей приходится на кли создания, то есть на категорию имеющегося в создании желания получать. Это желание, хоть и является духовным, но все же оно бесспорно образование новой формы, и оно случай, поскольку, безусловно, не имеет места в сущности Творца. Но не так в свете, облаченном в Него, который не является вновь созданным, ведь исходит он из сущности Творца, как сущее из сущего. И тем не менее, приведение в действие высшего света пропорционально кли в той мере, в которой кли реагирует и принимает от Высшего Света, выпадает ему также и обновление. И это, конечно, случай. И знай, что все обновления и нисхождения ступеней являются только степенью восприятия кли и получения им от Высшего Света, так как только это изменяется и множится. Однако свет сам по себе всегда находится в состоянии абсолютного покоя, поскольку простирается из сущности Творца. Пойми это и помни при изучении этой науки буквально на каждом слове.
0: Свет находится в абсолютном покое, это значит, что нет действий со стороны света. Свет уже сделал свое действие в сотворении желания получать из ничего. И кроме этого, нечего делать. Желание получать, оно противоположно свету по своему действию. Оно получает, а свет дает, и все, что происходит дальше, это только при развитии желания получать. Было только одно действие. Создание из ничего, о котором мы говорили. Что значит «из ничего»? И это тоже и внутри творения. Когда начало проявляться понятие желания. И мы не говорим о том, что было что-то раньше или не было ничего раньше. Говорится о желании, которое возникло. А не то, что ничего не было. И вдруг в каком-то пространстве тым и появилось желание, и начало развиваться. Мы говорим о возникновении желания из ничего, что совершенно не ощущалось, абсолютно не ощущалось как творение. Допустим, как у меня. У меня сейчас нет никакого желания. А через секунду я вдруг начинаю чувствовать, что я хочу пить. Это из ничего или не из ничего? По отношению ко мне из ничего. По отношению к свету, разумеется, не из ничего. У него вообще не важно, что да и что нет. Мы говорим по отношению к желанию. Желание получать, оно из ничего. А оно потом развивается. Больше со стороны света, со стороны Творца нет действия. Это единственное действие. А все действия, которые потом желание получать развивает в четырех стадиях прямого света, это оно развивается с помощью того самого света, который извлек его из ничего. Пока не начал чувствовать себя и не начинает в этом показывать, проявлять реакцию. На стадиях 1, 2, 3, 4, пока не выходит в 4 стадии, там происходит бессознательная реакция, и мы называем это 4 стадиями прямого света, потому что это все происходит без осознания, а благодаря предварительному развитию. Поэтому оно не чувствует, что оно так себя ведет, в то время как в 4 стадии и далее оно чувствует, что есть я, и это я чувствую, как я себя веду. И поэтому мы говорим, что 4 стадия — это первое творение.
1: Гершон из Иерусалима спрашивает, если свет находится в абсолютном покое, как он вообще создал реальность?
0: Абсолютный покой света относится не к действиям света, а к отсутствию изменений в его действии. У нас есть проблема в восприятии этих определений. Я отношусь к тебе, иногда тебя бью, иногда тебя глажу, иногда обнимаю, иногда кричу на тебя. Есть изменения или нет? Если одно намерение, это означает, что нет изменений. Так а почему я делаю всякие такие абсолютно разные воздействия на тебя? В соответствии с тобой, в соответствии с тем, в каком состоянии ты находишься. Но с моей стороны я ничего не изменил. Что значит ничего не изменил? Вчера ты был настолько приятен, а сегодня настолько плохо. Это ты себя вчера хорошо вел, а сегодня плохо, а не я. Я вел себя в соответствии с этим по отношению к тебе. Или вернее, в соответствии с этим ты видишь, что я так к тебе отношусь. Потому что каждый, кто обвиняет из своих недостатков.
2: Ван?
0: Понятно? Есть еще что-то?
1: Другой вопрос, другой зритель, Даниэль из Хулона, он говорит так. Сначала была создана четвертая стадия, а потом душа. Так что же чувствует, материал или душа?
0: Еще не говорится о душе. Душа — это что-то, что абсолютно отделенное от Творца, это часть Творца свыше. А здесь мы об этом не говорим. Я прошу не вносить тут определений, которых он не дает, не путать себя, как будто бы ты понимаешь, о чем говоришь. Нет тут даже слова единого о душе, и не надо его вносить.
3: Правильно ли понимать, что сущее из ничего — это желание, не ощущающее создающего, не ощущающее дающего?
2: А им эфшар лагит.
0: Можно ли сказать, что сущее из сущего — это желание, созданное из сущего — это желание, которое не чувствует Творца, разумеется, не чувствует. Есть двойная проблема. Он литовец, и он не знает русский, поэтому ему нужно сначала перевести с русского на литовский, а потом с него на иврите. Но нужно перевести с литовского на русский, с русского на иврите, только потом можно начать отвечать. Эта точка, созданная из ничего, она не чувствует... все еще не чувствует себя, свою суть. Это все еще желание получать до своего осознания. Оно все еще изнутри, как бы поднимается без сознания. Мы это чувствуем по младенцам. Они не понимают, чего они хотят. Нет сознания, что хочет. Он хочет, младенец хочет. Есть желание, это желание простое. Он просто хочет. Поэтому мы и любим младенцев. Потому что у них нет расчетов всяких. Он все выражает напрямую. И поэтому это нам мило, потому что у него нет эго, есть природа. Эго начинается, когда он становится таким хитрым. Как я буду использовать других, чтобы получать что-то от них? Чтобы я ими управлял. Тогда уже проявляется эго, и человек становится неисправленным. А до того, когда он просто хочет, он приходит к себе и берет. Ты сердишься на него? Нет, тут желание просто действует напрямую. Это еще не сам человек, это природа в нем. Но продолжим немножко.
1: Да, друзья, мы слышали... Действительно, каждый раз, когда я слушаю это, я все больше и больше воодушевляюсь. Рав просто выстраивает в нас мир. Мы слышали, что все, что меняется, это меняется внутри нас, внутри творения. В творении, в Творце нет изменений. Когда говорят, что Творец находится в абсолютном покое, имеется в виду, что нет изменений в его действии. Мы слышали о том, что ощущение стыда приводит к сокращению, и ненависть отдаляет. То есть ненависть и есть отдаление, а близость — это приближение. И Творец создал желание получать из ничего. И кроме этого, все остальное — это действие в развитии желания. Давайте поднимать руки, давайте включать вопросительные знаки, и вместе будем выяснять немножко глубже все эти прекрасные вещи, которые мы слышали сейчас. Пожалуйста.
4: Доброе утро. Мы на этой неделе слышали, что первое сокращение произошло в виде украшения, которое творение хотело добавить. А здесь сегодня Рав говорил о двух видах сокращения. Сокращение со стороны творения, которое не хочет страдать, и с той стороны, что хочет приблизиться к Творцу. Как творение выбирает между этими двумя состояниями? Что отсюда и далее? Это более как относиться к этому с точки зрения сокращения? Да, прежде всего я тоже обратил внимание, что на предыдущих состояниях мы немало говорили о том, что причиной сокращения было украшение. Сокращение произошло по причине украшения, а сейчас говорится о том, что причиной сокращения — это стыд, и есть такое объяснение Рава. Было такое хорошее объяснение Рава, что творение может делать сокращение по двум причинам. Или по причине стыда, то есть мне неприятно чувствовать стыд, тут есть недостаток, несовпадение по свойствам, это унизительное чувство, я не хочу, не желаю, и по этой причине делаю сокращение, или я хочу дать уважение хозяину, чувствовать его желание, быть с ним в совпадении по свойствам, и настолько, что я даже готов получить, хотя я и не хочу, потому что я тут чувствую неудобство. Так ты спрашиваешь, собственно, как в этом состоянии творение может принять решение, действовать так или иначе?
1: Очевидно. Он чувствует два состояния, и стыд, с одной стороны, с другой стороны, он хочет оказать почет. И как он принимает решение, исходя из своего ощущения, потому что страдание будет по-любому. Но, или он страдает от стыда, или от того, что он далек от Творца, и он должен различить это каким-то образом. Да, тут действительно мы говорили о нескольких аспектах в сокращении. Здесь он объясняет, что такое стыд, и как вот Аарон сказал сейчас, Рав говорил на уроке, что если я определяю в сокращении, что сокращение произвожу, потому что мне плохо, то я дальше от хозяина, от Творца, потому что я делаю это, потому что мне плохо. Это как Рав сказал до этого, что сокращение, то есть стыд приводит к сокращению. Но если я делаю сокращение, потому что мне плохо от того, что я далек от него, далек по свойству, мне плохо от того, что я не как Творец, не как не дающий, тогда я от этого приближаюсь к нему, то есть зависит от того, что это за сокращение. Поэтому мы сказали на предыдущих уроках, и даже Бали Сулам пишет об этом, 78-й вопрос, что сокращение происходило как украшение, а не как стыд. Стыд отдаляет меня от желания получать, потому что желание получать доставляет мне страдания. Поэтому иногда мы это определяем как причину сокращения. Но если мы на самом деле хотим произвести сокращение, потому что мы хотим быть как Творец, это называется украшение. Давайте почитаем вопрос 78 на вопросы и ответы. Причина.
5: Котев Баала Сулам.
1: 78-й вопрос. Бали Сулам пишет.
5: Турбет.
1: 78.
5: Айнхет. Два кишут.
1: В чем причина сокращения света? Вопрос. Действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров, поэтому она сократила себя. То есть это не просто стыд, когда я чувствую, что я получаю, и тогда я нахожусь в приниженном состоянии эгоистическом, но именно поскольку Малхут желает быть подобной Создателю, и поэтому она сокращает себя, поэтому это и называется украшение. Рав объясняет во многих местах, что это... здесь мы видим это прекрасное сочетание объяснения Рава и то, что пишет Баля Сулам.
0: Спасибо, Аруни, за вопрос. Женщина на Латинской Америке, 26, пожалуйста.
6: Лёшомим.
0: Мы не слышим.
5: Окей, улай бентайм, Ял Раца.
7: Нахну мрим, ше мацав энсоф, у колелет кола мацав.
1: Мы говорим, что состояние бесконечности, в нем включены все состояния. С другой стороны, мы говорим, что есть развитие после энсов в третье состояние. Вопрос, какое состояние энсов не содержит? То есть все, что касается впечатления кли, от подобия свойств, от осознания Создателя, и то, что Малхут постигает в своем развитии из бесконечности до конечного состояния, это не заложено в состоянии бесконечности? Если я правильно понимаю, что ты имеешь в виду, Рав сказал, здесь нет реальности вне того, что Малхут мир бесконечности ощущает. Все остальное развитие — это развитие только ее ощущения. Об этом ты спрашиваешь?
0: Это развитие ее ощущения. Это не включается в Малхут мира бесконечности? Ведь Малхут мира бесконечности — это состояние, которое до сокращения. А верно. После сокращения оно постигает величие Создателя, величие Творца. Этого не существует в Малхут мира бесконечности до сокращения, вот эти все постижения.
1: Малхут бесконечности — это состояние, где нет еще ограничения на свет. Она еще не ограничивает свет, она не чувствует своей низости, и которая есть в бесконечном расстоянии между ней и Творцом, что он только дающий, а она только получающая. В тот момент, когда она ощущает это, начинается процесс стыда, сокращения. И отсюда и далее начинается процесс украшения, все эти исправления, все это развитие. Малхут. Теперь она уже не Малхут бесконечности. Теперь мы уже называем это мир сокращения, Олама Цимцум. И это другое состояние. В итоге мы хотим вернуться в мир бесконечности, но из состояния исправлено, исходя из того, что мы на каждое желание, мы его выяснили, получили на него исправление, можем работать с ним только ради отдачи, пока не исправляем все желания. Это развитие. Развитие — это развитие желания одного за другим, исправление в мир возможностей. У нас был урок, мы слышали то, как Творец раскрывает нам каждый раз желание согласно мере нашего исправления. Каждый раз это сбалансировано. Он не раскрывает больше, чем можем мы исправить. И в тот момент, когда мы исправили одно желание, раскрывается в нас следующее желание. И в той мере, в которой мы связаны с группой, мы можем получить на него исправление и тогда прийти к подобию свойств с Творцом и так развиваться далее и далее, пока мы не исправляем все желания и снова получаем весь свет бесконечности, который нам Творец дал изначально.
0: Я добавлю немножко для Яля. На этой неделе мы читали
4: Сейчас мы не успеем это перечитать, потому что времени мало, но был один из вопросов, который мы прочитали, и там было объяснение, что есть в действительности два состояния — состояние бесконечности и состояние миров. Так он сказал. Миры, Адам Кадмон, потом мы сможем найти и перечитать этот ответ. Да, 74-й вопрос, да. Действительно, там, в конце концов, разделяют два состояния. Состояние бесконечности, он и его имя единое, свет и кли. Там вообще не говорится о творении, нет творения. Творение, мы начинаем с состояния Малхут мира бесконечности, когда начинает чувствовать, что есть я, и я присутствую, как сказал Рав. Я что-то чувствую. Что я чувствую? Пока невозможно сказать, только воодушевление, впечатление, которое есть у меня. Ты хочешь тут что-то уточнить?
1: Это все время путает, что Рав объяснял, что состояние Малхут мира бесконечности до сокращения содержит в себе все. Если так, то после сокращения что добавляется к Малхут бесконечности? Нет добавки.
4: Все добавки — это только ее развитие. Если она чувствует уже совершенство, совпадение по свойствам, то больше нечего делать. Было желание высшего сотворить кли и наполнить его и привести к состоянию совершенства. Это было достигнуто там. Все, что еще может быть. Но там-то все и началось, что свет дал ощущение стыда, незавпадения по свойствам, ощущение унизительное, неприятное. Оттуда началось развитие, сокращение, миры и все эти состояния, которые проходят Малхут. Вплоть до нашего мира это спускается, потом она начинает подниматься, и когда она снова это обретает сознательно, то она действительно может прийти к совпадению по свойствам с Творцом и к совершенному состоянию.
5: Фанч.
6: Going to ask the question for him. Pourquoi fallait-il qu'un espace soit établi avant l'apparition des mondes?
1: Мы не слышим перевод на английский.
6: Why a space should be established before the appearance of the world?
4: Почему пространство может быть основано до раскрытия мира Цилут?
1: Почему должно раскрыться место перед раскрытием миров? Хорошо, это не совсем то, где мы находимся. Но, в общем, вкратце, место — это желание. Желание, в котором потом что-то должно произойти. И тебе необходимо, чтобы было желание, и что-то в нем раскрылось. Мы учили сейчас, что все это развитие Малхут, развитие желания. Поэтому все эти этапы, сначала создается место, миры Бия, потом создаются миры Бия, то есть развитие в желании, это уже состояние в этом желании. И затем есть развитие этих желаний, этих миров, разбиение, исправление и так далее. Рав всегда приводил пример, что Вселенная — это тоже место. То есть есть какое-то желание, да? Но внутри него происходят разные вещи, разные процессы. Это то, что происходит внутри места, то есть внутри этого желания и его развития.
4: Да, спасибо за вопрос. Женщины Китая.
8: Gracias, amigo. Buenas noches. El hecho de que el deseo se reconozca a sí mismo en la fase 4, ¿esto le permite independizarse del Creador?
4: То, что желание получать осознает себя в четвертой стадии, это позволяет ему быть независимым от Творца? Да, это постепенно приводит его к ощущению независимости. Мы слышали объяснение Рава. Это как младенец. Постепенно он начинает с маленького ощущения «я» и «я есть». И в соответствии с изменениями, в соответствии с его развитием, его решениями, которые оно принимает, решило о сокращении. Там еще не было достигнуто ощущение совершенства цели творения, продолжает и так обретает постепенно независимость. Весь этот процесс — это процесс обретения независимости творением. Творение создано вне, снаружи, что-то отличное от Творца, а с другой стороны приходит к совпадению с ним по свойствам.
9: Здравствуйте. Говорят, что Малхут протянула линию из света, круглого света бесконечности. Как Малхут это сделал, и что значит линия относительно круглого света? Спасибо.
4: Да, видимо, товарищ из Астаны спрашивает о том, что написано в начале второй главы. Вторая глава выясняет, как бесконечность, как свет бесконечности простер линию. Собственно, в чем разница между линией и кругом? Можно найти снова эти определения, мы их изучали уже. Линия и круг. Там есть определение круга, то, что мы вчера читали.
1: Вопрос 47.
4: Да, ответ на странице 33. Давайте прочитаем определение понятия «кав» — линия. Указывает, что есть в ней различение верха и низа, то, чего не было до него. И также указывает, что ее свечение сильно уменьшено по сравнению с прежними. Читаем еще раз. Что такое линия кав? Указывает, что есть в ней различение верхнее низа, то, чего до нее не было. И также указывает, что ее свечение сильно уменьшено по сравнению с прежним. Ее свечение очень сильно уменьшено по сравнению с прежним. Вчера мы читали определение, что такое верх, низ и так далее. На этой неделе можно посмотреть, что он говорит вкратце. Выше — это ближе к Создателю, ниже — это дальше от Создателя. Более-менее так он определяет понятие линии.
10: Игуль. Мау Игуль.
1: Игуль — это 41-й вопрос. Что такое Игуль, круг? Если нет различия вверх-вниз между четырьмя стадиями желания получать, оно считается круглым, оголь. И подобно круглой фигуре в материальном, где они различимы вверх и низ, и эти четыре стадии называются поэтому четыре сферическими окружностями, одна внутри другой, так что невозможно распознать и различить между ними состояние верха и низа. Мы слышали объяснение, что единственные вот эти различия, которые есть в кругах, это относительно центра, малхут. Но в самом круге нету понятия верх-низ.
4: Да, дадим возможность Киеву один спросить.
1: Киев.
11: Так, товарищи, дякую, товарищи. Тут вот питання щодо скорочення.
1: Спасибо, товарищи.
11: Як ми робимо скорочення від того, що
1: вопрос по поводу сокращения. Как мы производим сокращение? Не от того, что нам плохо, от того, что нам плохо, от того, что далеки от Творца, не по другим причинам.
4: Мне кажется, что Рони об этом спрашивал в начале урока. Как мы принимаем такое решение, почему произошло сокращение? Но прежде всего, вкратце, тут говорится снова о Малхут Мире Бесконечности, почему он это делает по причине украшения, то есть она, да, хочет быть ближе к Создателю, хочет быть с ним в совпадении по свойствам, а как мы это делаем? Мы изучаем этот процесс, видим, слушаем объяснения Рава, видим, какие у нас есть возможности, и должны действительно сделать этот выбор. Надо подумать, почему нам надо сделать сокращение. Потому что хотим избавиться от плохого ощущения или потому что хотим быть ближе к свету.
12: Сейчас мы перейдем к очень радостному сообщению, к тому, что происходит сегодня, верно, Орен и Гилад?
4: Да, сегодня вечером мы будем в Хайфе. И в Хайфе мы поговорим о том, что значит быть одним, единственным, какова уникальность человека, и поговорим об этом на особой лекции, которая предназначена для жителей Севера и всех наших товарищей, как стареньких, так и новых, как те, которые отдалились и хотят сблизиться, или те, которые учатся виртуально, но хотят присутствовать на физической встрече, посидеть вместе, есть вместе, петь вместе, проводить семинары вместе. Поэтому будет лекция об уникальности человека. Разумеется, на основе Бааль Сулама будут клипы, будут объяснения нашего Рава, и будет чудесная атмосфера. И все это сегодня в зале Альмог, там, где была раньше гостиница «Меридиан», прямо на берегу моря, в южной части Хайфы. Замечательное место, я там был много лет назад, и там будет замечательное настроение, и все группы Севера помогали организовать эту встречу. Поэтому все, кто могут, приглашены приехать. И это возможность пригласить новых людей, которые будут спрашивать, которые спрашивают нас, что такое наука Каббала, что вы там изучаете, почему вы учитесь, чтобы они пришли и почувствовали это. Мы можем говорить что угодно, но в конце концов, когда человек приходит в место, где есть много отдачи, любви, света, свет там действует, это то, что чувствует.
12: Подготовим себя в течение дня к раскрытию Творца творением. Лехаим. А закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы изучаем урок Рава от 11 августа 2002 года, который основан на статье, что означает, что Шхина свидетельствует об Исраиле в духовной работе. Это находится в трудах Рабаша, второй том, 1140 страница. У нас 32 минуты в распоряжении, 33 минуты для чтения статьи. Пожалуйста.
1: Мау ашхина и эдут аль Исраэль баавода.
2: Что означает «Шхина свидетельствует об Исраэле в духовной работе»? В книге Зоар сказано, руководителю для Шушан свидетельства сказал верный пастырь, Шушан свидетельство — это свидетельство Шхины, которое называется Шушан свидетельством. Поскольку это свидетельство пребывает над нами и свидетельствует о нас перед царем. И это святая помощь для нас, которую нужно восславлять восхвалениями. Поэтому она называется Шушан свидетельством. Сказал верный пастырь, она называется Шушан свидетельством. Поскольку Шхина есть свидетельство для Израиля, которые являются ее органами, а она — душой их. Она есть помощь с небес, ведь о ней сказано, «А ты услышишь с небес». Это святая помощь. Надо понять, почему Шхина называется Шушан, о чем нам говорит этот цвет Шхины. И еще надо понять, что означает, что Шхина свидетельствует перед царем. Свидетельство должно быть согласно увиденному, а не согласно услышанному. В таком случае надо понять, какое видение должно быть здесь, скажем, у Шхины, которая свидетельствует о нас согласно увиденному. Известно, что в работе Творца есть две ступени, противоположные друг другу. Первое. С одной стороны, мы учим, что цель творения — насладить творение. По этой причине Творец создал в творениях желание получать наслаждение и удовольствие. Согласно мере стремления к чему-то, в этой мере измеряется ощущение наслаждения. Получается, что цель творения была в том, чтобы творения насладились от этого мира. То есть, что было создано желание получать наслаждение, и творения наслаждались бы. То есть, вся цель была в том, чтобы творения наслаждались. С другой стороны, нам говорят, что нельзя получить ради личной выгоды, то есть, что не сделает человек что-то в мысли, разговоре или действии ради личной выгоды. Надо, чтобы человек заботился о том, чтобы все делать ради небес, а не ради личной выгоды, что на самом деле против цели творения. Ответ. Дело в том, что человек хочет работать ради пользы Творца. Но не потому, что Творец хочет, чтобы работали ради Него и давали Ему что-то. Это исправление ради для творения. Как сказал Святой Ари, что для того, чтобы показать совершенство Его действий, то есть, что это действие доброе, творящее добро, чтобы творения наслаждались, чтобы это наслаждение было совершенным, чтобы не ощущали стыда. Поэтому сделано сокращение и скрытие на благо и наслаждение, которое Творец хочет дать. Но это только если у них будет намерение ради небес, что означает, что Творец насладится тем, что выполнит его желание и получит от него благо, потому что он этого хочет. И тогда, само собой, исчезнет стыд, который исходит из-за различия по свойствам, поскольку существует правило. Каждая ветвь хочет уподобиться корню. И как Творец отдающий, так и нижний, когда отдают, должен наслаждаться. Когда нижний хочет получить, то стыдится. Поэтому сделано исправление на желание получить ради личной выгоды, что исходит со стороны творения. Человек должен сделать на желание получить намерение ради отдачи. Но когда человек хочет выполнять Тору и заповеди с намерением, что это даст ему желание делать все ради доставления Творцу, а это желание против природы человека, ведь он создан со стороны природы с желанием получать только ради личной выгоды. Поэтому, когда человек хочет выполнять добрые дела, чтобы благодаря им, то есть с их помощью, у него была бы сила для намерения ради отдачи, а не ради личной выгоды, тогда желание получать для себя, что в теле человека называемое грешник, кричит: «Зачем вам эта работа?» И каков ответ на этот вопрос? Ответ приводится в пасхальной Агаде. Грешник что говорит? Что это за работа у вас? У вас, а не у него. А поскольку он выводит себя из общества, он отрицает главное. И ты тоже притупи его зубы. Этот ответ очень трудно понять. Он задает вопрос, который хочет понять. Почему мы собираемся отменить желание получать, которое является желанием

согласно своему разуму. И здесь нельзя ему дать понять, ведь он спрашивает о том, что будет с желанием получать, если он будет работать ради отдачи. Получит ли он что-то потом, после того, как захочет отдавать? То есть, если бы мы могли сказать, что ты отдавай, и в награду за это получишь потом, сможешь потом получить. Выходит, что это называется «отдавать ради получения». А это означает «лолишма». Поэтому в то время, когда человек хочет идти лишма, то есть отдавать ради отдачи, ему нечего ответить. И это означает притупить ему зубы. То есть ответ в том, что должны идти силой. То есть силы выше разума. Потому что внутри разума правда на стороне грешника. Это означает «притупи его зубы». И говорит, что человек не может победить грешника за один раз, а это работа в падениях и подъемах, пока человек не удостоится победить его и принять на себя небесное правление веры выше разума. Поэтому Малхут называется Шушана, или Шушаним, или Шушан. Название всегда дают по событию, и поскольку не удостоится небесное управление без того, что притупи его зубы, поэтому правление Малхут называется Шушана по действию. Из сказанного следует, что Шушан, роза, означает состояние «притупи его зубы», поскольку нечего ему ответить на его вопросы. Надо идти силой, то есть по принуждению, несмотря на то, что зло, то есть желание получать для себя, не согласно. Это означает бить, то есть воевать самому с собой. А когда человек говорит своему злу, что стоит служить великому царю, и не нужно никакой оплаты, а только потому, что он велик и правит всем, то есть по причине величия Творца, и человек должен быть доволен тем, что служит великому царю, тогда зло его говорит ему, как ты можешь служить великому царю, если ты ощущаешь величие Творца, и поэтому ты говоришь, что стоит ему служить? В таких состояниях иногда человек не способен себе представить никакого величия Творца, а он ощущает незначительность святости, которая находится в категории шхины в изгнании или шхины в опрахе. То есть он не ощущает никакой важности царя. Наоборот, к нему приходят картины, которые отдаляют его от работы Творца. Настолько, что иногда он хочет даже забыть о работе Творца. Потому что когда он хочет вспомнить о работе Творца и не получать никакой оплаты за нее, а сама работа будет для него целью, это можно сказать в то время, когда человек ощущает вкус в работе. Поскольку он это ощущает, то это обязывает его продолжать работу, и он не нуждается ни в какой оплате. Но что человек может сделать, когда он собирается начать работу на отдачу, и он говорит, что он не желает никакой оплаты за эту работу? Если у него нет никакой оплаты, тогда что его обязывает? Ради чего он сможет работать? Что работал с радостью от того, что получит потом большое вознаграждение. Ведь он работает не для ради получения вознаграждения. И работать ради великого царя, он же этого не чувствует. Если так, то как человек?

0: человек может выполнять действия без какой-либо радости. А говорят ему, чтобы работал насильно, то есть когда тело не согласно. И это означает «притупи его зубы». Но откуда человек может взять силы, чтобы выполнить действие ради отдачи? И даже если он преодолевает себя, он не может выполнить эту работу в радости. То есть работа, которую человек выполняет, делается таким образом, что человека схватили, и он вынужден работать. И каждый раз он говорит, может быть, есть какой-то способ сбежать отсюда, чтобы работать не для других. И вся его радость в том, что он смотрит на часы и видит, что еще немного, и он освободится от работы. Получается, что во время работы он полон страданий от того, что должен работать ради других, а не ради себя вообще. Это как хозяин может видеть, как служат у него работники, которые плачут во время работы и говорят, когда придет время, чтобы я смог освободиться от работы. И человек спрашивает себя, разве Творец хочет, чтобы мы работали ради него по принуждению? Ощущается, что человек далек от Творца. То есть не ощущает любви Творца. Человек во время работы, когда должен любить Творца, смотрит на себя и не знает, что вдруг стало с человеком. То есть вместо работы ради небес, которую человек должен был ощущать во время работы, когда он работает ради небес, он ощущает приближение к Творцу. То есть, что каждый раз у него будет желание еще больше приблизиться к Творцу. А сейчас, на самом деле, наоборот. То есть, каждый раз он чувствует, насколько чувствует удаленность от Творца. Действия, которые выполняют, отталкивают его. И он чувствует, что каждое действие как будто его отталкивает наружу. То есть, что ему не дают приблизиться и почувствовать важность Торы и заповеди. Чтобы у него был немного вкус в этих действиях. Но наоборот, как будто бы между ними образуется расстояние. И ему кажется, что как будто бы не может один выносить другого. И все его действия, которые он выполняет насильно, как бремя и нагрузку. И он думает всегда бежать от этих состояний. Но иногда ему некуда бежать, только уснуть. То есть только во сне он находит вкус. Но он задается вопросом, почему это на самом деле так? То есть у человека есть вопрос, почему ему так достается? И такова Тора и награда за нее? Разве потому, что начал истинную работу ради того, чтобы прийти к работе на отдачу, чтобы все было ради небес. Поэтому его отталкивают от этой святой работы.
1: Почему, когда работа была как у всех, то есть увеличивать добрые дела, а о намерении ради небес он вообще не задумывался и был доволен своей работой, как и все, когда думают только о делах, а не о намерении. У него был вкус в работе и молитве. И он знал, что молится Творцу, и Творец слышит его молитву, и у него были силы продолжать молиться. И он никогда не смотрел, когда молился, слышит ли Творец его молитву. То есть у него не было никакой критики своих действий, и он шел, наивно полагая, что все в порядке. А сейчас, когда должен был подняться на 40 ступеней святости, поскольку хочет работать ради небес, чтобы приблизиться к Творцу, То, что у него есть сейчас, это отдаление от того места, где он должен был приблизиться. Истина в том, что мы должны верить верой мудрецов, не следовать за разумом человека, а только надеяться на то, что сказали нам мудрецы. И мой отец и учитель сказал, что человек должен верить, несмотря на то, что он не видит этого, что это так. Но человек должен верить, что Творец слышит молитву, как сказано, ведь ты слышишь молитву всех уст. И поскольку человек просит Творца, чтобы приблизил его, поэтому Творец хочет дать ему истинное приближение. То есть, чтобы дал человеку благо и наслаждение, что и было желанием Творца. Это называется целью творения. И поэтому Творец готовит для него эти келим, называемые потребности, желания. И согласно тому, что мы видим, нет более трех вещей. Первое. Человек понимает, что если он хочет быть работником Творца, то должен смирить себя и не наслаждаться ничем, и тогда он станет служителем Творца. То есть за это он получит вознаграждение в этом мире и в будущем мире. Второе, что он понимает, что он должен достичь ступени, когда будет выполнять действия ради пользы Творца. То есть, что все его действия будут ради небес, и он довольствуется этим. Третье, что человек должен достичь цели творения, которая заключается в том, чтобы творение получили благо и наслаждение, а не отдавали. Потому что вопрос отдачи, когда должны доставлять наслаждение Создателю, это только исправление творения. Из сказанного поймем то, что спрашивалось, почему, когда человек просит Творца, чтобы дал ему отдающий келим, он получает сверху большие получающие келим, чем большие получающие келим, чем были у него до его просьбы об отдающих келим. Ответ. Об этом говорилось в предыдущих статьях. Если бы человек немедленно получил отдающий келим, то есть у него была бы возможность преодолеть маленькое желание получать, то он довольствовался бы этим, и его желание получать осталось бы неисправленным, поскольку не было бы раскрыто в человеке, что он может просить силу преодоления. Означает, что то, что человек видит, когда просит о силе преодоления маленького желания получать, и ему дают за это большее желание получать, это не то, что человек думает, что прежде у него было маленькое желание получать, а потом ему дали сверху большее желание. Сказано в Зоре о написанном, извещает его, что прегрешил, и спрашивает, кто извещает его, и отвечает, Творец извещает его. Объясни. Творец дает ему понять каждый раз в большей мере, насколько велика сила желания получать, с которым человек рожден. Как сказано, у входа грех лежит. То есть сразу при рождении он родился во всей своей мощи. Поэтому он называется «царь старый и глупый». Но человек не должен знать величину желания получать, раскрытие силы и желания получать происходит постепенно. То есть зло должно быть сбалансировано добром, которое есть в нем. То есть сколько сил человек прикладывает, чтобы отменить свое желание получать, в этой мере ему раскрывает его свыше. И как мы выяснили выше, грешникам злое начало кажется тонким волосом, а праведникам злое начало кажется высокой горой. Объяснение. Добро и зло должны быть уравновешены, как сказали мудрецы. Всегда должен видеть себя человек наполовину хорошим, наполовину плохим. Потому что в мире они существуют вместе. Смысл в том, чтобы был выбор, что решить. Находим, что зло существует в человеке, но зло проявляется в нем в зависимости от величины его добра. Поэтому, когда человек начинает продвигаться по линии истины, тогда раз за разом начинает проявляться в нем зло. И вот каждый раз, когда человек ощущает проявление в себе зла, нечего ему делать, как только просить у Творца, чтобы помог ему. Как написано, злое начало человека побеждает его каждый день. И если Творец не поможет, ему не выстоять. Выходит, что у человека нет сил преодолеть свое зло, а только Творец должен ему помочь. Но необходимо знать, что это тоже исправление. То есть человек не может преодолеть зло без помощи свыше, и это сделано специально. Ведь если бы человек был способен самостоятельно работать ради отдачи, он остался бы в малом состоянии. То есть не было бы у него желания подняться по ступеням святости, чтобы постичь Тору, в которой скрыто благо и наслаждение, которое Творец пожелал дать творениям. Ведь если человек чувствует себя нормально, то у него нет потребности в Торе. Но если он не может преодолеть зло и поэтому не может получить наслаждение, и он видит, как зло властвует над ним, и у него нет опоры в святости, то как же он может получить наслаждение? И тогда, в мере его преодоления, он лучше видит истину, что нет у него никаких шансов выйти из-под власти зла. И когда он просит помощи у Творца, то просит от всего сердца. Более того, он зачастую отчаивается и нуждается в еще большем преодолении, чтобы идти верой выше знания, что Творец действительно сможет ему помочь. Находим, что благодаря тому, что человек преодолел себя и попросил помощи у Творца, то чем ему помогают, как говорится в Зоре, святой душой, каждый раз помогают ему большей подсветкой. В этом причина того, почему человек не может выйти из-под власти зла своими силами, а только Творец должен помочь ему. И благодаря этому раскроется наранха его души. Объяснение предыдущих вопросов. Первый. Почему называется Шхина Шушан Роза? Второй. О чем Шхина свидетельствует о нас перед царем? То есть, о чем она должна свидетельствовать? Третий. Что означает, что Шхина называется помощью с неба, как сказано, и услышишь ты небеса. Итак, Шушан — роза. Она называется так потому, что нельзя купить небесное правление, веру выше знания, иначе как только тогда, когда грешник приходит и спрашивает, зачем вам эта работа? И он желает получить разумный ответ, что ему будет за то, что он станет работать ради небес, а не для своей пользы. И тогда ему нечего ответить внутри разума, ведь согласно разуму, он прав, как сказано, поскольку отделил себя от общества, уже отрицает главное объяснение. Поскольку он отрицает главное в исправлении, что сделано для того, чтобы не было стыда во время получения блага и наслаждения, получается, что Творец не нуждается в том, чтобы работали на Него, а то, что мы должны работать ради Творца, это для нашей пользы. То, что благодаря этому исправлению мы избавимся от стыда, в этом он сомневается. Поэтому ничто не поможет ему понять это, но необходимо идти против воли, насильно, что называется, притупи его зубы. Работа — это вещь постоянная, поэтому сказано много раз «притупи его зубы». Поэтому небесное правление называется Шушан или Шошана, согласно сказанному «притупи его зубы» — Шинаим. Почему же Шхина свидетельствует о том, что мы в порядке? Где она это видит? Ответ в том, что она помогает нам. Ведь Малхут называется помощью свыше. Объяснение. Малхут сама дает свою помощь. Как сказано, пришедшему очиститься помогают. Если это так, то она может свидетельствовать о нас, что мы в порядке, потому что она помогла нам в этом. А для чего она должна свидетельствовать? Это можно объяснить так. После того, как человек удостоился небесного правления, то есть может выполнять свои действия ради отдачи, он должен удостоиться уровня Торы, называемого Зерам, царь. Об этом она должна свидетельствовать, что он уже достиг ступени небесного правления и поэтому заслуживает сейчас уровня Торы, называемого именами Творца, что и является целью творения.
2: На самом деле мы должны следовать вере мудрецов, а не разуму, как мы понимаем. Полагаться на то, что сказали мудрецы. Вот Бааль Сулам сказал, что человек должен верить, несмотря на то, что не видит, что это так. Человек должен понять, что да, Творец слышит его молитву. Сказано, ты слышишь молитвы всяких уст. Поскольку человек просит у Творца, чтобы приблизил его, поэтому Творец хочет дать ему истинное продвижение, то есть дать человеку благо и наслаждение, то, что в желаниях Творца дать, это называется целью творения. И поэтому Творец готовит ему для этого келим. Келим называется потребностью хисарона.
1: Да, Творец не отчаивается в нас, а каждый раз все-таки хочет, несмотря на то, что мы приходим, и злая половина ищет добрую половину, и все время ищет возможности, и мы совершаем свою работу, и Творец каждый раз создает правильную ситуацию, чтобы мы могли слышать Его, верить верой мудрецов и совершать правильные действия, которые на самом деле приводят нас к подобию свойств с Ним.
2: То, что явно в этой статье, то Рабаш хорошенько напоминает нам, что в конце все должно привести человека к молитве. Молитва — это действие и потребность того, чтобы Творец помог. И путь, он не соответствует нашему разуму. Ежедневно нужно привлекать свет, войти в то, как ведут нас каббалисты. И, в общем, Творец должен выполнить действие, вывести из желания получить.
1: Да, поэтому единственная молитва — эти вера в высшие знания, держаться десятки, это притупи его зубы. И так можно справиться с желанием, и понятно, чтобы прийти к молитве к Творцу.
2: Перейдем к уроку с Равом. Мы прошли статью с третьего тома «Шлаве Сулам». 258 страница. Что означает «Шхина свидетельствует об Исраиле в духовной работе»? Цель творения — насладиться творенных. И человек не понимает, почему он должен идти к чему-то хорошему, хорошему ощущению, к хорошей жизни, даже в этом мире, тем более к тому, что обещан мир будущий, вечная жизнь, постижение, ощущение совершенства, вечности. Почему он должен идти таким тяжелым путем? Творец, пусть бы все сделал согласно своему замыслу, насладиться творенных. Как получается, что замысел творения насладиться творенных содержит условие, что нужно тяжело работать, прилагать усилия, преодолевать много чего, проходить страдания тяжелее смерти, вся жизнь, которая не жизнь и не смерть? Для чего все это нужно? Все это необходимо, потому что творение, то, что находится вне Творца, не может прийти до уровня Творца иначе. И только лишь ступень, на которой творение становится подобным Творцу, может называться совершенством и вечностью. То есть творение не может прийти к ступени как Творец, если не приходит к ней с противоположной стороны. То есть сначала быть противоположным Творцу, всей своей природой, полностью, всеми мыслями, всеми желаниями быть противоположностью, и затем приходит к подобию по форме. Из-за того, что желание получать противоположное Творцу, это хисарон быть как Творец, вот такое желание получать, если получит, напрямую наполнение, оно тут же перестанет ощущать наполнение, оно сразу перестанет ощущать наслаждение, а ты продолжаешь идти к цели. И раскрывается тебе сейчас еще больше кли, то есть и так уже находишься в бесконечном кли. Но раньше ощущал, допустим, 20%, а теперь тебе дают почувствовать 25%. Так вот эти 5 дополнительных процентов — это самая тяжелая, грубая часть от предыдущего кли. Потому что раскрывается тебя всегда от легкого к сложному, к тяжелому. Получается, что человек вдруг обнаруживает, насколько кли его плохие. То есть мое кли — это и есть я. И вдруг мне показывают, насколько я еще хуже, еще грубее, более грубый, черствый, ленивый. То есть все противоположно окружающему свету, который уже мне светит. Получается, что в награду за хорошие действия я получаю плохое состояние. Ты, человек, получается, вообще весь в смятении.
0: Он не понимает, что происходит. Он так хотел продвигаться, он столько всего делал. Он хотел бежать вперед. И вдруг такое получает в ответ. В нашей природе нет ничего подобного тому, что получают как бы наказание в ощущениях. Наказание вместо награды, а это отнимает все силы, все желание хоть что-либо делать. Настолько ломает, и пока человек это поймет, пока он все это переварит, не то что не понимает, он даже слышать вначале на это не способен. Так вот, пока он не начнет получать состояние падения в радости, потому что тогда он уже заранее чувствует, он предчувствует, что будет потом, когда он пройдет такое состояние, когда придет раскрытие его килим, которые сейчас раскрываются как плохие. То есть тогда он уже живет в будущем. И тогда он рад, как пишет Бааль Сулам, я рад раскрывающимся грешникам, потому что у грешников, которые еще не раскрылись, как бы надежда равна нулю, пишет письма Хабаджа. Но это приходит только из опыта, когда он уже понимает и знает весь процесс. Он уже привык ко всем этим падениям и подъемам. Тогда он все это принимает с пониманием. Кроме того, что с пониманием, с радостью. Несмотря на то, что чувствует плохо, с ощущением ты ничего поделать не можешь. В любом случае, это ощущение бессилия, как пишет об этом Рабаш, хочешь только спать. Просто если бы была возможность принять какую-то таблетку и проспать полгода, с удовольствием бы принял и отключился, пока все не пройдет.
3: Так,
0: человек опытный, то, что называется видящий на рождающееся, то, что выйдет из состояния рождения, получается, что он видит результаты этого новорождения, тогда он рад.
1: Но он же не чувствует, что ему плохо, чувствует хорошо. Почему именно это?
0: Каждый в нашем мире чувствует себя плохо. Проблема лишь в том, что люди чувствуют себя плохо без связи с целью. А тут у тебя появляется ощущение, что вместо того хорошего, к чему ты бежал и ради чего действовал, и прилагал бы усилия, и то, что пообещали тебе, что тебе будет хорошо в духовном, там, не знаю, что может, небеса раскроются, ангелы к тебе придут, не знаю, как ты себе представлял духовное. Вместо всего этого ты получаешь противоположное. Нет большего разочарования, чем такое. Получается, что человек просто он подавлен, отчаивается. Я тоже все помню. Во мне это живо до сих пор. Помню свое первое падение. Это вообще не понимал, где я нахожусь. Вот такая темень. И до этого я был не особо счастлив во всех поисках своей жизни, но чтобы настолько. Значит, просто такой как блок. Просто что, куда ни посмотри, где ни повернись, чтобы найти хоть какую-то каплю наслаждения для жизни, чтобы внутри зацепиться за какую-то картину, хоть за что-нибудь. Вообще ничего.
1: Так когда ты ощущаешь развлечение в своем «я», в своем желании получать против окружающего света?
0: Не знаю про окружающий свет и свое желание получать. Я тебе описываю состояние. Человек начинает и проходит такие состояния, он не знает, откуда это приходит и что происходит. В нем появляется разочарование именно относительно пути. И месяц назад, еще до того, как он, допустим, пришел в Каббалу, он тоже разочаровывался в этой жизни. Для чего же он к нам пришел? А когда уже находится тут у нас и слышит, что тут можно найти что-то хорошее, можно что-то приобрести, не так, как раньше, когда он терял во всем. Так вот он увидит, что и тут тоже, здесь еще хуже. Там были разочарования, так он перескакивал от одного ко второму, от второго к третьему. Он как-то все время мог убежать от отчаяния через то, что наполнялся чем-то другим. Что все плохо на работе, пошел с ребятами в бар развлекаться, футбол, там, не знаю, что-то. Что-то в жизни всегда оставалось. А тут отсутствие наполнения в духовном кли, которое начало происходить, оно больше, чем все килимы этого мира. Тогда человек чувствует, что у него в жизни вообще ничего не остается. Там он где-то по мелочам отчаивался, но всегда все-таки оставлялись возможности чем-то себя оживить. А тут не остается ничего. Просто лечь, не двигаться. Если можно просто отключиться и ждать. Может, пройдет. Что значит «может, пройдет»? Просто не чувствовать себя. Так вот, соответственно, человек должен пройти много таких состояний, приобрести много опыта, чтобы понять, что все эти состояния — это добавление келим. Тебе нужно кли все больше и больше. И тебе нужно, соответственно, много сил. И вот когда ты видишь, что вся эта черная тоска на тебя наваливается, дается тебе это все лишь по твоим силам. В следующий раз ты продвинешься чуть больше, потом еще больше сможешь преодолевать чуть и снова падать. Сказано, тысячу раз упадет праведник и встанет вновь. Так и сказано. Так что делать? Ты в итоге приобретаешь огромное кли, но ты еще не знаешь, ты не знаком с ним. Потому что ты в процессе, как тебе кажется, становишься все слабее. Тебе кажется, что ты все более зависим от происходящего с тобой свыше. Ты словно марионетка, ты полностью беспомощен, нет никаких собственных решений, никаких собственных сил. И все это потому, что тебе раскрывают все больше и больше именно духовное кли, которое от тебя не зависит. Пока не превратится оно в большое кли, и ты не почувствуешь, что ты целиком находишься под властью Творца. Жизнь и смерть по-настоящему в руках Творца. И это хорошо, радуйся этому. То, что твоя жизнь и смерть не находятся в твоих руках, а в руках Его. Путь, он не легкий и не короткий. Как он может быть коротким? Даже в нашем мире, чтобы чего-то достичь. Человеку нужно учиться, он тоже должен что-то приобрести. Я иду в университет, я учился с детства, лет до 30 человек учится, потом еще 20-30 лет тяжело работать, чтобы что-то заработать. Допустим, лет в 50-60 можно сказать, что чего-то достиг. Так это... В обычной, в жизни. И тогда потом еще 10-20 последних лет уже сидишь в кресле, уже двинуться не можешь, и как бы наслаждаешься жизнью. Так я спрошу, ты здесь хочешь приобрести вечность в бесконечных келим? Для начала нужно приобрести эти келим, потом нужно их исправить и уже потом получить. Сам процесс, он в сущности похож на то, что происходит в этом мире. Но он может происходить, не занимает не меньше времени, чем в этом мире, когда ты же хочешь что-то приобрести большое и серьезное. Так в чем проблема? Проблема в том, что здесь, в обычной жизни, ты видишь, что собираешься получить. И в падении, и все, ты видишь все, что необходимо для того, чтобы что-то добиться. Все прилагают усилия, все переживают разочарование. Это общая, как сказано, общая беда, половина утешения. На самом деле, где ты видел по-настоящему счастливого человека? Если бы земное богатство было на самом деле, можно было обменять на духовное страдание. Если бы это было так, мы никогда бы не приблизились к науке Каббала.
1: Как человек, который находится в состоянии, когда ему хорошо, может, что от него как будто зависит выбрать ускорение по сравнению с тем, что ему дают. Если человеку раскрывают его природу, и он чувствует себя в таком состоянии, о котором вы говорили, как он сейчас может ухватиться за ускорение?
2: В состоянии падения человек вообще ничего не может почувствовать и ничего с собой поделать не может. Только если он заранее не определил для себя какие-то распорядки, наладил связи с товарищами, тогда он может хоть что-то, на что-то способен. А если нет, то нет. Если он знает, хочу я того или нет, например, должен идти работать на кухню, значит, он встает и идет, то этим он уже продвигается. Если он знает, что сейчас должен что-то переводить или что-то готовить с учебных материалов или пойти преподавать, он делает это, и это ему помогает продвигаться. Но если у него не будет никаких обязательств, так он будет, он лежит дома, ничего не поделаешь. Или он придет и вот будет сидеть на уроке, просто место занимать. Но в любом случае нужно определить какие-то рамки. Рамки имеются в виду, что я обязан жить по расписанию, и во время падения, в состоянии падения, мы не находимся во внутренней духовной работе, поэтому должны действовать в соответствии с временами этого мира. Я знаю, что я должен в 3 часа встать, пойти учиться, в 6 утра должен встать, поесть, потом, может, отдохнуть, потом или сразу идти на работу. После работы иду преподавать или должен какую-то еще сделать, выполнить работу в центре и так далее. Я должен действовать по расписанию. Поэтому нельзя, чтобы в нашем мире просто оставалось бы пустое время, которое было бы никак не организовано. Это нехорошо. Это рамки. Что такое хишена? Это и есть рамки?
1: А хишена называется, когда человек старается собственными силами, организовывая что-то для себя, прикладывать усилия, чтобы идти с большим темпе исправления, чем страдания вынудят его. А хишена или биито? Ускорение или в сроки означает, сколько времени мне потребуется в каждом состоянии, чтобы понять, что это состояние, оно целенаправленно. Целенаправленно. И что из него я должен подняться к цели. Осознание состояния, любого состояния, неважно, как подъема, так и падение, отчаяние, разочарование, неважно. Хорошее состояние, как бы в ощущении, или плохое, неважно, какие состояния. Поймать себя на том, что это состояние ради цели, что я должен, благодаря тому, что я использую его, да? Чтобы продвигаться дальше к цели, для этого мне нужно выстроить систему, которая как можно быстрее приводит меня к такому осознанию. Это называется хишена, ускорение. Больше ничего у нас нет, что делать. Действия не совершаются нами. Мы только должны правильно усваивать процесс, который над нами происходит, не более того, да?
2: Келим растут благодаря плохому ощущению. Вот таких ощущений могут быть разные причины. Имеет значение, какие именно причины приводят к таким ощущениям?
1: Духовное кли раскрывается благодаря предыдущей работе, предыдущему успеху. Ты справился с прошлым усилием на 10 килограммов, тебе отдают теперь груз 20 килограмм. Под этим грузом ты падаешь, ты не способен его нести, да? Тогда знаешь, как написано в Гмаре, ты должен позвать своего товарища, и твой товарищ должен вместе с тобой поднять твоего осла и снова положить на него поклажу. Осел падает. По закону Тору ты должен 3 раза поднять его, снова нагрузить, чтобы в конце концов осел понес этот груз и пошел дальше. Один человек не может. Осла поднимают вместе с товарищем.
2: И есть причины?
1: Причина этого? Причина того, что вместо одного мешка тебе дают нести два, в том, что ты стал сильнее, и ты способен это сделать. Только нужно помочь подняться, но сила уже есть. То есть не хватает мотивации.
2: Имеет ли значение, каковы причины?
1: Нет другой причины, по которому человеку дают падение, кроме того, что он смог справиться с предыдущей задачей. А сейчас ему дают падение точно в соответствии с его величиной сил преодоления. Да.
2: Когда есть трудности в работе, настроении, есть ли какие-то последствия для тела, может, болезни?
1: В общем, состояние, которое проходит человек в радости, на подъеме или в грусти, в падении. Может быть, само падение от грусти из-за самого состояния, но одновременно радость от приближения к цели. Эти вещи могут существовать как бы одновременно, но поскольку они исходят от двух разных причин, да, мое состояние теперь плохое, но впереди цель, она хороша и светит издали, поэтому я уже могу определять свое состояние относительно этих двух измерений, да? По тому, как я ощущаю себя сейчас и по будущему состоянию. Может быть, что я одновременно и в отчаянии радуюсь. Если знаешь, что отчаяние является хорошим признаком относительно цели. И ты спрашиваешь, эти вещи могут прийти и приходят к нам как ощущаемые, да, в наших органах чувств, или могут влиять также на общее физическое здоровье тела. На самом деле тело от этого только укрепляется. Наше тело животное, как от подъемов, так и от падений, только укрепляется. Оно никогда не повреждается, наоборот, в этом в итоге ты ему добавляешь жизнь. А у жизни есть две крайности. Как Бааль Сулам пишет о примере дыхания, когда есть сжатие и расширение, так же, как мы дышим, есть спад, есть подъем. Не может быть сжатие, после которого можно вздохнуть расширение. Это одно и то же место, которое все больше сжимается и расширяется снова и снова. Поэтому через эти подъемы и падения ты в итоге получаешь жизнь, Тору жизни, свет. Все ближе, окружающий свет все ближе, все ближе, пока не приходит во внутренний свет. То есть не может быть, чтобы духовный процесс, каким бы плохим он тебе не ощущался, причинил телу вред. Хотя во время падения ты можешь ощущать слабость, головные боли, неспособность функционировать, буквально тяжесть на сердце, ноги не идут, ватные, ты буквально весь разваливаешься на части. Да? А через 5 минут состояние поменялось, и ты уже как герой, будто ничего не было. Ты не веришь, что было раньше, ты смеешься над своим прежним состоянием, пока не придет следующее, да? И все. А в итоге от этого тело укрепляется. Это та жизнь, для которой тело предназначено.
2: Да. Что называется успехом в прошлом состоянии?
1: Успехом в прошлом состоянии означает, что сейчас я получаю больше килим, Большее падение. Что?
0: Что?
1: Преуспел. В предыдущем состоянии, что я работал, вкладывал силы, прилагал усилия, учился во всем. По всей видимости, поскольку я делал все это, сейчас получил добавку клей для исправления, которая ощущается мной как падение. Мы, существа ощущающие, мы ощущаем, что нам дают. Дают мне почувствовать кли, мне плохо. Дают почувствовать наполнение, мне хорошо. Вот и все.
0: А если не преуспел, то не будет падения?
1: Если не успел, падение не получишь, как неживой в святости. Ты получаешь наполнение того, что все хорошо, и ты праведник, все делаешь правильно.

0: это ощущение остается у тебя на всю жизнь. Ты можешь танцевать все 120 лет, как бреславские хасиды, никакой проблемы. Потому что нет ни подъемов, ни падений. Все. Да.
1: Как знать, что ты действительно выполняешь правильную заработу? Человеку может показаться, что он много чего делает. На самом деле это не так. Ну, как вы сказали, можно учиться и 20, и 120 лет, но практически не выполнить задачу. Как человек может проверить в каждом из состояний то, что он делает, это то, что нужно?
0: Как человек узнает, выполняет ли он правильную задачу, то есть делает ли исправление, на самом ли деле, действительно ли его действие — это действие по отношению к исправлению? Может быть, он крутится, делает много шума, и это вообще его никак не сдвигает. Это как игра. Когда именно в том месте, где ты начал игру, там и закончил. Ничего нового не создал. А игра внутри себя осталась так. Просто хорошо провел свое время. Как знать, находимся ли мы в игре, или мы действительно действуем, исправляем себя, да? Каким-то образом приближаемся к цели. Опять самый ясный признак — это падение. Падение, которое приходит к человеку. Ощущение зла, которое человек получает, когда ему показывают, насколько ему плохо. Нет, как бы то, что мы получаем подъем, по сути дела, это тоже, можно сказать, является признаком. Но это может быть от всего другого. Это может быть от того, что ты получил власть, что ты добился какого-то другого успеха, а тебе кажется, что это духовный успех. Падение — это надежный признак того, что ты продвинулся, и сейчас приобретаешь новое кли. Ты видишь, распространение света и уход его строит келим. И именно во время ухода света рождается кли. Понимаешь? Да.
1: Человек выполняет какие-то внутренние задачи. Что он внутри должен, как он должен настроиться, к чему стремиться? Ну, получилось, что когда человек выполняет эту задачу, к чему ему стремиться, как настроиться? Не просто, чтобы чего-то делал, вот пришло падение, значит, все нормально, ты преуспел. Но пока он действует, он может что-то добавить, чтобы это было не игрой, чтобы это все было по-настоящему.
0: Для того, чтобы мы никогда не можем. А что там за шум? Для того, чтобы не запутаться, и мы не можем сами определять, что такое падение, подъем, что полезно, а что нет. Человек должен устанавливать для себя распорядок. Бальсалам пишет об этом в одном из писем. Столько-то часов на одно, столько-то на другое. То есть пример. Он там дает пример тому, как должен быть устроен день, чтобы ты знал, что ты делаешь именно то, что нужно. Наши занятия более-менее выстроены по тому порядку, который был у Рабаши, и мы должны так идти. Одна часть — статья, потом еще полтора часа учения 10 сферот, и все. Это учеба. Кроме этого, ну, как ты знаешь, нужно заполнить свое время еще тем, что ты находишься в распространении, преподаешь, а остальное время, когда ты физически не способен, но только твоя голова и сердце свободны, Может быть такая работа, что ты не способен быть свободным ни сердцем, ни головой, ни разумом. Скажем, ты работаешь на особой работе, которая полностью буквально захватывает всего тебя. Но сколько ты можешь оставаться свободным, там ты можешь добавить еще в этом свободном месте, которое есть у тебя в разуме или сердце, работу свою, то есть связь с целью, и все время находиться в этом. Это то, что мы учим, что так нужно делать. В соответствии с тем, насколько ты захочешь это сделать, насколько подготовишь себя из этих состояний к уроку, и насколько во время урока, сейчас мы начнем изучать ТЭС, насколько ты в этом будешь более связан с целью, ради чего я учусь. Я учусь не ради того, чтобы знать, а чтобы прийти к чему-то, к исправлению. Ну что у тебя там за шум вообще? Тогда в соответствии с этим в соответствии с твоим намерением во время учебы, качеством усилия это называется, согласно этому ты продвигаешься, окружающий свет, который ты привлекаешь, зависит от качества усилия, от того, насколько материал, который ты изучаешь, ты хочешь, чтобы подействовал на твое исправление, а не просто наполнял твой разум. То есть насколько ты думаешь, для чего я живу, какова цель, как я исправлю себя, то есть как я приближу себя к цели, в чем заключается метод исправления, как учеба связана с этим, что я должен требовать во время учебы. Тогда, приходя на учебу, ты воспринимаешь ее как молитву, как место молитвы, то есть как место обращения к высшей силе, чтобы она исправила тебя и подняла тебя. Это главное. Весь окружающий свет приходит во время учебы. А проблема в том, что мы не очень-то продвигаемся. Посмотри, через полчаса, когда начнем учиться, увидишь здесь всех людей, половину спят, некоторые заснули серьезно, а несколько еще выйдут покурить. И в соответствии с этим и продвижение. Главное — подготовка к учебе и распространение, и все остальные вещи. В итоге являются подготовкой к тем полутора часам, когда ты изучаешь ТЭС. Да.
1: Начальная цель, что мы вообще в этом мире для того, чтобы исправить себя, верно? Тогда Творец даст нам добро и наслаждение. Человек, это помогает тому, что человек приходит изучать Каббалу, хочет учиться, достичь цели, и достичь он их может с помощью тысяч разных возможностей. Как это может помочь цели, если он может отклониться от цели?
0: То есть ты наконец-то пришел в своей жизни к решению, что должен достичь цели жизни, иначе чувствуешь себя плохо. Ты приходишь сюда, действительно хочешь продвигаться, прийти к цели, и здесь ты видишь. С одной стороны, как бы тебе говорят, что есть путь, хороший путь, проложенный, ясный. Но как только ты начинаешь по нему идти, обнаруживаешь, что ничего не ясно, все запутано, каждый шаг внезапный, как будто бы случайный. Ты вообще никогда не чувствуешь никакой ясности, ни сил, ни осознания цели. Понимаешь, что именно делать. Все как бы в воздухе, шатко. Почему это так? Специально это устроено таким образом, чтобы вывести человека из его эгоизма, из желания получать его, чтобы он знал, что наполнение желания получать находится не в его руках, а в руках высшей силы. В итоге, если ты не понимаешь путь, это как раз естественно и хорошо, это именно является признаком продвижения. Но представь себя с другой стороны. Ты смотришь на себя сверху, со стороны Творца. Что нужно было бы делать с собой, с самим собой, чтобы привести тебя к цели? ты должен увеличить килим. Просто согласно объему, большое желание получать. Зачем большое желание получать? Для света. Ты не знаешь, что такое свет, поэтому тебе увеличивают желание получать, и ты уже оказываешься в растерянности. Что я хочу? Я не знаю, чего хочу, только мне плохо.

0: разуме и в чувстве. Это называется в разуме и в сердце, да? Пока это так называется. Пока не придешь к состоянию, когда будет полная зависимость от высшей силы, когда и твое желание, и цель, и путь к ней, и любое действие, все зависит от него. А кто я? Я лишь тот, кто это различает, и не более. Все делает Творец выше, согласно своему порядку, согласно плану, согласно все, что это заранее предопределено. А кто я? Я лишь тот, кто признает, что все так происходит. Но кроме того, что я признаю, что я просто так наблюдатель, как какая-то болванка, кукла, нет. Потом я начинаю понимать, что у меня есть в этом. Но это уже после Махсома. Я начинаю ощущать и видеть, что у меня есть активная часть в этом, что я могу действовать вместо него в своем развитии. То есть в той мере, в которой я приобретаю, представь себе, в той мере, в которой я обретаю его кли, его силу, я уже не нахожусь внизу, внутри себя, я уже нахожусь внутри него, и тогда из него, сверху, я воздействую на себя и создаю себя, то есть я как будто работаю над собой сверху вместо Творца.
1: Человек должен понимать его.
2: Да, мне нужно понять его, поэтому и написано: познай Творца своего, служи ему. Нужно знать. Не сразу, не полностью, а постепенно, но в той мере, в которой я обретаю знания о нем, его мысли, его цели, его силы в этом мире, я начинаю перенимать у него всю работу по управлению, по контролю, и начинаю управлять вместо него. Вместо него. То есть как бы из бессознательного состояния, из бездействия, из отчаяния, из слабости, вообще из ничего, я прихожу к состоянию, когда я становлюсь подобным ему, буквально вместо него управляю всем творением. Но по дороге действительно ощущается, это, как ты говоришь, путаница, слабость, непонимание, полный аут.
3: Раскрытие зла — это относительно Творца? Есть какой-то первый этап, когда это раскрывается относительно товарищей?
2: Раскрытие зла относительно Творца, как оно проявляется относительно товарищей? Относительно Творца это раскрывается, ну, скажем так. Если это идет вместе, это раскрывается в хорошем темпе. Но это раскрывается взаимно. То есть не может быть, что я плохой относительно Творца и не плохой относительно товарища, или наоборот. Это одно и то же. Бальслан пишет, что все, что находится вне человека, неважно, это может быть сосед, творец, кто угодно, неважно кто. Если это находится вне меня, если это не направлено на меня, на наполнение моего кли, а находится вне меня, то для меня нет никакой разницы в том, кому это предназначено. Но если есть разница, значит, я чувствую, чтобы через него все равно наполнять себя. Поэтому, благодаря тому, что действуют относительно товарищей, сразу видят, где находится относительно Творца. Все? Я не ответил?
3: Может быть такое состояние, что я раскрываю зло относительно товарищей, но все еще не ощущаю Творца? Такой этап возможен?
2: Конечно, я не могу еще связать то, что я нахожусь вместе с товарищами в каком-то определенном состоянии, скажем, плохом. Как-то не могу с ними поладить. И я не могу раскрыть

0: какая связь между этим и моим отношением к Творцу. На самом деле, не столь важно, что именно я чувствую относительно них. Важно, насколько я... Осознаю свои отношения. Ну, будем учиться.
1: Какие картины отдаляют человека от работы Творца? И как сказать, что это состояние дано ради цели?
0: Что?
1: Картины, фильмы?
0: Фильмы?
1: Картины. В статье это было. Как сказать, что это состояние дано ради цели?
0: Это относительно человека. От Творца ничего не приходит, чтобы отдалить человека от работы. Ты спрашиваешь, какие образы отдаляют человека от цели. Я бы сказал, мы говорим иногда так, что Творец хочет как бы отбросить человека, а человек все равно продвигается, и все равно хочет быть ближе к Творцу. Но на самом деле это не происходит так. Происходит все это от одной силы — насладить творение. Человек все время получает свыше помощь. Но только эта помощь, она ощущается то, как что-то плохое, иногда как хорошее. Мы должны выстроить кли относительно света. И чем больше есть разница между черным и белым, между ощущением кли и ощущением наполнения, тем состояние более продвинутое. Нет ничего, что выбрасывает человека с пути. Даже самое плохое ощущение, оно не выбрасывает человека с пути. И человек не оставляет путь никогда из-за того, что ему дают такие трудности, разочарования. Он оставляет путь, потому что он отдалился от группы, и не получают от них сил, не получают от них поддержки. Только поэтому. А в одиночку нам изначально понятно, что мы сами не достигнем цели. То есть тот, кто не хочет соединяться с другими, не хочет действительно получать помощь от других и в соответствии с этим не хочет вкладывать себя, то он является просто чуждым элементом в нашей группе. Его нужно либо исправить, либо избавиться от него. Ничего не поделаешь. Балисулам пишет, тот, кто не вкладывает, он вредит. Мы просто не можем измерить эти вещи, поэтому мы оцениваем человека, он украл или не украл. Если не украл, то уже хорошо. Он пишет, что это нехорошо. Тот, кто не дает, он тоже крадет. В духовном это так. Поэтому так мы должны смотреть на себя в группе. И если не будет такого закона, то группа нас не продвинет. И вот эта наша лодка не приведет нас к цели. Она работает согласно духовным законам, а не материальным. В духовном тот, кто не дает, он ничего не делает, он вредит. В какой статье это было? Суть религии, да? Дарование Тора.
1: Вы говорите, что человек, по сути, оставляет путь не из-за состояния, которое ему дают, а только потому, что отдаляется от группы. Но иногда одним из состояний, которые проходит человек, является именно желание отдалиться от группы.
0: То, что человеку дают состояние падения, и в падении отдаляюсь от группы, я ничего не хочу видеть, это определенное состояние. Это не означает, что я отдаляюсь. Меня отдаляют тем, что сейчас добавляют желание получать. Это хорошо, это естественно, нормально. Но в состояниях, когда я могу действовать и не строю для себя хорошего окружения, в этом заключается моя свобода выбора. Построить для себя окружение, на которое я могу опереться, которому я буду отдавать, и в этой мере я могу получать от них силы. Без этого я не могу продвигаться. Не потому, что нужно окружение, а потому что это основное исправление, соединение душ. Мы не понимаем, насколько с помощью вот этой взаимной работы мы соединяем души. Это и есть главное исправление. Это не то, что средство достичь цели. И если можно с этим средством, да. Если нет, то нет. Это не средство. Это суть работы. Не то, что есть группа, слава Богу, я прошел весь путь, теперь не нужна группа, идите к черту, я уже рядом с Творцом, все. Нет, это одно и то же. Потом мы раскрываем, что Творец облачается в души, и наша связь с Ним возможна только через связь с остальными душами. Мы не можем воспринимать Творца, увидеть Его, почувствовать Его, иначе, чем через другие души, с которыми соединяемся. Поэтому возлюби ближнего своего — это великое правило Торы, это закон, который включает все приближение к Творцу. Он находится там. В народе моем нахожусь я.
1: Так что же действительно делать в таких состояниях, когда они приходят к человеку?
0: Когда я нахожусь в состоянии, когда я не могу терпеть никого, это падение, что поделаешь. Само состояние определяет, что я могу сделать, а что нет. Но в тех состояниях, когда я могу, я должен взять себя в руки, максимально отдавать. Никто не говорит мертвому, что он обязан работать, бегать и жить. Если из человека вышел дух жизни, то он вышел, и человек сейчас ничего не может. Оставь его, помоги ему понемногу, но когда он находится в подъеме, он должен максимально вкладывать в группу, как говорит Рэби. Это похоже на танец, когда один поднимается, другой опускается. А в общем, все в целом танцуют и радуются, и поддерживают друг друга. И снова, группа — это не то, как нам кажется. Мы приводим такие примеры, но это не совсем как какой-то резервуар сил, как какая-то кладовка. Я положу туда силы, потом вы поможете мне. Сейчас я делаю для них, потом они сделают для меня. Нет, это не совсем так. Это намного больше этого, потому что здесь есть связь душ, и через них, и внутри них, и через ними я связываюсь с Творцом. Через них ко мне приходит окружающий свет. Сам человек, каждый из нас, это маленькая искра общей души, и он должен собрать вокруг себя все души, и каждый должен состоять из всех душ. На пути к цели есть период, который называется страдать страданиями общества. Тогда человек действительно берет души Адама Ришона, присоединяет их к себе и благодаря этому продвигается. Это очень тяжелая работа. Мы даже на собственном кли не можем выдержать подъемы и падения. А здесь речь идет о дополнительных кли. И ты не просто воспринимаешь их как есть, ты, что значит страдать страданиями общества, сожалеть о страданиях общества. То есть это означает, что в этих общих падениях ты начинаешь раскрывать килим, и благодаря этим килим ты продвигаешься по сравнению с тем, что есть сегодня. Это в миллиарды раз больше.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем в работу в десятке.
0: Человек оставляет путь только если он себя отдаляет от группы. И тогда он не получает от них силы. И глядя на товарищей, мы сразу видим, где мы находимся относительно Творца. И от Творца ничего не приходит, чтобы отдалить человека. Человек представляет себе, что Творец отдаляет его. Он все время получает помощь, и это иногда ощущается как зло, а иногда как добро.
1: Да, на нашем пути мы проходим состояние, и Рав дает практические советы, как человек может удержаться в пути и продвигаться. Я записал, что в состоянии падения человек ничего не чувствует, ничего с собой не может сделать, только если он заранее расписал себе различные распорядки, связи с товарищами, тогда он на что-то способен. Но если нет, то нет. Если я знаю, что хочу я или нет, но я обязан явиться на кухню и работать. Так я являюсь, работаю и с помощью этого продвигаюсь. Если я знаю, что я сейчас что-то должен переводить, готовить учебные материалы или идти обучать, то я это делаю, это помогает мне продвигаться. Но если не будет таких обязательств, то человек лежит дома и нечего делать. У нас есть группа, которая в тех условиях может реализовать все это, и именно в сознательном состоянии дать полную силу и внести себя, полный газ, внести себя в такие рамки, которые защитят, спасут и от любых состояний, которые приходят, и которые должны явиться, чтобы у человека появились новые килим.
0: Да, Рав сказал, что человек никогда не оставляет путь от того, что ему дают такие трудности и разочарования. Он оставляет путь, потому что он отдалил себя от группы и не получает от них силы, не получает от них поддержки. Только поэтому. А мы, нам изначально понятно, что сами мы не можем достичь цели. То есть мы все время возвращаемся к силе в группе, в объединении, мы можем подталкивать себя еще глубже, продвигаться с помощью группы. Оттуда мы питаемся. И так мы поддерживаем друг друга в пути.
1: Да, это именно тот отрывок, о котором я хотел поговорить. В самом конце Творец делает все, чтобы мы продвигались и развивались, находились все время в молитве за товарищей, потому что там место, наше настоящее место нашей работы, и мы только все время используем то,

0: Шалом, хаверим икарим, шалом, Моше.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, привет, Моше.
2: Здравствуйте.
1: Вы были сегодня на утреннем уроке? Кто еще не был, то обязательно посмотрите этот урок и почитать эту статью, великую статью. Рабаш как будто бы облачается в наше сердце и рассказывает о тех состояниях, которые мы проходим. Нет ни одного человека из нас, кто не проходит такие состояния. И он рассказывает, как выходить из этих состояний, про которые мы все время говорим. Давайте попросим почувствовать этот урок. 2002 год, Моше. 2002 и 2026 — это так, еще в плюс. Да. Ну, давай начнем. У тебя есть что сказать?
2: Да, может быть, немного я добавлю. Друзья, смотрите. Мы смотрим на эти годы, 2002 года, и я в качестве переводчика не всегда нормально слышу вопросы товарищей. Ты видишь Рава, который повторяет вопрос товарища, и потом только отвечает. Почему? Потому что в этих особых уроках Рав выдавал всю базу для того, чтобы выстроить не только 2002 год, но для того, чтобы выстроить всю нашу группу на вечность. Эти уроки будут обслуживать людей вечно. Это основная база наша духовная, то, как проходить состояние, как это связано с обществом. И с каждым из нас, и с каждым, кто придет. То есть перед каждым из нас есть таким образом открытый путь. Мы видим, как это работает. И вот еще один урок, еще одна возможность. Еще один. Возможность открыть это. Послушаем Рава, послушаем статью и вместе пройдем этот урок. Дадим Рабашу провести нас дальше. Статья. Что означает «Шхина свидетельствует об Исраиле в духовной работе»? Не следует идти по тому, что кажется человеку, а то, как это со стороны Творца. И несмотря на то, что кажется, что это не так, но человек должен верить, что Творец слышит его молитву. Как сказано, каждый слышит молитву. Каждая молитва будет услышана. Поэтому Творец желает дать ему истинное приближение, дать ему все то благо изобилие, которое приготовил для человека. Это называется целью творения, поэтому он приготовил ему килим для этого. Килим — это необходимость и хессарон, поскольку мы видим, что нет больше, чем двух путей. Если он будет работником Творца, согласно по мере стремления к чему-то, в этом мире измеряется ощущение и наслаждение. И он понимает, что он должен прийти к состоянию, когда будет делать действия ради Творца, чтобы все его действия были ради небес. И этим он наслаждается. И третье — это то, что человек должен дойти, прийти к цели творения, чтобы все творения получили все необходимое. И нужно доставить удовольствие Творцу. Это является лишь исправлением творения. То, что мы спрашивали, почему человек должен просить о том, чтобы получить келим отдачи, а он получает в ответ келим получения, да еще и больше. Ведь он просил келим отдачи. И ответ таков, как мы говорили в предыдущих статьях, что если бы человек получал на месте желание отдавать, чтобы и мог бы преодолеть желание получать. Он бы оставил свое желание получать без исправления и не смог бы попросить тогда сил превозмочь свое желание получать. И то, что он видит в то время, как просит, чтобы дали ему силы преодолеть свое маленькое желание получать, на это он получает большее желание отдавать. И это не так, как думает человек, что до этого у него было желание получать меньшим, а потом свыше, с небес ему дали большее желание получать. Нет, это а так это, как говорит нам Зор, что благодарен он ему. Кто благодарен ему? Творец благодарит его. То есть Творец дал ему понять каждый раз все с большей мерой, как человек рождается. И тут же, как рождается, уже рождается во всей своей мере. Поэтому называется великим царем. И человек не может знать величие всего желания получать. Его желание получать идет, растет постепенно. То есть это должно быть сбалансировано с его добрым началом. И в той мере ему это раскрывается свыше. Как мы выясняли, выше, грешникам злое начало кажется тонким волосом, а праведникам злое начало кажется высокой горой. Объяснение «добро и зло» должны быть уравновешены. Как сказали мудрецы, всегда должен видеть себя человек наполовину хорошим, наполовину плохим, потому что в мире они существуют вместе. Смысл в том, чтобы был выбор, что решить. Находим, что зло существует в человеке, но зло проявляется в нем в зависимости от величины его добра. Поэтому, когда человек начинает продвигаться по линии истины, тогда раз за разом начинает проявляться в нем зло. И вот каждый раз, когда человек ощущает проявление в себе зла, нечего ему делать, как только просить у Творца, чтобы помог ему. Как написано, злое начало побеждает его каждый день. И если Творец не поможет ему выстоять, выходит, что у человека нет сил преодолеть свое зло, а только Творец должен помочь ему. Но необходимо знать, что это тоже исправление. То есть человек не может преодолеть зло без помощи свыше. И это сделано специально. Ведь если бы человек был способен самостоятельно работать ради отдачи, он остался бы в малом состоянии. То есть не было бы у него желания подняться по ступеням святости, чтобы постичь Тору, в которой было скрыто благо и наслаждение, которое Творец пожелал дать творениям. Ведь если человек чувствует себя нормально, то у него нет потребности в Торе. Но если он не может преодолеть зло, и поэтому не может получить наслаждение, и он видит, как зло властвует над ним, у него нет опоры в святости. Как же он может получить наслаждение? И тогда в мире его преодоление, он лучше видит истину. Тогда в мире его преодоления он лучше видит истину, что нет у него никаких шансов выйти из-под власти зла. И когда он просит помощи у Творца, то просит от всего сердца. Более того, он зачастую отчаивается и нуждается в еще большем преодолении, чтобы идти верой выше знания, что Творец действительно сможет ему помочь. Находим, что благодаря тому, что человек преодолел себя и попросил помощи у Творца, чем ему помогают? Как говорится в Святом Зоаре, святой душой. Каждый раз помогают ему большей подсветкой. И в этом причина того, почему человек не может выйти из-под власти зла своими силами, а только Творец должен помочь ему. Благодаря этому раскроется Наранхай его души.
1: Ну, что сказать? Что об этом сказать? Что мы, так или иначе, после всех наших усилий, придем к ощущению, к осознанию зла и попросим Творца, чтобы помог нам, иначе, если нет, нужно проверить наш путь. Наверное, мы не так уж продвигаемся. И так или иначе, мы продвигаемся через падение, через ощущение падения, через вопросы, почему, откуда, для чего, вот от всех этих вещей. Так или иначе, но я хочу быть все время в подъеме, Моше, что мне с этим делать?
2: Да, вопрос хороший, но наш путь таков, что он состоит из всех обратных состояний, как ты сказал. Я всегда хочу быть в постоянном наслаждении, в постоянном наполнении, подъеме. Это было изначально, и сейчас это продолжается. Еще хорошее какое-то чувство, ощущение. Всегда мы видим наши вопросы на первых еще уроках Крава. Где же это чувство? Я хочу почувствовать, что я продвигаюсь. И постепенно началось ощущение понимания того, что продвижение как раз не в подъемах, а в тех состояниях, когда ты чувствуешь вдруг падение, утяжеление. Скоро у нас конгресс в октябре. Скоро?
1: Да.
2: Вдруг ощущение того, что я не знаю, а что там я получу, а что мне будет на этом конгрессе. И мы не понимаем, что мы не можем получить это в своем желании наслаждаться, а только лишь в нашем продвижении через товарищей, через сближение к ним. Там находится свет, там находится важность, там находится все духовное постижение, все находится в товарищах. То самое место связи между нами, где я через него желаю понять путь. И тогда я постепенно все больше понимаю, что продвижение, оно как раз через падение. Благодаря этому я могу продвинуться еще больше. Все эти понимания приходят только через связь с товарищами, с книгами. Пока постепенно человек не начинает это чувствовать, понимать, любить, уважать и продвигаться. Еще какой-то знак, еще какое-то падение, но это признак продвижения.
1: Смотри, кроме этого, в этих падениях ты начинаешь ощущать, что сам ты не можешь из этого выйти. Вот как тут написано, что тебе дают 10 килограмм, и ты как-то с этим справился, да, превратить их в что-то хорошее, и тебе дают 20 килограмм, тогда ты уже в отчаянии. Вот пока мы не придем к радости в этом отчаянии, что от, радость от того, что есть работа, это берет время.
2: А этот урок мы, как говорили вам, мы делаем вместе. Каждый, у кого возникают вопросы, нам важны все эти пункты, которые мы с вами проходим. Задавайте свои вопросы. Прежде чем мы это расширим, всю эту тему, давайте посмотрим первый видеоклип «Рава». По поводу именно этих состояний, падений, утяжелений. Посмотрим первый видеоклип. Сейчас тебе раскрывают твой сосуд, твой клей. Еще больше. Ты и так сидишь уже на бесконечном клей. Сколько ты ощущал из него, это вопрос. Допустим, тебе давали 20%, почувствуй теперь 25%. 5 добавочных процентов этих. Это более тяжелая твоя часть. Более эгоистичная. Поскольку каждый раз нам раскрывают килим от простого к сложному, от легкого к тяжелому. Это клей мое, это я. И мне раскрывают, получается, насколько я хуже, насколько я грубее, ленивее, эгоистичнее, в результате обратнее, возвращающему свету, который мне светит. Получается, относительно моего усилия мне дает плохое состояние. Когда человек находится в таком тупике, он не понимает, что происходит. Так хотел, так желал, так старался, все, столько всего делал, бежал так. И вдруг получает такой удар. У нас нет ничего подобного в нашей обычной природе, когда мы получаем, получается, как наказание вместо награды. Это убивает у меня мотивацию, желание что-либо делать. Это настолько ломает, пока человек это понимает, переваривает. Не просто слышит, он и слышать-то не способен. Пока он начинает это принимать состояние падений с радостью, поскольку изначально, заранее чувствует, как это состояние, которое он пройдет, привлечет в нем определенные раскрытия в больших килим. Он уже живет этим будущим состоянием, поэтому он уже рад. Как написано Бальсулам, рад я тем злым началом, который раскрывается во мне, поскольку то, что не раскрывается как зло, не имеет никаких надежд на исправление. Но это уже исходит из опыта, благодаря тому, что он знает, понимает процесс, свыкается со всеми состояниями, принимает состояние с пониманием, кроме того, с радостью, несмотря на то, что может чувствовать себя плохо. С чувством, с ощущением ты ничего не можешь поделать, так или иначе это будет и состояние бессилия, как он пишет, будешь желать только спать и так далее. Если бы можно было принять там какое-то снотворное на полгода, он бы тоже с радостью отключился. Пока это все не пройдет, знаете. И вот умудренный опытом тот, кто видит рождающееся, то, что это рождающееся, к чему оно приведет, и как результат, представляя себе результат, он рад этому.
1: Какая это ступень, что мы будем радоваться тем падениям, которые Творец нам дает? Какая это ступень? Это ступень, когда обычно желание, вот мы хотим так, чтобы оно, чтобы это ушло от нас. А пока что я чувствую вот это, что это яблоко кислое, я пойду спать, а потом наступит осень, когда я проснусь, и уже все будет, яблоки будут сладкие. Вот такое у нас желание обычно. Может, вопросы, Моше? Мак 11.
3: Да, дорогие преподаватели, такой вопрос по утреннему уроку Рава. Он сказал, вот я прям дословно прочитаю, нет другой причины, по которой человеку дают падение, кроме того, что он справился с предыдущей задачей. Сейчас ему дают падение точно в соответствии с величиной его сил преодоления. Вопрос такой, а что именно вот я преодолел? Да, в чем выражается вот это мое преодоление? Мне дали какое-то маленькое свойство отдачи на эту величину, или что-то еще произошло? Что значит, что я что-то преодолел?
0: Кен, шарта идкабарта?
1: Да. Да, что ты преодолел, это значит, что ты снова ухватился за цель, к которой ты должен прийти. Что такое падение? Что все в тумане, что нет никакой цели, нет ничего, как Рав сказал, хочу пойти спать. Ну вот так. И все вот эти вопросы. Да, Алексей, ты это знаешь. Что это за работа? Что это за творец, к которому ты хочешь прийти? И вот весь этот потоп, который проходит над нами, это и называется падение, когда я нахожусь под этими вопросами, когда я потерял цель. И вдруг есть ощущение вот этой радости, о которой мы говорим, что есть цель, за которую я держусь. Даже мысль о том, что есть цель, я должен за нее держаться, я должен вернуться туда. Это уже начало подъема. Все время от нас требуют этих взлетов и падений. Нам не дают иначе. Дополнительные 20 килограмм, 10 прошел, дают еще 20, чтобы ты не останавливался. Если тебе на 10 килограмм дают подъема, радости и так далее, все, ты будешь за это держаться. Нет. А он хочет, чтобы мы приближались к нему, чтобы мы не оставались, как, чтобы мы оставались детьми. Вот так вот. А как? А как ты снова ухватываешься за цель? Вот опять. Союз, который у нас есть с десяткой, с группой. Товарищи, которые вдруг дают мне силу. Вот эти вот цитаты. Снова и снова я их читаю, я ощущаю их. Вот эти клипы, эти уроки. И вот я пробуждаюсь и иду, а мне потом дают еще 30 килограмм. Вот так.
2: Да, как вы сказали, Творец не хочет, чтобы человек оставался на уровне мальчика, хочет, чтобы человек взрослел, он все время поэтому раскрывается, как бы задняя сторона, обратная сторона следующей ступени. Поэтому получается, что мы прежде всего должны раскрыть как раз отяжеление, тяжесть, отсутствие важности. Но есть то, что я раскрываю, есть то, что я чувствую, уже чувствую эти состояния, и тогда у меня перед мной возникает выбор. В чем он? В том, обращусь ли я к группе, к учебе. И Рав тут нам дает прекрасные советы, простые, прекрасные советы брать на себя какую-то ответственность, должность, тавкидим, связать себя с группой, с десяткой, то, как я выстраиваю свой ежедневный график. То, что в состояниях падения всегда поможет, когда будет так или иначе группа, окружение, которое будет меня подтягивать, вытягивать из этого состояния. Я знаю, что я, да, действительно, я упал в это состояние, но я готов отдать себе в руки группы. И то, что мы выбрали это, то, что мы устроили для себя такую среду, это уже само по себе является тем фактором, что он и делает свой выбор, и старается преодолеть эти состояния. Истинный вопрос потом, что потом происходит, когда он переходит к подъему, как он гарантирует себе следующее преодоление в следующем падении. Это уже следующий вопрос.
1: Вот все просто в нашем мире. Вот так нас тянут, работают с нашим эгоизмом. Есть 5 шагов до успеха, до счастья. Ну, тебе обещают, ты сделаешь эти 5 шагов, и ты будешь счастлив, или ты будешь здоров. Там. Вот это ешь, вот то не ешь. И тогда у тебя все будет хорошо, будешь здоровым. Вот так работают с телом, с эгоизмом. А тут тебе говорят правду. Дают еще 20 килограмм, и ты упадешь. И опять поднимешься, и опять, и подъемы, и падения. Это и есть наш путь, и так продолжаем. И подъем — это хорошо, и падение — это хорошо. Это начало великого подъема. И так все время все эти ответы только для людей, у которых есть точка в сердце. А другие просто не удержатся. Моше, ну не удержатся же другие.
2: Мы прочитаем еще отрывок, 6 из слов Рава. Он говорит нам те состояния, которые проходят товарищ, в радости или в падении. Это может быть в радости или в грусти, но тем не менее в радости от самой цели. Это может быть как будто одновременно, поскольку это возникает по двум разным причинам. Мое состояние нехорошее, но оно направлено на цель, оно мне светит. Будьте в добре или во зле. У меня уже есть мое состояние, которое я определяю для себя в двух измерениях. И по нынешнему состоянию, и по будущему состоянию. Поэтому получается, что я и в отчаянии, и рад. Остановимся тут. Кто мне дает эти ощущения того, что цель светит? Общество, группа, окружение. И тогда человек видит в любом состоянии признак продвижения, возможность продвижения на пути. Woman Mag.
4: Спасибо. Доброго дня всем. Вопрос про виртуальную десятку. Вот, возможно, мы, конечно, мало креативны как-то и бесчувственны, но мы заметили, что когда подруга в падении, очень сложно до нее вот виртуально достучаться. То есть либо ну, просто не отвечает на звонки или на сообщения. И поэтому, по примеру, вот со слом, где там должен товарищ три раза помочь, как бы обязательно ли вот эта индивидуальная помощь или достаточно просто в это время укреплять центр десятки, как бы, чтобы ей было куда вернуться.
1: Ну, ослу, согласно того, что Рав сказал, да, и написано в Талмуде, мы пытаемся помочь три раза. Ну, сколько раз можно еще? Как это говорят? На него нагружать, да? Ну, вот тут у нас понятная ситуация. Тут есть какое-то другое желание, гораздо сильнее, чем желание быть в десятке и в нашей учебе. Ну а что делать? Как ты сказала? После всех наших попыток нужно укреплять центр десятки, если ты меня спрашиваешь. Все время, если будет вот это излучение счастья, в котором мы находимся здесь в десятке, как, вот какие мы состояния прекрасные проходим, и какое у нас сильное объединение, и какая любовь между нами, и как мы хотим прийти к этому. Если мы это излучаем, то придут, придут, почувствуют, что там есть что-то, что я не воспринимаю, я хочу это воспринять. Это не просто. Обычно эгоизм говорит, да, ставьте ее в покое и так далее. Но вот эти все состояния мы проходим. Нет, но тут мы должны все время укреплять центр десятки, думать все время о каких-то дополнительных уловках, которые, чтобы вот эта подруга почувствовала, что тут что-то происходит, что тут что-то прекрасное происходит. Ну, я так думаю.
2: Это как раз называется заключением союза, что мы делаем в том состоянии, когда мы вдруг получаем какое-то утяжеление. Это может быть с каждым, с любым.
1: Это хорошее состояние, да?
2: Да, дается мне падение, а в подъеме вопрос, что мы будем делать. Как мы связаны так, чтобы чувствовать, что и падение, продвижение. Как в подъеме мы об этом договоримся. Если я связываюсь виртуально с товарищами, тоже могу сделать еще более мощное продвижение. Как... Мы находимся буквально посередине вот этих чаш, весов. С одной стороны, я могу подать руку товарищам или подругам, чтобы они могли меня поднять, или остаться в себе, в собственной оболочке. Это вот буквально на грани маленькой вот такой вот волосинки, эти чаши. И тут очень важный выбор. Как раз эти вещи можно решать заранее, договариваться с товарищем, заключать союз. Мы посылаем иногда такие письма любви, послания любви друг к другу, говорим об этом. Пока товарищ не скажет, оставьте меня в покое, мы можем продолжать усилять, укреплять нашу группу, нашу десятку, чтобы она была тем магнитом, чтобы вспыхнула эта искра в сердце товарища опять или подруги.
1: Рав сказал такое предложение, но у меня в сердце просто. Почему нам нужна вот эта группа, которая будет нашим теплым домом? Потому что во время падения человек почувствует, что мне есть куда вернуться. Я хочу вернуться туда, в это ощущение. Вот так. Я почувствовал, сколько я вложил уже в этот дом сил, как мне было там хорошо. А сейчас он в падении. И есть куда падать, вернуться туда, в это тепло. И тогда он возвращается. Но есть такие падения, когда и не возвращается. Что делать?
2: Вопрос из женщины, от женщин Юга. Что должен делать человек, если он хочет увеличить свое продвижение, но в то же время он чувствует выгорание? Что делать в таком состоянии?
1: Самому тяжело выйти из этого состояния. Мы все время повторяем. Это не то, что нечего ответить. Сам ты не можешь. Тебе специально дали вот такое состояние, чтобы ты задавал эти вопросы. Откуда это идет и для чего это идет? Вот эти два вопроса называются, что я ищу вот эту вот веревку, которую мне Творец скинул, чтобы...

0: и он меня ввел в это состояние. Эти состояния не даются тем, кто не удержится. Ты удержишься, точно, 100%. Только спроси, откуда это идет и для чего. И тогда вдруг есть какое-то понимание, что есть вот эта сила товарищей, вот это наш союз, который мы между собой заключили. И вдруг ты начинаешь пробуждаться. Вот так, а что делать?
1: Круто, Рав часто рассказывал. В такие моменты я уходил в какие-то технические работы, начинаю делать абсолютно какие-то физические, технические работы. Или просто убирать запятые в каких-то текстах, проставлять запятые. У нас была кухня, мы работали на кухне или в распространении. То, в чем я обязался, у меня нет никаких чувств, но именно в эти состояния я делаю те работы, которые по графику себе запланировал. Смотрите, что Рав говорит в третьем отрывке. При падении человек не может чувствовать ничего и делать ничего не может сам с собой, кроме как если заранее для себя упорядочил определенный порядок и график. Тогда он способен на что-то. Если же нет, то нет. Если я знаю, что я хочу, не хочу, но я должен идти сейчас на кухню работать, то уже он пойдет и сделает. И благодаря этому уже он продвигается. Если я знаю, что я должен что-то переводить, готовить какие-то материалы, то он это выполняет. Это помогает ему продвигаться. Но если у него не будет таких обязательств, то он отсидится дома. Или приходит сюда на урок и просто занимает тут место. Получается, что он в любом случае должен определить для себя рамки. Рамки, когда он будет обязан в чем-то. И тогда, когда мы в падении, мы не будем находиться в духовных ощущениях. Я знаю, что я должен прийти сюда, привести сюда свое тело в 3. С 3 до 6, потом я иду, допустим, на работу, потом я должен, допустим, идти преподавать или делать что-то, какую-то работу в центре, но я обязан работать по заданному графику. Поэтому нам нельзя, чтобы у нас было время, которое будет освобождено от таких действий.
0: Вы читали книгу «Всегда со мной», как Рав пишет о Рабаше? Мы проходим состояния, правда? А какие состояния проходил Рабаш и Рав? Он там пишет, как он танцует, как он знает, что в 3 часа он должен преподавать, как он встает, например, просто как животное, и так вот вся вот эта вот железная вот эта цепочка, которая держит его, идти на урок, преподавать, пойти на прогулку. Как это связывает нас с Творцом?
1: Тут у нас еще много вопросов. Из 5:35 спрашивает Гай. Творец показывает, что какое-то состояние возникает от группы. Почему нужно заниматься тогда только группой? Что связывает человека с Творцом?
0: Ну а что тут ответить? Есть другие вещи, которые связывают меня с этим местом, с землей, с работой, с семьей, да? Да. А есть группа, которая связывает меня с Творцом. Вот мы все время в этом выборе, что выбрать. Вот в этом состоянии я могу пойти там, может, выпить там, заниматься другими вещами. А это мне даст спокойствие. Но свяжет меня вот с землей, можно сказать тогда? С землей, с этим миром. А есть еще одна вещь, которая свяжет меня с Творцом. А это называется десятка и группа. И там находятся те, у кого есть точка в сердце. Вот они именно держат вот эту веревку, которую нам дал Творец. Я хочу этого. Я хочу этого. Что делать?
1: Еще хочу добавить, это общее состояние для всех. Многие товарищи пришли в точку сердца. С точки сердца Творец начинает... Да.

0: И товарищи получают все по мере важности. Вообще люди работают по мере важности. Откуда у меня будут такие мысли, что есть цель в жизни? От группы. Это как пример, если человек, что он вдруг подтянет чей-то чемодан в аэропорту, а просто так помочь ему? Нет. Но если это великий рав, его учитель, почему он ему будет тянуть этот чемодан? Важность, которую придает ему общество относительно этого человека. Это самое важное топливо. Поэтому тут нечего их идти со своим разумом, потом проверять, может, я сделаю так, а потом эдак. Нет. Весь вопрос, получаю ли я важность от товарища, от первоисточников. Если это так, то все придет в порядок. И то, что в семье, и то, что по важности, в жизни все устаканится. Главное определить для себя важность. Пока что женщины, маг, 25.
1: Добрий день, дорогі викладачі, вся спільнота. Чи повинні ми шукати правильні шляхи виходу з падіння з правильним наміром? Чи достатньо схопитися хоча б за щось, що світить у складному стані?

0: Лида, вот помашила это.
1: Лида, еще раз вопрос. Достаточно ли в падении словить снова что-то? Если можно повторить.
2: Чи достатньо схопитися хоча б за щось, що світить у складному стані? Або ми повинні шукати правильні шляхи, правильні
3: напрямки. Должны ли мы искать верный путь? Как верный? Должны ли мы искать верный путь выхода из падения?
1: Если это падение, вот все эти вопросы, как правильно выйти из падения, их вообще не можно... Это они из разума идут. А вот как ты говоришь, что есть что-то, что я могу, за что я могу ухватиться и держать, это самое главное, схватить и удержаться. Поэтому я всегда говорю, что мы обязаны построить вот эту сеть безопасности. Вот собирать вот такие цитаты красивые, вот я всегда собираю себе, потом я могу их прочитать и начинать пробуждаться. Какие-то клипы, цитаты, нашу музыку, вот такие всякие вещи, уроки. И потом ухватиться за это и постепенно пробуждаться. И тогда, да, уже вопрос появляется, а что правильно? А это тогда уже с десяткой и так далее, и так далее. Ну вот так.
3: Украина, пожалуйста.
4: Дорогі викладачі, дякую за можливість озвучити запитання нашого дорогого.
3: Дорогі учителі, большое спасибо вам за возможность спросить. Наш товарищ Артем спрашивает.
4: Я можу почуватися добре, а під час підйому погано.
3: Вчора ми слышали от Рами, що во время падения я могу чувствовать себя хорошо, во время подъема как раз чувствовать себя плохо. И наоборот. А сегодня мы слышали, что само ощущение того, что мне... То, что мне зло, это уже ощущение падения. Что же является правильным критерием для того, чтобы понять, нахожусь ли я в подъеме или в падении?
0: В
1: подъеме, может быть, наоборот. В подъеме может быть ошибка, как Раф там пишет. Но это может быть ошибочно. Ну что, может, я получил что-то вот так в своем клиполучении, что я хорошо веду уроки, что я такой хороший и так далее. А в падении именно вся работа и вся истина. Там, внутри падения, найти, нащупать вот этот вопрос, для чего, почему и откуда идет это падение, что это от него. И тогда начинается процесс, как я

0: выхожу из этого падения и чувствую, что это падение мне дали для того, чтобы подняться, чтобы еще больше приблизиться к Творцу. То есть падение — это, если сказать, да, так, это отдаление от Творца. То есть я чувствую, мне дали дополнительный эгоизм. Мне еще несколько килограммов дали эгоизма, я должен с ними работать. И вот когда я буду работать, я поднимусь еще ближе к Творцу, еще ближе. Это и есть радость. А как мы это делаем? Через помощь, поручительство, товарищи, десятка. Вот эти уроки.
1: То, что Семен сейчас сказал, как раз находится в одном из отрывков. Как знать, находимся ли мы в игре, или мы действительно исправляем что-то и каким-то образом продвигаемся к цели? Самый лучший признак — это падение. Падение, которое приходит, ощущение зла. Человеку показывает, насколько он зол. То, что получаешь подъем, можно сказать, тоже признак, но это может быть по любой другой причине. Это может быть потому, что получил какую-то власть, еще какой-то успех. Тебе кажется, что это духовный успех. А падение — это однозначный признак того, что ты продвинулся, что ты сейчас приобретаешь добавочное кли.
0: Вот именно.
1: Да, Турция 1.
2: Тодораба хаверим. Yükselişin bile düşüşün bir basamağı olduğu farkındalığına nasıl geleceğim?
0: Как держать осознание, что падение — это тоже часть подъема, стадия подъема?
1: Ну, скажем так, когда человек находится в состоянии подъема, он желает постоянно то, что называется, предварить рассвет. Он... Мы не ищем никаких падений, не просим падение или утяжеление от Творца, отдаление от товарища. Мы идем наоборот, с большим желанием объединиться с товарищем, желаем им успеха всегда, слияния с ними, чтобы у нас было только больше сил обслуживать их и так далее. В то же время, как Рав нам описывает, мы хотим быть как тот самый старик, который идет сгорбленный и ищет постоянно, где бы мне еще что-то найти, какой-то хиссарон, который я смогу заполнить. Это называет он хишина. Что такое хишина? Может, прочтем как раз пятый отрывок. Он нам говорит... Ахишина — это когда человек старается собственными силами сделать что-то, устраивает усилия для того, чтобы продвинуться с большим темпом, чем то, к чему его продвинут страдания. Ахишина или бейто — это означает, сколько времени у меня займет пройти то или иное состояние, чтобы понять осознанно. И осознание такого состояния, неважно какое, доброе состояние, оно как бы с плохим ощущением. Главное удержаться и понять, что это состояние целенаправленно, я должен реализовать его для того, чтобы продвинуться к цели. Для этого я должен создать систему и ускорить свое продвижение. Кроме этого, у нас нет ничего, чтобы мы могли еще сделать. То есть сами действия на нас не возложены. Мы же должны только осознать сам процесс и продвигаться по нему. Так мы готовим вот эту вот сеть уверенности, соединение между нами, связь между товарищами, чтобы у каждого из нас при падении был такой парашют, который бы нас поддержал. Эту поддержку мы ищем. Ты выберешь вопрос, Семен. Женщины Италии сегодня много собрались.
0: Если можно, на итальянском.
3: Buongiorno, amici. Grazie per la lezione. Una domanda di un'amica. Come arrivare ad avere l'intenzione costantemente rivolta al creatore anche durante le azioni quotidiane, senza separazione tra esteriorità e interiorità?
1: Ну вот подруга спрашивает, как прийти к тому, чтобы всегда быть направленными на Творца, даже в нашей обычной обыденной жизни, бытовой, чтобы не было этих различий между внутренним и внешним миром.
0: Это вопрос на миллион долларов. Но это правда. Правда, постоянно этот вопрос должен быть в нас. Как постоянно держать это направление, которое называется свойство Творца, прийти к слиянию свойств, подобию по свойствам. Это то, чего я хочу, это самое правильное. Это те примеры, которые получают подруга. Это то, что мы сидим вместе и читаем вот эти цитаты. Это меня возвращает. Уроки, которые я слушаю, вот эти вот точки в течение дня. Вот сейчас, в самый разгар дня, когда эгоизм празднует в этом мире, а мы собираемся, чтобы сказать несколько слов о Творце, о приближении к Нему. Ну, держаться за вот это. И вот эти все вещи, они направляют нас к Творцу, так или иначе. А что делать? Итак, мы придем к молитве.
1: Еще совет, который мы слышали от Рава, и стоит всем переслушать, быстро побежать и переслушать. Нам дает совет Рав. Чем ты можешь добавить, когда у тебя есть свободное время, когда у тебя открывается свободное окошечко? Что ты можешь добавить? Даже если ты работаешь в какой-то работе, которая принуждает тебя к тому, чтобы работать разумом. Но если у тебя есть возможность подумать, подумать о товарищах, о подругах, о Творце, может быть, ты делаешь какую-то техническую работу. Есть те, кто, допустим, водители, они водят там семитрейлер или грузовик, или такси, или в автобусе, или ты едешь куда-то просто на работу. Что ты делаешь в это время? Чем ты занимаешь себя? Варишь что-то? Что ты делаешь что-то в это время? Таким образом, ты и в материальное добавляешь важность цели, то, что живет у тебя в сердце. Женщины Мак, 97.
4: Перш за все, я хочу подякувати нашим дорогим викладачам, які дають нам прекрасні записи Рава на ранкових уроках. Велике дякую вам за це.
1: Хочу поблагодарити наших дорогих товаришей, які нам дійсно кожен раз дають ці слова. Рава передають.
0: Є ще вопрос?
4: А питання таке. Шлях каббаліста — це шлях Ахішена. Як нам орієнтуватися?
1: А вопрос такий. Путь каббаліста — це путь Ахішена. Як ми можемо? Ми
4: йдемо шляхом Ахішена, а не просто шляхом битого.
1: Як ми можемо убедитися, що в десятки ми завжди слідуємо путем Ахішена, а не тільки путем битого?
0: Может, ты там прочитал, да?
1: Да, я это и читал, но, допустим, скажем, это и так же иначе. Есть прекрасное состояние, та ступень, когда наше руководство или Рав через руководство это нам дал, это Роша Сирия, глава десятки. Прекрасная вещь. Когда вы Роша Сирия, или кто-то другой, глава десятки Роша Сирия, Рав вам, Творец вам как будто открывает путь и говорит, вот у вас есть возможность поднять десятку. Каждый из вас напрямую поднять десятку. Вы Роша Сирия. Каждую неделю у нас есть такая меняющаяся возможность для каждой подруги, когда каждый может ускорить, поднять десятку. Следующая Роша Сирия пойдет с еще большим накатом. Экспоненциально мы можем таким образом развить продвижение нашей десятки, как бы все время больше и больше по-разному требуя от Творца. каждый получает определенную силу, когда нарушит сырья. Получается, что от недели к неделю у нас есть такая возможность. Тот, кто был в Роша Сире, он уже знает, он уже играет в это, он становится партнером, ответственным. Это не совсем упражнение, это уже духовное состояние, реализовывать это. А реализовывать это уже Ахишена. Женщины Франции, пожалуйста.
5: Добрый день. Если можно, у нас будет еще второй вопрос от подруги. Я хотела спросить, что... Ну, это по моим таким впечатлениям.
1: Назвал вопрос, а первый вопрос.
5: Бывает, когда подъемы, падения... Ну, это такое частая смена состояний, и они не такие уж бывают. Ну, бывают разные, побольше, поменьше, но это не что-то большое очень. А вот я хотела спросить, я не знаю, все по-своему чувствуют, но я заметила, что очень редко, но как будто завершая какой-то большой период, бывают такие очень большие падения. И вот как бы так чувствуешь, что ты падаешь, и это месяцами продолжается, и ты падаешь, как будто на дно какой-то большой ямы, и нет конца этому падению, и... И так получилось, что это связано с у меня было с переездом в другую страну, со сменой десятки и как бы не
6: так. Им ифшарак та шеэла, ки анахну типа кцарим безман, улай таги ла шеэла пашут.
1: Если можно сразу к вопросу перейти.
7: Мы почти заканчиваем, уже 12:55. Твой вопрос я могу сказать просто. По твоему вопросу я могу тебе сказать, что все искусство в нашей работе — это не растягивать это падение, не думать о падении, не сидеть месяц, а сокращать. Это вся наша работа, вся наука каббала в том, чтобы сокращать время падений до секунды. За секунду я прохожу это. И так к этому нужно стремиться. А как мы это делаем? Мы об этом все время говорим. Это вот эта связь очень сильная между нами. Это связь с первоисточником, это связь с Равом, это связь с целью. Все время, которое нужно обновлять все время. Но не дай Бог не сидеть неделю, две недели и думать о падении, а войти вот так, помочь подруге, вот так опять выйти.
1: И мы еще успеем небольшой вопрос. Италия.
8: Io so che il congresso cambia la vita di una persona. Come posso portare tutta la mia decina al congresso di ottobre?
1: Я знаю, что конгресс может изменить всю жизнь человека. Как я могу всю десятку привести на конгресс?
7: Излучай это, все десятки своей улыбкой. Я знаю, что ты это, что ты можешь, вот своей позитивностью вот этой, то, что ты посылаешь им фотографии всех конгрессов, а этот конгресс будет еще сильнее. Вот нужно, это место должно светиться, дать, вот, что там будет прорыв. Обязательно нужно прийти с этим ощущением. И ты можешь это сделать так, что вся итальянская группа там будет.
1: Я еще добавлю. Ты специалист по маркетингу. Ты умеешь преподавать, ты умеешь рассказывать истории. Ты все умеешь. Используй все это в десятке.
7: Не сохраняй это для себя. Вот я так чуть-чуть что-то дам. Нет.
1: И не стесняться, нечего стесняться. О чем мы говорим в десятке? Тебе предоставляется твоя очередь. Выдавай все, что тебе дал Творец. Зажигай товарищей, и это только на благо. Может быть, даже расскажешь, что ты еще и женишься на конгрессе. Дать все, что можешь. Попросить Творца о том, что я хочу дать важность цели. Наступает конгресс, и тогда мы делаем все, что только возможно, для того, чтобы привести всех наших товарищей в наш регион, чтобы там ощутить всю эту огромную нашу общину, наше окружение. величие, народа величия царя. Нам это необходимо. Это выстраивает ту самую сеть, о которой мы говорим. Это просто обязательно. Постарайся и расскажешь.
7: Это подарок. Рав всегда говорит, не сохраняйте эти подарки для себя. Вот скоро я это как-то кому-то дам. А сейчас отдавать, все отдавать. Сразу.
1: Что ж, друзья, мы должны закончить наш прекрасный урок. Нам стоит переслушать, конечно, утренний урок. Они оставляют неизгладимый след в сердце. Это прокладывает наш духовный путь. Что ж, друзья, сегодня мы рады пригласить всех жителей Севера Израиля. В Хайфе будет особая лекция в зале Альмок в 6:30 вечера проводят ее. Гилад Шадмойер Леви, это открыто для всех наших товарищей. И можно приглашать также своих знакомых, родственников. Запись для регистрации. На экранах закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы изучаем урок Рава от 11 августа 2002 года, который основан на статье «Что означает Шхина свидетельствует об Исраиле в духовной работе». Это находится в трудах Рабаши, второй том, 1142 страница. У нас 32 минуты в распоряжении, 33 минуты для чтения статьи. Пожалуйста.
1: Мау ашхина и эдут аль Исраэль баавода.
2: Что означает «Шхина свидетельствует об Исраэле в духовной работе»? В книге Зоар сказано: руководителю для Шушан свидетельства сказал верный пастырь: «Шушан свидетельство — это свидетельство Шхины», которое называется Шушан свидетельство. Поскольку это свидетельство пребывает перед над нами и свидетельствует о нас перед царем. И это святая помощь для нас, которую нужно восславлять восхвалениями. Поэтому она называется Шушан свидетельство. Сказал верный пастырь, она называется Шушан свидетельством. Поскольку Шхина есть свидетельство для Израиля, которые являются ее органами, а она — душой их. Она есть помощь с небес, ведь о ней сказано: «А ты услышишь с небес». Это святая помощь. Надо понять, почему Шхина называется Шушан, о чем нам говорит этот цвет Шхины. И еще надо понять, что означает, что Шхина свидетельствует перед царем. Свидетельство должно быть согласно увиденному, а не согласно услышанному. В таком случае надо понять, какое видение должно быть здесь, скажем, у Шхины, которое свидетельствует о нас согласно увиденному. Известно, что в работе Творца есть две ступени, противоположные друг другу. Первое. С одной стороны, мы учим, что цель творения — насладить творение. По этой причине Творец создал в творениях желание получать наслаждение и удовольствие. Согласно мере стремления к чему-то, в этой мере измеряется ощущение наслаждения. Получается, что цель творения была в том, чтобы творения насладились от этого мира. То есть, чтобы было создано желание получать наслаждение, и творения наслаждались бы. То есть, вся цель была в том, чтобы творения наслаждались. С другой стороны, нам говорят, что нельзя получить ради личной выгоды, то есть, что не сделает человек что-то в мысли, разговоре или действии ради личной выгоды. Надо, чтобы человек заботился о том, чтобы все делать ради небес, а не ради личной выгоды, что на самом деле против цели творения. Ответ. Дело в том, что человек хочет работать ради пользы Творца. Но не потому, что Творец хочет, чтобы работали ради Него и давали Ему что-то. Это исправление ради для творения. Как сказал Святой Ари, что для того, чтобы показать совершенство Его действий, то есть, что это действие доброе, творящее добро, чтобы творения наслаждались, чтобы это наслаждение было совершенным, чтобы не ощущали стыда. Поэтому сделано сокращение и скрытие на благо и наслаждение, которое Творец хочет дать. Но это только если у них будет намерение ради небес, что означает, что Творец насладится тем, что выполнит его желание и получит от него благо, потому что он этого хочет. И тогда, само собой, исчезнет стыд, который исходит из-за различия по свойствам, поскольку существует правило. Каждая ветвь хочет уподобиться корню. И как Творец отдающий, так и нижний. Когда отдают, должен наслаждаться. Когда нижний хочет получить, то стыдится. Поэтому сделано исправление на желание получить ради личной выгоды, что исходит со стороны творения. Человек должен сделать на желание получить намерение ради отдачи. Но когда человек хочет выполнять Тору и заповеди с намерением, что это даст ему желание делать все ради доставления Творцу, а это желание против природы человека, ведь он создан со стороны природы с желанием получать только ради личной выгоды. Поэтому, когда человек хочет выполнять добрые дела, чтобы благодаря им, то есть с их помощью, у него была бы сила для намерения ради отдачи, а не ради личной выгоды, тогда желание получать для себя, что в теле человека называемое грешник, кричит: «Зачем вам эта работа?» И каков ответ на этот вопрос? Ответ приводится в пасхальной Агаде. Грешник что говорит? Что это за работа у вас? У вас, а не у него. А поскольку он выводит себя из общества, он отрицает главное. И ты тоже притупи его зубы. Этот ответ очень трудно понять. Он задает вопрос, который хочет понять. Почему мы собираемся отменить желание получать, которое является желанием, которое Творец создал в нас? Мы должны дать ему ответ, поскольку он спрашивает, согласно его разумению, что он прав. Если так, то почему сказано «притупи его зубы»? Сказал мой отец и учитель, что он спрашивает, что это за работа? То есть зачем нужно работать ради пользы Творца, а не ради собственной выгоды? На это нечего ответить. То есть даю человеку ответ на то, что он спрашивает, чтобы понял согласно своему разуму. И здесь нельзя ему дать понять, ведь он спрашивает о том, что будет с желанием получать, если он будет работать ради отдачи. Получит ли он что-то потом, после того, как захочет отдавать? То есть, если бы мы могли сказать, что ты отдавай, и в награду за это получишь потом, сможешь потом получить. Выходит, что это называется «отдавать ради получения». А это означает «лолишма». Поэтому в то время, когда человек хочет идти лишма, то есть отдавать ради отдачи, ему нечего ответить. И это означает притупить ему зубы. То есть ответ в том, что должны идти силой. То есть силы выше разума. Потому что внутри разума правда на стороне грешника. Это означает «притупи его зубы». И говорит, что человек не может победить грешника за один раз, а это работа в падениях и подъемах, пока человек не удостоится победить его и принять на себя небесное правление веры выше разума. Поэтому Малхут называется Шушана, или Шушаним, или Шушан. Название всегда дают по событию, и поскольку не удостоится небесное управление без того, что притупи его зубы, поэтому правление Малхут называется Шушана по действию. Из сказанного следует, что Шушан, роза, означает состояние «притупи его зубы», поскольку нечего ему ответить на его вопросы. Надо идти силой, то есть по принуждению, несмотря на то, что зло, то есть желание получать для себя, не согласно. Это означает бить, то есть воевать самому с собой. А когда человек говорит своему злу, что стоит служить великому царю, и не нужно никакой оплаты, а только потому, что он велик и правит всем, то есть по причине величия Творца, и человек должен быть доволен тем, что служит великому царю, тогда зло его говорит ему: «Как ты можешь служить великому царю, если ты ощущаешь величие Творца, и поэтому ты говоришь, что стоит ему служить?»
1: В
2: таких состояниях иногда человек не способен себе представить никакого величия Творца, а он ощущает незначительность святости, которая находится в категории шхины в изгнании или шхины в апрахе. То есть он не ощущает никакой важности царя. Наоборот, к нему приходят картины, которые отдаляют его от работы Творца. Настолько, что иногда он хочет даже забыть о работе Творца, потому что когда он хочет вспомнить о работе Творца и не получать никакой оплаты за нее, а сама работа будет для него целью, это можно сказать в то время, когда человек ощущает вкус в работе. Поскольку он это ощущает, то это обязывает его продолжать работу, и он не нуждается ни в какой оплате. Но что человек может сделать, когда он собирается начать работу на отдачу, и он говорит, что он не желает никакой оплаты за эту работу? Если у него нет никакой оплаты, тогда что его обязывает? Ради чего он сможет работать? Что работал с радостью от того, что получит потом большое вознаграждение. Ведь он работает не для ради получения вознаграждения. И работать ради великого царя, он же этого не чувствует. Если так, то как человек может выполнять действия без какой-либо радости? А говорят ему, чтобы работал насильно. То есть, когда тело не согласно, и это означает «притупи его зубы». Но откуда человек может взять силы, чтобы выполнить действие ради отдачи? И даже если он преодолевает себя, он не может выполнить эту работу в радости. То есть работа, которую человек выполняет, делается таким образом, что человека схватили, и он вынужден работать. И каждый раз он говорит: может быть, есть какой-то способ сбежать отсюда, чтобы работать не для других. И вся его радость в том, что он смотрит на часы и видит, что еще немного, и он освободится от работы. Получается, что во время работы он полон страданий от того, что должен работать ради других, а не ради себя вообще. Это как хозяин может видеть, как служат у него работники, которые плачут во время работы и говорят: «Когда придет время, чтобы я смог освободиться от работы?» И человек спрашивает себя: «Разве Творец хочет, чтобы мы работали ради Него по принуждению?» Ощущается, что человек далек от Творца. То есть не ощущает любви Творца. Человек во время работы, когда должен любить Творца, смотрит на себя и не знает, что вдруг стало с человеком. То есть вместо работы ради небес, которую человек должен был ощущать во время работы, когда он работает ради небес, он ощущает приближение к Творцу. То есть, что каждый раз у него будет желание еще больше приблизиться к Творцу. А сейчас, на самом деле, наоборот. То есть, каждый раз он чувствует, насколько чувствует удаленность от Творца. Действия, которые он выполняет, отталкивают его. И он чувствует, что каждое действие как будто его отталкивает наружу. То есть, что ему не дают приблизиться и почувствовать важность Торы и заповеди. Чтобы у него был немного вкус в этих действиях. Но наоборот, как будто бы между ними образуется расстояние. И ему кажется, что как будто бы не может один выносить другого. И все его действия, которые он выполняет насильно, как бремя и нагрузку. И он думает всегда бежать от этих состояний. Но иногда ему некуда бежать, только уснуть. То есть только во сне он находит вкус. Но он задается вопросом, почему это на самом деле так? То есть у человека есть вопрос, почему ему так достается? И такова Тора, и награда за нее. Разве потому, что начал истинную работу, ради того, чтобы прийти к работе на отдачу, чтобы все было ради небес. Поэтому его отталкивают от этой святой работы.
0: Почему, когда работа была как у всех, то есть увеличивать добрые дела, а о намерении ради небес он вообще не задумывался и был доволен своей работой, как и все, когда думают только о делах, а не о намерении. У него был вкус в работе и молитве. И он знал, что молится Творцу, и Творец слышит его молитву, и у него были силы продолжать молиться. И он никогда не смотрел, когда молился, слышит ли Творец его молитву. То есть у него не было никакой критики своих действий, и он шел, наивно полагая, что все в порядке. А сейчас, когда должен был подняться на 40 ступеней святости, поскольку хочет работать ради небес, чтобы приблизиться к Творцу, то, что у него есть сейчас, это отдаление от того места, где он должен был приблизиться. Истина в том, что мы должны верить верой мудрецов, не следовать за разумом человека, а только надеяться на то, что сказали нам мудрецы. И мой отец и учитель сказал, что человек должен верить, несмотря на то, что он не видит этого, что это так. Но человек должен верить, что Творец слышит молитву, как сказано, ведь ты слышишь молитву всех уст. И поскольку человек просит Творца, чтобы приблизил его, поэтому Творец хочет дать ему истинное приближение. То есть, чтобы дал человеку благо и наслаждение, что и было желанием Творца. Это называется целью творения. И поэтому Творец готовит для него эти келим, называемые потребности, желания. И согласно тому, что мы видим, нет более трех вещей. Первое. Человек понимает, что если он хочет быть работником Творца, то должен смирить себя и не наслаждаться ничем, и тогда он станет служителем Творца. То есть за это он получит вознаграждение в этом мире и в будущем мире. Второе, что он понимает, что он должен достичь ступени, когда будет выполнять действия ради пользы Творца. То есть, что все его действия будут ради небес, и он довольствуется этим. Третье, что человек должен достичь цели творения, которая заключается в том, чтобы творение получили благо и наслаждение, а не отдавали. Потому что вопрос отдачи, когда должны доставлять наслаждение Создателю, это только исправление творения. Из сказанного поймем то, что спрашивалось, почему, когда человек просит Творца, чтобы дал ему отдающий килим, он получает сверху большие получающие килим, чем большие получающие килим, чем были у него до его просьбы об отдающих килим. Ответ. Об этом говорилось в предыдущих статьях. Если бы человек немедленно получил отдающий килим, то есть у него была бы возможность преодолеть маленькое желание получать, то он довольствовался бы этим, и его желание получать осталось бы неисправленным, поскольку не было бы раскрыто в человеке, что он может просить силу преодоления. Означает, что то, что человек видит, когда просит о силе преодоления маленького желания получать, и ему дают за это большее желание получать, это не то, что человек думает, что прежде у него было маленькое желание получать, а потом ему дали сверху большее желание. Сказано в Зоре о написанном, извещает его, что прегрешил, и спрашивает, кто извещает его, и отвечает, Творец извещает его. Объясни. Творец дает ему понять каждый раз в большей мере, насколько велика сила желания получать, с которым человек рожден. Как сказано, у входа грех лежит. То есть сразу при рождении он родился во всей своей мощи. Поэтому он называется «царь старый и глупый». Но человек не должен знать величину желания получать. Раскрытие силы и желания получать происходит постепенно. То есть зло должно быть сбалансировано добром, которое есть в нем. То есть сколько сил человек прикладывает, чтобы отменить свое желание получать, в этой мере ему раскрывает его свыше. И как мы выяснили выше, грешникам злое начало кажется тонким волосом, а праведникам злое начало кажется высокой горой. Объяснение. Добро и зло должны быть уравновешены, как сказали мудрецы. Всегда должен видеть себя человек наполовину хорошим, наполовину плохим. Потому что в мире они существуют вместе. Смысл в том, чтобы был выбор, что решить. Находим, что зло существует в человеке, но зло проявляется в нем в зависимости от величины его добра. Поэтому, когда человек начинает продвигаться по линии истины, тогда раз за разом начинает проявляться в нем зло. И вот каждый раз, когда человек ощущает проявление в себе зла, нечего ему делать, как только просить у Творца, чтобы помог ему. Как написано, злое начало человека побеждает его каждый день.

0: И если Творец не поможет, ему не выстоять. Выходит, что у человека нет сил преодолеть свое зло, а только Творец должен ему помочь. Но необходимо знать, что это тоже исправление. То есть человек не может преодолеть зло без помощи свыше, и это сделано специально. Ведь если бы человек был способен самостоятельно работать ради отдачи, он остался бы в малом состоянии. То есть не было бы у него желания подняться по ступеням святости, чтобы постичь Тору, в которой скрыто благо и наслаждение, которое Творец пожелал дать творениям. Ведь если человек чувствует себя нормально, то у него нет потребности в Торе. Но если он не может преодолеть зло, и поэтому не может получить наслаждение, и он видит, как зло властвует над ним, и у него нет опоры в святости, то как же он может получить наслаждение? И тогда, в мере его преодоления, он лучше видит истину, что нет у него никаких шансов выйти из-под власти зла. И когда он просит помощи у Творца, то просит от всего сердца. Более того, он зачастую отчаивается и нуждается в еще большем преодолении, чтобы идти верой выше знания, что Творец действительно сможет ему помочь. Находим, что благодаря тому, что человек преодолел себя и попросил помощи у Творца, то, чем ему помогают, как говорится в Зоре, святой душой, каждый раз помогают ему большей подсветкой. В этом причина того, почему человек не может выйти из-под власти зла своими силами, а только Творец должен помочь ему. И благодаря этому раскроется наранха его души. Объяснение предыдущих вопросов. Первый. Почему называется Шхина Шушан Роза? Второй. О чем Шхина свидетельствует о нас перед царем? То есть, о чем она должна свидетельствовать? Третий. Что означает, что Шхина называется помощью с неба, как сказано, и услышишь ты небеса. Итак, Шушан — роза. Она называется так потому, что нельзя купить небесное правление, веру выше знания, иначе как только тогда, когда грешник приходит и спрашивает, «Зачем вам эта работа?» И он желает получить разумный ответ, что ему будет за то, что он станет работать ради небес, а не для своей пользы. И тогда ему нечего ответить внутри разума, ведь согласно разуму, он прав, как сказано, поскольку отделил себя от общества, уже отрицает главное объяснение. Поскольку он отрицает главное в исправлении, что сделано для того, чтобы не было стыда во время получения блага и наслаждения, получается, что Творец не нуждается в том, чтобы работали на Него, а то, что мы должны работать ради Творца, это для нашей пользы. То, что благодаря этому исправлению мы избавимся от стыда, в этом он сомневается. Поэтому ничто не поможет ему понять это, но необходимо идти против воли, насильно, что называется, притупи его зубы. Работа — это вещь постоянная, поэтому сказано много раз «притупи его зубы». Поэтому небесное правление называется Шошан или Шошана, согласно сказанному «притупи его зубы», Шинаим. Почему же Шхина свидетельствует о том, что мы в порядке? Где она это видит? Ответ в том, что она помогает нам. Ведь Малхут называется помощью свыше. Объяснение. Малхут сама дает свою помощь. Как сказано, пришедшему очиститься помогают. Если это так, то она может свидетельствовать о нас, что мы в порядке, потому что она помогла нам в этом. А для чего она должна свидетельствовать? Это можно объяснить так. После того, как человек удостоился небесного правления, то есть может выполнять свои действия ради отдачи, он должен удостоиться уровня Торы, называемого Зерам. Царь. Об этом она должна свидетельствовать, что он уже достиг ступени небесного правления и поэтому заслуживает сейчас уровня Торы, называемого именами Творца, что и является целью творения.
1: На самом деле мы должны следовать вере мудрецов, а не разуму, как мы понимаем, полагаться на то, что сказали мудрецы. Вот Бааль Сулам сказал, что человек должен верить, несмотря на то, что не видит, что это так. Человек должен понять, что да, Творец слышит его молитву. Сказано, ты слышишь молитвы всяких уст. Поскольку человек просит у Творца, чтобы приблизил его, поэтому Творец хочет дать ему истинное продвижение, то есть дать человеку благо и наслаждение, то, что в желаниях Творца дать, это называется целью творения. И поэтому Творец готовит ему для этого келим. Келим называется потребностью хисарона.
0: Да, Творец не отчаивается в нас, а каждый раз все-таки хочет, несмотря на то, что мы приходим, и злая половина ищет добрую половину, и все время ищет возможности, и мы совершаем свою работу, и Творец каждый раз создает правильную ситуацию, чтобы мы могли слышать его, верить верой мудрецов и совершать правильные действия, которые на самом деле приводят нас к подобию свойств с ним.
1: То, что явно в этой статье, то Рабаш хорошенько напоминает нам, что в конце все должно привести человека к молитве. Молитва — это действие и потребность того, чтобы Творец помог. И путь, он не соответствует нашему разуму. Ежедневно нужно привлекать свет, войти в то, как ведут нас каббалисты. И, в общем, Творец должен выполнить действие, вывести из желания получать.
0: Да, поэтому единственная молитва — эти вера, высшие знания, держаться десятки, а это притупи его зубы. И так можно справиться с желанием, и понятно, что прийти к молитве к Творцу.
1: Перейдем к уроку с Равом. Мы прошли статью из третьего тома «Шлавей Сулам». 258 страница. Что означает «Шхина свидетельствует об Исраиле в духовной работе»? Цель творения — насладиться творенных. И человек не понимает, почему он должен идти к чему-то хорошему, хорошему ощущению, к хорошей жизни, даже в этом мире, тем более к тому, что обещаны мир будущий, вечная жизнь, постижение, ощущение совершенства, вечности.

0: уровне Творца, иначе. И только лишь ступень, на которой творение становится подобным Творцу, может называться совершенством и вечностью. То есть творение не может прийти к ступени как Творец, если не приходит к ней с противоположной стороны. То есть сначала быть противоположным Творцу, всей своей природой, полностью, всеми мыслями, всеми желаниями быть противоположностью, и затем приходит к подобию по форме. Из-за того, что желание получать противоположно Творцу, это хисарон быть как Творец, вот такое желание получать, если получит напрямую наполнение, оно тут же перестанет ощущать наполнение, оно сразу перестанет ощущать наслаждение. А ты продолжаешь идти к цели. И раскрывается тебе сейчас еще больше кли. То есть ты и так уже находишься в бесконечном кли. Но раньше ощущал, допустим, 20%, а теперь тебе дают почувствовать 25%. Так вот эти 5 дополнительных процентов — это самая тяжелая, грубая часть от предыдущего кли. Потому что раскрывается тебя всегда от легкого к сложному, к тяжелому. Получается, что человек вдруг обнаруживает, насколько кли его плохие. То есть мое кли — это и есть я. И вдруг мне показывают, насколько я еще хуже, еще грубее, более грубый, черствый, ленивый. То есть все противоположно окружающему свету, который уже мне светит. Получается, что в награду за хорошие действия я получаю плохое состояние. Ты человек получается вообще весь в смятении. Он не понимает, что происходит. Он так хотел продвигаться, он столько всего делал. Он хотел бежать вперед. И вдруг такое получает в ответ. В нашей природе нет ничего подобного тому, что получают как бы наказание в ощущениях. Наказание вместо награды, а это отнимает все силы, все желание хоть что-либо делать. Настолько ломает, и пока человек это поймет, пока он все это переварит, не то что не понимает, он даже слышать вначале на это не способен. Так вот, пока он не начнет получать состояние падения в радости, потому что тогда он уже заранее чувствует, он предчувствует, что будет потом, когда он пройдет такое состояние, когда придет раскрытие в его килим, которые сейчас раскрываются как плохие. То есть тогда он уже живет в будущем. И тогда он рад, как пишет Бааль Сулам, я рад раскрывающимся грешникам, потому что у грешников, которые еще не раскрылись, как бы надежда равна нулю, пишет в письмах об этом. Но это приходит только из опыта, когда он уже понимает и знает весь процесс. Он уже привык ко всем этим падениям и подъемам. Тогда он все это принимает с пониманием. Кроме того, что с пониманием, с радостью. Несмотря на то, что чувствует плохо, с ощущением ты ничего поделать не можешь. В любом случае, это ощущение бессилия, как пишет об этом Рабаш, хочешь только спать. Просто если бы была возможность принять какую-то таблетку и проспать полгода, с удовольствием бы принял и отключился, пока все не пройдет. Так, человек опытный, то, что называется видящий нарождающееся, то, что выйдет из состояния рождения, получается, что он видит результаты этого новорождения, тогда он рад.
1: Оно же не чувствует, что ему плохо. Чувствует хорошо. Почему именно это?
0: Каждый в нашем мире чувствует себя плохо. Проблема лишь в том, что люди чувствуют себя плохо без связи с целью. А тут у тебя появляется ощущение, что вместо того хорошего, к чему ты бежал и ради чего действовал, и прилагал бы усилия, и то,

0: что пообещали тебе, что тебе будет хорошо в духовном, там, не знаю, что может, небеса раскроются, ангелы к тебе придут, не знаю, как ты себе представлял духовное. Вместо всего этого ты получаешь противоположное. Нет большего разочарования, чем такое. Получается, что человек просто, он подавлен, отчаивается. Я тоже все помню. Во мне это живо до сих пор. Помню свое первое падение. Это вообще не понимал, где я нахожусь. Вот такая темень. И до этого я был не особо счастлив во всех поисках своей жизни, но чтобы настолько... Значит, просто такой как блок. Просто что, куда ни посмотри, где ни повернись, чтобы найти хоть какую-то каплю наслаждения для жизни, чтобы внутри зацепиться за какую-то картину, хоть за что-нибудь. Вообще ничего.
1: Ты когда-то ощущаешь развлечение в своем «я», в своем желании получать против окружающего света?
0: Не знаю про окружающий свет и свое желание получать. Я тебе описываю состояние. Человек начинает и проходит такие состояния, он не знает, откуда это приходит и что происходит. В нем появляется разочарование именно относительно пути. И месяц назад, еще до того, как он, допустим, пришел в Каббалу, он тоже разочаровывался в этой жизни. Для чего же он к нам пришел? А когда уже находится тут у нас и слышит, что тут можно найти что-то хорошее, можно что-то приобрести, не так, как раньше, когда он терял во всем. Так вот он видит, что и тут тоже, здесь еще хуже. Там были разочарования, так он перескакивал от одного ко второму, от второго к третьему. Он как-то все время мог убежать от отчаяния через то, что наполнялся чем-то другим. Что все плохо на работе, пошел с ребятами в бар развлекаться, футбол, там, не знаю, что-то. Что-то в жизни всегда оставалось. А тут? Отсутствие наполнения в духовном кли, которое начало происходить, оно больше, чем все в килим этого мира. Тогда человек чувствует, что у него в жизни вообще ничего не остается. Там он где-то по мелочам отчаивался, но всегда все-таки оставлялись возможности чем-то себя оживить. А тут не остается ничего. Просто лечь, не двигаться. Если можно просто отключиться и ждать. Может, пройдет. Что значит «может, пройдет»? Просто не чувствовать себя. Так вот, соответственно, человек должен пройти много таких состояний, приобрести много опыта, чтобы понять, что все эти состояния — это добавление келим. Тебе нужно кли все больше и больше. Тебе нужно, соответственно, много сил. И вот когда ты видишь, что вся эта черная тоска на тебя наваливается, дается тебе это все лишь по твоим силам. В следующий раз ты продвинешься чуть больше, потом еще больше сможешь преодолевать чуть и снова падать. Сказано, тысячу раз упадет праведник и встанет вновь. Так и сказано. Так что делать? Ты в итоге приобретаешь огромное кли, но ты еще не знаешь, ты не знаком с ним. Потому что ты в процессе, как тебе кажется, становишься все слабее. Тебе кажется, что ты все более зависим от происходящего с тобой свыше. Ты словно марионетка, ты полностью беспомощен, нет никаких собственных решений, никаких собственных сил. И все это потому, что тебе раскрывают все больше и больше именно духовное кли, которое от тебя не зависит. Пока не превратится оно в большое кли, и ты не почувствуешь, что ты целиком находишься под властью Творца. Жизнь и смерть по-настоящему в руках Творца. И это хорошо, радуйся этому. То, что твоя жизнь и смерть не находятся в твоих руках, а в руках Его. Путь, он нелегкий и не короткий. Как он может быть коротким? Даже в нашем мире, чтобы чего-то достичь. Человеку нужно учиться. Он тоже должен что-то приобрести. Я иду в университет. Я учился с детства. Лет до 30 человек учится. Потом еще 20-30 лет тяжело работать, чтобы что-то заработать. Допустим, лет в 50-60 можно сказать, что чего-то достиг. Так это в обычной, в жизни. И тогда потом еще 10-20 последних лет уже сидишь в кресле, уже двинуться не можешь, и как бы наслаждаешься жизнью. Так я спрошу, ты здесь хочешь приобрести вечность в бесконечных келим? Для начала нужно приобрести эти келим, потом нужно их исправить и уже потом получить. Сам процесс, он в сущности похож на то, что происходит в этом мире. Но он может происходить, занимает не меньше времени, чем в этом мире, когда ты хочешь что-то приобрести большое и серьезное. Так в чем проблема? Проблема в том, что здесь, в обычной жизни, ты видишь, что собираешься получить. И падение, и все, ты видишь все, что необходимо для того, чтобы что-то добиться. Все прилагают усилия, все переживают разочарование. Это общая, как сказано, общая беда, половина утешения. На самом деле, где ты видел по-настоящему счастливого человека? Если бы земное богатство было на самом деле, можно было обменять на духовное страдание. Если бы это было так, мы никогда бы не приблизились к науке Каббала.
1: Как человек, который находится в состоянии, когда ему хорошо, может, что от него как будто зависит выбрать ускорение по сравнению с тем, что ему дают. Если человеку раскрывают его природу, и он чувствует себя в таком состоянии, о котором вы говорили, как он сейчас может ухватиться за ускорение?
0: В состоянии падения человек вообще ничего не может почувствовать и ничего с собой поделать не может. Только если он заранее не определил для себя какие-то распорядки, наладил связи с товарищами, тогда он может хоть что-то, на что-то способен. А если нет, то нет. Если он знает, хочу я того или нет, например, должен идти работать на кухню, значит, он встает и идет, то этим он уже продвигается. Если он знает, что сейчас должен что-то переводить или что-то готовить с учебных материалов или пойти преподавать, он делает это, и это ему помогает продвигаться. Но если у него не будет никаких обязательств, так он будет, он лежит дома, ничего не поделаешь. Или он придет и вот будет сидеть на уроке, просто место занимать. Но в любом случае нужно определить какие-то рамки. Рамки имеются в виду, что я обязан жить по расписанию. И во время падения, в состоянии падения, мы не находимся во внутренней духовной работе, поэтому должны действовать в соответствии с временами этого мира. Я знаю, что я должен в 3 часа встать, пойти учиться, в 6 утра должен встать, поесть, потом, может, отдохнуть, потом или сразу идти на работу. После работы иду преподавать или должен какую-то еще сделать, выполнить работу в центре и так далее. Я должен действовать по расписанию. Поэтому нельзя, чтобы в нашем мире просто оставалось бы пустое время, которое было бы никак не организовано. Это нехорошо. Это рамки. Что такое хишена? Это и есть рамки?
1: Хишена называется, когда человек старается собственными силами, организовывая что-то для себя, прикладывать усилия, чтобы идти с большим темпе исправления, чем страдания вынудят его. Хишена или бито? Ускорение или в сроки означает, сколько времени мне потребуется в каждом состоянии, чтобы понять, что это состояние, оно целенаправленно, и что из него я должен подняться к цели. Осознание состояния, любого состояния, неважно, как подъема, так и падение, отчаяние, разочарование, неважно. Хорошее состояние, как бы в ощущении, или плохое, неважно, какие состояния. Поймать себя на том, что это состояние ради цели, что я должен, благодаря тому, что я использую его, да? Чтобы продвигаться дальше к цели, для этого мне нужно выстроить систему, которая как можно быстрее приводит меня к такому осознанию. Это называется хишена, ускорение. Больше ничего у нас нет, что делать. Действия не совершаются нами. Мы только должны правильно усваивать процесс, который над нами происходит, не более того, да?
0: Келим растут благодаря плохому ощущению. Вот таких ощущений могут быть разные причины. Имеет значение, какие именно приводят причины приводят к таким ощущениям?
2: Кли арухани мидгале алидей.
1: Духовное кли раскрывается благодаря предыдущей работе, предыдущему успеху. Ты справился с прошлым усилием на 10 килограммов, тебе отдают теперь груз 20 килограмм. Под этим грузом ты падаешь, ты не способен его нести, да? Тогда знаешь, как написано в Гмаре, ты должен позвать своего товарища, и твой товарищ должен вместе с тобой поднять твоего осла и снова положить на него поклажу. Осел падает. По закону Тору ты должен три раза поднять его, снова нагрузить, чтобы в конце концов осел понес этот груз и пошел дальше. Один человек не может, осла поднимают вместе с товарищем.
0: Есть причины?
1: Причина этого? Причина того, что вместо одного мешка тебе дают нести два, в том, что ты стал сильнее, и ты способен это сделать. Только нужно помочь подняться, но сила уже есть. То есть не хватает мотивации.
0: Имеет ли значение, каковы причины?
1: Нет другой причины, по которому человеку дают падение, кроме того, что он смог справиться с предыдущей задачей. А сейчас ему дают падение точно в соответствии с его величиной сил преодоления.
0: Кен.
1: Да.
0: Когда есть трудности в работе, настроении, есть ли какие-то последствия для тела, может, болезни?
1: В общем, состояние, которое проходит человек в радости, на подъеме или в грусти, в падении, может быть, само падение от грусти из-за самого состояния, но одновременно радость от приближения к цели, эти вещи могут существовать как бы одновременно, но поскольку они исходят от двух разных причин, да, мое состояние теперь плохое, но впереди цель, она хороша и светит издали, поэтому я уже могу определять свое состояние относительно этих двух измерений, да? Потому как я ощущаю себя сейчас и по будущему состоянию. Может быть, что я одновременно и в отчаянии радуюсь, если знаешь, что отчаяние является хорошим признаком относительно цели. И ты спрашиваешь, эти вещи могут прийти и приходят к нам как ощущаемые, да, в наших органах чувств, или могут влиять также на общее физическое здоровье тела. На самом деле тело от этого только укрепляется. Наше тело животное, как от подъемов, так и от падений, только укрепляется. Оно никогда не повреждается, наоборот, в этом в итоге ты ему добавляешь жизнь. А у жизни есть две крайности. Как Бааль Сулам пишет о примере дыхания, когда есть сжатие и расширение. Так же, как мы дышим, есть спад, есть подъем. Не может быть сжатие, после которого можно вздохнуть в расширение. Это одно и то же место, которое все больше сжимается и расширяется снова и снова. Поэтому через эти подъемы и падения ты в итоге получаешь жизнь, Тору жизни, свет. Все ближе, окружающий свет все ближе, все ближе, пока не приходит во внутренний свет. То есть не может быть, чтобы духовный процесс, каким бы плохим он тебе не ощущался, причинил телу вред. Хотя во время падения ты можешь ощущать слабость, головные боли, неспособность функционировать, буквально тяжесть на сердце, ноги не идут, ватные, ты буквально весь разваливаешься на части. Да? А через 5 минут состояние поменялось, и ты уже как герой, будто ничего не было. Ты не веришь, что было раньше, ты смеешься над своим прежним состоянием, пока не придет следующее, да? И все. А в итоге от этого тело укрепляется. Это та жизнь, для которой тело предназначено. Да.
0: Что называется успехом в прошлом состоянии?
1: Успехом в прошлом состоянии означает, что сейчас я получаю больше килим, большее падение. Что?
0: Что?
1: Преуспел. В предыдущем состоянии, что я работал, вкладывал силы, прилагал усилия, учился во всем. По всей видимости, поскольку я делал все это, сейчас получил добавку кли для исправления, который ощущается мной как падение. Мы, существа ощущающие, мы ощущаем, что нам дают. Дают мне почувствовать кли, мне плохо. Дают почувствовать наполнение, мне хорошо. Вот и все.
0: А если не преуспел, то не будет падения?
1: Если не успел, падение не получишь, как неживой в святости. Ты получаешь наполнение того, что все хорошо, и ты праведник, все делаешь правильно. Это ощущение остается у тебя на всю жизнь. Ты можешь танцевать все 120 лет, как бреславские хасиды, никакой проблемы. Потому что нет ни подъемов, ни падений. Все. Да.
0: Как знать, что ты действительно выполняешь правильную работу? Человеку может показаться, что он много чего делает. На самом деле это не так. Ну, как вы сказали, можно учиться и 20, и 120 лет, но практически не выполнить задачу. Как человек может проверить в каждом из состояний то, что он делает, это то, что нужно?
1: Как человек узнает, выполняет ли он правильную задачу, то есть делает ли исправление, на самом ли деле, действительно ли его действие — это действие по отношению к исправлению? Может быть, он крутится, делает много шума, и это вообще его никак не сдвигает. Это как игра. Когда именно в том месте, где ты начал игру, там и закончил. Ничего нового не создал. А игра внутри себя осталась так. Просто хорошо провел свое время. Как знать, находимся ли мы в игре, или мы действительно действуем, исправляем себя, да? Каким-то образом приближаемся к цели. Опять самый ясный признак — это падение. Падение, которое приходит к человеку. Ощущение зла, которое человек получает, когда ему показывают, насколько ему плохо.
2: Зе, ше микаблим алия...
1: Нет, как бы то, что мы получаем подъем, по сути дела, это тоже, можно сказать, является признаком. Но это может быть от всего другого. Это может быть от того, что ты получил власть, что ты добился какого-то другого успеха, а тебе кажется, что это духовный успех. Падение — это надежный признак того, что ты продвинулся, и сейчас приобретаешь новое кли.
2: Второе. И пошту таурва истолкут.
1: Ты видишь, распространение света и уход его строит келим. И именно во время ухода света рождается кли. Понимаешь? Да.
0: Человек выполняет какие-то внутренние задачи. Что он внутри должен, как он должен настроиться, к чему стремиться? Ну, получилось, что когда человек выполняет эту задачу, к чему ему стремиться, как настроиться? Не просто, чтобы чего-то делал, пришло падение, значит, все нормально, ты преуспел. Но пока он действует, он может что-то добавить, чтобы это было не игрой, чтобы это все было по-настоящему.
1: Для того, чтобы мы никогда не можем. А что там за шум? Для того, чтобы не запутаться, и мы не можем сами определять, что такое падение, подъем, что полезно, а что нет. Человек должен устанавливать для себя распорядок. Бальсалам пишет об этом в одном из писем: столько-то часов на одно, столько-то на другое. То есть пример. Он там дает пример тому, как должен быть устроен день, чтобы ты знал, что ты делаешь именно то, что нужно. Наши занятия более-менее выстроены по тому порядку, который был у Рабаши, и мы должны так идти. Одна часть — статья, потом еще полтора часа учения 10 сферот, и все. Это учеба. Кроме этого, ну, как ты знаешь, нужно заполнить свое время еще тем, что ты находишься в распространении, преподаешь, а остальное время, когда ты физически не способен, но только твоя голова и сердце свободны, может быть такая работа, что ты не способен быть свободным ни сердцем, ни головой, ни разумом. Скажем, ты работаешь на особой работе, которая полностью буквально захватывает всего тебя. Но сколько ты можешь оставаться свободным, там ты можешь добавить еще в этом свободном месте, которое есть у тебя в разуме или в сердце, работу свою, то есть связь с целью, и все время находиться в этом. Это то, что мы учим, что так нужно делать. В соответствии с тем, насколько ты захочешь это сделать, насколько подготовишь себя из этих состояний к уроку, и насколько во время урока, сейчас мы начнем изучать ТЭС, насколько ты в этом будешь более связан с целью, ради чего я учусь. Я учусь не ради того, чтобы знать, а чтобы прийти к чему-то, к исправлению. Ну что у тебя там за шум вообще? Тогда в соответствии с этим, в соответствии с твоим намерением во время учебы, качеством усилия это называется, согласно этому ты продвигаешься, окружающий свет, который ты привлекаешь, зависит от качества усилия, от того, насколько материал, который ты изучаешь, ты хочешь, чтобы подействовал на твое исправление, а не просто наполнял твой разум. То есть насколько ты думаешь, для чего я живу, какова цель, как я исправлю себя, то есть как я приближу себя к цели, в чем заключается метод исправления, как учеба связана с этим, что я должен требовать во время учебы. Тогда, приходя на учебу, ты воспринимаешь ее как молитву, как место молитвы, то есть как место обращения к высшей силе, чтобы она исправила тебя и подняла тебя. Это главное. Весь окружающий свет приходит во время учебы. А проблема в том, что мы не очень-то продвигаемся. посмотреть через полчаса, когда начнем учиться, увидишь здесь всех людей, половину спят, некоторые заснули серьезно, а несколько еще выйдут покурить. И в соответствии с этим и продвижение. Главное — подготовка к учебе и распространение, и все остальные вещи. В итоге является подготовкой к тем полутора часам, когда ты изучаешь ТЭС. Да.
0: Изначальная цель, что мы вообще в этом мире для того, чтобы исправить себя, верно? Тогда Творец даст нам добро и наслаждение. Человек, это помогает тому, что человек приходит изучать Каббалу, хочет учиться, достичь цели, и достичь он их может с помощью тысяч разных возможностей. Как это может помочь цели, если он может склониться с цели, отклониться от цели?
1: То есть ты наконец-то пришел в своей жизни к решению, что должен достичь цели жизни, иначе чувствуешь себя плохо. Ты приходишь сюда, действительно хочешь продвигаться, прийти к цели, и здесь ты видишь. С одной стороны, как бы тебе говорят, что есть путь, хороший путь, проложенный, ясный. Но как только ты начинаешь по нему идти, обнаруживаешь, что ничего не ясно, все запутано, каждый шаг внезапный, как будто бы случайный, ты вообще никогда не чувствуешь никакой ясности, ни сил, ни осознания цели, понимая, что именно делать. Все как бы в воздухе, шатко. Почему это так? Специально это устроено таким образом, чтобы вывести человека из его эгоизма. Из желания получать его, чтобы он знал, что наполнение желания получать находится не в его руках, а в руках высшей силы. В итоге, если ты не понимаешь путь, это как раз естественно и хорошо, это именно является признаком продвижения. Но представь себя с другой стороны. Ты смотришь на себя сверху, со стороны Творца. Что нужно было бы делать с собой самим собой, чтобы привести тебя к цели? Ты должен увеличить килим. Просто согласно объему, большое желание получать. Зачем большое желание получать? Для света. Ты не знаешь, что такое свет, поэтому тебе увеличивают желание получать, и ты уже оказываешься в растерянности. Что я хочу? Я не знаю, чего хочу, только мне плохо, уже нехорошо. Если я не знаю, чего я хочу, мой разум тоже полностью отключен. Он не может работать. Разум мой работает только согласно желанию. Я знаю, это я хочу. И вот здесь я сейчас, как мне получить то, что я хочу? Я принимаю разные хитрости, делаю так и так, разберусь, я приду. Если я не знаю всего пути, если мне не ясно, чего я хочу, а разум становится настолько затуманен, вдруг я чувствую себя совершенно глупым, понимаешь, разуму не за что ухватиться, и в ощущении это на самом деле, что делать? Ничего не поделаешь. Ты еще приобретешь много таких состояний в разуме и в чувстве. Это называется в разуме и в сердце, да? Пока это так называется. Пока не придешь к состоянию, когда будет полная зависимость от высшей силы, когда и твое желание, и цель, и путь к ней и любое действие, все зависит от него. А кто я? Я лишь тот, кто это различает, и не более. Все делает Творец выше, согласно своему порядку, согласно плану, согласно все, что это заранее предопределено. А кто я? Я лишь тот, кто признает, что все так происходит. Но кроме того, что я признаю, что я просто так наблюдатель, как какая-то болванка, кукла, нет, потом я начинаю понимать, что у меня есть в этом Но это уже после Махсома. Я начинаю ощущать и видеть, что у меня есть активная часть в этом, что я могу действовать вместо него в своем развитии. То есть в той мере, в которой я приобретаю, представь себе, в той мере, в которой я обретаю его кли, его силу, я уже не нахожусь внизу, внутри себя, я уже нахожусь внутри него, и тогда из него, сверху, я воздействую на себя и создаю себя, то есть я как будто работаю над собой сверху вместо Творца.
0: Человек должен понимать его?
3: Да, мне нужно понять его, поэтому и написано «познай Творца своего, служи ему». Нужно знать. Не сразу, не полностью, а постепенно, но в той мере, в которой я обретаю знания о нем, его мысли, его цели, его силы, в этом мире я начинаю перенимать у него всю работу по управлению, по контролю, и начинаю управлять вместо него. Вместо него. То есть как бы из бессознательного состояния, из бездействия, из отчаяния, из слабости, вообще из ничего, я прихожу к состоянию, когда я становлюсь подобным ему, буквально вместо него управляю всем творением. Но по дороге действительно ощущается это, как ты говоришь, путаница, слабость, непонимание, полный аут.
4: Раскрытие зла — это относительно Творца? Есть какой-то первый этап, когда это раскрывается относительно товарищей?
3: Раскрытие зла относительно Творца, как оно проявляется относительно товарищей? Относительно Творца это раскрывается, ну, скажем так. Если это идет вместе, это раскрывается в хорошем темпе. Но это раскрывается взаимно. То есть не может быть, что я плохой относительно Творца и не плохой относительно товарищей, или наоборот. Это одно и то же. Бальслан пишет, что все, что находится вне человека, неважно, это может быть сосед, творец, кто угодно, неважно кто. Если это находится вне меня, если это не направлено на меня, на наполнение моего кли, а находится вне меня, то для меня нет никакой разницы в том, кому это предназначено. Но если есть разница, значит, я чувствую, чтобы через него все равно наполнять себя. Поэтому благодаря тому, что действуют относительно товарищей, сразу видят, где находится относительно Творца. Все? Я не ответил?
4: Может быть такое состояние, что я раскрываю зло относительно товарищей, но все еще не ощущаю Творца. Такой этап возможен?
3: Конечно, я не могу еще связать то, что я нахожусь вместе с товарищами в каком-то определенном состоянии, скажем, плохом. Как-то не могу с ними поладить. И я не могу раскрыть, какая связь между этим и моим отношением к Творцу. На самом деле, не столь важно, что именно я чувствую относительно них. Важно, насколько я... Осознаю свои отношения. Ну, будем учиться.
4: Какие картины отдаляют человека от работы Творца? И как сказать, что это состояние дано ради цели?
3: Что?
4: Картины, фильмы.
3: Фильмы?
4: Картины. В статье это было. Как сказать, что это состояние дано ради цели?
3: Это относительно человека. От Творца ничего не приходит, чтобы отдалить человека от работы. Ты спрашиваешь, какие образы отдаляют человека от цели. Я бы сказал, мы говорим иногда так, что Творец хочет как бы отбросить человека, а человек все равно продвигается и все равно хочет быть ближе к Творцу. Но на самом деле это не происходит так. Происходит все это от одной силы — насладить творение. Человек все время получает свыше помощь. Но только эта помощь, она ощущается то как что-то плохое, иногда как хорошее. Мы должны выстроить кли относительно света, и чем больше есть разница между черным и белым, между ощущением кли и ощущением наполнения, тем состояние более продвинутое. Нет ничего, что выбрасывает человека с пути. Даже самое плохое ощущение, оно не выбрасывает человека с пути. И человек не оставляет путь никогда из-за того, что ему дают такие трудности, разочарования. Он оставляет путь, потому что он отдалился от группы, и не получают от них сил, не получают от них поддержки, только поэтому. А в одиночку нам изначально понятно, что мы сами не достигнем цели. То есть тот, кто не хочет соединяться с другими, не хочет действительно получать помощь от других и в соответствии с этим не хочет вкладывать себя, то он является просто чуждым элементом в нашей группе. Его нужно либо исправить, либо избавиться от него. Ничего не поделаешь. Балисулам пишет, тот, кто не вкладывает, он вредит. Мы просто не можем измерить эти вещи, поэтому мы оцениваем человека, он украл или не украл. Если не украл, то уже хорошо. Он пишет, что это нехорошо. Тот, кто не дает, он тоже крадет. В духовном это так. Поэтому так мы должны смотреть на себя в группе. И если не будет такого закона, то группа нас не продвинет. И вот эта наша лодка не приведет нас к цели. Она работает согласно духовным законам, а не материальным. В духовном тот, кто не дает, он ничего не делает, он вредит. В какой статье это было? Суть религии, да? Дарование Тора.
4: Вы говорите, что человек, по сути, оставляет путь не из-за состояния, которое ему дают, а только потому, что отдаляется от группы. Но иногда одним из состояний, которые проходит человек, является именно желание отдалиться от группы.
3: То, что человеку дают состояние падения, в падении отдаляюсь от группы, я ничего не хочу видеть, это определенное состояние. Это не означает, что я отдаляюсь. Меня отдаляют тем, что сейчас добавляют желание получать. Это хорошо, это естественно, нормально. Но в состояниях, когда я могу действовать и не строить для себя хорошего окружения, в этом заключается моя свобода выбора. Построить для себя окружение, на которое я могу опереться, которому я буду отдавать, и в этой мере я могу получать от них силы. Без этого я не могу продвигаться. Не потому, что нужно окружение, а потому что это основное исправление, соединение душ. Мы не понимаем, насколько с помощью вот этой взаимной работы мы соединяем души. Это и есть главное исправление. Это не то, что средство достичь цели. И если можно с этим средством, да. Если нет, то нет. Это не средство. Это суть работы. Не то, что есть группа, слава Богу, я прошел весь путь, теперь мне не нужна группа, идите к черту, я уже рядом с Творцом, все. Нет, это одно и то же. Потом мы раскрываем, что Творец облачается в души, и наша связь с Ним возможна только через связь с остальными душами. Мы не можем воспринимать Творца, увидеть Его, почувствовать Его, иначе, чем через другие души, с которыми соединяемся. Поэтому возлюби ближнего своего — это великое правило Торы, это закон, который включает все приближение к Творцу. Он находится там. В народе моем нахожусь я.
4: Так что же действительно делать в таких состояниях, когда они приходят к человеку?
3: Когда я нахожусь в состоянии, когда я не могу терпеть никого, это падение, что поделаешь. Само состояние определяет, что я могу сделать, а что нет. Но в тех состояниях, когда я могу, я должен взять себя в руки, максимально отдавать. Никто не говорит мертвому, что он обязан работать, бегать и жить. Если из человека вышел дух жизни, то он вышел, и человек сейчас ничего не может. Оставь его, помоги ему понемногу, но когда он находится в подъеме, он должен максимально вкладывать в группу. Как говорит Рэби, это похоже на танец, когда один поднимается, другой опускается. А в общем, все в целом танцуют и радуются, и поддерживают друг друга. И снова, группа — это не то, как нам кажется. Мы приводим такие примеры, но это не совсем как какой-то резервуар сил, как какая-то кладовка. Я положу туда силы, потом вы поможете мне. Сейчас я делаю для них, потом они сделают для меня. Нет, это не совсем так. Это намного больше этого, потому что здесь есть связь душ, и через них, и внутри них, и через ними я связываюсь с Творцом. Через них ко мне приходит окружающий свет. Сам человек, каждый из нас, это маленькая искра общей души, и он должен собрать вокруг себя все души, и каждый должен состоять из всех душ. На пути к цели есть период, который называется страдать страданиями общества. Тогда человек действительно берет души Адама Ришона, присоединяет их к себе и благодаря этому продвигается. Это очень тяжелая работа. Мы даже на собственном кли не можем выдержать подъемы и падения. А здесь речь идет о дополнительных кли. И ты не просто воспринимаешь их как есть, ты... Что значит страдать страданиями общества? Сожалеть о страданиях общества. То есть это означает, что в этих общих падениях ты начинаешь раскрывать килим, и благодаря этим килим ты продвигаешься по сравнению с тем, что есть сегодня. Это в миллиарды раз больше.
4: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем в работу в десятке.
3: Человек оставляет путь только если он себя отдаляет от группы. И тогда он не получает от них силы. И глядя на товарищей, мы сразу видим, где мы находимся относительно Творца. И от Творца ничего не приходит, чтобы отдалить человека. Человек представляет себе, что Творец отдаляет его. Он все время получает помощь, и это иногда ощущается как зло, а иногда как добро.
4: Да, на нашем пути мы проходим состояние, и Рав дает практические советы, как человек может удержаться в пути и продвигаться. Я записал, что в состоянии падения человек ничего не чувствует, ничего с собой не может сделать, только если он заранее расписал себе различные распорядки, связи с товарищами, тогда он на что-то способен. Но если нет, то нет. Если я знаю, что хочу я или нет, но я обязан явиться на кухню и работать. Так я являюсь, работаю и с помощью этого продвигаюсь. Если я знаю, что я сейчас что-то должен переводить, готовить учебные материалы или идти обучать, то я это делаю, это помогает мне продвигаться. Но если не будет таких обязательств, то человек лежит дома и нечего делать. У нас есть группа, которая в тех условиях может реализовать все это, и именно в сознательном состоянии дать полную силу и внести себя, полный газ, внести себя в такие рамки, которые защитят, спасут и от любых состояний, которые приходят, и которые должны явиться, чтобы у человека появились новые килим.
3: Да, Рав сказал, что человек никогда не оставляет путь от того, что ему дают такие трудности и разочарования. Он оставляет путь, потому что он отдалил себя от группы.

0: группы и не получает от них силы, не получает от них поддержки. Только поэтому нам изначально понятно, что сами мы не можем достичь цели. То есть мы все время возвращаемся к силе в группе, в объединении, мы можем подталкивать себя еще глубже, продвигаться с помощью группы. Оттуда мы питаемся. И так мы поддерживаем друг друга в пути.
1: Да, это именно тот отрывок, о котором я хотел поговорить. В самом конце Творец делает все, чтобы мы продвигались и развивались, находились все время в молитве за товарищей, потому что там место, наше настоящее место нашей работы, и мы только все время использовали то, что мы подготовили для нас, подготовили в виде поддержки, состояние, которое уже действует на нас. Нам нужно только обратить внимание на то, что это Творец посылает нам состояние, чтобы нас продвигать. Все время Творец нас продвигает.
0: Творец все время продвигает нас, никогда не выбрасывает человека. И никогда не хочет, чтобы человек вышел, прервал свою работу. Так просто реальность устроена, что есть два состояния в духовной работе. Или они тебе расширяют келим, и ты чувствуешь новые келим. И это как раз-таки результат хорошей работы, что ты достиг успеха. Или это наполнение, когда ты заканчиваешь ступень. И все это через товарищей. И у нас есть все, чтобы продвигаться, радоваться. У нас есть вся поддержка друг друга, фронт работ, друг для друга. И каждый может говорить с Творцом через товарищей. И мы буквально Бней Барух.
1: Насколько окружение критическое, важное для каждого, и в его связи с Творцом, и в распорядке исправления душ, и в том, чтобы проходить состояние, и в том, чтобы выходить из себя и реализовывать учебу. Столько много. В последней части Рав дал очень много таких особых бриллиантов, которые были там на уроке, даже маленький отрывок. Если из человека выходит этот дух жизни, сейчас он не способен, оставь его, помоги ему постепенно. Но в то время, когда он находится на духовном подъеме, то он должен вкладывать в группу максимум. И в этом вкладе в группу в другое время, собственно, ты там получаешь те силы, которые тебе, которых тебе не достает.
0: Добавляют еще один мешок, потому что есть силы, и нет возможности подняться. Для этого есть товарищи. Еще я записал, что отношения в группе — это исправление, с помощью которого мы соединяем души.
1: Идем к следующей части урока, до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Мы слышали сейчас на уроке, что мы начинаем сейчас изучать ТЭЗ, и насколько в этом ты будешь больше связан с целью, для чего я учусь. Я учусь не для того, чтобы знать, а для того, чтобы достичь чего-то, исправлений. И согласно этому, согласно твоему намерению во время урока, это называется качество усилия, согласно этому ты будешь продвигаться. Мы хотим помочь товарищам, чем действительно учиться легче, чтобы они были сосредоточены на намерении, чтобы смогли читать вместе с чтецами, с лекторами, с учителями и смогли находить материал в архиве, где это находится. Поэтому для этого сейчас мы начинаем серию объяснений. Это будет делать Асав. Он будет объяснять, как искать материалы в архиве, которые связаны с учением десяти сферот. Сейчас Асав начнет, будет еще несколько раз, пока мы не узнаем, как это делать. Пожалуйста, Асав.
2: Здравствуйте, друзья. Мы сделаем краткий инструктаж, чтобы все могли следить за текстом и находить тот текст, который мы читаем сейчас в учении десяти сферот. Нам понятно, что не у всех есть физическая книжка, и товарищи в мире, когда слушают урок на разных языках, используют дигитальный текст. Так в этом кратком инструктаже, пожалуйста, покажите мой экран. Вот, замечательно. Сейчас мы покажем, как искать текст, который мы читаем в Каббала Медиа. Начнем с иврита. Самая важная кнопка, с которой

0: ответы на вопросы, можно двигаться вправо, влево, есть вверх-вниз, есть и вправо-влево. Давай вперед-назад. Давайте почувствуем пример. Допустим, сейчас на уроке говорится о ответе, о смысле слов. Давайте найдем 33-е определение. Я перехожу в таблицу ответов на о смысле слов и ищу 37 ламедзайн. Вот тут определение, которое мы вчера или позавчера прочитали. Итак, мы находим. А сейчас я хочу найти также и ответ, потому что мы вскоре прочитаем ответ. Я перехожу, я снова возвращаюсь в оглавление, нахожу ответы о смысле слов, и тут у меня еще нет тут ответа на 37, потому что пока что мы находимся на букве «Кав». Но у нас есть сверху и снизу страницы указателей «Пойти вперед и назад». И вот я иду вперед и нахожу ответ «Ламедзайн». Что такое «Мишулаш» — треугольник? Теперь объясним на английском и также все остальные языки.
1: Так,
0: и другие языки выглядят так же. Та же самая система навигации, только мы только все слева направо. Самая важная наша кнопка — это Table of Contents, оглавление, содержание. И снова мы видим bold, это там, где я нахожусь. Сейчас снова у меня первый том, первая часть, первая глава. И снова, если я хочу перепрыгнуть к вопросам о смысле слов и ответа в смысле слов, или там ответа в смысле свойств.
2: На английском вопросы и ответы, и на русском, кстати, тоже. Они уже вместе находятся.
0: Да, вместе. Вот посмотрите на мой экран. Хорошо, что Хаим сказал. Сейчас на английском можете увидеть. Это так не на всех языках. Но на английском не надо даже прыгать между вопросами и ответами. Ответ уже под вопросом. И еще одно указание по поводу поиска. Мы иногда... Товарищи пытаются использовать поиск, но он делает не то, что они хотят, чтобы он сделал. Так я объясню, возвращаемся к ивриту. Тут есть поле поиска, но этот поиск он ищет только в ответах о смысле слов. Если я хочу искать сам текст, слова Бальшлама, я не найду. Поиск происходит только в вопросах о смысле слов. Если я напишу «таблица», то он найдет релевантные страницы, которые начинаются со слова «таблица». А на иврите весь текст — это картинка, поэтому в нем нельзя искать. Поиск тут нерелевантный в случае иврита. В случае других языков перейдем снова на английский. Да, здесь есть кнопка поиска, видите? Это не поиск по содержанию, то, что находится здесь слева, а поиск на самой странице. Вот такое увеличительное стекло, иконка такая, я нажимаю на нее, и, допустим, я хочу найти сейчас слово «Малхут». Чтец прочитал его, и я хочу найти, где мы находимся. Вот он показывает появление слова «Малхут» на странице. В этом, собственно, все дело. Ну и главный способ искать, где мы читаем в Каббала Медиа, это кнопка «Содержание». Нажмите туда, и дальше все получится. И как сказано, где мы находимся, мы видим первая часть, вторая часть, учение 10 сферот и так далее. Нет никакой проблемы, если вы только нажали кнопку «Содержание». Там вы себя найдете. Ну и вместе притянем свет. Да, спасибо, Асав. Это, мы понадеемся, что это облегчит нам весь процесс поиска. Давайте перейдем к уроку в записи. Мы посмотрим 9-й урок, первую часть. И отметьте себе принципы, о которых мы говорим, чтобы мы смогли ответить на вопросы.
3: Записывайте вопросы.

0: чтобы у нас было как можно больше возможности отвечать на вопросы. Сразу после части в записи мы сегодня начинаем вторую главу первой части, и давайте перейдем к уроку в записи. Итак, учение о десяти сферот, часть первая, глава вторая, сокращение и линия. Эта часть проясняет, что из света бесконечности протянулась линия света в миры, созданные и сотворенные вместе того сократившегося пространства. Еще раз. Выясняет эта глава, что из света бесконечности протянулась линия света в миры, созданные и сотворенные вместе того сократившегося пространства. Из бесконечности извлекло оно линию света внутрь пространства. И вот после сокращения, когда осталось место пространства и воздуха пустое и свободное, прямо в середине света бесконечности было уже место, в котором могли быть Эн-Ицалим и Невраим, создание и творение, Ицурим и Наасим. И тогда извлекло оно из света бесконечности линию одну прямую из круглого света его сверху вниз, и нисходит она и опускается внутрь этого пространства. Еще раз первый пункт. Из бесконечности извлекло оно линию света внутрь пространства. И вот после сокращения, когда осталось место пространства и воздуха пустое и свободное, прямо в центре, в середине света бесконечности, было уже место, в котором могли быть Неэцалим и Невраим и Ицурим и Наасим. И тогда извлекло оно из света бесконечности линию одну прямую из круглого света его сверху вниз, и нисходит она и опускается внутрь этого пространства. Первая сноска, она относится к слову, когда осталось место пространства. Не ошибись, думая, что вследствие сокращения света центральной точки было какое-либо изменение в бесконечности. Ведь нет исчезновения и замены в духовном, и тем более в таком высоком месте.
1: То есть предыдущая картина всегда остается, только есть добавление по поводу к тому самому творению, которое находится в новом состоянии, в его восприятии. А не то, что состояние изменилось. Только одно состояние есть в реальности. Четвертая стадия. И там творение начало чувствовать, что оно находится, существует. Я и я есть в чем-то, в каком-то состоянии. И состояние, в котором оно находится, оно начинает проверять. Сейчас состояние, которое оно чувствует, описывается ему как некое место, некая сфера, в которой оно находится. Это не то, что что-то находится на самом деле, это находится в его восприятии, в его воображении. Так Малхут мира бесконечности представляет себе миру своего впечатления в своих килим. А что есть вне ее, она не может знать. Что есть вне ее, не может знать. Что она знает? Как я чувствую? Что я чувствую? Только. Без рук, без ног, без глаз, без ничего. Как я чувствую? Вот и все. И тогда об этом ощущении нам рассказывают каббалисты. То есть нет здесь реальности вне того, что Малхут мира бесконечности чувствует. И все остальное развитие — это развитие ощущения. Только в состоянии Малхут бесконечности, каждое состояние Малхут мира бесконечности называется ее миром, мирами, ступенями, сферот, парцуфами. Она может делить это на множество проявлений, но в конечном счете это только ее состояние, ее ощущение. Ничего не меняется, кроме ее внутреннего ощущения. Так мы должны понять, кроме четвертой стадии, где до четвертой стадии все сотворено светом, а все остальное, что происходит, свет уже этим не занимается. Четвертая стадия внутри себя раскрывает эти действия, которые раскрываются, развиваются только внутри нее. Творец с помощью четырех стадий сделал это ощущение в желании получать, которое он сотворил из ничего, из нулевой стадии, привел желание получать, созданное из ничего, к четвертой стадии, желание получать начало чувствовать себя, и все. Теперь желание получать уже начинает с помощью этого ощущения развиваться. Так каждая стадия, каждая картина, каждое добавочное состояние — это добавочное состояние в развитии. Я надеюсь, что это вам поможет избавиться от материального образного восприятия, описания. Переведите это в более чувственное, из геометрии в образы, из образов в чувства. Картинка хороша, поскольку она сокращает множество, позволяет сократить множество слов, но этот чертеж потом надо перевести на язык чувств.
0: Четвертая стадия чувствует относительно чего?
1: Четвертая стадия чувствует себя. Что я чувствую? Кто я и что я чувствую? Я — это кли, а чувствую — это свет в кли. И кроме этого ничего нет. Он и имя его. Вот и все. Это все.
0: Да, но что это за кли? Это что-то первичное или это то, что было? Что это?
1: Кли — это чувствующий, просто чувствующий. Чувствующий, что он находится в бесконечном наполнении по своим желаниям и по чувствам, которые сейчас добавку чувствует, чувствует, что получает это впечатление, это наполнение. И ощущение получающего приводит к ощущению стыда настолько, что он отказывается от наполнения, сокращает его. Потому что ощущение получающего вместо наполнения дает ему страдания. И страдания настолько большие, что они больше, чем ощущение наполнения, ощущение наслаждения от наполнения. И тогда происходит сокращение. И оно решает, что оно больше не вернется к такому состоянию. Настолько это ужасно.
0: Но рассматриваемое здесь сокращение сделалось новой дополнительной к бесконечности сущностью. Так что мир бесконечности остался во всем своем простом единстве, каким было до сокращения, как сказано, он и имя его едины. А произведенное над центральной точкой сокращения понимается как выход нового мира, из которого ушел свет, и осталось полное и пустое место, как выяснилось выше. И вместе этого пространства были созданы все миры.
1: Дальше.
0: Вторая сноска относится к «продолжил» и «света бесконечности».
1: Я вижу, что не задают вопросы. Было ощущение что я полон, внутри этого ощущения, что я полон, было, появилось ощущение, что я получающий. Это ощущение, что я получающий, как в нашем мире. У нас нет возможности представить это, как это происходит на уровне бесконечности. Кто знает, что там чувствуют в таком состоянии. Но в нашем состоянии это ощущение, которое я почувствовал, что я получающий, отравляет мне все удовольствие от получения настолько, что я ненавижу это состояние. Я способен избавиться от него. Что значит, я избавляюсь от него? Я не чувствую, что я получающий. Я не чувствую, что я полон. Я не хочу этого. Это означает, что нет у меня. Очень просто. Когда я ненавижу состояние, состояния нет. Это не как в материальном, что, может быть, я ненавижу, но это все-таки есть вместе со мной. Потому что есть тут реальность времени, места и движения. А в духовном нет, если я чего-то, если я что-то ненавижу, то оно исчезает из моего поля зрения, оно не ощущается. И наоборот, когда я люблю, то это находится близко ко мне, в свойстве любви. Потому что совпадение по свойствам — это закон близости и отдаления в духовном. Поэтому выходит, что в той мере, в которой человек так ведет себя, он в духовном себя ведет. Так Малхут мира бесконечности, когда почувствовала, что она ненавидит свойство получения свое, состояние, в котором она получает, она сразу перестала чувствовать, что получает, и решила, что больше никогда не возвращается к такому состоянию. Вот и все. Все по ощущению, решению ненависти, любви к состоянию творения. Произошло сокращение. То есть она чувствует себя сейчас пустой. Я пустая. У меня нет наполнения. И когда у меня нет наполнения, я не получаю. И поскольку я избавилась от наполнения своим решением, то я не чувствую, что я получаю. У меня нет никакой связи с получением и стыдом, который следует из нее. Чувствую ли я хозяина? Я чувствую, но это не мешает мне. Потому что я не хочу только получать от него. Я ближе или дальше к нему, когда я определяю, что я в сокращении. Если я определяю в сокращении, что сокращение я произвожу, потому что мне плохо, то я дальше от хозяина, от Творца, потому что я это делаю, поскольку мне плохо. Но если я произвожу сокращение, потому что мне плохо, что я далек от него, то я этим сближаюсь с ним. То есть все зависит от того, какова причина сокращения. Или я не хочу получать от хозяина, потому что это стыд. Когда я нахожусь у него, не хочу чувствовать стыд. С чего вдруг я буду чувствовать хозяина, который меня угощает, а я чувствую, что он меня угощает? Нет, я не хочу. Не хочу быть получающим. Не хочу быть ниже, чем он. И тогда это означает, что я отдаляюсь от него. Не ему на благо и не мне на благо. Эго здесь празднует, торжествует мое эго. Но если я хочу уподобиться ему, я завидую его состоянию, я желаю это состояние, я уважаю это состояние, его величие, состояние дающего, тогда... И по этой причине я делаю сокращение, а не потому, что мне плохо то, что я получаю. Плохо то, что я получаю, я готов. Потому что это ужасное состояние, я готов завершить это. Я готов согласиться с этим, хотя это меня и унижает, это забирает у меня все ощущение и все знание. Это как потом мы поднимаемся в вере выше знания. Так я отказываюсь от этого. Но я это делаю только для того, чтобы соединиться с хозяином. То есть я в этом сокращении совершенно не думаю о плохом ощущении, о ужасном стыде, а от того, что я получаю. Потому что это эгоистический расчет. Заботиться только о том, чтобы сам себя чувствовать хорошо. Тогда это означает, что Малхут Мира Бесконечности поднялась в своем простом желании, чтобы создать создание, сотворить творение и так далее. Поднялось желание. Тут есть очень много. Немножко продвинемся и увидим.
0: Вторая сноска относится к тому, что тогда продолжил свет бесконечности. Не следует понимать смысл этого действия в его поверхностном значении, как человеческое действие, когда сначала действовал так, а затем иначе, и отошел от первого действия, ибо нет большей материализации духовного, чем подобное представление, поскольку Творцу не присущи случайность и изменения, как сказано, «Я, авая, не меняю». И хотя говорится о сущности Творца, не говорится о сущности Творца, только о свете, распространяющемся от Него, тем не менее, нет изменений случайности и движений в сущности Творца, а присущему абсолютный покой и обязано так быть в распространяющемся от Него свете, пока Он еще не достиг категории создания, то есть пока не достиг состояния облачения в килим. Ибо только тогда он выходит из категории его сущность в категорию создания, возникшее и получающего от Творца. И мы уже выяснили, что все это новшество в основе своей приходится на кли создания, то есть на категорию имеющегося в создании желания получать. Это желание, хоть и является духовным, но все же оно бесспорно образование новой формы, и оно случай, поскольку, безусловно, не имеет места в сущности Творца. Но не так в свете, облаченном в Него, который не является вновь созданным, ведь исходит он из сущности Творца, как сущее сущего. И тем не менее, приведение в действие высшего света пропорционально кли в той мере, в которой кли реагирует и принимает от высшего света, выпадает ему также и обновление. И это, конечно, случай. И зная, что все обновления и нисхождения ступеней являются только степенью восприятия кли и получения им от высшего света, так как только это изменяется и множится. Однако свет сам по себе всегда находится в состоянии абсолютного покоя, поскольку простирается из сущности Творца. Пойми это и помни при изучении этой науки буквально на каждом слове.
1: Свет находится в абсолютном покое, это значит, что нет действий со стороны света. Свет уже сделал свое действие в сотворении желания получать из ничего. И кроме этого, нечего делать. Желание получать, оно противоположно свету по своему действию. Оно получает, а свет дает, и все, что происходит дальше, это только при развитии желания получать. Было только одно действие. Создание из ничего, о котором мы говорили. Что значит «из ничего»? И это тоже и внутри творения, когда начало проявляться понятие желания. И мы не говорим о том, что было что-то раньше или не было ничего раньше. Говорится о желании, которое возникло. А не то, что ничего не было. И вдруг в каком-то пространстве. И появилось желание, и начало развиваться. Мы говорим о возникновении желания из ничего, что совершенно не ощущалось, абсолютно не ощущалось как творение. Допустим, как у меня. У меня сейчас нет никакого желания. А через секунду я вдруг начинаю чувствовать, что я хочу пить. Это из ничего или не из ничего? По отношению ко мне из ничего. По отношению к свету, разумеется, не из ничего. У него вообще не важно, что да и что нет. Мы говорим по отношению к желанию. Желание получать, оно из ничего. А оно потом развивается. Больше со стороны света, со стороны Творца нет действия. Это единственное действие. А все действия, которые потом желание получать развивает в четырех стадиях прямого света, это оно развивается с помощью того самого света, который извлек его из ничего. Пока не начал чувствовать себя и не начинает в этом показывать, проявлять реакцию. В, на стадиях 1, 2, 3, 4, пока не выходит в 4 стадии, там происходит бессознательная реакция, и мы называем это четырьмя стадиями прямого света, потому что это все происходит без осознания, а благодаря предварительному развитию. Поэтому оно не чувствует, что оно так себя ведет, в то время как в четвертой стадии и далее оно чувствует, что есть я, и это я чувствую, как я себя веду. И поэтому мы говорим, что четвертая стадия — это первое творение.
0: Гершон из Иерусалима спрашивает, если свет находится в абсолютном покое, как он вообще создал реальность?
1: Абсолютный покой света относится не к действиям света, а к отсутствию изменений в его действии. У нас есть проблема в восприятии этих определений. Я отношусь к тебе, иногда тебя бью, иногда тебя глажу, иногда обнимаю, иногда кричу на тебя. Есть изменения или нет? Если одно намерение, это означает, что нет изменений. Так а почему я делаю всякие такие абсолютно разные воздействия на тебя? В соответствии с тобой, в соответствии с тем, в каком состоянии ты находишься. Но с моей стороны я ничего не изменил. Что значит ничего не изменил? Вчера ты был настолько приятен, а сегодня настолько плохо. Это ты себя вчера хорошо вел, а сегодня плохо, а не я. Я вел себя в соответствии с этим по отношению к тебе. Или, вернее, в соответствии с этим ты видишь, что я так к тебе отношусь. Потому что каждый, кто обвиняет из своих недостатков.
2: Ван?
1: Понятно? Есть еще что-то?
0: Другой вопрос, другой зритель, Даниэль из Хулона, он говорит так. Сначала была создана четвертая стадия, а потом душа. Так что же чувствует, материал или душа?
1: Еще не говорится о душе. Душа — это что-то, что абсолютно отделенное от Творца, это часть Творца свыше. А здесь мы об этом не говорим. Я прошу не вносить тут определений, которых он не дает, не путать себя, как будто бы ты понимаешь, о чем говоришь. Нет тут даже слова единого о душе, и не надо его вносить.
3: Правильно ли понимать, что сущее из ничего — это желание, не ощущающее создающего, не ощущающее дающего?
2: —
1: Можно ли сказать, что сущее из сущего — это желание, созданное из сущего — это желание, которое не чувствует Творца? Разумеется, не чувствует. Есть двойная проблема. Он литовец, и он не знает русский, поэтому ему нужно сначала перевести с русского на литовский, а потом с него на иврите. Но нужно перевести с литовского на русский, с русского на иврите, только потом можно начать отвечать. Эта точка, созданная из ничего, она не чувствует... все еще не чувствует себя, свою суть. Это все еще желание получать до своего осознания. Оно все еще изнутри, как бы поднимается без сознания. Мы это чувствуем по младенцам. Они не понимают, чего они хотят. Нет сознания, что хочет. Он хочет, младенец хочет. Есть желание, это желание простое. Он просто хочет. Поэтому мы и любим младенцев. Потому что у них нет расчетов всяких. Он все выражает напрямую. И поэтому это нам мило, потому что у него нет эго, есть природа. Эго начинается, когда он становится таким хитрым. Как я буду использовать других, чтобы получать что-то от них? Чтобы я ими управлял. Тогда уже проявляется эго, и человек становится неисправленным. А до того, когда он просто хочет, он приходит к себе и берет. Ты сердишься на него? Нет, тут желание просто действует напрямую. Это еще не сам человек. Это природа в нем. Ну, продолжим немножко.
0: Да, друзья, мы слышали... Действительно, каждый раз, когда я слушаю это, я все больше и больше воодушевляюсь. Рав просто выстраивает в нас мир. Мы слышали, что все, что меняется, это меняется внутри нас, внутри творения. В творении, в Творце нет изменений. Когда говорят, что Творец находится в абсолютном покое, имеется в виду, что нет изменений в его действии. Мы слышали о том, что ощущение стыда приводит к сокращению, и ненависть отдаляет. То есть ненависть и есть отдаление, а близость — это приближение. И Творец создал желание получать из ничего. И кроме этого, все остальное — это действие в развитии желания. Давайте поднимать руки, давайте включать вопросительные знаки, и вместе будем выяснять немножко глубже все эти прекрасные вещи, которые мы слышали сейчас. Пожалуйста.
1: Доброе утро. Мы на этой неделе слышали, что первое сокращение произошло в виде украшения, которое творение хотело добавить. А здесь сегодня Рав говорил о двух видах сокращения. Сокращение со стороны творения, которое не хочет страдать, и с той стороны, что хочет приблизиться к Творцу. Как творение выбирает между этими двумя состояниями? Что отсюда и далее? Это более как относиться к этому с точки зрения сокращения. Да, прежде всего я тоже обратил внимание, что на предыдущих состояниях мы немало говорили о том, что причиной сокращения было украшение. Сокращение произошло по причине украшения, а сейчас говорится о том, что причиной сокращения — это стыд, и есть такое объяснение Рава. Было такое хорошее объяснение Рава, что творение может делать сокращение по двум причинам. Или по причине стыда, то есть мне неприятно чувствовать стыд, тут есть недостаток несовпадения по свойствам, это унизительное чувство, я не хочу, не желаю. И по этой причине делаю сокращение. Или я хочу дать уважение хозяину, чувствовать его желание, быть с ним в совпадении по свойствам, и настолько, что я даже готов получить. Да, получить, хотя я и не хочу, потому что я тут чувствую неудобства. Так ты спрашиваешь, собственно, как в этом состоянии творение может принять решение действовать так или иначе?
0: Очевидно. Он чувствует два состояния, и стыд, с одной стороны, с другой стороны, он хочет дать, оказать почет. И как он принимает решение, исходя из своего ощущения, потому что страдание будет по-любому. Но, или он страдает от стыда, или от того, что он далек от Творца, и он должен различить это каким-то образом. Да, тут действительно мы говорили о нескольких аспектах в сокращении. Здесь он объясняет, что такое стыд, и как вот Аарон сказал сейчас, Рав говорил на уроке, что если я определяю в сокращении, что сокращение произвожу, потому что мне плохо, то я дальше от хозяина, от Творца, потому что я делаю это, потому что мне плохо. Это как Рав сказал до этого, что сокращение, то есть стыд приводит к сокращению. Но если я делаю сокращение, потому что мне плохо от того, что я далек от него, далек по свойству, мне плохо от того, что я не как творец, не как не дающий, тогда я от этого приближаюсь к нему. То есть зависит от того, что это за сокращение. Поэтому мы сказали на предыдущих уроках, и даже Бали Сулам пишет об этом, 78-й вопрос, что сокращение происходило как украшение, а не как стыд. Стыд отдаляет меня от желания получать, потому что желание получать доставляет мне страдания. Поэтому иногда мы это определяем как причину сокращения. Но если мы на самом деле хотим произвести сокращение, потому что мы хотим быть как Творец, это называется украшение. Давайте почитаем вопрос 78 на вопросы и ответы. Причина.
2: Котев Баал Асулам.
0: 78-й вопрос. Бали Сулам пишет. В чем причина сокращения света? Вопрос. Действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров, поэтому она сократила себя. То есть это не просто стыд, когда я чувствую, что я получаю, и тогда я нахожусь в приниженном состоянии эгоистическом, но именно поскольку Малхут желает быть подобной Создателю, и поэтому она сокращает себя, поэтому это и называется украшение. Рав объясняет во многих местах, что это... здесь мы видим это прекрасное сочетание объяснения Рава и то, что пишет Бали Сулам.
1: Спасибо, Руни, за вопрос. Женщина Латинской Америки, 26, пожалуйста.
4: Лёшомим.
1: Мы не слышим.
2: Окей, улай бентайм. Ял гаца.
5: Нахну мурим, ше мацав энсов, уколелет кол амацав.
0: Мы говорим, что состояние бесконечности, в нем включены все состояния. С другой стороны, мы говорим, что есть развитие после энсов в третье состояние. Вопрос, какое состояние энсов не содержит? То есть все, что касается впечатления кли, от подобия свойств, от осознания Создателя. И то, что Малхут постигает в своем развитии из бесконечности до конечного состояния, это не заложено в состоянии бесконечности? Если я правильно понимаю, что ты имеешь в виду, Рав сказал, здесь нет реальности вне того, что Малхут мира бесконечности ощущает. Все остальное развитие — это развитие только ее ощущения. Об этом ты спрашиваешь?
1: Это развитие ее ощущения. Это не включается в Малхут мира бесконечности? Ведь Малхут мира бесконечности — это состояние, которое до сокращения. А верно. После сокращения оно постигает величие Создателя, величие Творца. Этого не существует в Малхут бесконечности до сокращения, вот эти все постижения.
0: Малхут бесконечности — это состояние, где нет еще ограничения на свет. Она еще не ограничивает свет, она не чувствует своей низости, и которая есть в бесконечном расстоянии между ней и Творцом, что Он только дающий, а она только получающая. В тот момент, когда она ощущает это, начинается процесс стыда, сокращения. И отсюда и далее начинается процесс украшения, все эти исправления, все это развитие. Малхут. Теперь она уже не Малхут бесконечности. Теперь мы уже называем это мир сокращения, Олама Цимцу. И это другое состояние. В итоге мы хотим вернуться в мир бесконечности, но из состояния исправленного, исходя из того, что мы на каждое желание, мы его выяснили, получили на него исправление, можем работать с ним только ради отдачи. Пока не исправляем все желания, это развитие. Развитие — это развитие желания одного за другим, исправление в мир возможностей. У нас был урок, мы слышали то, как Творец раскрывает нам каждый раз желание согласно мере нашего исправления. Каждый раз это сбалансировано. Он не раскрывает больше, чем можем мы исправить. И в тот момент, когда мы исправили одно желание, раскрывается в нас следующее желание. И в той мере, в которой мы связаны с группой, мы можем получить на него исправление и тогда прийти к подобию свойств с Творцом и так развиваться далее и далее, пока мы не исправляем все желания и снова получаем весь свет бесконечности, который нам Творец дал изначально.
1: Я добавлю немножко для Яля. На этой неделе мы тут читали. Сейчас мы не успеем это перечитать, потому что времени мало, но был один из вопросов, который мы прочитали, и там было объяснение, что есть в действительности два состояния. Состояние бесконечности и состояние миров, так он сказал. Миры, Адам Кадмон, потом мы сможем найти и перечитать этот ответ. Да, 74-й вопрос, да. Действительно, там, в конце концов, разделяют два состояния. Состояние бесконечности, он и его имя единое, свет и кли. Там вообще не говорится о творении, нет творения. Творение, мы начинаем с состояния Малхут мира бесконечности, когда она начинает чувствовать, что есть я, и я присутствую, как сказал Рав. Я что-то чувствую. Что я чувствую? Пока невозможно сказать, только воодушевление, впечатление, которое есть во мне. Ты хочешь тут что-то уточнить?
0: Это все время путает, что Раф объяснял, что состояние Малхут мира бесконечности до сокращения содержит в себе все. Если так, то после сокращения что добавляется к Малхут бесконечности? Нет добавки.
1: Все добавки — это только ее развитие. Если она чувствует уже совершенство, совпадение по свойствам, то больше нечего делать. Было желание Высшего сотворить кли и наполнить его, и привести к состоянию совершенства. Это было достигнуто там. Все, что еще может быть. Но там-то все и началось, что свет дал ощущение стыда, несовпадения по свойствам, ощущение унизительное, неприятное. Оттуда началось развитие, сокращение, миры и все эти состояния, которые проходит Малхут. Вплоть до нашего мира это спускается, потом она начинает подниматься, и когда она снова это обретает сознательно, то она действительно может прийти к совпадению по свойствам с Творцом и к совершенному состоянию.
2: Фанч. לא שומעים? יש בעיה באינטרנט, ננסה עוד.
4: I'm going to ask the question for him. Pourquoi fallait-il qu'un espace soit établi avant l'apparition des mondes?
2: לא קיבלתי תרגום, מרטין, אתה יכול לתרגם בבקשה? לאנגלית?
0: Мы не слышим перевод на английский.
4: Why a space should be established before the appearance of the world?
1: Почему пространство может быть основано до раскрытия мира Цилут?
0: Почему должно раскрыться место перед раскрытием миров? Хорошо, это не совсем то, где мы находимся. Но, в общем, вкратце, место — это желание. Желание, в котором потом что-то должно произойти. И тебе необходимо, чтобы было желание, и что-то в нем раскрылось. Мы учили сейчас, что все это развитие Малхут, развитие желания. Поэтому все эти этапы, сначала создается место, миры Бия, потом создаются миры Бия, то есть развитие в желании, это уже состояние в этом желании. И затем есть развитие этих желаний, этих миров, разбиение, исправление и так далее. Рав всегда приводил пример, что Вселенная — это тоже место, то есть есть какое-то желание, да? Но внутри него происходят разные вещи, разные процессы. Это то, что происходит внутри места, то есть внутри этого желания и его развития.
1: Да, спасибо за вопрос. Женщины Китая.
6: Gracias, amigo. Buenas noches. El hecho de que el deseo se reconozca a sí mismo en la fase 4, ¿esto le permite independizarse del Creador?
1: То, что желание получать, осознает себя в четвертой стадии, это позволяет ему быть независимым от Творца? Да, это постепенно приводит его к ощущению независимости. Мы слышали объяснение Рава, это как младенец. Постепенно он начинает с маленького ощущения «я» и «я есть». И в соответствии с изменениями, в соответствии с его развитием, его решениями, которые оно принимает, решило о сокращении. Там еще не было достигнуто ощущение совершенства цели творения, и он продолжает и так обретает постепенно независимость. Весь этот процесс — это процесс обретения независимости творением. Творение создано вне, снаружи, что-то отличное от Творца, а с другой стороны приходит к совпадению с ним по свойствам.
7: Здравствуйте. Говорят, что Малхут протянула линию из света, круглого света бесконечности. Как Малхут это сделал, и что значит линия относительно круглого света? Спасибо.
2: Кен.
1: Да, видимо, товарищ из Астаны спрашивает о том, что написано в начале второй главы. Вторая глава выясняет, как бесконечность, как свет бесконечности простер линию. Собственно, в чем разница между линией и кругом? Можно найти снова эти определения, мы их изучали уже. Линия и круг. Там есть определение круга, то, что мы вчера читали.
0: Вопрос 47.
1: Да, ответ на странице 33. Давайте прочитаем определение понятия «кав» — линия. Указывает, что есть в ней развлечение верха и низа, то, чего не было до него. И также указывает, что ее свечение сильно уменьшено по сравнению с прежними. Читаем еще раз. Что такое линия Кав? Указывает, что есть в ней развлечение верхнее, из-за того, чего до нее не было. И также указывает, что ее свечение сильно уменьшено по сравнению с прежним. Ее свечение очень сильно уменьшено по сравнению с прежним. Вчера мы читали определение, что такое верх, низ и так далее. На этой неделе можно посмотреть, что он говорит вкратце. Выше — это ближе к Создателю, ниже — это дальше от Создателя. Более-менее так он определяет понятие линии.
2: Игуль. Мау Игуль.
0: Игуль — это 41-й вопрос. Что такое Игуль, круг? Если нет различия вверх-вниз между четырьмя стадиями желания получать, оно считается круглым, оголь. И подобно круглой фигуре в материальном, где они различимы вверх и вниз. И эти четыре стадии называются поэтому четыре сферическими окружностями, одна внутри другой, так что невозможно распознать и различить между ними состояние верха и низа. Мы слышали объяснение, что единственные вот эти различия, которые есть в кругах, это относительно центра, малхут. Но в самом круге нету понятия верх-низ.
1: Да, дадим возможность Киеву один спросить.
0: Киев.
8: Так, товарищи, дякую. Дякую, товарищи. Тут вот питання щодо скорочення.
0: Спасибо, товарищи.
8: Як ми робимо скорочення від того, що
0: вопрос нам по поводу сокращения. Того, що ми далекі від как нього, ми производим сокращення? Не от того, что нам плохо, от того, что далеки от Творца, не по другим причинам.
1: Мне кажется, что Роня об этом спрашивал в начале урока. Как мы принимаем такое решение, почему произошло сокращение? Но прежде всего, вкратце, тут говорится снова о Малхут Мира Бесконечности, почему он это делает по причине украшения, то есть она, да, хочет быть ближе к Создателю, хочет быть с ним в совпадении по свойствам, а как мы это делаем? Мы изучаем этот процесс, видим, слушаем объяснения Рава, видим, какие у нас есть возможности, и должны действительно сделать этот выбор. Надо подумать, почему нам надо сделать сокращение. Потому что хотим избавиться от плохого ощущения или потому что хотим быть ближе к свету.
0: А сейчас мы перейдем к очень радостному сообщению, к тому, что происходит сегодня, верно, Орен и Гилад?
1: Да, сегодня вечером мы будем в Хайфе. И в Хайфе мы поговорим о том, что значит быть одним, единственным, какова уникальность человека, и поговорим об этом на особой лекции, которая предназначена для жителей Севера и всех наших товарищей, как стареньких, так и новых, как те, которые отдалились и хотят сблизиться, или те, которые учатся виртуально, но хотят присутствовать на физической встрече, посидеть вместе, есть вместе, петь вместе, проводить семинары вместе. Поэтому будет лекция об уникальности человека. Разумеется, на основе Бальсулама будут клипы, будут объяснения нашего Рава, и будет чудесная атмосфера. И все это сегодня в зале Альмог, там, где была раньше гостиница «Меридиан», прямо на берегу моря, в южной части Хайфы. Замечательное место, я там был много лет назад. И там будет замечательное настроение, и все группы Севера помогали организовать эту встречу. Поэтому все, кто могут, приглашены приехать. И это возможность пригласить новых людей, которые будут спрашивать, которые спрашивают нас, что такое наука каббала, что вы там изучаете, почему вы учитесь, чтобы они пришли и почувствовали это. Мы можем говорить что угодно, но в конце концов, когда человек приходит в место, где есть много отдачи, любви, света, свет там действует, это то, что чувствует.
0: Подготовим себя в течение дня к раскрытию Творца творением. Выхаем. А закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы изучаем урок Рава от 11 августа 2002 года, который основан на статье «Что означает Шхина свидетельствует об Исраиле в духовной работе?» Это находится в трудах Рабаша, второй том, 1142 страница, у нас 32 минуты в распоряжении, 33 минуты для чтения статьи. Пожалуйста.
1: Мау ашхина и эдут аль Исраэль баавода.
2: Что означает «Шхина свидетельствует об Исраэле в духовной работе»? В книге Зоар сказано: руководителю для Шушан свидетельство. Сказал верный пастырь: Шушан свидетельство — это свидетельство Шхины, которое называется Шушан свидетельство. Поскольку это свидетельство пребывает перед над нами и свидетельствует о нас перед царем. И это святая помощь для нас, которую нужно восславлять восхвалениями. Поэтому она называется Шушан свидетельство. Сказал верный пастырь, она называется Шушан свидетельство, поскольку Шхина есть свидетельство для Израиля, которые являются ее органами, а она — душой их. Она есть помощь с небес, ведь о ней сказано: «А ты услышишь с небес». Это святая помощь. Надо понять, почему Шхина называется Шушан, о чем нам говорит этот цвет Шхины. И еще надо понять, что означает, что Шхина свидетельствует перед царем. Свидетельство должно быть согласно увиденному, а не согласно услышанному. В таком случае надо понять, какое видение должно быть здесь, скажем, у Шхины, которое свидетельствует о нас согласно увиденному. Известно, что в работе Творца есть две ступени, противоположные друг другу. Первое. С одной стороны, мы учим, что цель творения — насладить творение. По этой причине Творец создал в творениях желание получать наслаждение и удовольствие. Согласно мере стремления к чему-то, в этой мере измеряется ощущение наслаждения. Получается, что цель творения была в том, чтобы творения насладились от этого мира. То есть, чтобы было создано желание получать наслаждение, и творения наслаждались бы. То есть, вся цель была в том, чтобы творения наслаждались. С другой стороны, нам говорят, что нельзя получить ради личной выгоды, то есть, что не сделает человек что-то в мысли, разговоре или действии ради личной выгоды. Надо, чтобы человек заботился о том, чтобы все делать ради небес, а не ради личной выгоды, что на самом деле против цели творения. Ответ. Дело в том, что человек хочет работать ради пользы Творца, но не потому, что Творец хочет, чтобы работали ради Него и давали Ему что-то. Это исправление ради для творения.

происходит из-за различия по свойствам, поскольку существуют правила. Каждая ветвь хочет уподобиться корню. И как Творец отдающий, так и нижний, когда отдают, должен наслаждаться. Когда нижний хочет получить, то стыдится. Поэтому сделано исправление на желание получить ради личной выгоды, что исходит со стороны творений. Человек должен сделать на желание получить намерение ради отдачи. Но когда человек хочет выполнять Тору и заповеди с намерением, что это даст ему желание делать все ради доставления Творцу, а это желание против природы человека, ведь он создан со стороны природы с желанием получать только ради личной выгоды. Поэтому, когда человек хочет выполнять добрые дела, чтобы благодаря им, то есть с их помощью, у него была бы сила для намерения ради отдачи, а не ради личной выгоды, тогда желание получать для себя, что в теле человека называемое грешник, кричит: «Зачем вам эта работа?» И каков ответ на этот вопрос? Ответ приводится в пасхальной Агаде. Грешник что говорит? Что это за работа у вас? У вас, а не у него. А поскольку он выводит себя из общества, он отрицает главное. И ты тоже притупи его зубы. Этот ответ очень трудно понять. Он задает вопрос, который хочет понять. Почему мы собираемся отменить желание получать, которое является желанием, которое Творец создал в нас? Мы должны дать ему ответ, поскольку он спрашивает, согласно его разумению, что он прав. Если так, то почему сказано «притупи его зубы»? Сказал мой отец и учитель, что он спрашивает, что это за работа? То есть зачем нужно работать ради пользы Творца, а не ради собственной выгоды? На это нечего ответить. То есть даю человеку ответ на то, что он спрашивает, чтобы понял согласно своему разуму. И здесь нельзя ему дать понять, ведь он спрашивает о том, что будет с желанием получать, если он будет работать ради отдачи. Получит ли он что-то потом, после того, как захочет отдавать? То есть, если бы мы могли сказать, что ты отдавай, и в награду за это получишь потом, сможешь потом получить. Выходит, что это называется «отдавать ради получения». А это означает «лолишма». Поэтому в то время, когда человек хочет идти лишма, то есть отдавать ради отдачи, ему нечего ответить. И это означает притупить ему зубы. То есть ответ в том, что должны идти силой. То есть силы выше разума. Потому что внутри разума правда на стороне грешника. Это означает «притупи его зубы». И говорит, что человек не может победить грешника за один раз, а это работа в падениях и подъемах, пока человек не удостоится победить его и принять на себя небесное правление веры выше разума. Поэтому Малхут называется Шушана, или Шушаним, или Шушан. Название всегда дают по событию, и поскольку не удостоится небесное управление без того, что притупи его зубы, поэтому правление Малхут называется Шушана по действию.

0: Сказанного следует, что Шушан Роза означает состояние «притупи его зубы», поскольку нечего ему ответить на его вопросы. Надо идти силой, то есть по принуждению, несмотря на то, что зло, то есть желание получать для себя, не согласно. Это означает бить, то есть воевать самому с собой. А когда человек говорит своему злу, что стоит служить великому царю, и не нужно никакой оплаты, а только потому, что он велик и правит всем, то есть по причине величия Творца, и человек должен быть доволен тем, что служит великому царю, тогда зло его говорит ему: «Как ты можешь служить великому царю, если ты ощущаешь величие Творца, и поэтому ты говоришь, что стоит ему служить?» В таких состояниях иногда человек не способен себе представить никакого величия Творца, а он ощущает незначительность святости, которая находится в категории шхины в изгнании или шхины в прахе. То есть он не ощущает никакой важности царя. Наоборот, к нему приходят картины, которые отдаляют его от работы Творца. Настолько, что иногда он хочет даже забыть о работе Творца. Потому что когда он хочет вспомнить о работе Творца и не получать никакой оплаты за нее, а сама работа будет для него целью, это можно сказать в то время, когда человек ощущает вкус в работе. Поскольку он это ощущает, то это обязывает его продолжать работу, и он не нуждается ни в какой оплате. Но что человек может сделать, когда он собирается начать работу на отдачу, и он говорит, что он не желает никакой оплаты за эту работу? Если у него нет никакой оплаты, тогда что его обязывает? Ради чего он сможет работать? Что работал с радостью от того, что получит потом большое вознаграждение. Ведь он работает не для ради получения вознаграждения. И работать ради великого царя, он же этого не чувствует. Если так, то как человек может выполнять действия без какой-либо радости? А говорят ему, чтобы работал насильно. То есть, когда тело не согласно. И это означает «притупи его зубы». Но откуда человек может взять силы, чтобы выполнить действие ради отдачи? И даже если он преодолевает себя, он не может выполнить эту работу в радости. То есть работа, которую человек выполняет, делается таким образом, что человека схватили, и он вынужден работать. И каждый раз он говорит: может быть, есть какой-то способ сбежать отсюда, чтобы работать не для других. И вся его радость в том, что он смотрит на часы и видит, что еще немного, и он освободится от работы. Получается, что во время работы он полон страданий от того, что должен работать ради других, а не ради себя вообще. Это как хозяин может видеть, как служат у него работники, которые плачут во время работы и говорят: «Когда придет время, чтобы я смог освободиться от работы?» И человек спрашивает себя: «Разве Творец хочет, чтобы мы работали ради Него по принуждению?» Ощущается, что человек далек от Творца. То есть не ощущает любви Творца. Человек во время работы, когда должен любить Творца, смотрит на себя и не знает, что вдруг стало с человеком. То есть, вместо работы ради небес, которую человек должен был ощущать во время работы, когда он работает ради небес, он ощущает приближение к Творцу. То есть, что каждый раз у него будет желание еще больше приблизиться к Творцу. А сейчас, на самом деле, наоборот. То есть, каждый раз он чувствует, насколько чувствует удаленность от Творца. Действия, которые выполняют, отталкивают его. И он чувствует, что каждое действие как будто его отталкивает наружу. То есть, что ему не дают приблизиться и почувствовать важность Торы и заповеди. Чтобы у него был немного вкус в этих действиях. Но наоборот, как будто бы между ними образуется расстояние. И ему кажется, что как будто бы не может один выносить другого. И все его действия, которые он выполняет насильно, как бремя и нагрузку. И он думает всегда бежать от этих состояний. Но иногда ему некуда бежать, только уснуть. То есть только во сне он находит вкус. Но он задается вопросом, почему это на самом деле так? То есть у человека есть вопрос, почему ему так достается? И такова Тора и награда за нее? Разве потому, что начал истинную работу ради того, чтобы прийти к работе на отдачу, чтобы все было ради небес. Поэтому его отталкивают от этой святой работы.
1: Почему, когда работа была как у всех, то есть увеличивать добрые дела, а о намерении ради небес он вообще не задумывался и был доволен своей работой, как и все, когда думают только о делах, а не о намерении. У него был вкус в работе и молитве. И он знал, что молится Творцу, и Творец слышит его молитву, и у него были силы продолжать молиться. И он никогда не смотрел, когда молился, слышит ли Творец его молитву. То есть у него не было никакой критики своих действий, и он шел, наивно полагая, что все в порядке. А сейчас, когда должен был подняться на 40 ступеней святости, поскольку хочет работать ради небес, чтобы приблизиться к Творцу, то, что у него есть сейчас, это отдаление от того места, где он должен был приблизиться. Истина в том, что мы должны верить верой мудрецов, не следовать за разумом человека, а только надеяться на то, что сказали нам мудрецы. И мой отец и учитель сказал, что человек должен верить, несмотря на то, что он не видит этого, что это так. Но человек должен верить, что Творец слышит молитву, как сказано, ведь ты слышишь молитву всех уст. И поскольку человек просит Творца, чтобы приблизил его, поэтому Творец хочет дать ему истинное приближение. То есть, чтобы дал человеку благо и наслаждение, что и было желанием Творца. Это называется целью творения. И поэтому Творец готовит для него эти келим, называемые потребности, желания. И согласно тому, что мы видим, нет более трех вещей. Первое. Человек понимает, что если он хочет быть работником Творца, то должен смирить себя и не наслаждаться ничем, и тогда он станет служителем Творца. То есть за это он получит вознаграждение в этом мире и в будущем мире. Вторая, что он понимает, что он должен достичь ступени, когда будет выполнять действия ради пользы Творца. То есть, что все его действия будут ради небес, и он довольствуется этим. Третье, что человек должен достичь цели творения, которая заключается в том, чтобы творение получили благо и наслаждение, а не отдавали. Потому что вопрос отдачи, когда должны доставлять наслаждение Создателю, это только исправление творения. Из сказанного поймем то, что спрашивалось, почему, когда человек просит Творца, чтобы дал ему отдающий келим, он получает сверху большие получающие келим, чем большие получающие келим, чем были у него до его просьбы об отдающих келим. Ответ. Об этом говорилось в предыдущих статьях. Если бы человек немедленно получил отдающий келим, то есть у него была бы возможность преодолеть маленькое желание получать, то он довольствовался бы этим, и его желание получать осталось бы неисправленным, поскольку не было бы раскрыто в человеке, что он может просить силу преодоления. Означает, что то, что человек видит, когда просит о силе преодоления маленького желания получать, и ему дают за это большее желание получать, это не то, что человек думает, что прежде у него было маленькое желание получать, а потом ему дали сверху большее желание. Сказано в Зоре о написанном, извещает его, что прегрешил, и спрашивает, кто извещает его, и отвечает, Творец извещает его. Объяснили. Творец дает ему понять каждый раз в большей мере, насколько велика сила желания получать, с которым человек рожден. Как сказано, у входа грех лежит. То есть сразу при рождении он родился во всей своей мощи. Поэтому он называется «царь старый и глупый». Но человек не должен знать величину желания получать. Раскрытие силы желания получать происходит постепенно. То есть зло должно быть сбалансировано добром, которое есть в нем. То есть сколько сил человек прикладывает, чтобы отменить свое желание получать, в этой мере ему раскрывает его свыше. И как мы выяснили выше, грешникам злое начало кажется тонким волосом, а праведникам злое начало кажется высокой горой. Объяснение. Добро и зло должны быть уравновешены, как сказали мудрецы. Всегда должен видеть себя человек наполовину хорошим, наполовину плохим. Потому что в мире они существуют вместе. Смысл в том, чтобы был выбор, что решить. Находим, что зло существует в человеке, но зло проявляется в нем в зависимости от величины его добра. Поэтому, когда человек начинает продвигаться по линии истины, тогда раз за разом начинает проявляться в нем зло. И вот каждый раз, когда человек ощущает проявление в себе зла, нечего ему делать, как только просить у Творца, чтобы помог ему. Как написано, злое начало человека побеждает его каждый день. И если Творец не поможет, ему не выстоять. Выходит, что у человека нет сил преодолеть свое зло, а только Творец должен ему помочь. Но необходимо знать, что это тоже исправление. То есть человек не может преодолеть зло без помощи свыше, и это сделано специально. Ведь если бы человек был способен самостоятельно работать ради отдачи, он остался бы в малом состоянии. То есть не было бы у него желания подняться по ступеням святости, чтобы постичь Тору, в которой скрыто благо и наслаждение, которое Творец пожелал дать творениям. Ведь если человек чувствует себя нормально, то у него нет потребности в Торе. Но если он не может преодолеть зло, и поэтому не может получить наслаждение, и он видит, как зло властвует над ним, и у него нет опоры в святости, то как же он может получить наслаждение? И тогда, в мере его преодоления, он лучше видит истину, что нет у него никаких шансов выйти из-под власти зла. И когда он просит помощи у Творца, то просит от всего сердца. Более того, он зачастую отчаивается и нуждается в еще большем преодолении, чтобы идти верой выше знания, что Творец действительно сможет ему помочь. Находим, что благодаря тому, что человек преодолел себя и попросил помощи у Творца, то, чем ему помогают, как говорится в Зоре, святой душой, каждый раз помогают ему большей подсветкой. В этом причина того, почему человек не может выйти из-под власти зла своими силами, а только Творец должен помочь ему. И благодаря этому раскроется наранха его души. Объяснение предыдущих вопросов. Первый. Почему называется Шхина Шушан Роза? Второй. О чем Шхина свидетельствует о нас перед царем? То есть, о чем она должна свидетельствовать? Третий. Что означает, что Шхина называется помощью с неба, как сказано, и услышишь ты небеса. Итак, Шушан — роза. Она называется так потому, что нельзя купить небесное правление, веру выше знания, иначе как только тогда, когда грешник приходит и спрашивает, зачем вам эта работа? И он желает получить разумный ответ, что ему будет за то, что он станет работать ради небес, а не для своей пользы. И тогда ему нечего ответить внутри разума, ведь согласно разуму, он прав, как сказано, поскольку отделил себя от общества, уже отрицает главное объяснение. Поскольку он отрицает главное в исправлении, что сделано для того, чтобы не было стыда во время получения блага и наслаждения, получается, что Творец не нуждается в том, чтобы работали на Него, а то, что мы должны работать ради Творца, это для нашей пользы. То, что благодаря этому исправлению мы избавимся от стыда, в этом он сомневается. Поэтому ничто не поможет ему понять это, но необходимо идти против воли, насильно, что называется притупи его зубы. Работа — это вещь постоянная, поэтому сказано много раз «притупи его зубы». Поэтому небесное правление называется Шошан или Шошана, согласно сказанному «притупи его зубы» — Шинаим. Почему же Шхина свидетельствует о том, что мы в порядке? Где она это видит? Ответ в том, что она помогает нам. Ведь Малхут называется помощью свыше. Объяснение. Малхут сама дает свою помощь. Как сказано, пришедшему очиститься помогают. Если это так, то она может свидетельствовать о нас, что мы в порядке, потому что она помогла нам в этом. А для чего она должна свидетельствовать? Это можно объяснить так. После того, как человек удостоился небесного правления, то есть может выполнять свои действия ради отдачи, он должен удостоиться уровня Торы, называемого Зерам. Царь. Об этом она должна свидетельствовать, что он уже достиг ступени небесного правления и поэтому заслуживает сейчас уровня Торы, называемого именами Творца, что и является целью творения.
2: На самом
0: деле мы должны следовать вере мудрецов, а не разуму, как мы понимаем, полагаться на то, что сказали мудрецы. Вот Бааль Сулам сказал, что человек должен верить, несмотря на то, что не видит, что это так. Человек должен понять, что да, Творец слышит его молитву. Сказано, ты слышишь молитвы всяких уст. Поскольку человек просит у Творца, чтобы приблизил его, поэтому Творец хочет дать ему истинное продвижение, то есть дать человеку благо и наслаждение, то, что в желаниях Творца дать, это называется целью творения. И поэтому Творец готовит ему для этого келим. Келим называется потребностью хисарона.
1: Да, Творец не отчаивается в нас, а каждый раз все-таки хочет, несмотря на то, что мы приходим, и злая половина ищет добрую половину, и все время ищет возможности, и мы совершаем свою работу, и Творец каждый раз создает правильную ситуацию, чтобы мы могли слышать его, верить верой мудрецов и совершать правильные действия, которые на самом деле приводят нас к подобию свойств с ним.
0: То, что явно в этой статье, то Рабаш хорошенько напоминает нам, что в конце все должно привести человека к молитве. Молитва — это действие и потребность того, чтобы Творец помог. И путь, он не соответствует нашему разуму. Ежедневно нужно привлекать свет, войти в то, как ведут нас каббалисты. И, в общем, Творец должен выполнить действие, вывести из желания получить.
1: Да, поэтому единственная молитва — эти вера, высшие знания, держаться десятки, — это «притупи его зубы». И так можно справиться с желанием, и понятно, чтобы прийти к молитве к Творцу.
0: Перейдем к уроку с Равом. Мы прошли статью из третьего тома «Шлаве Сулам». 258 страница. Что означает «Шхина свидетельствует об Исраиле в духовной работе»? Цель творения — насладиться творенных. И человек не понимает, почему он должен идти к чему-то хорошему, хорошему ощущению, к хорошей жизни, даже в этом мире, тем более к тому, что обещан мир будущий, вечная жизнь, постижение, ощущение совершенства, вечности. Почему он должен идти таким тяжелым путем? Творец, пусть бы все сделал согласно своему замыслу, насладиться творенных. Как получается, что замысел творения насладиться творенных содержит условия, что нужно тяжело работать, прилагать усилия, преодолевать много чего, проходить страдания тяжелее смерти, вся жизнь, которая не жизнь и не смерть. Для чего все это нужно? Все это необходимо, потому что творение, то, что находится вне Творца, не может прийти до уровня Творца иначе. И только лишь ступень, на которой творение становится подобным Творцу, может называться совершенством и вечностью. То есть творение не может прийти к ступени как Творец, если не приходит к ней с противоположной стороны. То есть сначала быть противоположным Творцу, всей своей природой, полностью, всеми мыслями, всеми желаниями быть противоположностью, и затем приходит к подобию по форме. Из-за того, что желание получать противоположное Творцу, это хисарон быть как Творец, вот такое желание получать, если получит, напрямую наполнение. Оно тут же перестанет ощущать наполнение, оно сразу перестанет ощущать наслаждение. А ты продолжаешь идти к цели. И раскрывается тебе сейчас еще больше кли. То есть и так уже находишься в бесконечном кли. Но раньше ощущал, допустим, 20%, а теперь тебе дают почувствовать 25%. Так вот эти 5 дополнительных процентов — это самая тяжелая, грубая часть от предыдущего кли. Потому что раскрывается тебя всегда от легкого к сложному, к тяжелому. Получается, что человек вдруг обнаруживает, насколько кли его плохие. То есть мое кли — это и есть я. И вдруг мне показывают, насколько я еще хуже, еще грубее, более грубый, черствый, ленивый. То есть все противоположно окружающему свету, который уже мне светит. Получается, что в награду за хорошие действия я получаю плохое состояние. Тычек получается вообще весь в смятении. Он не понимает, что происходит. Он так хотел продвигаться, он столько всего делал. Он хотел бежать вперед. И вдруг такое получает в ответ. В нашей природе нет ничего подобного тому, что получают как бы наказание в ощущениях. Наказание вместо награды, а это отнимает все силы, все желание хоть что-либо делать. Настолько ломает, и пока человек это поймет, пока он все это переварит, не то что не понимает, он даже слышать вначале на это не способен. Так вот, пока он не начнет получать состояние падения в радости, потому что тогда он уже заранее чувствует, он предчувствует, что будет потом, когда он пройдет такое состояние, когда придет раскрытие его килим, которые сейчас раскрываются как плохие. То есть тогда он уже живет будущим. И тогда он рад, как пишет Бааль Сулам, я рад раскрывающимся грешникам, потому что у грешников, которые еще не раскрылись, как бы надежда равна нулю, пишет в письмах об этом. Но это приходит только из опыта, когда он уже понимает и знает весь процесс. Он уже привык ко всем этим падениям и подъемам. Тогда он все это принимает с пониманием. Кроме того, что с пониманием, с радостью. Несмотря на то, что чувствует плохо, с ощущением ты ничего поделать не можешь. В любом случае, это ощущение бессилия, как пишет об этом Рабаш, хочешь только спать.
2: И моя, и в Шарли Кабеле, что
0: Просто если бы была возможность принять какую-то таблетку и проспать полгода, с удовольствием бы принял и отключился, пока все не пройдет.
2: Так,
0: человек опытный, то, что называется видящий нарождающееся, то, что выйдет из состояния рождения, получается, что он видит результаты этого новорождения, тогда он рад.
1: Но он же не чувствует, что ему плохо. Чувствует хорошо. Почему именно это?
0: Каждый в нашем мире чувствует себя плохо. Проблема лишь в том, что люди чувствуют себя плохо без связи с целью. А тут у тебя появляется ощущение, что вместо того хорошего, к чему ты бежал и ради чего действовал, и прилагал бы усилия, и то, что пообещали тебе, что тебе будет хорошо в духовном, там, не знаю, что может, небеса раскроются, ангелы к тебе придут, не знаю, как ты себе представлял духовное. Вместо всего этого ты получаешь противоположное. Нет большего разочарования, чем такое. Получается, что человек просто он подавлен, отчаивается. Я тоже все помню. Во мне это живо до сих пор. Помню свое первое падение. Это вообще не понимал, где я нахожусь. Вот такая темень. И до этого я был не особо счастлив во всех поисках своей жизни, но чтобы настолько. Значит, просто такой как блок. Просто что, куда ни посмотри, где ни повернись, чтобы найти хоть какую-то каплю наслаждения для жизни, чтобы внутри зацепиться за какую-то картину, хоть за что-нибудь. Вообще ничего.
1: Так когда ты ощущаешь развлечение в своем «я», в своем желании получать против окружающего света?
0: Не знаю про окружающий свет и свое желание получать. Я тебе описываю состояние. Человек начинает и проходит такие состояния, он не знает, откуда это приходит и что происходит. В нем появляется разочарование именно относительно пути. И месяц назад, еще до того, как он, допустим, пришел в Каббалу, он тоже разочаровывался в этой жизни. Для чего же он к нам пришел? А когда уже находится тут у нас и слышит, что тут можно найти что-то хорошее, можно что-то приобрести, не так, как раньше, когда он терял во всем. Так вот он увидит, что и тут тоже, здесь еще хуже. Там были разочарования, так он перескакивал от одного ко второму, от второго к третьему. Он как-то все время мог убежать от отчаяния через то, что наполнялся чем-то другим. Что все плохо на работе, пошел с ребятами в бар развлекаться, футбол, там, не знаю, что-то. Что-то в жизни всегда оставалось. А тут отсутствие наполнения в духовном кли, которое начало происходить, оно больше, чем все килимы этого мира. Тогда человек чувствует, что у него в жизни вообще ничего не остается. Там он где-то по мелочам отчаивался, но всегда все-таки оставлялись возможности чем-то себя оживить. А тут не остается ничего. Просто лечь, не двигаться. Если можно просто отключиться и ждать, может пройдет. Что значит «может пройдет»? Просто не чувствовать себя. Так вот, соответственно, человек должен пройти много таких состояний, приобрести много опыта, чтобы понять, что все эти состояния — это добавление келим. Тебе нужно кли все больше и больше. И тебе нужно, соответственно, много сил. И вот когда ты видишь, что вся эта черная тоска на тебя наваливается, дается тебе это все лишь по твоим силам. В следующий раз ты продвинешься чуть больше, потом еще больше сможешь преодолевать чуть и снова падать. Сказано, тысячу раз упадет праведник и встанет вновь. Так и сказано. Так что делать? Ты в итоге приобретаешь огромное кли, но ты еще не знаешь, ты не знаком с ним. Потому что ты в процессе, как тебе кажется, становишься все слабее. Тебе кажется, что ты все более зависим от происходящего с тобой свыше. Ты словно марионетка, ты полностью беспомощен, нет никаких собственных решений, никаких собственных сил. И все это потому, что тебе раскрывают все больше и больше именно духовная кли, которая от тебя не зависит. Пока не превратится оно в большое кли, и ты не почувствуешь, что ты целиком находишься под властью Творца. Жизнь и смерть по-настоящему в руках Творца. И это хорошо, радуйся этому. То, что твоя жизнь и смерть не находятся в твоих руках, а в руках Его. Путь, он не легкий и не короткий. Как он может быть коротким? Даже в нашем мире, чтобы чего-то достичь. Человеку нужно учиться, он тоже должен что-то приобрести. Я иду в университет, я учился с детства, лет до 30 человек учится, потом еще 20-30 лет тяжело работать, чтобы что-то заработать. Допустим, лет в 50-60 можно сказать, что чего-то достиг. Так это... В обычной, в жизни. И тогда потом еще 10-20 последних лет уже сидишь в кресле, уже двинуться не можешь, и как бы наслаждаешься жизнью. Так я спрошу, ты здесь хочешь приобрести вечность в бесконечных келим? Для начала нужно приобрести эти келим, потом нужно их исправить и уже потом получить. Сам процесс, он в сущности похож на то, что происходит в этом мире. Но он может происходить, не занимает не меньше времени, чем в этом мире, когда ты же хочешь что-то приобрести большое и серьезное. Так в чем проблема? Проблема в том, что здесь, в обычной жизни, ты видишь, что собираешься получить. И в падении, и все, ты видишь все, что необходимо для того, чтобы что-то добиться. Все прилагают усилия, все переживают разочарование. Это общая, как сказано, общая беда, половина утешения. На самом деле, где ты видел по-настоящему счастливого человека, если бы земное богатство было на самом деле, можно было обменять на духовное страдание, если бы это было так, мы никогда бы не приблизились к науке Каббала.
1: Как человек, который находится в состоянии, когда ему хорошо, может, что от него как будто зависит выбрать ускорение по сравнению с тем, что ему дают. Если человеку раскрывают его природу, и он чувствует себя в таком состоянии, о котором вы говорили, как он сейчас может ухватиться за ускорение?
0: В состоянии падения человек вообще ничего не может почувствовать и ничего с собой поделать не может. Только если он заранее не определил для себя какие-то распорядки, наладил связи с товарищами, тогда он может хоть что-то, на что-то способен. А если нет, то нет. Если он знает, хочу я того или нет, например, должен идти работать на кухню, значит, он встает и идет, то этим он уже продвигается. Если он знает, что сейчас должен что-то переводить или что-то готовить с учебных материалов или пойти преподавать, он делает это, и это ему помогает продвигаться. Но если у него не будет никаких обязательств, так он лежит дома, ничего не поделаешь. Или он придет и вот будет сидеть на уроке, просто место занимать. Но в любом случае нужно определить какие-то рамки. Рамки имеются в виду, что я обязан жить по расписанию, и во время падения, в состоянии падения, мы не находимся во внутренней духовной работе, поэтому должны действовать в соответствии с временами этого мира. Я знаю, что я должен в 3 часа встать, пойти учиться, в 6 утра должен встать поесть, потом, может, отдохнуть, потом или сразу идти на работу. После работы иду преподавать или должен какую-то еще сделать, выполнить работу в центре и так далее. Я должен действовать по расписанию. Поэтому нельзя, чтобы в нашем мире просто оставалось бы пустое время, которое было бы никак не организовано. Это нехорошо. Это рамки. Что такое хишена? Это и есть рамки?
1: А хишена называется, когда человек старается собственными силами организовывать что-то для себя, прикладывать усилия, чтобы идти с большим темпе исправления, чем страдания вынудят его. А хишена или биито? Ускорение или сроки означает, сколько времени мне потребуется в каждом состоянии, чтобы понять, что это состояние, оно целенаправленно. Целенаправленно. И что из него я должен подняться к цели. Осознание состояния, любого состояния, неважно, как подъема, так и падение, отчаяние, разочарование, неважно. Хорошее состояние, как бы в ощущении, или плохое, неважно, какие состояния. Поймать себя на том, что это состояние ради цели, что я должен, благодаря тому, что я использую его, да? Чтобы продвигаться дальше к цели, для этого мне нужно выстроить систему, которая как можно быстрее приводит меня к такому осознанию. Это называется хишена, ускорение. Больше ничего у нас нет, что делать. Действия не совершаются нами. Мы только должны правильно усваивать процесс, который над нами происходит, не более того, да?
0: Келим растут благодаря плохому ощущению. Вот таких ощущений могут быть разные причины. Имеет значение, какие именно причины приводят к таким ощущениям?
1: Духовное кли раскрывается благодаря предыдущей работе, предыдущему успеху. Ты справился с прошлым усилием на 10 килограммов, тебе отдают теперь груз 20 килограмм. Под этим грузом ты падаешь, ты не способен его нести, да? Тогда знаешь, как написано в Гмаре, ты должен позвать своего товарища, и твой товарищ должен вместе с тобой поднять твоего осла и снова положить на него поклажу. Осел падает. По закону Тору ты должен три раза поднять его, снова нагрузить, чтобы в конце концов осел понес этот груз и пошел дальше. Один человек не может, осла поднимают вместе с товарищем.
0: Есть причины?
1: Причина этого? Причина того, что вместо одного мешка тебе дают нести два, в том, что ты стал сильнее, и ты способен это сделать. Только нужно помочь подняться, но сила уже есть. То есть не хватает мотивации.
0: Имеет ли значение, каковы причины?
1: Нет другой причины, по которому человеку дают падение, кроме того, что он смог справиться с предыдущей задачей. А сейчас ему дают падение точно в соответствии с его величиной сил преодоления.
0: Кен.
1: Да.
0: Когда есть трудности в работе, настроении, есть ли какие-то последствия для тела, может, болезни?
1: В общем, состояние, которое проходит человек в радости, на подъеме или в грусти, в падении, может быть, само падение от грусти из-за самого состояния, но одновременно радость от приближения к цели, эти вещи могут существовать как бы одновременно, но поскольку они исходят от двух разных причин, да, мое состояние теперь плохое, но впереди цель, она хороша и светит издали, поэтому я уже могу определять свое состояние относительно этих двух измерений, да? По тому, как я ощущаю себя сейчас и по будущему состоянию. Может быть, что я одновременно и в отчаянии радуюсь, если знаю, что отчаяние является хорошим признаком относительно цели. И ты спрашиваешь, эти вещи могут прийти и приходят к нам как ощущаемые, да, в наших органах чувств, или могут влиять также на общее физическое здоровье тела. На самом деле тело от этого только укрепляется. Наше тело — животное. Как от подъемов, так и от падений только укрепляется. Оно никогда не повреждается, наоборот, в этом в итоге ты ему добавляешь жизнь. А у жизни есть две крайности. Как Бааль Сулам пишет о примере дыхания, когда есть сжатие и расширение. Так же, как мы дышим, есть спад, есть подъем. Не может быть сжатие, после которого можно вздохнуть расширение. Это одно и то же место, которое все больше сжимается и расширяется снова и снова. Поэтому через эти подъемы и падения ты в итоге получаешь жизнь, Тору жизни, свет. Все ближе, окружающий свет все ближе, все ближе, пока не приходит во внутренний свет. То есть не может быть, чтобы духовный процесс, каким бы плохим он тебе не ощущался, причинил телу вред. Хотя во время падения ты можешь ощущать слабость, головные боли, неспособность функционировать, буквально тяжесть на сердце, ноги не идут, ватные, ты буквально весь разваливаешься на части. Да? А через 5 минут состояние поменялось, и ты уже как герой, будто ничего не было. Ты не веришь, что было раньше, ты смеешься над своим прежним состоянием, пока не придет следующее, да? И все. А в итоге от этого тело укрепляется. Это та жизнь, для которой тело предназначено.
0: Да. Что называется успехом в прошлом состоянии?
1: Успехом в прошлом состоянии означает, что сейчас я получаю больше килим, большее падение. Что? Преуспел. В предыдущем состоянии, что я работал, вкладывал силы, прилагал усилия, учился во всем. По всей видимости, поскольку я делал все это, сейчас получил добавку кли для исправления, которая ощущается мной как падение. Мы существа ощущающие, мы ощущаем, что нам дают. Дают мне почувствовать кли, мне плохо. Дают почувствовать наполнение, мне хорошо. Вот и все.
0: А если не преуспел, то не будет падения?
1: Если не успел, падение не получишь, как неживой в святости. Ты получаешь наполнение того, что все хорошо, и ты праведник, все делаешь правильно. Это ощущение остается у тебя на всю жизнь. Ты можешь танцевать все 120 лет, как бреславские хасиды, никакой проблемы. Потому что нет ни подъемов, ни падений. Все. Да.
0: Как знать, что ты действительно выполняешь правильную работу? Человеку может показаться, что он много чего делает. На самом деле это не так. Ну, как вы сказали, можно учиться и 20, и 120 лет, но практически не выполнить задачу. Как человек может проверить в каждом из состояний, то, что он делает, это то, что нужно?
1: Как человек узнает, выполняет ли он правильную задачу, то есть делает ли исправление, на самом ли деле, действительно ли его действие — это действие по отношению к исправлению? Может быть, он крутится, делает много шума, И это вообще его никак не сдвигает. Это как игра. Когда именно в том месте, где ты начал игру, там и закончил. Ничего нового не создал. А игра внутри себя осталась так. Просто хорошо провел свое время. Как знать, находимся ли мы в игре, или мы действительно действуем, исправляем себя, да? Каким-то образом приближаемся к цели. Опять самый ясный признак — это падение. Падение, которое приходит к человеку. Ощущение зла, которое человек получает, когда ему показывают, насколько ему плохо. Нет, как бы то, что мы получаем подъем, по сути дела, это тоже, можно сказать, является признаком. Но это может быть от всего другого. Это может быть от того, что ты получил власть, что ты добился какого-то другого успеха, а тебе кажется, что это духовный успех. Падение — это надежный признак того, что ты продвинулся, и сейчас приобретаешь новое кли.
0: Второе.
1: Ты видишь, распространение света и уход его строит келим. И именно во время ухода света рождается кли. Понимаешь? Да.
0: Человек выполняет какие-то внутренние задачи. Что он внутри должен, как он должен настроиться, к чему стремиться. Ну, получилось, что когда человек выполняет эту задачу, к чему ему стремиться, как настроиться, не просто чтобы чего-то делал, пришло падение, значит, все нормально, ты преуспел. Но вот пока он действует, он может что-то добавить, чтобы это было не игрой, чтобы это все было по-настоящему.
1: Для того, чтобы мы никогда не можем. А что там за шум? Для того, чтобы не запутаться, и мы не можем сами определять, что такое падение, подъем, что полезно, а что нет. Человек должен устанавливать для себя распорядок. Бальсалам пишет об этом в одном из писем. Столько-то часов на одно, столько-то на другое. То есть пример. Он там дает пример тому, как должен быть устроен день, чтобы ты знал, что ты делаешь именно то, что нужно. Наши занятия более-менее выстроены по тому порядку, который был у Рабаша, и мы должны так идти. Одна часть — статья, потом еще полтора часа учения 10 сферот, и все. Это учеба. Кроме этого, ну, как ты знаешь, нужно заполнить свое время еще тем, что ты находишься в распространении, преподаешь, а остальное время, когда ты физически не способен, но только твоя голова и сердце свободны, может быть такая работа, что ты не способен быть свободным ни сердцем, ни головой, ни разумом. Скажем, ты работаешь на особой работе, которая полностью буквально захватывает всего тебя. Но сколько ты можешь оставаться свободным, там ты можешь добавить еще в этом свободном месте, которое есть у тебя в разуме или сердце, работу свою, то есть связь с целью, и все время находиться в этом. Это то, что мы учим, что так нужно делать. В соответствии с тем, насколько ты захочешь это сделать, насколько подготовишь себя из этих состояний к уроку, и насколько во время урока, сейчас мы начнем изучать ТЭС, насколько ты в этом будешь более связан с целью, ради чего я учусь. Я учусь не ради того, чтобы знать, а чтобы прийти к чему-то, к исправлению. Ну что у тебя там за шум вообще? Тогда в соответствии с этим, в соответствии с твоим намерением во время учебы, качеством усилия, это называется. Согласно этому, ты продвигаешься, окружающий свет, который ты привлекаешь, зависит от качества усилия, от того, насколько материал, который ты изучаешь, ты хочешь, чтобы подействовал на твое исправление, а не просто наполнял твой разум. То есть насколько ты думаешь, для чего я живу, какова цель, как я исправлю себя, то есть как я приближу себя к цели, в чем заключается метод исправления, как учеба связана с этим, что я должен требовать во время учебы. Тогда, приходя на учебу, ты воспринимаешь ее как молитву, как место молитвы, то есть как место обращения к высшей силе, чтобы она исправила тебя и подняла тебя. Это главное. Весь окружающий свет приходит во время учебы. А проблема в том, что мы не очень-то продвигаемся. Посмотри через полчаса, когда начнем учиться.

0: Так это помогает тому, что человек приходит изучать каббалу, хочет учиться, достичь цели, и достичь он их может с помощью тысяч разных возможностей. Как это может помочь цели, если он может отклониться от цели?
1: То есть ты наконец-то пришел в своей жизни к решению, что должен достичь цели жизни, иначе чувствуешь себя плохо. Ты приходишь сюда, действительно хочешь продвигаться, прийти к цели, и здесь ты видишь. С одной стороны, как бы тебе говорят, что есть путь, хороший путь, проложенный, ясный. Но как только ты начинаешь по нему идти, обнаруживаешь, что ничего не ясно, все запутано, каждый шаг внезапный, как будто бы случайный. Ты вообще никогда не чувствуешь никакой ясности, ни сил, ни осознания цели. Понимаешь, что именно делать. Все как бы в воздухе, шатко. Почему это так? Специально это устроено таким образом, чтобы вывести человека из его эгоизма. Из желания получать его, чтобы он знал, что наполнение желания получать находится не в его руках, а в руках высшей силы. В итоге, если ты не понимаешь путь, это как раз естественно и хорошо, это именно является признаком продвижения. Но представь себя с другой стороны. Ты смотришь на себя сверху, со стороны Творца. Что нужно было бы делать с собой самим собой, чтобы привести тебя к цели? Ты должен увеличить килим. Просто согласно объему, большое желание получать. Зачем большое желание получать? Для света. Ты не знаешь, что такое свет, поэтому тебе увеличивают желание получать, и ты уже оказываешься в растерянности. Что я хочу? Я не знаю, чего хочу, только мне плохо, уже нехорошо. Если я не знаю, чего я хочу, мой разум тоже полностью отключен. Он не может работать. Разум мой работает только согласно желанию. Я знаю, это я хочу. И вот здесь я сейчас, как мне получить то, что я хочу? Я принимаю разные хитрости, делаю так и так, разберусь, я приду. Если я не знаю всего пути, если мне не ясно, чего я хочу, а разум становится настолько затуманен, вдруг я чувствую себя совершенно глупым, понимаешь, разуму не за что ухватиться, и в ощущении это на самом деле, что делать? Ничего не поделаешь. Ты еще приобретешь много таких состояний в разуме и в чувстве. Это называется в разуме и в сердце, да? Пока это так называется. Пока не придешь к состоянию, когда будет полная зависимость от высшей силы, когда и твое желание, и цель, и путь к ней и любое действие, все зависит от него. А кто я? Я лишь тот, кто это различает, и не более. Все делает Творец выше, согласно своему порядку, согласно плану, согласно все, что это заранее предопределено. А кто я? Я лишь тот, кто признает, что все так происходит. Но кроме того, что я признаю, что я просто так наблюдатель, как какая-то болванка, кукла, нет, потом я начинаю понимать, что у меня есть в этом. Но это уже после Махсома. Я начинаю ощущать и видеть, что у меня есть активная часть в этом, что я могу действовать вместо него в своем развитии. То есть в той мере, в которой я приобретаю, представь себе, в той мере, в которой я обретаю его кли, его силу, я уже не нахожусь внизу, внутри себя, я уже нахожусь внутри него, и тогда из него, сверху, я воздействую на себя и создаю себя. То есть я как будто работаю над собой сверху вместо Творца.
0: Человек должен понимать его?
2: Да, мне нужно понять его, поэтому и написано «познай Творца своего, служи ему». Нужно знать, не сразу, не полностью, а постепенно, но в той мере, в которой я обретаю знания.

0: знания о нем, его мысли, его цели, его силы в этом мире, я начинаю перенимать у него всю работу по управлению, по контролю, и начинаю управлять вместо него. Вместо него. То есть, как бы из бессознательного состояния, из бездействия, из отчаяния, из слабости, вообще из ничего, я прихожу к состоянию, когда я становлюсь подобным ему, буквально вместо него управляю всем творением. Но по дороге действительно ощущается это, как ты говоришь, путаница, слабость, непонимание, полный аут.
1: Раскрытие зла — это относительно Творца? Есть какой-то первый этап, когда это раскрывается относительно товарищей?
0: Раскрытие зла относительно Творца, как оно проявляется относительно товарищей? Относительно Творца это раскрывается, ну, скажем так. Если это идет вместе, это раскрывается в хорошем темпе. Но это раскрывается взаимно. То есть не может быть, что я плохой относительно Творца и не плохой относительно товарищей, или наоборот. Это одно и то же. Бальслан пишет, что все, что находится вне человека, неважно, это может быть сосед, творец, кто угодно, неважно кто. Если это находится вне меня, если это не направлено на меня, на наполнение моего кли, а находится вне меня, то для меня нет никакой разницы в том, кому это предназначено. Но если есть разница, значит, я чувствую, чтобы через него все равно наполнять себя. Поэтому, благодаря тому, что действуют относительно товарищей, сразу видят, где находится относительно Творца. Все? Я не ответил?
1: Может быть такое состояние, что я раскрываю зло относительно товарищей, но все еще не ощущаю Творца. Такой этап возможен?
0: Конечно, я не могу еще связать то, что я нахожусь вместе с товарищами в каком-то определенном состоянии, скажем, плохом. Как-то не могу с ними поладить. И я не могу раскрыть, какая связь между этим и моим отношением к Творцу. На самом деле, не столь важно, что именно я чувствую относительно них. Важно, насколько я... Осознаю свои отношения. Ну, будем учиться.
1: Какие картины отдаляют человека от работы Творца? И как сказать, что это состояние дано ради цели?
0: Что?
1: Картины, фильмы?
0: Фильмы?
1: Картины. В статье это было. Как сказать, что это состояние дано ради цели?
0: Это относительно человека. От Творца ничего не приходит, чтобы отдалить человека от работы. Ты спрашиваешь, какие образы отдаляют человека от цели. Я бы сказал, мы говорим иногда так, что Творец хочет как бы отбросить человека, а человек все равно продвигается и все равно хочет быть ближе к Творцу. Но на самом деле это не происходит так. Происходит все это от одной силы — насладить творение. Человек все время получает свыше помощь. Но только эта помощь, она ощущается то, как что-то плохое, иногда как хорошее. Мы должны выстроить клей относительно света. И чем больше есть разница между черным и белым, между ощущением клей и ощущением наполнения, тем состояние более продвинутое. Нет ничего, что выбрасывает человека с пути. Даже самое плохое ощущение, оно не выбрасывает человека с пути. И человек не оставляет путь никогда из-за того, что ему дают такие трудности, разочарования. Он оставляет путь, потому что он отдалился от группы и не получает от них сил, не получает от них поддержки. Только поэтому. А в одиночку нам изначально понятно, что мы сами не достигнем цели. То есть тот, кто не хочет соединяться с другими, не хочет действительно получать помощь от других и в соответствии с этим не хочет вкладывать себя, то он является просто чуждым элементом в нашей группе. Его нужно либо исправить, либо избавиться от него. Ничего не поделаешь. Балисулам пишет, тот, кто не вкладывает, он вредит. Мы просто не можем измерить эти вещи, поэтому мы оцениваем человека, он украл или не украл. Если не украл, то уже хорошо. Он пишет, что это нехорошо. Тот, кто не дает, он тоже крадет. В духовном это так. Поэтому так мы должны смотреть на себя в группе. И если не будет такого закона, то группа нас не продвинет. И вот эта наша лодка не приведет нас к цели. Она работает согласно духовным законам, а не материальным. В духовном тот, кто не дает, он ничего не делает, он вредит. В какой статье это было? Суть религии, да? Дарование Тора.
1: Вы говорите, что человек, по сути, оставляет путь не из-за состояния, которое ему дают, а только потому, что отдаляется от группы. Но иногда одним из состояний, которые проходит человек, является именно желание отдалиться от группы.
0: То, что человеку дают состояние падения, и в падении отдаляюсь от группы, я ничего не хочу видеть, это определенное состояние. Это не означает, что я отдаляюсь. Меня отдаляют тем, что сейчас добавляют желание получать. Это хорошо, это естественно, нормально. Но в состояниях, когда я могу действовать и не строю для себя хорошее окружение, в этом заключается моя свобода выбора. Построить для себя окружение, на которое я могу опереться, которому я буду отдавать, и в этой мере я могу получать от них силы. Без этого я не могу продвигаться. Не потому, что нужно окружение, а потому что это основное исправление, соединение душ. Мы не понимаем, насколько с помощью вот этой взаимной работы мы соединяем души. Это и есть главное исправление. Это не то, что средство достичь цели. И если можно с этим средством, да. Если нет, то нет. Это не средство. Это суть работы. Не то, что есть группа, слава Богу, я прошел весь путь, теперь не нужна группа, идите к черту, я уже рядом с Творцом, все. Нет, это одно и то же. Потом мы раскрываем, что Творец облачается в души, и наша связь с Ним возможна только через связь с остальными душами. Мы не можем воспринимать Творца, увидеть Его, почувствовать Его, иначе, чем через другие души, с которыми соединяемся. Поэтому возлюби ближнего своего — это великое правило Торы, это закон, который включает все. все приближение к Творцу. Он находится там, в народе моем нахожусь я.
1: Так что же действительно делать в таких состояниях, когда они приходят к человеку?
0: Когда я нахожусь в состоянии, когда я не могу терпеть никого, это падение, что поделаешь. Само состояние определяет, что я могу сделать, а что нет. Но в тех состояниях, когда я могу, я должен взять себя в руки, максимально отдавать. Никто не говорит мертвому, что он обязан работать, бегать и жить. Если из человека вышел дух жизни, то он вышел, и человек сейчас ничего не может. Оставь его, помоги ему понемногу, но когда он находится в подъеме, он должен максимально вкладывать в группу, как говорит Рэби. Это похоже на танец, когда один поднимается, другой опускается. А в общем, все в целом танцуют, радуются и поддерживают друг друга. И снова, группа — это не то, как нам кажется. Мы приводим такие примеры, но это не совсем как какой-то резервуар сил, как какая-то кладовка. Я положу туда силы, потом вы поможете мне. Сейчас я делаю для них, потом они сделают для меня. Нет, это не совсем так. Это намного больше этого, потому что здесь есть связь душ, и через них, и внутри них, и через ними я связываюсь с Творцом. Через них ко мне приходит окружающий свет. Сам человек, каждый из нас, это маленькая искра общей души, и он должен собрать вокруг себя все души, и каждый должен состоять из всех душ. На пути к цели есть период, который называется страдать страданиями общества. Тогда человек действительно берет души Адама Ришона, присоединяет их к себе и благодаря этому продвигается. Это очень тяжелая работа. Мы даже на собственном кли не можем выдержать подъемы и падения. А здесь речь идет о дополнительных кли. И ты не просто воспринимаешь их как есть, ты... Что значит страдать страданиями общества? Сожалеть о страданиях общества. То есть это означает, что в этих общих падениях ты начинаешь раскрывать килим, и благодаря этим килим ты продвигаешься по сравнению с тем, что есть сегодня. Это в миллиарды раз больше.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем в работу в десятке.
0: Человек оставляет путь только если он себя отдаляет от группы. И тогда он не получает от них силы. И глядя на товарищей, мы сразу видим, где мы находимся относительно Творца. И от Творца ничего не приходит, чтобы отдалить человека. Человек представляет себе, что Творец отдаляет его. Он все время получает помощь, и это иногда ощущается как зло, а иногда как добро.
1: Да, на нашем пути мы проходим состояние, и Рав дает практические советы, как человек может удержаться в пути и продвигаться. Я записал, что в состоянии падения человек ничего не чувствует, ничего с собой не может сделать, только если он заранее расписал себе различные распорядки, связи с товарищами, тогда он на что-то способен. Но если нет, то нет. Если я знаю, что хочу я или нет, но я обязан явиться на кухню и работать. Так я являюсь, работаю и с помощью этого продвигаюсь. Если я знаю, что я сейчас что-то должен переводить, готовить учебные материалы или идти обучать, то я это делаю, это помогает мне продвигаться. Но если не будет таких обязательств, то человек лежит дома и нечего делать. У нас есть группа, которая в тех условиях может реализовать все это, и именно в сознательном состоянии дать полную силу и внести себя, полный газ, внести себя в такие рамки, которые защитят, спасут и от любых состояний, которые приходят, и которые должны явиться, чтобы у человека появились новые килим.
0: Да, Рав сказал, что человек никогда не оставляет путь от того, что ему дают такие трудности и разочарования. Он оставляет путь, потому что он отдалил себя от группы и не получает от них силы, не получает от них поддержки. Только поэтому. А мы, нам изначально понятно, что сами мы не можем достичь цели. То есть мы все время возвращаемся к силе в группе, в объединении, мы можем подталкивать себя еще глубже, продвигаться с помощью группы. Оттуда мы питаемся. И так мы поддерживаем друг друга в пути.
1: Да, это именно тот отрывок, о котором я хотел поговорить. В самом конце Творец делает все, чтобы мы продвигались и развивались, находились все время в молитве за товарищей, потому что там место, наше, настоящее место нашей работы, и мы только все время используем то, что мы подготовили для нас, подготовили в виде поддержки, состояние, которое уже действует на нас. Нам нужно только обратить внимание на то, что это Творец посылает нам состояние, чтобы нас продвигать. Все время Творец нас продвигает.
0: Творец все время продвигает нас, никогда не выбрасывает человека. И никогда не хочет, чтобы человек вышел, прервал свою работу. Так просто реальность устроена, что есть два состояния в духовной работе, или они тебе расширяют келим, и ты чувствуешь новые келим, и это как раз-таки результат хорошей работы, что ты достиг успеха. Или это наполнение, когда ты заканчиваешь ступень, и все это через товарищей. И у нас есть все, чтобы продвигаться, радоваться. У нас есть вся поддержка друг друга, фронт работ, друг для друга. И каждый может говорить с Творцом через товарищей. И мы буквально Бней Барух.
1: Насколько окружение критическое, важное для каждого, и в его связи с Творцом, и в распорядке исправления душ, и в том, чтобы проходить состояние, и в том, чтобы выходить из себя и реализовывать учебу. Столько много. В последней части Рав дал очень много таких особых бриллиантов, которые были там на уроке, даже маленький отрывок. Если из человека выходит этот дух жизни, сейчас он не способен, оставь его, помоги ему постепенно. Но в то время, когда он находится на духовном подъеме, то он должен вкладывать в группу максимум. И в этом вкладе в группу в другое время, собственно, ты там получаешь те силы, которых тебе не достает.
0: Добавляют еще один мешок, потому что есть силы, и нет возможности подняться, для этого есть товарищи. Еще я записал, что отношения в группе — это исправление, с помощью которого мы соединяем души.
1: Идем к следующей части урока, до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Мы слышали сейчас на уроке, что мы начинаем сейчас изучать ТЭС, и насколько в этом ты будешь больше связан с целью, для чего я учусь. Я учусь не для того, чтобы знать, а для того, чтобы достичь чего-то, исправлений. И согласно этому, согласно твоему намерению во время урока, это называется качество усилия, согласно этому ты будешь продвигаться. Мы хотим помочь товарищам, чем действительно учиться легче, чтобы они были сосредоточены на намерении, чтобы смогли читать вместе с чтецами, с лекторами, с учителями и смогли находить материал в архиве, где это находится. Поэтому для этого сейчас мы начинаем серию объяснений. Это будет делать Асав. Он будет объяснять, как искать материалы в архиве, которые связаны с учением десяти сферот. Сейчас Асав начнет, будет еще несколько раз, пока мы не узнаем, как это делать. Пожалуйста, Асав.
2: Здравствуйте, друзья. Мы сделаем краткий инструктаж, чтобы все могли следить за текстом и находить тот текст, который мы читаем сейчас в учении десяти сферот. Нам понятно, что не у всех есть физическая книжка, и товарищи в мире, когда слушают урок на разных языках, используют дигитальный текст. Так в этом кратком инструктаже, пожалуйста, покажите мой экран. Вот, замечательно. Сейчас мы покажем, как искать текст, который мы читаем в Каббала Медиа. Начнем с иврита. Самая важная кнопка, с которой мы должны познакомиться, посмотрите на мою мышку, находится здесь, с правой стороны, сверху, и называется «Контент». Если вы помните наш краткий инструктаж, вот этот вот, запомните его. Правая кнопка «Контент». Можно ей управлять. Прежде всего, я вижу, где я нахожусь. Как мне знать, где я нахожусь? Болт. Вот я сейчас читаю первый том, первая часть, первая глава. Если я хочу дальше использовать навигацию, посмотреть, о чем говорят Хаим и Аарон, давайте перейдем к ответам о смысле слов и действий. А вот, вот у меня появляется ответы на вопросы, можно двигаться вправо, влево, есть вверх-вниз, есть и вправо-влево. Давай вперед-назад. Давайте почувствуем пример. Допустим, сейчас на уроке говорится о ответе, ответы о смысле слов. Давайте найдем 33 определение. Я перехожу в таблицу ответов на о смысле слов и ищу 37 ламедзайн. Вот тут определение, которое мы вчера или позавчера прочитали. Итак, мы находим. А сейчас я хочу найти также и ответ, потому что мы вскоре почитаем ответ. Я перехожу, я снова возвращаюсь в оглавление. Нахожу ответы о смысле слов. И тут у меня еще нет тут ответа на 37, потому что пока что мы находимся на букве «Кав». Но у нас есть сверху и снизу страницы указатели «Пойти вперед и назад». И вот я иду вперед и нахожу ответ «Ламедзайн». Что такое «Мешулаш» — треугольник? Теперь объясним на английском и также все остальные языке.
3: Так,
2: и другие языки выглядят так же. Та же самая система навигации, только мы только все слева направо. Самая важная наша кнопка — это Table of Contents, оглавление, содержание. И снова мы видим болт, это там, где я нахожусь. Сейчас снова у меня первый том, первая часть, первая глава. И снова, если я хочу перепрыгнуть к вопросам о смысле слов и ответов о смысле слов, или там ответ о смысле свойств,
1: На английском вопросы и ответы, и на русском, кстати, тоже. Они уже вместе находятся.
2: Да, вместе. Вот посмотрите на мой экран. Хорошо, что Хаим сказал. Сейчас на английском можете увидеть. Это так не на всех языках. Но на английском не надо даже прыгать между вопросами и ответами. Ответ уже под вопросом. И еще одно указание по поводу поиска. Мы иногда... Товарищи пытаются использовать поиск, но он делает не то, что они хотят, чтобы он сделал. Так я объясню, возвращаемся к ивриту. Тут есть поле поиска, но этот поиск он ищет только в ответах о смысле слов. Если я хочу искать сам текст, слова Бальсулама, я не найду. Поиск происходит только в вопросах о смысле слов. Если я напишу «таблица», то он найдет релевантные страницы, которые начинаются со слова «таблица». А на иврите весь текст — это картинка, поэтому в нем нельзя искать. Поиск тут нерелевантный в случае иврита. В случае других языков перейдем снова на английский. Да, здесь есть кнопка поиска, видите? Это не поиск по содержанию, то, что находится здесь слева, а поиск на самой странице. Вот такое увеличительное стекло, иконка такая, я нажимаю на нее, и, допустим, я хочу найти сейчас слово «Малхут». Чтец прочитал его, и я хочу найти, где мы находимся. Вот он показывает появление слова «Малхут» на странице. В этом, собственно, все дело. Ну и главный способ искать, где мы читаем в Каббала Медиа, это кнопка «Содержание». Нажмите туда, и дальше все получится. И как сказано, где мы находимся, мы видим первая часть, вторая часть, учение 10 сферот и так далее. Нет никакой проблемы, если вы только нажали кнопку «Содержание». Там вы себя найдете. Ну и вместе притянем свет. Да, спасибо, Асав. Это мы понадеемся, что это облегчит нам весь процесс поиска. Давайте перейдем к уроку в записи. Мы посмотрим девятый урок, первую часть. И отметьте себе принципы, о которых мы говорим, чтобы мы смогли ответить на вопросы.
1: Записывайте вопросы, чтобы у нас было как можно больше возможности отвечать на вопросы. Сразу после части в записи мы сегодня начинаем вторую главу, первой части, и давайте перейдем к уроку в записи. Итак, учение о 10 сферот, часть первая, глава вторая, сокращение и линия. Эта часть проясняет, что из света бесконечности протянулась линия света в миры, созданные и сотворенные вместе того сократившегося пространства. Еще раз. Выясняет эта глава, что из света бесконечности протянулась линия света в миры, созданные и сотворенные вместе того сократившегося пространства. Из бесконечности извлекло оно линию света внутрь пространства. И вот после сокращения, когда осталось место пространства и воздуха пустое и свободное, прямо в середине света бесконечности было уже место, в котором могли быть Эн-Ицалим и Невраим, создание и творение, Ицурим и Наасим. И тогда извлекло оно из света бесконечности линию одну прямую из круглого света его сверху вниз, и нисходит она и опускается внутрь этого пространства. Еще раз первый пункт. из бесконечности извлекло нулинию света внутрь пространства. И вот после сокращения, когда осталось место пространства и воздуха пустое и свободное, прямо в центре, в середине света бесконечности, было уже место, в котором могли быть Неэцалим и Невраим, и Ецурим, и Наасим. И тогда извлекло оно из света бесконечности линию, одну прямую, из круглого света его. Сверху вниз, и нисходит она и опускается внутрь этого пространства. Первая сноска, она относится к слову, когда осталось место пространства. Не ошибись, думая, что вследствие сокращения света центральной точки было какое-либо изменение в бесконечности. Ведь нет исчезновения и замены в духовном, и тем более в таком высоком месте.
2: То есть предыдущая картина всегда остается, только есть добавление по поводу к тому самому творению, которое находится в новом состоянии, в его восприятии. А не то, что состояние изменилось. Только одно состояние есть в реальности. Четвертая стадия. И там творение начало чувствовать, что оно находится, существует. Я и я есть в чем-то, в каком-то состоянии. И состояние, в котором оно находится, оно начинает проверять. Сейчас состояние, которое оно чувствует, описывается ему как некое место, некая сфера, в которой оно находится. Это не то, что что-то находится на самом деле, это находится в его восприятии, в его воображении. Так Малхут Мира Бесконечности представляет себе миру своего впечатления в своих килим. А что есть вне ее, она не может знать. Что есть вне ее, не может знать. Что она знает? Как я чувствую? Что я чувствую? Только. Без рук, без ног, без глаз, без ничего. Как я чувствую? Вот и все. И тогда об этом ощущении нам рассказывают каббалисты. То есть нет здесь реальности вне того, что Малхут Мира Бесконечности чувствует. И все остальное развитие — это развитие ощущения. Только в состоянии Малхут Бесконечности, каждое состояние Малхут Мира Бесконечности называется ее миром, мирами, ступенями, сферот, парцуфами. Она может делить это на множество проявлений, но в конечном счете это только ее состояние, ее ощущение. Ничего не меняется, кроме ее внутреннего ощущения. Так мы должны понять, кроме четвертой стадии, где до четвертой стадии все сотворено светом, а все остальное, что происходит, свет уже этим не занимается. Четвертая стадия внутри себя раскрывает эти действия, которые раскрываются, развиваются только внутри нее. Творец с помощью четырех стадий сделал это ощущение в желании получать, которое он сотворил из ничего, из нулевой стадии, привел желание получать, созданное из ничего, к четвертой стадии, желание получать начало чувствовать себя, и все. Теперь желание получать уже начинает с помощью этого ощущения развиваться. Так каждая стадия, каждая картина, каждое добавочное состояние — это добавочное состояние в развитии. Я надеюсь, что это вам поможет избавиться от материального, образного восприятия, описания. И переведите это в более чувственное, из геометрии в образы, из образов в чувства. Картинка хороша, поскольку она сокращает множество, позволяет сократить множество слов, но этот чертеж потом надо перевести на язык чувств.
1: Четвертая стадия чувствует относительно чего?
2: Четвертая стадия чувствует себя. Что я чувствую? Кто я и что я чувствую? Я — это кли, а чувствую — это свет в кли. И кроме этого ничего нет. Он и имя его. Вот и все. Это все.
1: Да, но что это за кли? Это что-то первичное или это то, что было? Что это?
2: Кли — это чувствующий, просто чувствующий. Чувствующий, что он находится в бесконечном наполнении по своим желаниям и по чувствам, которые сейчас в добавку чувствует, чувствует, что получает это впечатление, это наполнение. И ощущение получающего приводит к ощущению стыда настолько, что он отказывается от наполнения, сокращает его. Потому что ощущение получающего вместо наполнения дает ему страдания. И страдания настолько большие, что они больше, чем ощущение наполнения, ощущение наслаждения от наполнения. И тогда происходит сокращение. И оно решает, что оно больше не вернется к такому состоянию. Настолько это ужасно.
1: Но рассматриваемое здесь сокращение сделалось новой дополнительной к бесконечности сущностью. Так что мир бесконечности остался во всем своем простом единстве, каким было до сокращения, как сказано, он и имя его едины. А произведенное над центральной точкой сокращения понимается как выход нового мира, из которого ушел свет, и осталось полное и пустое место, как выяснилось выше. И вместе этого пространства были созданы все миры.
2: Дальше.
1: Вторая сноска относится к «продолжил и света бесконечности».
2: Я вижу, что не задают вопросы. Было ощущение, что я полон. Внутри этого ощущения, что я полон, появилось ощущение, что я получающий. Это ощущение, что я получающий, как в нашем мире. У нас нет возможности представить это, как это происходит на уровне бесконечности. Кто знает, что там чувствует в таком состоянии. Но в нашем состоянии это ощущение, которое я почувствовал, что я получающий, отравляет мне все удовольствие от получения настолько, что я ненавижу это состояние. Я способен избавиться от него. Что значит «я избавляюсь от него»? Я не чувствую, что я получающий. Я не чувствую, что я полон. Я не хочу этого. Это означает, что нет у меня. Очень просто. Когда я ненавижу состояние, состояния нет. Это не как в материальном, что, может быть, я ненавижу, но это все-таки есть вместе со мной. Потому что есть тут реальность времени, места и движения. А в духовном нет, если я что-то ненавижу, то оно исчезает из моего поля зрения, оно не ощущается. И наоборот, когда я люблю, то это находится близко ко мне, в свойстве любви. Потому что совпадение по свойствам — это закон близости и отдаления в духовном. Поэтому выходит, что в той мере, в которой человек так ведет себя, он в духовном себя ведет. Так Малхут мира бесконечности, когда почувствовала, что она ненавидит свойство получения свое, состояние, в котором она получает, она сразу перестала чувствовать, что получает, и решила, что больше никогда не возвращается к такому состоянию. Вот и все. Все по ощущению, решению ненависти, любви к состоянию творения. Произошло сокращение. То есть она чувствует себя сейчас пустой. Я пустая. У меня нет наполнения. И когда у меня нет наполнения, я не получаю. И поскольку я избавилась от наполнения своим решением, то я не чувствую, что я получаю. У меня нет никакой связи с получением и стыдом, который следует из
0: нее.
2: Чувствую ли я хозяина? Я чувствую, но это не мешает мне. Потому что я не хочу только получать от него. Я ближе или дальше к нему, когда я определяю, что я в сокращении. Если я определяю

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויקרא, מאמר תקיעת שופר באות שין ה.
1: ניתן
0: להוריד את ספר זוהר לעם באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תשאלנה
1: במהלך השיעור.
2: בין התיקונים שאנחנו צריכים לעשות,
1: ברצון לקבל שלנו, которые мы должны сделать в нашем желании получать, именно желание получать, которое раскроется, мы обязаны их выяснить, там есть исправление, подслащение изиним. Это называется трубить в шофар. Конечно, это не то, что в нашем мире, когда берут шофар, трубят, шварим, труа, а в соответствии с определенным порядком. Здесь говорится о силах, которые действуют, силы света в наших душах, и тогда этим наше желание получать подслащается. И эти вещи, конечно же, как и в нашем мире, они образуются при подъеме ман снизу, так и при приходе света. Давайте это посмотрим снова. То есть мы продолжаем с пункта 305. И видим, конечно же, как обычно, мы понимаем, свет, возвращающий к источнику, действует только при условии, что человек хочет объединиться с другими. Там, где у него исправление, только в объединении с другими. Там, где было разбито, там может прийти свет и исправить. И поэтому мы должны думать о нашем объединении, о недостатке объединения, о нашем желании объединиться. Это называется действие. Мы обязаны хотеть этого выше знания, хотя нет у нас желания. Это называется «сделаем и услышим». Мы должны стараться так думать и стремиться к этому, насколько только можно, выше знания, выше всего. И свет придет, и нам покажет, насколько мы ненавидим, насколько не должны любить, должны. То есть мы начнем работать над точкой объединения, потому что у нас нет боли, чем наше объединение исправить, и появится Творец объединения, и тогда это будет цель, появится цель творения. То есть большие исправления между ними, которые мы проходим, это трубление шофар. 305 пункт. В день, когда было принесение в жертву Ицхаку Авраам в Мохен-Тегар, который называется Атара, как сказано в этой Атара, где было у него пожертвовано имя, как сказано, и Творец испытал Авраам. И называется имя Творец испытал его, то есть возвысил и поднял. И испытал это как попробовал, а не от слова «испытание». Потому что при жертвоприношении Ицхака проверил и испытал Ицхака. И когда возвысилась левая, ибо прежде чем левая линия Авраам включилась в левую, Ицхак, то у правой есть только вак, без гар. А после того, как он включился в левую, у него есть гар, как в левой. И это включение приходит к нему при связывании Ицхака. Таким образом, правая линия усовершенствовалась и восполнилась посредством связывания. Сказано об этом: Бог испытал Авраама, то есть возвеличил его добавкой гар. Сказано об этом: Бог испытал Авраама, то есть Бог Элоким, это страх Ицхака, свойство гвуры, левая линия. Это свойство возвеличило его добавкой гар, когда он включился в него посредством связывания Ицхака. Связывание Ицхака, он берет все гвурот, все желание получать, связывает их вместе, все эти желания, проверяет их, насколько в них он может отдавать, и поднимает их к жертвоприношению. Этим он их освящает, то есть связывает Авраам с этим желанием Ицхака, которое может быть. Правая линия Хесед берет эти желания от левой, насколько она может их взять, связывает их в Хасадим, и таким образом поднимает их То есть эти желания Ицхака в исправлении Авраама поднимаются на более высокий уровень, который называется Яаков. Из этого рождается Яаков, средняя линия. И вот так продвигаются. Поэтому все эти испытания, как передвижение, как в пустыне, это подъем со ступени на ступень. Именно эти ступени, которые раскрываются, они раскрываются всякими компромиссами, раскрытием желаний, которые надо исправить. Даже в Ицхаке, когда он весь был в святости, но там были такие вещи, которые нельзя было исправить. Поэтому Авраам должен был отсечь их и извлечь из Ицхака только то, что можно было исправить. Поэтому он исправил ту часть Ицхака, которую он исправил. Это то, что он видел, это тот баран, которого он принес в жертву вместо Ицхака. Это та часть человека в Ицхаке он взял, а часть животную в нем он принес на жертвоприношение. И этим приблизился икрив, иткарев, приблизился в жертвоприношение к высшей ступени. Это связывание Ицхака и включение Авраама в Ицхака. И, конечно, здесь уже нет гар. Ицхак весь был келим де кабала, и это были большие света. Гар тем, что Авраам начал их исправлять, он из них взял только вак, что невозможно. Невозможно эти килим использовать иначе, как снизу вверх. Невозможно внутрь эти килим использовать, а только в отдаче ради отдачи, в отталкивании. Поэтому то, что осталось из Ицхака, это только вак, шесть нижних сферот, вавкцавут, и шесть светов, также и в Аврааме. И тогда средняя линия состоит из вак правой и вак левой линии, но она может существовать, может раскрыть свечение хохма в хасадим. Ясно, есть вопросы? Читаем дальше. 306 пункт. Пункт Шинвав, 306. Сказано, ибо Бог судья, этого унижает, а того возвышает. Элоким Бог — это Гвура, а судья — Тиферет. Если бы не прошел суд Ицхака, то есть Гвура и левая линия, там, где пребывает Яаков, то есть Тиферет и средняя линия, и не смягчился бы там, горе миру, который встретился бы с его судом. Ибо Яаков, то есть средняя линия, уменьшает левую линию посредством экрана Хирих, благодаря чему объединяется левая линия с правой, и смягчаются суровые суды в левой линии, ибо огнем Творца судится. То есть огонь в левой линии судится Творцом с левой линии, средней линии Авая, которая объединяет ее с правой. И это и есть смягчение мира. Снова. Такой же принцип, что мы не можем пользоваться этими получающими килим в левой линии, мы обязаны только извлечь из них то, что можно. Это называется вак. В этом есть много исправлений. Как мы их выделяем, эти желания, из всех желаний левых, и можем соединить их с правой и пользоваться ими вместе, как средняя линия в их соединении. Это полный порядок выяснения и взвешивания, обдумывания, исправления. Но то, что происходит, остается, по крайней мере, влево хоть что-то, где может светить свет. Вот это мы должны понять. До окончательного исправления, как мы это изучаем в соответствии с Ари, у нас есть только тоненькая линия в пространстве. И это то, что в сущности у нас выходит в левой линии пространства, и в этом пространстве свет, который светит в пространстве, это только тоненькая линия. Представьте себе, что вот это все желание получать, а мы из всего этого желания получать, в общем, пользуемся только тоненькой линией. Это то, что мы можем внести в нашу работу с намерением получения радиоотдачи. Все, до окончательного исправления. Вот это результат. Вот это средняя линия. Пишем. Третья линия, средняя линия. А то, что здесь имеется, это наша левая линия. Левая плюс клипот. Клипот тоже относится к левой линии. Посмотрите, насколько желание получать вот здесь остается, как много. И ничего не поделаешь. Мы думаем, левая М – это 0,1 доля чего-то. Получающих килим – это его мощь самая большая. Поэтому, когда мы работаем в трех линиях, вот здесь у нас все желания, пишем все желания, справа пишем свет хасадим, и насколько мы можем привлечь из всех этих желаний для того, чтобы окутать их светом хасадим, чтобы у нас получилось кли внутри все желания, а выше них намерение отдачи. Здесь отдача, пишем, а вот здесь получение. И вместе у нас есть из творения получение.

0: Вот здесь экран. Вот здесь желание. Желание получать действует тем, что оно отталкивает от себя. Хотя очень желает в отталкивании. И тогда то, что капает, включается в него, то, что находится в нем, вот это в сущности и называется. Он отдает. А почему же? Немножко, вот так. Потому что он не может больше. А это от него не зависит. Если маленький ребенок изо всех сил, со всего желания делает что-то и получает от него так или эдак, мы не смеемся, мы радуемся этому, воодушевляемся. Он все свои силы внес в это, все желание. И в чем-то ему это удалось. Для нас это очень дорого, очень важно. Так и здесь. Хотя он отталкивает и не может, и немножко капельку получает страхи, как говорится, страх и цхак. Как? Он очень боится раскрыть эти килим для получения. Это именно еще больше большое наслаждение есть у Творца с ним. Да.
1: 307 пункт. Когда Ицхак, то есть левая линия, вступил вместо Якова, то есть средней линии, и Яков охватил его силой своего экрана Хирик, тогда унялся огонь, и остудились его угли, суды левой линии. Это похоже на человека, который злился, горячился и ополчался в своем гневе, желая выйти и убивать людей. Один мудрец стоял у него на входе и держал его, не выпуская наружу. Сказал ему Буян: «Если бы ты не держал меня и не охватывал меня, вышло бы убийство в мир. Ибо пока они охватывали друг друга и держали друг друга, охладился его гнев, из-за которого он хотел убивать. Вышел тот мудрец и доказал, кто выносит гнев и силу суда того человека, тот, кто стоял у входа, задерживая его, чтобы он не вышел наружу».
2: Так он объясняет нам, что не так прямо мы подходим к тому, чтобы объединить правую и левую линию, потому что происходит, как в каждой вещи противоположной, вода и огонь, происходит замыкание. Это как же мы можем подойти и связать между ними? Мы можем сделать это лишь в поступенчатом виде, когда успокаивают немножко левую линию, правую линию, и они начинают приближаться друг к другу согласно мнениям, согласно соприкосновению с раскрытием, когда невозможно без одного из них прийти к цели. Есть отмена одного перед другим, есть понимание и недостаток понимания. Мы поймем это при жертвоприношении Ицхака, из всего этого рассказа, что каждый, никто не знает и никто как бы не понимает, каким образом это раскрылось. С одной стороны, понимает, что Авраам и Ицхак являются полностью отличными друг от друга, что один дает больше Ишмаэлю. Здесь есть множество действий, которые необходимо совершить в пути, чтобы у нас произошла бы связь между ними. И тогда, через действия Авраама в Ицхаке, родится средняя линия Яаков.
1: Да. 308. Так сказал Творец, то есть средняя линия Израилю: «Сыновья мои, не бойтесь судов левой линии, ибо я стою у входа, препятствую этим судам выйти наружу. Однако ободритесь в этот день и дайте мне силу с помощью шофара». Благодаря голосу шофара средняя линия пробуждает экран Хирик, в котором заключена вся его линия, вся его сила, чтобы уменьшить левую линию и подсластить ее правой. Нет другой силы, кроме него, которая могла бы объединить левую с правой.
2: Теперь он начинает рассказывать нам, с помощью какого исправления мы можем объединить правую и левую линии, когда у нас выходит Масах де Хирик. Этот экран означает, что он уменьшает эти две линии, правую и левую линии, связывает их вместе. Это является началом жертвоприношения Ицхака, и в этом заключается роль голоса шофара.

0: Бас шофара звучит должным образом, и его направляют вниз. Тогда этот голос поднимается и пробуждает экран хирик в средней линии и объединяет правую и левую линии. И им венчаются праотцы, так как благодаря включению в правую и левую линии они обретают Мохин-де-Гар, посредством чего венчался Ицхак и венчался Авраам.
1: Это Мохин-де-Гар не называется еще Гар, потому что действительно здесь есть отмена Гар, но лишь Вак. Гар имеется в виду совершенство, что в любом случае здесь приходит к тому, что Хохма светит в Хасадим. Не следует путать, что здесь есть Гар, ведь до окончательного исправления не используют истинные килим получения.
0: И поскольку все это вызвал Яаков, он венчался тоже. Ведь нижний и сам удостаивается всех мохин, которые он привлек к высшему. Таким образом, праотцы Авраам и Ицхак стоят в шатре Яакова, так как он реализовал все это единство. И поэтому следует остерегаться с шофаром, знать этот голос и направлять его.
1: Это является очень большим исправлением Масах де Кирик. В общем-то, он является тем правилом, на котором основаны все исправления от начала нашего пути здесь, в этом мире, и до конца всех ступеней в окончательном исправлении, когда мы входим в мир бесконечности. Все происходит над экраном Масахом де Кирик. Масах де Кирик является очень особой вещью, когда в нем есть возможность связать обе линии вместе, разделить между ними то, что ему не подходит, связать то, что ему хорошо, произвести такие исправления, чтобы они бы сохраняли при этом второе сокращение, показать совершенство человеку в том состоянии, в котором он объединяет, чтобы человек почувствовал бы, что это совершенство не находится в получающих килим и даже не в отдающих килим, что это совершенство является результатом связи между ними, в слиянии с Творцом. Это является сутью Масаха де Кирик.
0: 309. У шофара нет гласа, который не поднимался бы на первый небосвод, и весь сон на этом небосводе представляет место для этого гласа. Они говорят: Творец подал голос свой перед воинством своим, и стоит глас на этом небосводе, пока не приходит другой голос. И спрягаются они между собой и поднимаются на другой небосвод. Поэтому, как мы изучали, есть голос, поднимающий голос. И это звук трубления Исраэля внизу. Глаз шофара поднимается наверх и пробуждает экран хирик в средней линии, чтобы уменьшить гар левой линии и объединить ее с правой. Фактически в этом экране хирик осуществляются два действия, пока они не уменьшат и не объединят левую линию с правой. Первое. Он раскрывает экран первого сокращения, не подслащенный в бине, и называющаяся манула, замком. Отсюда он получает основную силу для сокращения левой линии. Второе. Он раскрывает экран Малхут, подслащенный в бине, который называется Мифтыха, ключом. Отсюда у него есть келим для получения цветов Мохин, Девак, Дегар.
1: Вак-де-гар имеется в виду немножко из света хухма. Гар называется свет хухма, а вак-де-гар — это немного света хухма.
0: И потому существует два вида голосов, пробуждающих экран хирик. Первый голос пробуждает экран хирик, относящийся к малхут первого сокращения, не подслащенный в бине. Второй голос пробуждает экран хирик, относящийся к малхут, подслащенный в бине. Второй голос — основное назначение шофара. Эти два действия, осуществляющиеся экраном Хирик, называются двумя небосводами.
1: Вы видите или голоса, или же часть живого животного, что является, что представляет из себя шофар, или же человек, который с помощью этого шофара должен произвести действие, или голос шофара, который поднимается снизу вверх. Или же, как, каким образом все у нас, поскольку действие внутри желания проходит через всякие уровни авиюта желания, то оно вдруг проявляется и в человеке, и в животном, и в природе, в небе, или еще в чем-то, в духовном мире, в общем-то, это включает в себя все. Это единая сила. Но в нашем мире у нас есть такое множество имен тому же самому явлению, поскольку оно проявляется на различных уровнях желания.
0: У шофара нет гласа, который не поднимался бы на первый небосвод. Даже у издаваемого шофаром гласа, относящегося к экрану неподслащенный Малхут, имеется первый небосвод, и он осуществляет там свое действие по уменьшению гар левой линии. И весь сон на этом небосводе представляет место для этого гласа, поднимая его и действуя его посредством. И они говорят: «Творец подал голос свой перед воинством своим, ибо велик весьма стан его, ибо могуч исполняющий слово его, ибо голос, исходящий от неподслащенной Малхут свойства суда, велик и могуч, и никто не может выстоять перед ним». Вот почему в его силах уменьшить левую линию. И поэтому они произносят эти слова Писания при своем действии. Однако, если бы этот глаз, свойство суда, остался, то они больше не могли бы достойны получить никакие святамохин и даже вак-дегар. Поэтому им нужен второй голос, голос экрана Малхут, подслащенный в бине. Тогда оба они соединяются между собой. Но первый глаз остается в сокрытии и не действует. А действует второй глаз, и поэтому они достойны получения мохин. И стоит голос на этом небосводе, пока не приходит другой голос, глаз экрана Малхут, подслащенный в бине. И сопрягаются они между собой и поднимаются в единстве на другой небосвод. Иными словами, два этих голоса совершают совместный зевук и поднимаются на второй небосвод, где действует только экран Малхут, подслащенный в бине. А неподслащенный экран соединен с ним в тайне, чтобы придать ему силы. И потому мы изучали, что есть голос, поднимающий голос, ибо первый неподслащенный глаз поднимает и снабжает силами второй глаз, подслащенный в бине, чтобы он мог удержать левую линию в вак-дегар. Вот почему требуется их объединение. Это и есть глаз трубления Исраэль внизу. 310. Поскольку все эти голоса внизу соединяются и поднимаются на высший небосвод, где царит Святой Царь, то есть средняя линия, поскольку все венчаются перед царем. И тогда отбрасываются престолы суда, и устанавливается другой престол, престол Якова, то есть средней линии, и исправляется. 311.
1: Стул, кисе, слово кисуй, покрытие, масах, экран, когда с левой стороны масахим, с правой стороны есть кисе, стул Иакова, он объединяет обе эти две линии.
0: молитва и глаз шафара, который издает праведник, трубя в шафар, глаз, исходящий из его духа и души, поднимается наверх. В тот день стоят и присутствуют обвинители наверху. И когда поднимается этот глаз шафара, все они отметаются пред ним и не могут существовать. Счастлив удел праведников, которые умеют направлять желания пред своим владыкой и умеют исправлять мир в тот день гласом шафара. Поэтому сказано: «Счастлив народ, умеющий трубить». Именно умеющий, а не просто трубящий.
1: Потому что это, в общем-то, является великим знанием, каким образом привести это подслащение и сделать так, чтобы средняя линия масах дехирик пришли бы, потому что отсюда начинаются исправления. Есть вопросы? Пожалуйста.
0: Ответ, который 2.5 года назад приблизительно я от вас получил. 2 года назад, кто же помнит? Я помню. Так ответ, который я от вас услышал, звучал так, что Творец сотворил только одно желание. Это все еще так?
1: Я еще не получил СМС или еще что-то, что-то поменялось.
0: С тех пор у меня это желание здесь вот застряло. Я хочу избавиться от того.
1: 2.5 года?
0: Да, 2.5 года я живу с таким желанием. Это желание, которое сотворил Творец. Находится ли оно во мне или вне меня?
1: Ну, что ты думаешь?
0: Я думаю, что он вне меня.
1: Вне тебя. Где же?
0: У Творца. Мы в конце.
1: А где Творец? Нет, не, дай мне продолжить то, что я начал 2 года назад. Где же Творец?
0: В космосе. Творец находится везде. И на этом столе, стуле тоже есть Творец.
1: Да.
0: И атомы, которые крутятся, тоже Творец.
1: Да.
0: Нет ничего без Творца.
1: Так почему же он тогда вне тебя? Если ты ощущаешь все, что происходит, это ведь ты ощущаешь в твоем желании. Получается, что Творец находится внутри твоего желания. Он находится в тебе, прежде всего. У тебя нет чего-либо, чего бы ты ощущал без всякого желания.
0: Если я всего лишь воспринимаю, то как же это во мне? Во мне находится только записывающая штука. Все остальное в воздухе.
1: И что, воздух ты воспринимаешь внутри? Ты ведь ощущаешь его или не ощущаешь? У тебя есть какое-то слово, что ты можешь сказать, что что-то, нечто существует, и ты этого не ощущаешь? Ведь нет такой вещи. В чем-то у тебя есть знание, у тебя есть некое ощущение, у тебя есть место внутри для этого понятия, иначе бы ты не говорил бы о нем. Это все находится внутри тебя, да?
0: Я хочу продолжить то, что вы говорите. Если все находится во мне, это значит, что я могу этим управлять.
1: Это уже вопрос. Почему? Я не думаю, что у тебя есть власть над всеми твоими желаниями.
0: Я уверен, что нет, поэтому я говорю, что это вне меня. Ну, так... Потому что я получаю эти желания снаружи.
1: Ну так откуда снаружи? Кто там есть снаружи? Снаружи, то, что я ощущаю вне меня, это тоже я.
0: В воздухе есть радиоволны? Вы их видите? То есть, если бы у вас был приемник, который воспринимал эти волны, вы бы их восприняли? Значит, то, что я не воспринимаю, то, что мне посылает Творец.
1: Если ты воспринимаешь, это находится внутри тебя. Если ты говоришь, что есть в воздухе волны, если бы у тебя был бы радиоприемник, ты бы их принимал. Это означает, что ты знаешь об этих волнах, и ты не можешь воспринять, потому что сейчас они просто не находятся в использовании.
0: Так у меня есть управление этими желаниями?
1: Это уже другой вопрос, есть ли у тебя власть над этим.
0: Это принципиальный вопрос?
1: Да, но это полностью вне того, что находится в тебе.
0: Так это не во мне?
1: Нет, нет. То, что находится в тебе, это да. Скажем, я работаю с компьютером. Я не знаю, что вообще в мире происходит. Ничего. Но у меня есть компьютер. И то, что я вижу внутри этого компьютера. И там вдруг появляются всякие вещи, и линки и с разными другими мирами, людьми. И я получаю информацию и всякие другие вещи. То, что я принимаю и читаю на экране, это находится у меня и не находится ни в каком другом месте. Я не знаю, что такое другие места, это находится у меня. И все. Не может быть такого, что я читаю о чем-то, слышу чего-то, вижу что-то на своем экране, и этого у меня нет.
0: Сейчас... Хорошо. Так почему есть вещи, которые во мне и не во мне?
1: Нет ничего вне тебя.
0: Но вы же говорите, что мир сотворен из намного больших вещей, чем то, что мы
1: принимаем. То, что ты воспринимаешь, это нечто иное. В твоем теле есть всякие системы, которые мы знаем. Есть еще, может быть, ты можешь поверить в это, что есть еще тысячи деталей, которых мы вообще не, о них не знаем.
0: Да.
1: Так они находятся в теле или нет?
0: Находятся.
1: Да, секунду, секунду. Вот здесь и разница. То есть есть вещь, которая находится, а есть вещь, которая известна мне или неизвестна, раскрыта или не раскрыта. Две разные вещи.
0: Хорошо, так кто же мне это раскрывает?
1: Это уже это не проблема, это третья уже проблема. Я должен найти, с помощью чего я раскрываю то, что во мне находится, кто я такой. И тогда я прихожу к методике, которая называется методикой раскрытия. Методика раскрытия, то есть наука Каббала. Каким образом раскрыть? Поэтому мне говорят, для того, чтобы раскрыть, тебе прежде всего необходимо раскрыть твое кли полностью. А как к этому подойти? Твое кли, оно полностью связано с тем, что ты должен связаться с остальными, то есть с ближним. Ведь ты не знаешь, что все это на самом деле ты. Привяжи к себе всех остальных с помощью того, что ты начнешь связываться с ближним. Ближний, он находится рядом с тобой, да? Выбери пока что там его часть, скажем, группу. У тебя есть, скажем, особое отношение к ближнему. Ты его ненавидишь. Ну, так изначально. Ну, согласен ты с этим или нет, но это так. Тебе необходимо поработать здесь тогда над тремя вещами. Говорят так. Первое – это цель. Цель – это раскрытие Творца, высшей силы, которая действует везде. Я хочу, хочу эту силу узнать, ведь я завишу от нее. Там находится вся моя судьба. Если я его нахожу, раскрываю, ощущаю, нахожусь в связи с ней, так все в порядке. Я хочу раскрыть эту силу. Это первое. Это называется «сделай себе рава», то есть раскрой его, что он велик, и что он действительно управляет всем и все в тебе определяет. А затем, чтобы раскрыть его, приобрети себе товарища. То есть тебе необходимо здесь уже отказаться от твоего эгоизма, товарища, ведь ты ненавидишь. И тебе необходимо отказаться от своего эгоизма, от своей ненависти и начать связываться с другими, как будто бы они и ты – это одно и то же. Свяжись с ними. Таким образом, что они будут тем же самым полностью. И ты вдруг начнешь раскрывать, что та самая высшая сила, ты раскрываешь ее внутри, между вами, в той самой связи, которую ты сейчас создал с помощью различных действий, просьб, света, возвращающих к источнику, неважно. Но таким образом ты приходишь к тому, что ты построил это кли, когда ты раскрыл, что вся реальность – это ты. И все, что наполняет реальность и Творец, это тоже все находится в тебе. И ты, который удерживаешь, ты удерживаешь в себе всю эту реальность и Творца. Это называется, что Творец, Тора и Израиль – это одно и то же. Нет никого, кроме тебя.
0: Вопрос последний. Желание сотворить, которое сотворил Творец, оно материально или духовно?
1: Творец создал духовное желание, а затем разбил его до материального уровня.
0: Что оно и материальное, и духовное?
1: Нет, почему-то сразу вот так вот с легким прыжком все отменяешь. Подожди, ведь ты уже не молодой. Послушай, Творец создал нас в слиянии с Ним, в желании получать, когда Он является в отдаче, работает в отдаче, но Его работа на отдачу происходит с помощью высшего света, который обязывает Его к этому. Поэтому создал желание получать с намерением ради отдачи. И мы все находимся в святости, в мире бесконечности. Но почему же мы отдаем друг другу? Потому что высший свет обязывает нас так поступать. Он нас удерживает в таком виде. Желание получать и намерение ради отдачи. Теперь для того, чтобы дать нам самостоятельность, собственное существование, то Творец портит нам это намерение ради дачи постепенно, чтобы оно превратилось бы в намерение ради себя, это называется уже материальным. Ради себя называется материальным. И когда мы от этого самого материального намерения ради себя снова поднимемся к намерению ради отдачи, что называется духовным, вот и все. То есть материальным называется ради себя, духовным — ради отдачи. В этом вся разница. Этот мир, каким образом ты его сейчас видишь, о нем в науке Каббала нет ни слова, потому что он просто не существует. Это некая форма, как это назвать, нереальная, в которой мы существуем. В таком виде. И потом вдруг ты видишь, что это просто нереально. Ну, что-то тяжело понять. Этот мир. Почему?
0: Фокусы.
1: Это не фокус. Ты смотришь снаружи на духовные силы, и ты видишь, каким образом они нарисовали внутри души некую иллюзию, которая существует в том состоянии, в котором мы себя сейчас ощущаем. И действительно, это та вещь, которая существует лишь ради того, чтобы она отменилась бы. Ну, давайте продолжим. Через 2 года у тебя будет о чем подумать. Да, пожалуйста.
0: 312 пункт. В этот день народ должен проследить, чтобы человек, совершенный во всем, знающий пути святого царя и знающий сокровенное чаяние царя, вознес за них молитву в этот день. Пускай он воззовет глас шафара во всех мирах намерением сердца, с мудростью, по желанию, в совершенстве, чтобы благодаря ему ушел суд из мира. Горе тем, чей посланник не подготовлен должным образом, ибо грехи мира придут с напоминанием из-за него. Сказано об этом. Если помазанный священник, то есть посланник всего Израиля, согрешит, то по вине народа, так как суд царит над народом. 313. Когда же посланник достоин, счастлив народ. Счастлив народ, так как все суды уходят от них благодаря ему. И тем более священник, благодаря которому благословляются высшие и нижние. Поэтому за священником и левитом, прежде чем он поднимается к служению, проверяют, прослеживая его пути и дела. И если он недостоин, то не поднимается к служению. Также и в Синедрине человека принимают вершить суд, только проверив, достоин ли он этого. 314. Если священник или левит найден достойным, то предоставляют ему священные атрибуты. А если нет, то не поднимается он к служению. Сказано об этом. А Леви сказал: «Тумим твой и Урим твой приверженцу твоему». Почему он удостоился Урима и Тумима, чтобы вести служение? Сказано: «Которого ты испытал». Ты испытал его ранее и увидел, что он заслуживает этого. Который говорит об отце своем и о матери своей: «Не видел я их». И поскольку он находится на этих ступенях, поскольку учат твоим законам Якова и возлагают курение, то есть приносят жертву воскурение, чтобы умерить гнев и призвать мир, и всесожжение на жертвенник твой, чтобы смягчилось все, и благословения пребывали во всем мире. И тогда благослови Творец силу его».
1: Еще вопросы? Да.
0: Арик из Берьякова спрашивает: что такое посланник народа?
1: Когда ты можешь сделать из него посланника. Есть множество желаний в человеке, хороших, плохих, ангелов, чертей, духов, фараона. Чего ты только не пожелаешь. Все находится внутри человека, как мы сейчас только разговаривали с этим господином. И есть особое желание, называемое посланником общества. То есть во мне есть множество желаний, и он может быть как бы его представителем. Когда действительно я его отделяю от всех желаний, думаю, что он для меня является главным. Он является моим посланником по отношению к Творцу. В этом заключена его роль, поэтому необходимо выбрать его, проверить, как говорится о нем, как о великом первосвященнике. Он тоже ведь являлся посланником Творцу. Я проверяю это также согласно временам, ведь посланник, он согласно времени, поскольку время, в которое я связываюсь, очень важно, место, в котором я связываюсь, тоже является очень важным. Уровни неживой, растительный, животный, человеческий уровни, когда я поделяю в каждой точке, в каждом разрезе, где, что является моим посланником. То есть та самая главная вещь, из которой я, в общем, обращаюсь к Творцу. Из общности всех этих посланников я составляю эту самую общность и выстраиваю ее. Посланник общества может быть как положительным, так и отрицательным. Скажем, козел отпущения, он ведь тоже был посланником общества, ведь общество его посылало. Это все грехи. Это тоже. То есть в этом есть всякие виды ролей. Да. Там был кто-то, да.
0: Я бы хотел выяснить касающееся намерения во время учебы Зоара. В последнее время, когда мы начали учить статьи Рабаша, меня это путает.
1: Это естественно. Это нормально.
0: И в продолжении того, что вы сказали в начале урока, помнить о том, что нужно помнить намерение, я не знаю, должен ли я думать о разбиении, или я должен думать о самоотмене, или о том, что все в Гемара Тикун последнем исправлении, или думать о том, чтобы все соединились. Если я думаю про разбиение, то я считаю, что все разбитые. Это где же здесь самоотмена? И где здесь Гемара Тикун?
1: Подожди, подожди.
0: Это первое.
1: Ты думаешь, что есть еще множество выяснений, и тогда ты мне скажешь все. Это уже непросто. Если все разбиты, так я нахожусь между злодеями, и я такой же. И все мы такие, знаешь, это известно, люди так говорят. В духовной работе, когда я сейчас собираюсь объединиться с Творцом, когда я выясняю для себя, что это является целью, мне необходимо увидеть перед собой людей, которые не являются людьми. На самом деле они являются системой моей собственной души. И тогда каким же образом я объединяюсь с ними? Если они более меньше, чем я, так я являюсь учителем, а не учениками. Если они являются большими, чем я, то они являются великими, мудрыми, а я их учеником. Объединение возможно лишь при условии, что все мы равны. Все мы равны. А если все равны, так чему же мне есть от них учиться? Так объединиться, ну нормально, мы объединяемся так, все ребята объединяются так здорово. Но если я желаю объединиться вот так, чтобы я нашел бы в объединении с ними Творца, мне необходимо относиться к ним так, что они все являются великими, что они все являются исправленными, что в них внутри действительно присутствует сила исправления, сила Творца. Это означает «купи себе товарища», когда я должен идти против желания, когда ты входишь в магазин, да? Ну, что ты покупаешь обычно?
2: Ну,
1: обувь, да. Ну, здорово, у тебя, видно, дома там целый шкаф с обувью. Ну, так ты входишь в магазин в обувной. Ну, скажем, хорошие ботинки стоят там 1000 шекелей, по крайней мере. Я говорю о таких, ни о чем ты там. Ты должен работать, ну, скажем, я не знаю, может, для тебя это полдня работы. Ну, тебе надо поработать хорошенько, чтобы пойти и купить эти ботинки. Ты отказываешься от отдыха, от всяких других наслаждений, которые ты мог приобрести. И идешь и покупаешь эти ботинки, это называется «приобретаешь». Что ты отменяешь собственное желание, ты идешь и платишь, ты принижаешь себя для того, чтобы получить эту вещь, да? Ну, это как бы ты пришел бы в тот самый обувной магазин и работал бы у них, скажем, поработал бы у них там день или два, чтобы получить эти самые ботинки. То есть ты отменяешься по отношению к этому. Это называется приобретением, когда ты приобретаешь, ты платишь из собственного желания, своего эгоизма, своего статуса. Это называется «я покупаю». Это называется «приобрети себе товарища». С одной стороны, если товарищ, зачем я должен его покупать? Ну, вообще, как это так кажется? Какой же это товарищ, если я его купил? Я тебя спрашиваю, у тебя есть товарищи, да? Так что я их приобрел, да? Ну, здорово. Ну, это те товарищи, которых ты можешь купить.
0: Понятно, что это усилие, которое должен сделать.
1: То есть приобретение, покупка не с помощью того, что они готовы, чтобы ты заплатил, они тогда будут твоими друзьями. Приобретение в том, что твоя отмена перед твоего заключается в отмене твоего эгоизма для того, чтобы объединиться с ними. Ты воспринял это? Попробуй. Второе. Ты должен сделать из них, также, кроме этого, написано так, сделай себе рава и приобрети себе товарища. Также и рав, с одной стороны, ты творец, к которому ты хочешь присоединиться, да? Ты должен сделать его великим, придать ему большую важность, а затем приобрети себе товарища. То есть, когда ты строишь группу, и также и в группе ты раскрываешь того же самого рава, когда они великий, и Творец находится в них. И лишь ты, несчастный такой, находишься снаружи. Все уже исправлены, лишь ты один разбит. Тогда состояние твое хорошее. То есть то, о чем ты спрашивал, это является правильным взглядом на это. Все исправлены, Творец находится во всех, и лишь ты находишься снаружи. И поверь мне, это действительно так. Мы смотрим все на тебя, я тебе раскрою так. Все смеются над тобой, такой несчастный. Я тебе раскрою такую тайну, да. Лишь ты один не исправлен.
0: Это я понял еще до того, как задал вопрос. Вы расставили все по своим местам. Но выяснение. Во время урока я хочу призвать свет возвращаться к источнику. Я призываю этот свет, или я призываю свет ко всем?
1: Свет, он приходит. Тебе не нужно кричать «свет, где ты там?» Где там свет? Оставь это. Есть сердце человека, оно кричит уже само по себе. Тебе необходимо лишь подумать о том, чего тебе недостает, и все. И не обязательно свет, где он там, и такой свет, окружающий свет, а вот не этот, а не тот свет, а вот не прямой, и не обратный, и не внутренний или внешний. Оставь. Это просто название. Тебе необходимо подумать о потребности, о хиссароне, а не о свете. Свет о свете, чего думать о совершенстве? Подумай о том, чего тебе не хватает, он уже появится. Мне не хватает объединения с товарищами, в которых я раскрою Творца. Вот и все. Действительно, кроме этого ничего нет. Поэтому сделай прежде всего себе рава. Прежде ведь должно быть величие Творца, ведь, поскольку без этого нечего делать. Величие Творца тебе необходимо создать, ведь созидание — это, как говорится, как бык под ермой, осел под поклажей. Это выше разума, это просто является великим и все. Я должен в таком же виде воспринимать все эти вещи, а затем приобрети себе товарищей, когда ты уже отказываешься от собственного эгоизма, и тогда ты связываешься с ними, и так, там ты находишь Творца. Есть у тебя еще всяческие желания, всякие вещи, что называется, что необходимо судить о каждом, перевешивать каждого на чашу заслуг. Это о всем человечестве. Ты можешь сказать, что они все исправлены, лишь они кажутся мне такими, а пока что я не могу объединиться с ними, потому что они не раскрываются, как желающие исправления. Но ты можешь сказать, что также это находится все лишь в твоем, у тебя внутри. Все остальные твои желания, которые, когда ты пока еще не раскрываешь их в качестве готовых присоединиться к цели. В этом, об этом можно много еще чего сказать. Ты внутри группы вместе с ними находишь Творца.
0: Только я хотел бы еще уточнить, когда я говорю о группе, я думаю обо всем мировом кли, обо всех, у кого есть точка в сердце, или группа тех, кого я вижу. Мы же смотрим на животных.
1: Я не знаю, что означает все мировое кли. Там Австралия, да, там потом Малайзия, Япония. Что называется мировым кли?
0: Ну, мы говорим, группа — это все, у кого есть точка в сердце. Я к ним должен относиться, не к животной части.
1: Я просто ощущаю, что есть еще множество точек сердца, и они вот так находятся вместе со мной. Они, в общем-то, находятся во мне, но лишь ощущаемы, как внешние. Я должен ощутить, приблизить их, сделать так, чтобы они все и я вместе с ними, чтобы между нами не было бы никакой разницы. Объединение, что называется объединение? Вот и все. К этому я должен прийти. А кто они, что они себе представляют, даже не знаю их имен и лиц. Я не могу даже определить их каким-то образом. Я определяю. Я ощущаю лишь эти искры. Они, что такое мировой кли? Мировой кли — это те самые искры, которые хотят объединиться вместе. Там есть еще один парень за тобой. Ну, давай.
0: Я хотел спросить о жертвоприношении Ицхака, об этом тонкой линии, о которой мы говорим. Отдача в маленьком размере. Как измеряется? Это мера этой отдачи.
1: Я не могу тебе сказать. Это вещи, о которых ты спрашиваешь, они еще очень далеки от нас. Я тебе просто отвечу так схематически. Прежде всего есть сокращение, затем уже есть работа по отмене, выше желание получать, которое постоянно растет. Это не то, что у меня есть стакан, и согласно этому стакану я определяю четверть, половина или так. Ну, если так, давай я отсюда отолью, тогда я дойду до средней линии. Нет, так это не пойдет. Это идет снизу вверх, то есть грамм, еще грамм, еще грамм, и вот так вот, таким образом я все преодолеваю до определенной меры. Это ибур и никому хин. Это просто приходит с нуля. Заранее определить и сказать, отрежьте мне отсюда, оттуда, справа и с левой линии, давайте объединим это и положим это в миксер, тогда получим среднюю линию. Это невозможно.
0: То есть это не обо мне?
1: Объединить?
0: Это не я должен.
1: Или проверить, или разрезать и разделить. Конечно же, нет, это все является действиями света. Мы занимаемся работой Творца, работой Творца. Творец делает эту работу. Мы лишь желаем, чтобы он сделал это. Он постоянно показывает нам пример, и мы повторяем тот самый пример, который он сделал для нас. Продолжим еще немножко.
0: Заголовок «Лилит», которая была в начале у Адама. 315 пункт. «Если вся община Израиля ошибется и будут виновны, сказано, женщины беззаботные, встаньте, послушайте голоса моего». Как же нужно человеку всматриваться в славу его владыки, чтобы быть совершенным творением пред Творцом? Ибо когда сотворил Творец человека, он сотворил его совершенным, как сказано, сотворил Бог человека прямодушным. Это Адам, человека. Это означает, что они были мужчиной и женщиной, и женщина была включена в мужчину. Сказано, что тогда он был прямодушен, а затем они пустились во многие ухищрения. 316 пункт. Из отверстия великой высшей бездны происходит одна женщина, Нуква, дух над всеми духами, и имя ее Лилит. Вначале она находилась у Адама, будучи его Нуквой. Когда был сотворен Адам и обрело совершенство его тела, собрались над этим телом 1000 духов с левой стороны. Один хотел войти в него, и другой хотел войти в него, и не могли, пока не преградил им Творец. А Адам лежал, представляя тело без духа, и вид его был зеленый. И все эти духи окружали его. 317. В тот час спустилось одно облако и отогнало всех этих духов, окружавших Адама. И в час тот сказал Бог: «Да произведет земля живую душу». И женщина, то есть Малхут, зачала от мужчины, то есть Зеранпина, эту живую душу, Адам решен. И она, Малхут, произвела тот дух, чтобы вдохнуть его в человека, дух, состоящий из мужского и женского свойства. Сказано об этом: «И вдохнул в ноздри его душу жизни, и стал человек живой душой, состоящий из мужского и женского свойств». И эта живая душа включает в себя всех. 318. Когда Адам встал, получив живую душу, его нуква была помещена ему в бок, а святая душа в нем распространялась в свойству мужского свойства и в сторону женского свойства, и хватало ее и тому, и другому, и мужчине, и женщине, поскольку она сама состояла из мужского и женского свойств. А затем рассек Творец Адама и исправил его нукву. Сказано об этом: «И выстроил Господь Бог ребро», то есть в сторону, как сказано, к стороне скинии, «и привел ее к Адаму», то есть исправлениями привел ее, как невесту к хупе. 319. Увидев это, Лилит убежала, и находится она в больших средиземноморских городах, и до тех пор она готова вредить жителям мира. Когда же в будущем Творец разрушит нечестивый Рим и будет разрушение миру, поднимется эта Лилит из моря, и водворит он ее в римском разрушении, ибо она — разорение мира. Сказано об этом: «Там отдохнет Лилит и найдет себе покой». 320. В книгах древних мудрецов говорится, что Лилит убежала от Адама ранее, еще до того, как была поставлена Ева. Но это не так, поскольку эта нуква, Лилит, находилась с ним. Все то время, пока Ева не была поставлена с Адамом, Лилит совершала с ним зивук, а когда Ева была поставлена с ним, Лилит убежала в море. и ей предстоит вредить миру. 321. Средство к тому, чтобы Лилит не могла вредить, когда человек соединяется со своей женой, чтобы породить потомство, пускай устремит сердце на святость своего владыки и скажет, завернутая в накидку, то есть Лилит, которая всегда укутана, и стенает, так как имя Лилит происходит от слова «стенание» — «Елала». «Повстречалась мне. Прочь. Прочь, не входи и не выходи. Не твое и не от твоего. Возвращайся. Возвращайся. Море бушует. Волны его зовут тебя. За святую часть я держусь. В святость царя завернулся». 322. «И пусть покроет свою голову и голову жены на время до одного часа. И каждый раз пускай соединяется до трех дней для абсорбции семени, так как всякое семя, которое женщина не абсорбирует до трех дней, уже не будет абсорбировано».
1: Что вам сказать? Когда мы читаем Зоар, вопрос в том, насколько мы желаем видеть в нем течение всех этих вещей. Иногда Зоар прекращает, прерывает между отрывками. Иногда здесь есть всякие половинчатые вещи, четвертинки. Мы ощущаем, но пока еще не настолько находимся в связи с тем, что он нам рассказывает, но затем вы почувствуете, что здесь и тут, и там не хватает как бы вдруг отрывков. Он вдруг прыгает с одной темы в другую, как будто бы. Таким образом, книга, она выглядит та, что находится в наших руках. Но я думаю, что она, в общем-то, относительно удобна для чтения. Вопросы? Нет? Ну, здорово. Да.
0: Вы можете объяснить то, о чем мы читали? Я, скажем, как один из зрителей включил сейчас телевизор, и мне кажется, мы какую-то вуду сейчас делаем. Лилит, покрыть ее, покрыть женщину, а потом иди в море, возвращайся.
1: Не возвращайся, да?
0: Да-да, не возвращайся. Что происходит?
1: Есть множество названий у желания получать созданного Творцом, согласно его состоянию и его роли. Желание получать изначально, ведь это Малхут мира бесконечности, где все принимается с намерением ради отдачи, поскольку высший свет управляет, и его сила, она там и придает, совершает все эти исправления. Но что есть внутри желания получать, пока что непонятно и не раскрыто, потому что нет по отношению к кому раскрывать это. Желание получать в мире бесконечности должно раскрыться по отношению к чему-то, что называется Адамом. Когда мы говорим о чем-то, находящемся до Адама, то есть до, это находится перед нами, мы говорим о вещах, которые не существуют, что прежде, чем были созданы творения и так далее, то, что Тамари нам рассказывает, кто об этом говорит, откуда ты все это берешь? Кто знает об этом что-то? Откуда ты все это берешь? Я так раскрыл, это ты раскрыл, когда ты уже существовал. Так, учитывая то, что ты рассказываешь нам, что это было перед тобой, это лишь кажется тебе, что это было перед тобой. Это лишь так кажется тебе, потому что ведь ты сейчас только видишь весь этот фильм. Это сейчас в тебе находится, не то, что это было до тебя. Но сейчас вот ты видишь, что как будто бы это находилось до тебя. То есть мы постоянно видим то, что происходит с нами в желании получать, в Малхут. И поэтому все наши имена, это имена Малхут, Творец, Боре, приди и увидь где, в исправленный Малхут. Неисправности, праведники, злодеи, все это внутри Малхут. Лилит является общим именем, которое, когда начинает раскрываться, желание получать полностью, знаешь, вот так вот, это общее, большое желание. Ты можешь сказать, я слышал, что это змей, я слышал, что это большое море, там с Левиафаном, может быть, и я слышал, что это Лея, Ахабдебина в первом сокращении, и еще множество всяких названий. Какова связь между ними? Связь между ними проста. Все они означают, все эти имена, как святые, так и нечистые. Все вместе говорят лишь о Малхут, который раскрывается таким или иным образом, то есть желание, общее желание получать, созданное Творцом, когда оно раскрывается человеку в различных видах. И человеку необходимо работать с этим, потому что ведь это его желание. Лилит, Хава, Нахаш, и там жена, замужняя женщина. Кого бы ты ни взял, любая вещь, относящаяся к желанию получать, скажем, в женском виде, не только о женщинах идет речь, также и корова по отношению к быку и так далее. То есть вся реальность, она поделена таким образом на два рода, на правую и левую линии, мужскую и женскую часть очень четко. И поэтому он объясняет нам, что человек, начинающий выходить из своего корня, часть его женского желания называется лилит. И это самое желание, оно является основным, большим, тяжелым и сильным, когда впоследствии из него развивается клипа. И в клипе женщина гораздо хуже, чем мужчина, потому что женская сила гораздо больше, чем мужская. Мужчина в начале своем он тяжелый, а затем он является в конце мягким. А женщина в начале является мягкой, а в конце тяжелой. Ты проверил на себе это уже, да? Ну, ты можешь спросить у товарищей. Это природа такая. Я вижу, что мы в чем-то согласны с тем, что каббалисты говорят, хотя бы в этом. Мы согласны. И, конечно же, это просто так, для анекдота. Но как есть так, такое, есть и другое. Есть также психологические проявления в нашем мире, соответственно, этому. С лилит мы не работаем. Об этом есть множество рассказов. В основном в Эдшара Каванот, в таких вот местах, где говорится больше об окружающих святах. А Келим называется о том делении, где желания не объединяются в парцов, потому что невозможно работать с ними с намерением ради отдачи. И поэтому это относится к таким частям в Эц Хаим, у нас есть там миры нечистоты. В Талмуде Десять Сферот нет этой части, Баал Сулям не объяснил эту тему, но в Эц Хаим есть целый раздел об этом. Есть в Бет Шеар Каванот немножко, и все. И, конечно же, в остальных трудах Ари, как Шара Мицвот и так далее. Мы работаем с частями общей Малхут, которые мы можем присоединить к исправлению. И поэтому они, Лея и Рахель, которые являются двумя частями Заранкина, выше Хазе и под его Хазе, это в основном вот так. Все остальное находится в использовании, поэтому мы почти что не сталкиваемся с ними в чтении. Теперь Хава, Ева, скажем, ну, да.
0: Когда я читаю текст, может быть, я ошибаюсь, но иногда есть ощущение, что есть правильная, хорошая работа и работа неправильная с этой общей малхут, с желанием получать. Будто бы есть хорошее действие и действие...
1: Дай Бог, чтобы мы достигли этих нехороших действий, о которых рассказывает нам Зоар. Зоар, вообще все книги по Кабале рассказывают лишь о тех вещах, которые находятся на одной линии, на линии, ведущей к Творцу. Нет никакого действия, нет ни одного действия, где бы ты спустился с этой прямой линии. И поэтому на этой линии чего ты только не раскрываешь. Ого, что они там сделали при грешении золотого тельца на пути к Творцу. Они должны были совершить преступление золотым тельцом. Они ушли в изгнание. Ведь Творец еще изначально Аврааму сказал, что пришельцем будет твое потомство в чужой стране, а что они уйдут в изгнание. А чего там с ними произошло в пустыне? Там у них были там всякие вещи, разведчики и всякие другие вещи. Потому что они должны были войти во все эти вещи в пути. Ведь Тора рассказывает лишь о пути исправления. А пути, который не ведет к исправлению, такого нет. А пути,

0: падаешь. А иначе ты не раскрываешь того, что... Ты не можешь раскрыть неудачу, если ты не стараешься изо всех своих сил прийти к добру. Потому что неудача не является на самом деле неудачей. Неудача – это раскрытие дополнительной злой силы, которую ты таким образом раскрываешь. То есть это не неудача. Ты знаешь, ты берешь штангу, поднимаешь как будто бы 100 килограмм, и вдруг бум, это все падает. Ты что раскрываешь? Тебе поставили еще два этих диска, еще 10 килограмм с каждой стороны. Повесили еще по два банана тебе. И ты смотришь, как же это может быть? Потому что ты сейчас потерпел неудачу, почувствовал их тяжесть. Почему ты потерпел неудачу? Теперь ты знаешь, о чем ты должен просить. Для чего тебе нужна сила исправления? Ведь ты упал, да? С этими 20 дополнительными килограммами. Теперь ты на них просишь силу. Потому что у тебя есть ведь келим, да? Ты ведь раскрылась как против твоего желания. То есть ты просто почувствовал всю эту тяжесть. И тогда ты получаешь эту дополнительную силу, и ты сейчас поднимаешь, скажем, 120 килограмм. Да.
1: Я попробую спросить, я понимаю, о чем вы говорите.
0: Невозможно получить утяжеление в сердце, если ты не преуспел. Лишь в той мере, в которой ты преуспеваешь, ты получаешь утяжеление в сердце и падаешь. Это является признаком того, что ты преуспел сейчас в том, чтобы получить дополнительную силу исправления. Ты можешь спросить, так когда же я преуспеваю? Да? Если так. Ведь каждый раз, если я поднимаюсь, бум, и меня бросает вниз, ну, дайте мне подняться немножко на высоту, насладиться состоянием, ведь я постиг чего-то, достиг, и где там, я ведь чемпион, где моя медаль, ну, а затем уже продолжу. Ну, вот так вот это. Почему? Чтобы ты насладился бы работой. Ведь награда, она в том, чтобы мне дали еще возможность отдачи. Есть еще что-то спрашивать? Нет, ну... Ну, хорошо, еще? Нет, ну, давайте Амикому дадим. Скажи, не хочу.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы изучаем урок Рава от 11 августа 2002 года, который основан на статье «Что означает Шхина свидетельствует об Исраиле в духовной работе?» Это находится в трудах Рабаши, второй том, 1140 страница, у нас 32 минуты в распоряжении, 33 минуты для чтения статьи. Пожалуйста.
1: Мау ашхина и эдут аль Исраэль баавода.
2: Что означает «Шхина свидетельствует об Исраэле в духовной работе»? В книге Зоар сказано: руководителю для Шушан свидетельство. Сказал верный пастырь: Шушан свидетельство — это свидетельство Шхины, которое называется Шушан свидетельство. Поскольку это свидетельство пребывает перед над нами и свидетельствует о нас перед царем. И это святая помощь для нас, которую нужно восславлять восхвалениями. Поэтому она называется Шушан свидетельство. Сказал верный пастырь, она называется Шушан свидетельством, поскольку Шхина есть свидетельство для Израиля, которые являются ее органами, а она — душой их. Она есть помощь с небес, ведь о ней сказано, а ты услышишь с небес. Это святая помощь. Надо понять,

Почему Шхина называется Шошан? О чем нам говорит этот цвет Шхины? И еще надо понять, что означает, что Шхина свидетельствует перед царем. Свидетельство должно быть согласно увиденному, а не согласно услышанному. В таком случае надо понять, какое видение должно быть здесь, скажем, у Шхины, которое свидетельствует о нас согласно увиденному. Известно, что в работе Творца есть две ступени, противоположные друг другу. Первое. С одной стороны, мы учим, что цель творения — насладить творение. По этой причине Творец создал в творениях желание получать наслаждение и удовольствие. Согласно мере стремления к чему-то, в этой мере измеряется ощущение наслаждения. Получается, что цель творения была в том, чтобы творение насладились от этого мира. То есть, чтобы было создано желание получать наслаждение, и творения наслаждались бы. То есть, вся цель была в том, чтобы творения наслаждались. С другой стороны, нам говорят, что нельзя получить ради личной выгоды. То есть, что не сделает человек что-то в мысли, разговоре или действии, ради личной выгоды. Надо, чтобы человек заботился о том, чтобы все делать ради небес, а не ради личной выгоды, что на самом деле против цели творения. Ответ. Дело в том, что человек хочет работать ради пользы Творца. Но не потому, что Творец хочет, чтобы работали ради Него и давали Ему что-то. Это исправление ради для творения. Как сказал святой Ари, что для того, чтобы показать совершенство его действий, то есть, что это действие доброе, творящее добро, чтобы творения наслаждались, чтобы это наслаждение было совершенным, чтобы не ощущали стыда. Поэтому сделано сокращение и скрытие на благо и наслаждение, которое Творец хочет дать. Но это только если у них будет намерение ради небес, что означает, что Творец насладится тем, что выполнит его желание и получит от него благо, потому что он этого хочет. И тогда, само собой, исчезнет стыд, который исходит из-за различия по свойствам, поскольку существует правило. Каждая ветвь хочет уподобиться корню. И как Творец отдающий, так и нижний, когда отдают, должен наслаждаться. Когда нижний хочет получить, то стыдится. Поэтому сделано исправление на желание получить ради личной выгоды, что исходит со стороны творения. Человек должен сделать на желание получить намерение ради отдачи. Но когда человек хочет выполнять Тору и заповеди с намерением, что это даст ему желание делать все ради доставления Творцу, а это желание против природы человека, ведь он создан со стороны природы с желанием получать только ради личной выгоды. Поэтому, когда человек хочет выполнять добрые дела, чтобы благодаря им, то есть с их помощью, у него была бы сила для намерения ради отдачи, а не ради личной выгоды, тогда желание получать для себя, что в теле человека называемое грешник, кричит: «Зачем вам эта работа?» И каков ответ на этот вопрос? Ответ приводится в пасхальной Агаде. Грешник что говорит? Что это за работа у вас? У вас, а не у него. А поскольку он выводит себя из общества, он отрицает главное. И ты тоже притупи его зубы.
Этот ответ очень трудно понять. Он задает вопрос, который хочет понять. Почему мы собираемся отменить желание получать, которое является желанием, которое Творец создал в нас? Мы должны дать ему ответ, поскольку он спрашивает, согласно его разумению, что он прав. Если так, то почему сказано «притупи его зубы»? Сказал мой отец и учитель, что он спрашивает,

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы изучаем урок Рава от 11 августа 2002 года, который основан на статье «Что означает Шхина свидетельствует об Исраиле в духовной работе». Это находится в трудах Рабаша, второй том, 1140 страница, у нас 32 минуты в распоряжении, 33 минуты для чтения статьи. Пожалуйста.
1: Мау ашхина и эдут аль Исраэль баавода.
2: Что означает «Шхина свидетельствует об Исраэле в духовной работе»? В книге Зоар сказано: руководителю для Шушан свидетельство. Сказал верный пастырь: Шушан свидетельство — это свидетельство Шхины, которое называется Шушан свидетельство. Поскольку это свидетельство пребывает перед над нами и свидетельствует о нас перед царем. И это святая помощь для нас, которую нужно восславлять восхвалениями. Поэтому она называется Шушан свидетельство. Сказал верный пастырь, она называется Шушан свидетельством. Поскольку Шхина есть свидетельство для Израиля, которые являются ее органами, а она — душой их. Она есть помощь с небес, ведь о ней сказано, а ты услышишь с небес. Это святая помощь. Надо понять, почему Шхина называется Шушан, о чем нам говорит этот цвет Шхины. И еще надо понять, что означает, что Шхина свидетельствует перед царем. Свидетельство должно быть согласно увиденному, а не согласно услышанному. В таком случае надо понять, какое видение должно быть здесь, скажем, у Шхины, которая свидетельствует о нас согласно увиденному. Известно, что в работе Творца есть две ступени, противоположные друг другу. Первое. С одной стороны, мы учим, что цель творения — насладить творение. По этой причине Творец создал в творениях желание получать наслаждение и удовольствие. Согласно мере стремления к чему-то, в этой мере измеряется ощущение наслаждения. Получается, что цель творения была в том, чтобы творения насладились от этого мира. То есть, что было создано желание получать наслаждение, и творения наслаждались бы. То есть, вся цель была в том, чтобы творения наслаждались. С другой стороны, нам говорят, что нельзя получить ради личной выгоды, то есть, что не сделает человек что-то в мысли, разговоре или действии ради личной выгоды. Надо, чтобы человек заботился о том, чтобы все делать ради небес, а не ради личной выгоды, что на самом деле против цели творения. Ответ. Дело в том, что человек

0: хочет работать ради пользы Творца. Но не потому, что Творец хочет, чтобы работали ради Него и давали Ему что-то. Это исправление ради для творения. Как сказал святой Ари, что для того, чтобы показать совершенство его действий, то есть, что это действие доброе, творящее добро, чтобы творение наслаждались, чтобы это наслаждение было совершенным, чтобы не ощущали стыда. Поэтому сделано сокращение и скрытие на благо и наслаждение, которое Творец хочет дать. Но это только если у них будет намерение ради небес, что означает, что Творец насладится тем, что выполнит его желание и получит от него благо, потому что он этого хочет. И тогда, само собой, исчезнет стыд, который исходит из-за различия по свойствам, поскольку существует правило. Каждая ветвь хочет уподобиться корню. И как Творец отдающий, так и нижний, когда отдают, должен наслаждаться. Когда нижний хочет получить, то стыдится. Поэтому сделано исправление на желание получить ради личной выгоды, что исходит со стороны творения. Человек должен сделать на желание получить намерение ради отдачи. Но когда человек хочет выполнять Тору и заповеди с намерением, что это даст ему желание делать все ради доставления Творцу, а это желание против природы человека, ведь он создан со стороны природы с желанием получать только ради личной выгоды. Поэтому, когда человек хочет выполнять добрые дела, чтобы благодаря им, то есть с их помощью, у него была бы сила для намерения ради отдачи, а не ради личной выгоды, тогда желание получать для себя, что в теле человека называемое грешник, кричит: «Зачем вам эта работа?» И каков ответ на этот вопрос? Ответ приводится в пасхальной Агаде. Грешник что говорит? Что это за работа у вас? У вас, а не у него. А поскольку он выводит себя из общества, он отрицает главное. И ты тоже притупи его зубы. Этот ответ очень трудно понять. Он задает вопрос, который хочет понять. Почему мы собираемся отменить желание получать, которое является желанием, которое Творец создал в нас? Мы должны дать ему ответ, поскольку он спрашивает, согласно его разумению, что он прав. Если так, то почему сказано «притупи его зубы»? Сказал мой отец и учитель, что он спрашивает, что это за работа, то есть зачем нужно работать ради пользы Творца, а не ради собственной выгоды. На это нечего ответить. То есть даю человеку ответ на то, что он спрашивает, чтобы понял согласно своему разуму. И здесь нельзя ему дать понять, ведь он спрашивает о том, что будет с желанием получать, если он будет работать ради отдачи. Получит ли он что-то потом, после того, как захочет отдавать? То есть, если бы мы могли сказать, что ты отдавай, и в награду за это получишь потом, сможешь потом получить. Выходит, что это называется «отдавать ради получения». А это означает «ло лишма». Поэтому в то время, когда человек хочет идти лишма, то есть отдавать ради отдачи, ему нечего ответить. И это означает «притупить ему зубы». То есть ответ в том, что должны идти силой. то есть силы высшего разума. Потому что внутри разума правда на стороне грешника. Это означает «притупи его зубы». И говорит, что человек не может победить грешника за один раз, а это работа в падениях и подъемах, пока человек не удостоится победить его и принять на себя небесное правление веры выше разума. Поэтому Малхут называется Шошана или Шошаним, или Шошан. Названия всегда дают по событию, и поскольку не удостоится небесное управление без того, что притупи его зубы, поэтому правление Малхут называется Шошана по действию. Из сказанного следует, что Шушан, роза, означает состояние «притупи его зубы», поскольку нечего ему ответить на его вопросы. Надо идти силой, то есть по принуждению, несмотря на то, что зло, то есть желание получать для себя, не согласно. Это означает бить, то есть воевать самому с собой. А когда человек говорит своему злу, что стоит служить великому царю, и не нужно никакой оплаты, а только потому, что он велик и правит всем, то есть по причине величия Творца, и человек должен быть доволен тем, что служит великому царю, тогда зло его говорит ему, как ты можешь служить великому царю, если ты ощущаешь величие Творца, и поэтому ты говоришь, что стоит ему служить? В таких состояниях иногда человек не способен себе представить никакого величия Творца, а он ощущает незначительность святости, которая находится в категории шхины в изгнании или шхины в опрахе. То есть он не ощущает никакой важности царя. Наоборот, к нему приходят картины, которые отдаляют его от работы Творца. Настолько, что иногда он хочет даже забыть о работе Творца, потому что когда он хочет вспомнить о работе Творца и не получать никакой оплаты за нее, а сама работа будет для него целью, это можно сказать в то время, когда человек ощущает вкус в работе, поскольку он это ощущает, то это обязывает его продолжать работу, и он не нуждается ни в какой оплате. Но что человек может сделать, когда он собирается начать работу на отдачу, и он говорит, что он не желает никакой оплаты за эту работу? Если у него нет никакой оплаты, тогда что его обязывает? Ради чего он сможет работать? Что работал с радостью от того, что получит потом большое вознаграждение. Ведь он работает не для ради получения вознаграждения. И работать ради великого царя, он же этого не чувствует. Если так, то как человек может выполнять действия без какой-либо радости? А говорят ему, чтобы работал насильно. То есть, когда тело не согласно, и это означает «притупи его зубы». Но откуда человек может взять силы, чтобы выполнить действие ради отдачи? И даже если он преодолевает себя, он не может выполнить эту работу в радости. То есть работа, которую человек выполняет, делается таким образом, что человека схватили, и он вынужден работать. И каждый раз он говорит, может быть, есть какой-то способ сбежать отсюда, чтобы работать чтобы не работать для других. И вся его радость в том, что он смотрит на часы, и видит, что еще немного, и он освободится от работы. Получается, что во время работы он полон страданий от того, что должен работать ради других, а не ради себя вообще. Это как хозяин может видеть, как служат у него работники, которые плачут во время работы и говорят: «Когда придет время, чтобы я смог освободиться от работы?» И человек спрашивает себя: «Разве Творец хочет, чтобы мы работали ради Него по принуждению?» Ощущается, что человек далек от Творца. То есть не ощущает любви Творца. Человек во время работы, когда должен любить Творца, смотрит на себя и не знает, что вдруг стало с человеком. То есть вместо работы ради небес, которую человек должен был ощущать во время работы, когда он работает ради небес, он ощущает приближение к Творцу. То есть, что каждый раз у него будет желание еще больше приблизиться к Творцу. А сейчас, на самом деле, наоборот. То есть, каждый раз он чувствует, насколько чувствует удаленность от Творца. Действия, которые выполняют, отталкивают его. И он чувствует, что каждое действие как будто его отталкивает наружу. То есть, что ему не дают приблизиться и почувствовать важность Торы и заповеди. Чтобы у него был немного вкус в этих действиях. Но наоборот, как будто бы между ними образуется расстояние. И ему кажется, что как будто бы не может один выносить другого. И все его действия, которые он выполняет насильно, как бремя и нагрузку. И он думает всегда бежать от этих состояний. Но иногда ему некуда бежать, только уснуть. То есть только во сне он находит вкус. Но он задается вопросом, почему это на самом деле так? То есть у человека есть вопрос, почему ему так достается? И такова Тора и награда за нее. Разве потому, что начал истинную работу, ради того, чтобы прийти к работе на отдачу, чтобы все было ради небес. Поэтому его отталкивают от этой святой работы.
1: Почему, когда работа была как у всех, то есть увеличивает добрые дела, а о намерении ради небес он вообще не задумывался и был доволен своей работой, как и все, когда думают только о делах, а не о намерении. У него был вкус в работе и молитве. И он знал, что молится Творцу, и Творец слышит его молитву, и у него были силы продолжать молиться. И он никогда не смотрел, когда молился, слышит ли Творец его молитву. То есть у него не было никакой критики своих действий, и он шел, наивно полагая, что все в порядке. А сейчас, когда должен был подняться на 40 ступеней святости, поскольку хочет работать ради небес, чтобы приблизиться к Творцу, то, что у него есть сейчас, это отдаление от того места, где он должен был приблизиться. Истина в том, что мы должны верить верой мудрецов, не следовать за разумом человека, а только надеяться на то, что сказали нам мудрецы. И мой отец и учитель сказал, что человек должен верить, несмотря на то, что он не видит этого, что это так. Но человек должен верить, что Творец слышит молитву, как сказано, «Ведь ты слышишь молитву всех уст». И поскольку человек просит Творца, чтобы приблизил его. Поэтому Творец хочет дать ему истинное приближение. То есть, чтобы дал человеку благо и наслаждение, что и было желанием Творца. Это называется целью творения. И поэтому Творец готовит для него эти келим, называемые потребности, желания. И согласно тому, что мы видим, нет более трех вещей. Первое. Человек понимает, что если он хочет быть работником Творца, то должен смирить себя и не наслаждаться ничем, и тогда он станет служителем Творца. То есть за это он получит вознаграждение в этом мире и в будущем мире. Второе, что он понимает, что он должен достичь ступени, когда будет выполнять действия ради пользы Творца. То есть, что все его действия будут ради небес, и он довольствуется этим. Третье, что человек должен достичь цели творения, которая заключается в том, чтобы творение получили благо и наслаждение, а не отдавали. Потому что вопрос отдачи, когда должны доставлять наслаждение Создателю, это только исправление творения. Из сказанного поймем то, что спрашивалось, почему, когда человек просит Творца, чтобы дал ему отдающий келим, он получает сверху большие получающие келим, чем большие получающие келим, чем были у него до его просьбы об отдающих келим. Ответ. Об этом говорилось в предыдущих статьях. Если бы человек немедленно получил отдающий келим, то есть у него была бы возможность преодолеть маленькое желание получать, то он довольствовался бы этим, и его желание получать осталось бы неисправленным, поскольку не было бы раскрыто в человеке, что он может просить силу преодоления. Означает, что то, что человек видит, когда просит о силе преодоления маленького желания получать, и ему дают за это большее желание получать, это не то, что человек думает, что прежде у него было маленькое желание получать, а потом ему дали сверху большее желание. Сказано в Зоре о написанном, извещает его, что прегрешил, и спрашивает, кто извещает его, и отвечает, Творец извещает его. Объясни. Творец дает ему понять каждый раз в большей мере, насколько велика сила желания получать, с которым человек рожден. Как сказано, у входа грех лежит. То есть сразу при рождении он родился во всей своей мощи. Поэтому он называется «царь старый и глупый». Но человек не должен знать величину желания получать. Раскрытие силы желания получать происходит постепенно. То есть зло должно быть сбалансировано добром, которое есть в нем. То есть сколько сил человек прикладывает, чтобы отменить свое желание получать, в этой мере ему раскрывает его свыше. И как мы выяснили выше, грешникам злое начало кажется тонким волосом, а праведникам злое начало кажется высокой горой. Объяснение. Добро и зло должны быть уравновешены, как сказали мудрецы. Всегда должен видеть себя человек наполовину хорошим, наполовину плохим. Потому что в мире они существуют вместе. Смысл в том, чтобы был выбор, что решить. Находим, что зло существует в человеке, но зло проявляется в нем в зависимости от величины его добра. Поэтому, когда человек начинает продвигаться по линии истины, тогда раз за разом начинает проявляться в нем зло. И вот каждый раз, когда человек ощущает проявление в себе зла, нечего ему делать, как только просить у Творца, чтобы помог ему. Как написано, злое начало человека побеждает его каждый день. И если Творец не поможет, ему не выстоять. Выходит, что у человека нет сил преодолеть свое зло, а только Творец должен ему помочь. Но необходимо знать, что это тоже исправление. То есть человек не может преодолеть зло без помощи свыше, и это сделано специально. Ведь если бы человек был способен самостоятельно работать ради отдачи, он остался бы в малом состоянии. То есть не было бы у него желания подняться по ступеням святости, чтобы постичь Тору, в которой скрыто благо и наслаждение, которое Творец пожелал дать творениям. Ведь если человек чувствует себя нормально, то у него нет потребности в Торе. Но если он не может преодолеть зло, и поэтому не может получить наслаждение, и он видит, как зло властвует над ним, и у него нет опоры в святости, то как же он может получить наслаждение? И тогда, в мере его преодоления, он лучше видит истину, что нет у него никаких шансов выйти из-под власти зла. И когда он просит помощи у Творца, то просит от всего сердца. Более того, он зачастую отчаивается и нуждается в еще большем преодолении, чтобы идти верой выше знания, что Творец действительно сможет ему помочь. Находим, что благодаря тому, что человек преодолел себя и попросил помощи у Творца, то чем ему помогают, как говорится в Зоре, святой душой, каждый раз помогают ему большей подсветкой. В этом причина того, почему человек не может выйти из-под власти зла своими силами, а только Творец должен помочь ему. И благодаря этому раскроется наранха его души. Объяснение предыдущих вопросов. Первый. Почему называется Шхина Шушан Роза? Второй. О чем Шхина свидетельствует о нас перед царем? То есть, о чем она должна свидетельствовать? Третий. Что означает, что Шхина называется помощью с неба, как сказано, и услышишь ты небеса. Итак, Шушан — роза. Она называется так потому, что нельзя купить небесное правление, веру выше знания, иначе как только тогда, когда грешник приходит и спрашивает, «Зачем вам эта работа?» И он желает получить разумный ответ, что ему будет за то, что он станет работать ради небес, а не для своей пользы. И тогда ему нечего ответить внутри разума, ведь согласно разуму, он прав, как сказано, поскольку отделил себя от общества, уже отрицает главное — объяснение. Поскольку он отрицает главное в исправлении, что сделано для того, чтобы не было стыда во время получения блага и наслаждения, получается, что Творец не нуждается в том, чтобы работали на Него, а то, что мы должны работать ради Творца, это для нашей пользы. То, что благодаря этому исправлению мы избавимся от стыда, в этом он сомневается. Поэтому ничто не поможет ему понять это, но необходимо идти против воли, насильно, что называется, притупи его зубы. Работа — это вещь постоянная, поэтому сказано много раз «притупи его зубы». Поэтому небесное правление называется «Шошан» или «Шошана», согласно сказанному «притупи его зубы» — «Шинаем». Почему же Шхина свидетельствует о том, что мы в порядке? Где она это видит? Ответ в том, что она помогает нам. Ведь Малхут называется помощью свыше. Объяснение. Малхут сама дает свою помощь. Как сказано, пришедшему очиститься помогают. Если это так, то она может свидетельствовать о нас, что мы в порядке, потому что она помогла нам в этом. А для чего она должна свидетельствовать? Это можно объяснить так. После того, как человек удостоился небесного правления, то есть может выполнять свои действия ради отдачи, он должен удостоиться уровня Торы, называемого Зерам. Царь. Об этом она должна свидетельствовать, что он уже достиг ступени небесного правления и поэтому заслуживает сейчас уровня Торы, называемого именами Творца, что и является целью творения.
2: На самом деле мы должны следовать вере мудрецов, а не разуму, как мы понимаем, полагаться на то, что сказали мудрецы. Вот Бааль Сулам сказал, что человек должен верить, несмотря на то, что не видит, что это так. Человек должен понять, что да, Творец слышит его молитву. Сказано, ты слышишь молитвы всяких уст, поскольку человек просит у Творца, чтобы приблизил его, поэтому Творец хочет дать ему истинное продвижение, то есть дать человеку благо и наслаждение, то, что в желаниях Творца дать, это называется целью творения. И поэтому Творец готовит ему для этого келим. Келим называется потребностью хисарона.
1: Да, Творец не отчаивается в нас, а каждый раз все-таки хочет, несмотря на то, что мы приходим, и злая половина ищет добрую половину, и все время ищет возможности, и мы совершаем свою работу, и Творец каждый раз создает правильную ситуацию, чтобы мы могли слышать его, верить верой мудрецов и совершать правильные действия, которые на самом деле приводят нас к подобию свойств с ним.
2: То, что явно в этой статье, то Рабаш хорошенько напоминает нам, что в конце все должно привести человека к молитве. Молитва — это действие, потребность того, чтобы Творец помог. И путь, он не соответствует нашему разуму. Ежедневно нужно привлекать свет, войти в то, как ведут нас каббалисты. И, в общем, Творец должен выполнить действие, вывести из желания получать.
1: Да, поэтому единственная молитва — эти вера, высшие знания, держаться десятки, это притупи его зубы. И так можно справиться с желанием, и понятно, чтобы прийти к молитве к Творцу.
0: Перейдем к уроку с Равом. Мы прошли статью с третьего тома «Шлавы Сулам», 258 страница. Что означает «Шхина свидетельствует об Исраиле в духовной работе»? Цель творения — насладиться творенных. И человек не понимает, почему он должен идти к чему-то хорошему, хорошему ощущению, к хорошей жизни, даже в этом мире, тем более к тому, что обещан мир будущий, вечная жизнь, постижение, ощущение совершенства, вечности. Почему он должен идти таким тяжелым путем? Творец, пусть бы все сделал согласно ее своему замыслу, насладиться творенных. Как получается, что замысел творения «насладить сотворенных» содержит условия, что нужно тяжело работать, прилагать усилия, преодолевать много чего, проходить страдания тяжелее смерти, вся жизнь, которая не жизнь и не смерть? Для чего все это нужно? Все это необходимо, потому что творение, то, что находится вне Творца, не может прийти до уровня Творца иначе. И только лишь ступень, на которой творение становится подобным Творцу, может называться совершенством и вечностью. То есть творение не может прийти к ступени как Творец, если не приходит к ней с противоположной стороны. То есть сначала быть противоположным Творцу, всей своей природой, полностью, всеми мыслями, всеми желаниями быть в противоположности, и затем приходит к подобию по форме. Из-за того, что желание получать противоположное Творцу, это хиссарон быть как Творец, вот такое желание получать, если получит, напрямую наполнение, оно тут же перестанет ощущать наполнение, оно сразу перестанет ощущать наслаждение, а ты продолжаешь идти к цели. И раскрывается тебе сейчас еще больше кли, то есть ты и так уже находишься в бесконечном кли. Но раньше ощущал, допустим, 20%, а теперь тебе дают почувствовать 25%. Так вот эти 5 дополнительных процентов — это самая тяжелая, грубая часть от предыдущего кли, потому что раскрывается тебя всегда от легкого к сложному, к тяжелому. Получается, что человек вдруг обнаруживает, насколько кли его плохие, то есть мое кли — это и есть я. И вдруг мне показывают, насколько я еще хуже, еще грубее, более грубый, черствый, ленивый. То есть все противоположно окружающему свету, который уже мне светит. Получается, что в награду за хорошие действия я получаю плохое состояние. Ты человек получается вообще весь в смятении. Он не понимает, что происходит. Он так хотел продвигаться, он столько всего делал. Он хотел бежать вперед. И вдруг такое получает в ответ. В нашей природе нет ничего подобного тому, что получают как бы наказание в ощущениях. Наказание вместо награды, а это отнимает все силы, все желание хоть что-либо делать. Настолько ломает, и пока человек это поймет, пока он все это переварит, не то что не понимает, он даже слышать вначале на это не способен. Так вот, пока он не начнет получать состояние падения в радости, потому что тогда он уже заранее чувствует, он предчувствует, что, что будет потом, когда он пройдет такое состояние, когда придет раскрытие его килим, которые сейчас раскрываются как плохие. То есть тогда он уже живет в будущем. И тогда он рад, как пишет Бааль Сулам, я рад раскрывающимся грешникам, потому что у грешников, которые еще не раскрылись, как бы надежда равна нулю, пишет в письмах об этом. Но это приходит только из опыта, когда он уже понимает и знает весь процесс. Он уже привык ко всем этим падениям и подъемам. Тогда он все это принимает с пониманием. Кроме того, что с пониманием, с радостью. Несмотря на то, что чувствует плохо, с ощущением ты ничего поделать не можешь. В любом случае, это ощущение бессилия, как пишет об этом Рабаш, хочешь только спать. Просто если бы была возможность принять какую-то таблетку и проспать полгода, с удовольствием бы принял и отключился, пока все не пройдет.
2: Так,
0: человек опытный, то, что называется видящий нарождающееся, то, что выйдет из состояния рождения, получается, что он видит результаты этого новорождения, тогда он рад.
1: Но он же не чувствует, что ему плохо. Чувствует хорошо. Почему именно это?
0: Каждый в нашем мире чувствует себя плохо. Проблема лишь в том, что люди чувствуют себя плохо без связи с целью. А тут у тебя появляется ощущение, что вместо того хорошего, к чему ты бежал и ради чего действовал, и прилагал бы усилия, и то, что пообещали тебе, что тебе будет хорошо в духовном, там, не знаю, что может, небеса раскроются, ангелы к тебе придут, не знаю, как ты себе представлял духовное. Вместо всего этого ты получаешь противоположное. Нет большего разочарования, чем такое. Получается, что человек просто он подавлен, отчаивается. Я тоже все помню. Во мне это живо до сих пор. Помню свое первое падение. Это вообще не понимал, где я нахожусь. Такая темень. И до этого я был не особо счастлив во всех поисках своей жизни, но чтобы настолько. Значит, просто такой как блок. Просто что, куда ни посмотри, где ни повернись, чтобы найти хоть какую-то каплю наслаждения для жизни, чтобы внутри зацепиться за какую-то картину, хоть за что-нибудь, вообще ничего.
1: Ты когда ты ощущаешь развлечение в своем я, в своем желании получать против окружающего света?
0: Не знаю про окружающий свет и свое желание получать. Я тебе описываю состояние. Человек начинает и проходит такие состояния, он не знает, откуда это приходит и что происходит. В нем появляется разочарование именно относительно пути. И месяц назад, еще до того, как он, допустим, пришел в Каббалу, он тоже разочаровывался в этой жизни. Для чего же он к нам пришел? А когда уже находится тут у нас и слышит, что тут можно найти что-то хорошее, можно что-то приобрести, не так, как раньше, когда он терял во всем. Так вот он увидит, что и тут тоже, здесь еще хуже. Там были разочарования, так он перескакивал от одного ко второму, от второго к третьему. Он как-то все время мог убежать от отчаяния через то, что наполнялся чем-то другим. Что все плохо на работе, пошел с ребятами в бар развлекаться, футбол, там, не знаю, что-то. Что-то в жизни всегда оставалось. А тут отсутствие наполнения в духовном кли, которое начало происходить, оно больше, чем все в килим этого мира. Тогда человек чувствует, что у него в жизни вообще ничего не остается. Там он где-то по мелочам отчаивался, но всегда все-таки оставлялись возможности чем-то себя оживить. А тут не остается ничего. просто лечь, не двигаться. Если можно просто отключиться и ждать. Может, пройдет. Что значит «может, пройдет»? Просто не чувствовать себя. Так вот, соответственно, человек должен пройти много таких состояний, приобрести много опыта, чтобы понять, что все эти состояния — это добавление келим. Тебе нужно кли все больше и больше. И тебе нужно, соответственно, много сил. И вот когда ты видишь, что вся эта черная тоска на тебя наваливается, дается тебе это все лишь по твоим силам. В следующий раз ты продвинешься чуть больше, потом еще больше сможешь преодолевать чуть и снова падать. Сказано, тысячу раз упадет праведник и встанет вновь. Так и сказано. Так что делать? Ты в итоге приобретаешь огромное кли, но ты еще не знаешь, ты не знаком с ним. Потому что ты в процессе, как тебе кажется, становишься все слабее. Тебе кажется, что ты все более зависим от происходящего с тобой свыше. Ты словно марионетка, ты полностью беспомощен, нет никаких собственных решений, никаких собственных сил. И все это потому, что тебе раскрывают все больше и больше именно духовная кли, которая от тебя не зависит. Пока не превратится оно в большое кли, и ты не почувствуешь, что ты целиком находишься под властью Творца. Жизнь и смерть по-настоящему в руках Творца. И это хорошо, радуйся этому. То, что твоя жизнь и смерть не находятся в твоих руках, а в руках Его. Путь, он не легкий и не короткий. Как он может быть коротким? Даже в нашем мире, чтобы чего-то достичь. Человеку нужно учиться, он тоже должен что-то приобрести. Я иду в университет, я учился с детства, лет до 30 человек учится, потом еще 20-30 лет тяжело работать, чтобы что-то заработать. Допустим, лет в 50-60 можно сказать, что чего-то достиг. Так это... обычно, в жизни. И тогда потом еще 10-20 последних лет уже сидишь в кресле, уже двинуться не можешь, и как бы наслаждаешься жизнью. Так я спрошу, ты здесь хочешь приобрести вечность в бесконечных келим? Для начала нужно приобрести эти келим, потом нужно их исправить и уже потом получить. Сам процесс, он в сущности похож на то, что происходит в этом мире. Но он может происходить, занимает не меньше времени, чем в этом мире, когда ты же хочешь что-то приобрести большое и серьезное. Так в чем проблема? Проблема в том, что здесь, в обычной жизни, ты видишь, что собираешься получить. И в падении, и все, ты видишь все, что необходимо для того, чтобы что-то добиться. Все прилагают усилия, все переживают разочарование. И это общая, как сказано, общая беда, половина утешения. На самом деле, где ты видел? По-настоящему счастливого человека, если бы земное богатство было на самом деле, можно было обменять на духовное страдание, если бы это было так, мы никогда бы не приблизились к науке Каббала.
1: Как человек, который находится в состоянии, когда ему хорошо, может, что от него как будто зависит выбрать ускорение по сравнению с тем, что ему дают. Если человеку раскрывают его природу, и он чувствует себя в таком состоянии, о котором вы говорили, как он сейчас может ухватиться за ускорение?
0: В состоянии падения человек вообще ничего не может почувствовать и ничего с собой поделать не может. Только если он заранее не определил для себя какие-то распорядки, наладил связи с товарищами, тогда он... может хоть что-то, на что-то способен. А если нет, то нет. Если он знает, хочу я того или нет, например, должен идти работать на кухню, значит, он встает и идет, то этим он уже продвигается. Если он знает, что сейчас должен что-то переводить или что-то готовить с учебных материалов или пойти преподавать, он делает это, и это ему помогает продвигаться. Но если у него не будет никаких обязательств, так он будет, он лежит дома, ничего не поделаешь. Или он придет и вот будет сидеть на уроке, просто место занимать. Но в любом случае нужно определить какие-то рамки. Рамки имеются в виду, что я обязан жить по расписанию и во время падения, в состоянии падения. Мы не находимся во внутренней духовной работе, поэтому должны действовать в соответствии с временами этого мира. Я знаю, что я должен в 3 часа встать, пойти учиться, в 6 утра должен встать, поесть, потом, может, отдохнуть, потом или сразу идти на работу. После работы иду преподавать или должен какую-то еще сделать, выполнить работу в центре и так далее. Я должен действовать по расписанию. Поэтому нельзя, чтобы в нашем мире просто оставалось бы пустое время, которое было бы никак не организовано. Это нехорошо. Это рамки. Что такое хишена? Это и есть рамки?
1: Хишена называется, когда человек старается собственными силами, организовывая что-то для себя, прикладывать усилия, чтобы идти с большим темпе исправления, чем страдания вынудят его. Хишена или бито, ускорение или в сроки, означает, сколько времени мне потребуется в каждом состоянии, чтобы понять, что это состояние, оно целенаправленно. Целенаправленно. И что из него я должен подняться к цели. Осознание состояния, любого состояния, неважно, как подъема, так и падение, отчаяние, разочарование, неважно, хорошее состояние, как бы в ощущении, или плохое, неважно, какие состояния, поймать себя на том, что это состояние ради цели, что я должен, благодаря тому, что я использую его, да? Чтобы продвигаться дальше к цели, для этого мне нужно выстроить систему, которая как можно быстрее приводит меня к такому осознанию. Это называется хишена, ускорение. Больше ничего у нас нет, что делать. Действия не совершаются нами. Мы только должны правильно усваивать процесс, который над нами происходит, не более того, да?
0: Келим растут благодаря плохому ощущению. Вот таких ощущений могут быть разные причины. Имеет значение, какие именно приводят к таким ощущениям?
1: Духовное кли раскрывается благодаря предыдущей работе, предыдущему успеху. Ты справился с прошлым усилием на 10 килограммов, тебе отдают теперь груз 20 килограмм. Под этим грузом ты падаешь, ты не способен его нести, да? Тогда знаешь, как написано в Гмаре, ты должен позвать своего товарища, и твой товарищ должен вместе с тобой поднять твоего осла и снова положить на него поклажу. Осел падает. По закону Тору ты должен 3 раза поднять его, снова нагрузить, чтобы в конце концов осел понес этот груз и пошел дальше. Один человек не может, осла поднимают вместе с товарищем.
0: Есть причины?
1: Причина этого? Причина того, что вместо одного мешка тебе дают нести 2, в том, что ты стал сильнее, и ты способен это сделать. Только нужно помочь подняться, но сила уже есть. То есть не хватает мотивации.
0: Имеет ли значение, каковы причины?
1: Нет другой причины, по которому человеку дает падение, кроме того, что он смог справиться с предыдущей задачей. А сейчас ему дают падение точно в соответствии с его величиной сил преодоления. Да.
2: Когда есть трудности в работе, настроении, есть ли какие-то последствия для тела, может, болезни?
1: В общем, состояние, которое проходит человек в радости, на подъеме или в грусти, в падении. Может быть, само падение от грусти из-за самого состояния, но одновременно радость от приближения к цели. Эти вещи могут существовать как бы одновременно.

0: Непременно, но поскольку они исходят от двух разных причин, да, мое состояние теперь плохое, но впереди цель, она хороша и светит издали, поэтому я уже могу определять свое состояние относительно этих двух измерений, да? По тому, как я ощущаю себя сейчас и по будущему состоянию. Может быть, что я одновременно и в отчаянии радуюсь, если знаешь, что отчаяние является хорошим признаком относительно цели. И ты спрашиваешь, эти вещи могут прийти и приходят к нам как ощущаемые, да, в наших органах чувства или могут влиять также на общее физическое здоровье тела. На самом деле тело от этого только укрепляется. Наше тело, животное, как от подъемов, так и от падений, только укрепляется. Оно никогда не повреждается, наоборот, в этом в итоге ты ему добавляешь жизнь. А у жизни есть две крайности. Как Бааль-Сулам пишет о примере дыхания, когда есть сжатие и расширение. Так же, как мы дышим, есть спад, есть подъем. Не может быть сжатие, после которого можно вздохнуть расширение. Это одно и то же место, которое все больше сжимается и расширяется снова и снова. Поэтому через эти подъемы и падения ты в итоге получаешь жизнь, Тору жизни, свет. Все ближе, окружающий свет все ближе, все ближе, пока не приходит во внутренний свет. То есть не может быть, чтобы духовный процесс, каким бы плохим он тебе не ощущался, причинил телу вред. Хотя во время падения ты можешь ощущать слабость, головные боли, неспособность функционировать, буквально тяжесть на сердце, ноги не идут, ватные, ты буквально весь разваливаешься на части. Да? А через 5 минут состояние поменялось, и ты уже как герой, будто ничего не было, ты не веришь, что было раньше, ты смеешься над своим прежним состоянием, пока не придет следующее, да? И все. А в итоге от этого тело укрепляется. Это та жизнь, для которой тело предназначено.
1: Да. Что называется успехом в прошлом состоянии?
0: Успехом в прошлом состоянии означает, что сейчас я получаю больше килим, большее падение. Что? Что? Преуспел. В предыдущем состоянии, что я работал, вкладывал силы, прилагал усилия, учился во всем. По всей видимости, поскольку я делал все это, сейчас получил добавку кли для исправления, которая ощущается мной как падение. Мы существа ощущающие, мы ощущаем, что нам дают. Дают мне почувствовать кли, мне плохо. Дают почувствовать наполнение, мне хорошо. Вот и все.
1: А если не преуспел, то не будет падения?
0: Если не успел, падение не получишь, как неживой в святости. Ты получаешь наполнение того, что все хорошо, и ты праведник, все делаешь правильно. Это ощущение остается у тебя на всю жизнь. Ты можешь танцевать все 120 лет, как бреславские хасиды, никакой проблемы. Потому что нет ни подъемов, ни падений. Все. Да.
1: Как знать, что ты действительно выполняешь правильную заработу? Человеку может показаться, что он много чего делает. На самом деле это не так. Ну, как вы сказали, можно учиться и 20, и 120 лет, но практически не выполнить задачу. Как человек может проверить в каждом из состояний, то, что он делает, это то, что нужно?
0: Как человек узнает, выполняет ли он правильную задачу, то есть делает ли исправление, на самом ли деле, действительно ли его действие, это действие по отношению к исправлению?

0: сколько ему плохо.
1: Эльки вехоль зэши микаблим алия.
0: Нет, как бы то, что мы получаем подъем, по сути дела, это тоже, можно сказать, является признаком. Но это может быть от всего другого. Это может быть от того, что ты получил власть, что ты добился какого-то другого успеха, а тебе кажется, что это духовный успех. Падение — это надежный признак того, что ты продвинулся, и сейчас приобретаешь новое кли.
1: Второе. И пошту таурва истолкут.
0: Ты видишь, распространение света и уход его строит келим. И именно во время ухода света рождается кли. Понимаешь? Да.
2: Человек выполняет какие-то внутренние задачи. Что он внутри должен, как он должен настроиться, к чему стремиться? Ну, получилось, что когда человек выполняет эту задачу, к чему ему стремиться, как настроиться? Не просто, чтобы чего-то делал, пришло падение, значит, все нормально, ты преуспел. Но пока он действует, он может что-то добавить, чтобы это было не игрой, чтобы это все было по-настоящему.
0: Для того, чтобы мы никогда не можем. А что там за шум? Для того, чтобы не запутаться, и мы не можем сами определять, что такое падение, подъем, что полезно, а что нет. Человек должен устанавливать для себя распорядок. Бальсалам пишет об этом в одном из писем. Столько-то часов на одно, столько-то на другое. То есть пример. Он там дает пример тому, как должен быть устроен день, чтобы ты знал, что ты делаешь именно то, что нужно. Наши занятия более-менее выстроены по тому порядку, который был у Рабаши, и мы должны так идти. Одна часть — статья, потом еще полтора часа учения 10 сферот, и все. Это учеба. Кроме этого, ну, как ты знаешь, нужно заполнить свое время еще тем, что ты находишься в распространении, преподаешь, а остальное время, когда ты физически не способен, но только твоя голова и сердце свободны, может быть такая работа, что ты не способен быть свободным ни сердцем, ни головой, ни разумом. Скажем, ты работаешь на особой работе, которая полностью буквально захватывает всего тебя. Но сколько ты можешь оставаться свободным, там ты можешь добавить еще в этом свободном месте, которое есть у тебя в разуме или в сердце, работу свою, то есть связь с целью, и все время находиться в этом. Это то, что мы учим, что так нужно делать. В соответствии с тем, насколько ты захочешь это сделать, насколько подготовишь себя из этих состояний к уроку, и насколько во время урока, сейчас мы начнем изучать ТЭС, насколько ты в этом будешь более связан с целью, ради чего я учусь. Я учусь не ради того, чтобы знать, а чтобы прийти к чему-то, к исправлению. Ну что у тебя там за шум вообще? Тогда в соответствии с этим в соответствии с твоим намерением во время учебы, качеством усилия это называется, согласно этому ты продвигаешься, окружающий свет, который ты привлекаешь, зависит от качества усилия, от того, насколько материал, который ты изучаешь, ты хочешь, чтобы подействовал на твое исправление, а не просто наполнял твой разум. То есть насколько ты думаешь, для чего я живу, какова цель, как я исправлю себя, то есть как я приближу себя к цели, в чем заключается метод исправления, как учеба связана с этим, что я должен требовать во время учебы. Тогда, приходя на учебу, ты воспринимаешь ее как молитву, как место молитвы, то есть как место обращения к высшей силе, чтобы она исправила тебя и подняла тебя. Это главное. Весь окружающий свет приходит во время учебы.

0: А проблема в том, что мы не очень-то продвигаемся. Посмотри, через полчаса, когда начнем учиться, увидишь здесь всех людей, половину спят, некоторые заснули серьезно, а несколько еще выйдут покурить. И в соответствии с этим и продвижение. Главное — подготовка к учебе и распространение, и все остальные вещи. В итоге является подготовкой к тем полутора часам, когда ты изучаешь ТЭС. Да.
1: Начальная цель, что мы вообще в этом мире для того, чтобы исправить себя, верно? Тогда Творец даст нам добро и наслаждение. Человек, это помогает тому, что человек приходит изучать Каббалу, хочет учиться, достичь цели, и достичь он их может с помощью тысяч разных возможностей. Как это может помочь цели, если он может склониться с цели, отклониться от цели?
0: То есть ты наконец-то пришел в своей жизни к решению, что должен достичь цели жизни, иначе чувствуешь себя плохо. Ты приходишь сюда, действительно хочешь продвигаться, прийти к цели, и здесь ты видишь. С одной стороны, как бы тебе говорят, что есть путь, хороший путь, проложенный, ясный. Но как только ты начинаешь по нему идти, обнаруживаешь, что ничего не ясно, все запутано, каждый шаг внезапный, как будто бы случайный. Ты вообще никогда не чувствуешь никакой ясности, ни сил, ни осознания цели. Понимаешь, что именно делать. Все как бы в воздухе, шатко. Почему это так? Специально это устроено таким образом, чтобы вывести человека из его эгоизма. Из желания получать его, чтобы он знал, что наполнение желания получать находится не в его руках, а в руках высшей силы. В итоге, если ты не понимаешь путь, это как раз естественно и хорошо, это именно является признаком продвижения. Но представь себя с другой стороны. Ты смотришь на себя сверху, со стороны Творца. Что нужно было бы делать с собой самим собой, чтобы привести тебя к цели? Ты должен увеличить килим. Просто согласно объему, большое желание получать. Зачем большое желание получать? Для света. Ты не знаешь, что такое свет, поэтому тебе увеличивают желание получать, и ты уже оказываешься в растерянности. Что я хочу? Я не знаю, чего хочу, только мне плохо, уже нехорошо. Если я не знаю, чего я хочу, мой разум тоже полностью отключен. Он не может работать. Разум мой работает только согласно желанию. Я знаю, это я хочу. И вот здесь я сейчас, как мне получить то, что я хочу? Я принимаю разные хитрости, делаю так и так, разберусь, я приду. Если я не знаю всего пути, если мне не ясно, чего я хочу, а разум становится настолько затуманен, вдруг я чувствую себя совершенно глупым, понимаешь, разуму не за что ухватиться, и в ощущении это на самом деле, что делать? Ничего не поделаешь. Ты еще приобретешь много таких состояний в разуме и в чувстве. Это называется в разуме и в сердце, да? Пока это так называется. Пока не придешь к состоянию, когда будет полная зависимость от высшей силы, когда и твое желание, и цель, и путь к ней и любое действие, все зависит от него. А кто я? Я лишь тот, кто это различает, и не более. Все делает Творец выше, согласно своему порядку, согласно плану, согласно все, что это заранее предопределено. А кто я? Я лишь тот, кто признает, что все так происходит. Но кроме того, что я признаю, что я просто так наблюдатель, как какая-то болванка, кукла, нет, потом я начинаю понимать, что у меня есть в этом Но это уже после Махсома. Я начинаю ощущать и видеть, что у меня есть активная часть в этом, что я могу действовать вместо него в своем развитии. То есть в той мере, в которой я приобретаю, представь себе, в той мере, в которой я обретаю его кли, его силу, я уже не нахожусь внизу, внутри себя, я уже нахожусь внутри него, и тогда из него, сверху, я воздействую на себя и создаю себя. То есть я как будто работаю над собой сверху вместо Творца.
1: Человек должен понимать его?
2: Да, мне нужно понять его, поэтому и написано «познай Творца своего, служи ему». Нужно знать, не сразу, не полностью, а постепенно, но в той мере, в которой я обретаю знания о нем, его мысли, его цели, его силы, в этом мире я начинаю перенимать у него всю работу по управлению, по контролю, и начинаю управлять вместо него. Вместо него. То есть как бы из бессознательного состояния, из бездействия, из отчаяния, из слабости, вообще из ничего, я прихожу к состоянию, когда я становлюсь подобным ему, буквально вместо него управляю всем творением. Но по дороге действительно ощущается, это, как ты говоришь, путаница, слабость, непонимание, полный аут.
3: Раскрытие зла — это относительно Творца? Есть какой-то первый этап, когда это раскрывается относительно товарищей?
2: Раскрытие зла относительно Творца, как оно проявляется относительно товарищей? Относительно Творца это раскрывается, ну, скажем так. Если это идет вместе, это раскрывается в хорошем темпе. Но это раскрывается взаимно. То есть не может быть, что я плохой относительно Творца и не плохой относительно товарищей, или наоборот. Это одно и то же. Бальсалам пишет, что все, что находится вне человека, неважно, это может быть сосед, творец, кто угодно, неважно кто. Если это находится вне меня, если это не направлено на меня, на наполнение моего кли, а находится вне меня, то для меня нет никакой разницы в том, кому это предназначено. Но если есть разница, значит, я чувствую, чтобы через него все равно наполнять себя. Поэтому благодаря тому, что действуют относительно товарищей, сразу видят, где находится относительно Творца. Все? Я не ответил?
3: Может быть такое состояние, что я раскрываю зло относительно товарищей, но все еще не ощущаю Творца. Такой этап возможен?
2: Конечно, я не могу еще связать то, что я нахожусь вместе с товарищами в каком-то определенном состоянии, скажем, плохом. Как-то не могу с ними поладить. И я не могу раскрыть, какая связь между этим и моим отношением к Творцу. На самом деле, не столь важно, что именно я чувствую относительно них. Важно, насколько я... Осознаю свои отношения. Ну, будем учиться.
3: Какие картины отдаляют человека от работы Творца? И как сказать, что это состояние дано ради цели?
2: Что?
3: Картины, фильмы.
2: Фильмы?
3: Картины. В статье это было. Как сказать, что это состояние дано ради цели?
2: Это относительно человека. От Творца ничего не приходит, чтобы отдалить человека от работы. Ты спрашиваешь, какие образы отдаляют человека от цели. Я бы сказал, мы говорим иногда так, что Творец хочет как бы отбросить человека, а человек все равно продвигается и все равно хочет быть ближе к Творцу. Но на самом деле это не происходит так. Происходит все это от одной силы — насладить творение. Человек все время получает свыше помощь. Но только эта помощь, она ощущается то как что-то плохое, иногда как хорошее. Мы должны выстроить кли относительно света. И чем больше есть разница между черным и белым, между ощущением кли и ощущением наполнения, тем состояние более продвинутое. Нет ничего, что выбрасывает человека с пути. Даже самое плохое ощущение, оно не выбрасывает человека с пути. И человек не оставляет путь никогда из-за того, что ему дают такие трудности, разочарования. Он оставляет путь, потому что он отдалился от группы, и не получают от них сил, не получают от них поддержки, только поэтому. А в одиночку нам изначально понятно, что мы сами не достигнем цели. То есть тот, кто не хочет соединяться с другими, не хочет действительно получать помощь от других и в соответствии с этим не хочет вкладывать себя, то он является просто чуждым элементом в нашей группе. Его нужно либо исправить, либо избавиться от него. Ничего не поделаешь. Бали Сулам пишет, тот, кто не вкладывает, он вредит. Мы просто не можем измерить эти вещи, поэтому мы оцениваем человека, он украл или не украл. Если не украл, то уже хорошо. Он пишет, что это нехорошо. Тот, кто не дает, он тоже крадет. В духовном это так. Поэтому так мы должны смотреть на себя в группе. И если не будет такого закона, то группа нас не продвинет. И вот эта наша лодка не приведет нас к цели. Она работает согласно духовным законам, а не материальным. В духовном тот, кто не дает, он ничего не делает, он вредит. В какой статье это было? Суть религии, да? Дарование Тора.
3: Вы говорите, что человек, по сути, оставляет путь не из-за состояния, которое ему дают, а только потому, что отдаляется от группы. Но иногда одним из состояний, которые проходит человек, является именно желание отдалиться от группы.
2: То, что человеку дают состояние падения, и в падении отдаляюсь от группы, я ничего не хочу видеть, это определенное состояние. Это не означает, что я отдаляюсь. Меня отдаляют тем, что сейчас добавляют желание получать. Это хорошо, это естественно, нормально. Но в состояниях, когда я могу действовать и не строю для себя хорошего окружения, в этом заключается моя свобода выбора. Построить для себя окружение, на которое я могу опереться, которому я буду отдавать, и в этой мере я могу получать от них силы. Без этого я не могу продвигаться. Не потому, что нужно окружение, а потому что это основное исправление, соединение душ. Мы не понимаем, насколько с помощью вот этой взаимной работы мы соединяем души. Это и есть главное исправление. Это не то, что средство достичь цели. И если можно с этим средством, да. Если нет, то нет. Это не средство. Это суть работы. Не то, что есть группа, слава Богу, я прошел весь путь, теперь не нужна группа, идите к черту, я уже рядом с Творцом, все. Нет, это одно и то же. Потом мы раскрываем, что Творец облачается в души, и наша связь с Ним возможна только через связь с остальными душами. Мы не можем воспринимать Творца, увидеть Его, почувствовать Его, иначе, чем через другие души, с которыми соединяемся. Поэтому возлюби ближнего своего — это великое правило Торы, это закон, который включает все приближение к Творцу. Он находится там. В народе моем нахожусь я.
3: Так что же действительно делать в таких состояниях, когда они приходят к человеку?
2: Когда я нахожусь в состоянии, когда я не могу терпеть никого, это падение, что поделаешь. Само состояние определяет, что я могу сделать, а что нет. Но в тех состояниях, когда я могу, я должен взять себя в руки, максимально отдавать. Никто не говорит мертвому, что он обязан работать, бегать и жить. Если из человека вышел дух жизни, то он вышел, и человек сейчас ничего не может. Оставь его, помоги ему понемногу, но когда он находится в подъеме, он должен максимально вкладывать в группу, как говорит Рэби. Это похоже на танец, когда один поднимается, другой опускается. А в общем, все в целом танцуют и радуются, и поддерживают друг друга. И снова, группа — это не то, как нам кажется. Мы приводим такие примеры, но это не совсем как какой-то резервуар сил, как какая-то кладовка. Я положу туда силы, потом вы поможете мне. Сейчас я делаю для них, потом они сделают для меня. Нет, это не совсем так. Это намного больше этого, потому что здесь есть связь душ, и через них, и внутри них, и через ними я связываюсь с Творцом. Через них ко мне приходит окружающий свет. Сам человек, каждый из нас, это маленькая искра общей души, и он должен собрать вокруг себя все души, и каждый должен состоять из всех душ. На пути к цели есть период, который называется страдать страданиями общества. Тогда человек действительно берет души Адама Ришона, присоединяет их к себе и благодаря этому продвигается. Это очень тяжелая работа. Мы даже на собственном кли не можем выдержать подъемы и падения. А здесь речь идет о дополнительных кли. И ты не просто воспринимаешь их как есть, ты... А что значит страдать страданиями общества? Сожалеть о страданиях общества. То есть это означает, что в этих общих падениях ты начинаешь раскрывать килим, и благодаря этим килим ты продвигаешься по сравнению с тем, что есть сегодня. Это в миллиарды раз больше.
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем в работу в десятке.
2: Человек оставляет путь только если он себя отдаляет от группы. И тогда он не получает от них силы. И глядя на товарищей, мы сразу видим, где мы находимся относительно Творца. И от Творца ничего не приходит, чтобы отдалить человека. Человек представляет себе, что Творец отдаляет его. Он все время получает помощь, и это иногда ощущается как зло, а иногда как добро.
3: Да, на нашем пути мы проходим состояние, и Рав дает практические советы, как человек может удержаться в пути и продвигаться. Я записал, что в состоянии падения человек ничего не чувствует, ничего с собой не может сделать, только если он заранее расписал себе различные распорядки, связи с товарищами, тогда он на что-то способен. Но если нет, то нет. Если я знаю, что хочу я или нет, но я обязан явиться на кухню и работать. Так я являюсь, работаю и с помощью этого продвигаюсь. Если я знаю, что я сейчас что-то должен переводить, готовить учебные материалы или идти обучать, то я это делаю, это помогает мне продвигаться. Но если не будет таких обязательств, то человек лежит дома и нечего делать. У нас есть группа, которая в тех условиях может реализовать все это, и именно в сознательном состоянии дать полную силу и внести себя, полный газ, внести себя в такие рамки, которые защитят, спасут и от любых состояний, которые приходят, и которые должны явиться, чтобы у человека появились новые килим.
2: Да, Рав сказал, что человек никогда не оставляет путь от того, что ему дают такие трудности и разочарования. Он оставляет путь, потому что он отдалил себя от группы и не получает от них силы, не получает от них поддержки. Только поэтому. А мы, нам изначально понятно, что сами мы не можем достичь цели. То есть мы все время возвращаемся к силе в группе, в объединении, мы можем подталкивать себя еще глубже, продвигаться с помощью группы. Оттуда мы питаемся. И так мы поддерживаем друг друга в пути.
3: Да, это именно тот отрывок, о котором я хотел поговорить. В самом конце Творец делает все, чтобы мы продвигались и развивались, находились все время в молитве за товарищей, потому что там место, наше настоящее место нашей работы, и мы только все время использовать то, что мы подготовили для нас, подготовили в виде поддержки, состояние, которое уже действует на нас. Нам нужно только обратить внимание на то, что это Творец посылает нам состояние, чтобы нас продвигать. Все время Творец нас продвигает.
2: Творец все время продвигает нас, никогда не выбрасывает человека. И никогда не хочет, чтобы человек вышел, прервал свою работу. Так просто реальность устроена, что есть два состояния в духовной работе. Или они тебе расширяют килим, и ты чувствуешь новые килии. И это как раз-таки результат хорошей работы, что ты достиг успеха. Или это наполнение, когда ты заканчиваешь ступень, и все это через товарищей. И у нас есть все, чтобы продвигаться, радоваться. У нас есть вся поддержка друг друга, фронт работ, друг для друга. И каждый может говорить с Творцом через товарищей. И мы буквально Бней Барух.
3: Насколько окружение критическое, важное для каждого, и в его связи с Творцом, и в распорядке исправления душ, и в том, чтобы проходить состояние, и в том, чтобы выходить из себя и реализовывать учебу. Столько много. В последней части Рав дал очень много таких особых бриллиантов, которые были там на уроке, даже маленький отрывок. Если из человека выходит этот дух жизни, сейчас он не способен, оставь его, помоги ему постепенно. Но в то время, когда он находится на духовном подъеме, то он должен вкладывать в группу максимум. И в этом вкладе в группу в другое время, собственно, ты там получаешь те силы, которые тебе, которых тебе не достает.
2: Добавляют еще один мешок, потому что есть силы, и нет возможности подняться, для этого есть товарищи. Еще я записал, что отношения в группе — это исправление, с помощью которого мы соединяем души.
3: Идем к следующей части урока, до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Мы слышали сейчас на уроке, что мы начинаем сейчас изучать ТЭС, и насколько в этом ты будешь больше связан с целью, для чего я учусь. Я учусь не для того, чтобы знать, а для того, чтобы достичь чего-то, исправлений. И согласно этому, согласно твоему намерению во время урока, это называется качество усилия, согласно этому ты будешь продвигаться. Мы хотим помочь товарищам, чем действительно учиться легче, чтобы они были сосредоточены на намерении, чтобы смогли читать вместе с чтецами, с лекторами, с учителями и смогли находить материал в архиве, где это находится. Поэтому для этого сейчас мы начинаем серию объяснений. Это будет делать Асав. Он будет объяснять, как искать материалы в архиве, которые связаны с учением десяти сферот. Сейчас Асав начнет, будет еще несколько раз, пока мы не узнаем, как это делать. Пожалуйста, Асав.
2: Здравствуйте, друзья. Мы сделаем краткий инструктаж, чтобы все могли следить за текстом и находить тот текст, который мы читаем сейчас в учении десяти сферот. Нам понятно, что не у всех есть физическая книжка, и товарищи в мире, когда слушают урок на разных языках, используют дигитальный текст. Так в этом кратком инструктаже, пожалуйста, покажите мой экран. Вот, замечательно. Сейчас мы покажем, как искать текст, который мы читаем в Каббала Медиа. Начнем с иврита. Самая важная кнопка, с которой мы должны познакомиться, посмотрите на мою мышку, находится здесь, с правой стороны, сверху, и называется «Контент». Если вы помните наш краткий инструктаж, вот это вот, запомните его. Правая кнопка «Контент». Можно ей управлять. Прежде всего, я вижу, где я нахожусь. Как мне знать, где я нахожусь? Болт. Вот я сейчас читаю первый том, первая часть, первая глава. Если я хочу дальше использовать навигацию, посмотреть, о чем говорят Хаим и Аарон, давайте перейдем к ответам о смысле слов и действий. А вот, вот у меня появляется ответы на вопросы, можно двигаться вправо, влево, есть вверх-вниз, есть и вправо-влево, давай вперед-назад. Давайте почувствуем пример. Допустим, сейчас на уроке говорится о ответе, ответы о смысле слов. Давайте найдем 33 определение. Я перехожу в таблицу ответов на о смысле слов и ищу 37 ламедзайн. Вот тут определение, которое мы вчера или позавчера прочитали. Итак, мы находим. А сейчас я хочу найти также и ответ, потому что мы вскоре прочитаем ответ. Я перехожу, я снова возвращаюсь в оглавление, нахожу ответы о смысле слов, и тут у меня еще нет тут ответа на 37, потому что пока что мы находимся на букве «Кав». Но у нас есть сверху и снизу страницы указателей «Пойти вперед и назад». И вот я иду вперед и нахожу ответ «Ламедзайн». Что такое «Мешулаш» — треугольник? Теперь объясним на английском и также все остальные языки.
3: Так,
2: и другие языки выглядят так же. Та же самая система навигации, только мы только все слева направо. Самая важная наша кнопка — это Table of Contents, оглавление, содержание. И снова мы видим болт, это там, где я нахожусь. Сейчас снова у меня первый том, первая часть, первая глава. И снова, если я хочу перепрыгнуть к вопросам о смысле слов и ответов о смысле слов, или там ответ о смысле свойств,
1: На английском вопросы и ответы, и на русском, кстати, тоже. Они уже вместе находятся.
2: Да, вместе. Вот посмотрите на мой экран. Хорошо, что Хаим сказал. Сейчас на английском можете увидеть. Это так не на всех языках. Но на английском не надо даже прыгать между вопросами и ответами. Ответ уже под вопросом. И еще одно указание по поводу поиска. Мы иногда... Товарищи пытаются использовать поиск, но он делает не то, что они хотят, чтобы он сделал. Так я объясню, возвращаемся к ивриту. Тут есть поле поиска, но этот поиск он ищет только в ответах о смысле слов. Если я хочу искать сам текст, слова Бальсулама, я не найду. Поиск происходит только в вопросах о смысле слов. Если я напишу «таблица», то он найдет релевантные страницы, которые начинаются со слова «таблица». А на иврите весь текст — это картинка, поэтому в нем нельзя искать. Поиск тут нерелевантный в случае иврита. В случае других языков перейдем снова на английский. Да, здесь есть кнопка поиска, видите? Это не поиск по содержанию, то, что находится здесь слева, а поиск на самой странице. Вот такое увеличительное стекло, иконка такая, я нажимаю на нее, и, допустим, я хочу найти сейчас слово «Малхут». Чтец прочитал его, и я хочу найти, где мы находимся. Вот он показывает появление слова «Малхут» на странице. В этом, собственно, все дело. Ну и главный способ искать, где мы читаем в Каббала Медиа, это кнопка «Содержание». Нажмите туда, и дальше все получится. И как сказано, где мы находимся, мы видим первая часть, вторая часть, учение 10 сферот и так далее. Нет никакой проблемы, если вы только нажали кнопку «Содержание». Там вы себя найдете. Ну и вместе притянем свет. Да, спасибо, Асав. Это мы понадеемся, что это облегчит нам весь процесс поиска. Давайте перейдем к уроку в записи. Мы посмотрим 9-й урок, первую часть. И отметьте себе принципы, о которых мы говорим, чтобы мы смогли ответить на вопросы. Записывайте вопросы, чтобы у нас было как можно больше возможности отвечать на вопросы. Сразу после части в записи мы сегодня начинаем вторую главу, первой части, и давайте перейдем к уроку в записи. Итак, учение 10 сферот, часть первая, глава вторая, сокращение и линия. Эта часть проясняет, что из света бесконечности протянулась линия света в миры, созданные и сотворенные вместе того сократившегося пространства. Еще раз. Выясняет эта глава, что из света бесконечности протянулась линия света в миры, созданные и сотворенные вместе того сократившегося пространства. Из бесконечности извлекло оно линию света внутрь пространства. И вот после сокращения, когда осталось место пространства и воздуха пустое и свободное, прямо в середине света бесконечности было уже место, в котором могли быть Эн-Ицалим и Невраим, создание и творение, Яцурим и Наасим. И тогда извлекло оно из света бесконечности линию одну прямую из круглого света его сверху вниз, и нисходит она и опускается внутрь этого пространства. Еще раз первый пункт.
1: из бесконечности извлекло одну линию света внутрь пространства. И вот после сокращения, когда осталось место пространства и воздуха пустое и свободное, прямо в центре, в середине света бесконечности, было уже место, в котором могли быть Неэцалим и Невраим, и Ецурим, и Наасим. И тогда извлекло оно из света бесконечности линию, одну прямую, из круглого света его. Сверху вниз, и нисходит она и опускается внутрь этого пространства. Первая сноска, она относится к слову, когда осталось место пространства. Не ошибись, думая, что вследствие сокращения света центральной точки было какое-либо изменение в бесконечности. Ведь нет исчезновения и замены в духовном, и тем более в таком высоком месте.
2: То есть предыдущая картина всегда остается, только есть добавление по поводу к тому самому творению, которое находится в новом состоянии, в его восприятии. А не то, что состояние изменилось. Только одно состояние есть в реальности. Четвертая стадия. И там творение начало чувствовать, что оно находится, существует. Я и я есть в чем-то, в каком-то состоянии. И состояние, в котором оно находится, оно начинает проверять. Сейчас состояние, которое оно чувствует, описывается ему как некое место, некая сфера, в которой оно находится. Это не то, что что-то находится на самом деле, это находится в его восприятии, в его воображении. Так Малхут Мира Бесконечности представляет себе миру своего впечатления в своих килим. А что есть вне ее, она не может знать. Что есть вне ее, не может знать. Что она знает? Как я чувствую? Что я чувствую? Только. Без рук, без ног, без глаз, без ничего. Как я чувствую? Вот и все. И тогда об этом ощущении нам рассказывают каббалисты. То есть нет здесь реальности вне того, что Малхут Мира Бесконечности чувствует. И все остальное развитие — это развитие ощущения. Только в состоянии Малхут Бесконечности, каждое состояние Малхут Мира Бесконечности называется ее миром, мирами, ступенями, сферот, парцуфами. Она может делить это на множество проявлений, но в конечном счете это только ее состояние, ее ощущение. Ничего не меняется, кроме ее внутреннего ощущения. Так мы должны понять, кроме четвертой стадии, где до четвертой стадии все сотворено светом, а все остальное, что происходит, свет уже этим не занимается. Четвертая стадия внутри себя раскрывает эти действия, которые раскрываются, развиваются только внутри нее. Творец с помощью четырех стадий сделал это ощущение в желании получать, которое он сотворил из ничего, из нулевой стадии, привел желание получать, созданное из ничего, к четвертой стадии, желание получать начало чувствовать себя, и все. Теперь желание получать уже начинает с помощью этого ощущения развиваться. Так каждая стадия, каждая картина, каждое добавочное состояние — это добавочное состояние в развитии. Я надеюсь, что это вам поможет избавиться от материального образного восприятия, описания. Переведите это в более чувственное, из геометрии в образы, из образов в чувства. Картинка хороша, поскольку она сокращает множество, позволяет сократить множество слов, но этот чертеж потом надо перевести на язык чувств.
1: Четвертая стадия чувствует относительно чего?
2: Четвертая стадия чувствует себя. Что я чувствую? Кто я и что я чувствую? Я — это кли, а чувствую — это свет в кли. И кроме этого ничего нет. Он и имя его. Вот и все. Это все.
1: Да, но что это за кли? Это что-то первичное или это то, что было? Что это?
2: Кли — это чувствующий, просто чувствующий. Чувствующий, что он находится в бесконечном наполнении по своим желаниям и по чувствам, которые сейчас в добавку чувствует, чувствует, что получает это впечатление, это наполнение. И ощущение получающего приводит к ощущению стыда настолько, что он отказывается от наполнения, сокращает его. Потому что ощущение получающего вместо наполнения дает ему страдания. И страдания настолько большие, что они больше, чем ощущение наполнения, ощущение наслаждения от наполнения. И тогда происходит сокращение. И оно решает, что оно больше не вернется к такому состоянию. Настолько это ужасно.
1: Но рассматриваемое здесь сокращение сделалось новой дополнительной к бесконечности сущностью. Так что мир бесконечности остался во всем своем простом единстве, каким было до сокращения, как сказано, он и имя его едины. А произведенное над центральной точкой сокращения понимается как выход нового мира, из которого ушел свет, и осталось полное и пустое место, как выяснилось выше. И вместе этого пространства были созданы все миры.
2: Дальше.
1: Вторая сноска относится к «продолжил и света бесконечности».
2: Я вижу, что не задают вопросы. Было ощущение, что я полон. Внутри этого ощущения, что я полон, появилось ощущение, что я получающий. Это ощущение, что я получающий, как в нашем мире. У нас нет возможности представить это, как это происходит на уровне бесконечности. Кто знает, что там чувствует в таком состоянии. Но в нашем состоянии это ощущение, которое я почувствовал, что я получающий, отравляет мне все удовольствие от получения настолько, что я ненавижу это состояние. Я способен избавиться от него. Что значит «я избавляюсь от него»? Я не чувствую, что я получающий. Я не чувствую, что я полон. Я не хочу этого. Это означает, что нет у меня. Очень просто. Когда я ненавижу состояние, состояния нет. Это не как в материальном, что, может быть, я ненавижу, но это все-таки есть вместе со мной. Потому что есть тут реальность времени, места и движения. А в духовном нет, если я что-то ненавижу, то оно исчезает из моего поля зрения, оно не ощущается. И наоборот, когда я люблю, то это находится близко ко мне, в свойстве любви. Потому что совпадение по свойствам — это закон близости и отдаления в духовном. Поэтому выходит, что в той мере, в которой человек так ведет себя, он в духовном себя ведет. Так Малхут мира бесконечности, когда почувствовала, что она ненавидит свойство получения свое, состояние, в котором она получает, она сразу перестала чувствовать, что получает, и решила, что больше никогда не возвращается к такому состоянию. Вот и все. Все по ощущению, решению ненависти, любви к состоянию творения. Произошло сокращение. То есть она чувствует себя сейчас пустой. Я пустая. У меня нет наполнения. И когда у меня нет наполнения, я не получаю. И поскольку я избавилась от наполнения своим решением, то я не чувствую, что я получаю. У меня нет никакой связи с получением и стыдом, который следует из
0: нее.
2: Чувствую ли я хозяина? Я чувствую, но это не мешает мне. Потому что я не хочу только получать от него. Я ближе или дальше к нему, когда я определяю, что я в сокращении. Если я определяю в сокращении, что сокращение я произвожу, потому что мне плохо, то я дальше от хозяина, от Творца, потому что я это делаю, поскольку мне плохо. Но если я произвожу сокращение, потому что мне плохо, что я далек от него, то я этим сближаюсь с ним. То есть все зависит от того, какова причина сокращения. Или я не хочу получать от хозяина, потому что это стыд. Когда я нахожусь у него, не хочу чувствовать стыд. С чего вдруг я буду чувствовать хозяина, который меня угощает, а я чувствую, что он меня угощает? Нет, я не хочу. Не хочу быть получающим. Не хочу быть ниже, чем он. И тогда это означает, что я отдаляюсь от него. Не ему на благо и не мне на благо. Эго здесь празднует, торжествует мое эго. Но если я хочу уподобиться ему, я завидую его состоянию, я желаю это состояние, я уважаю это состояние, его величие, состояние дающего, тогда... И по этой причине я делаю сокращение, а не потому, что мне плохо то, что я получаю. Плохо то, что я получаю, я готов. Потому что это ужасное состояние, я готов завершить это. Я готов согласиться с этим, хотя это меня и унижает, это забирает у меня все ощущение и все знание. Это как потом мы поднимаемся в вере выше знания. Так я отказываюсь от этого. Но я это делаю только для того, чтобы соединиться с хозяином. То есть я в этом сокращении совершенно не думаю о плохом ощущении, о ужасном стыде, а от того, что я получаю. Потому что это эгоистический расчет. Заботиться только о том, чтобы сам себя чувствовать хорошо. Тогда это означает, что Малхут Мира Бесконечности поднялась в своем простом желании, чтобы создать создание, сотворить творение и так далее. Поднялось желание. Тут есть очень много. Немножко продвинемся и увидим.
3: Вторая сноска относится к тому, что тогда продолжил свет бесконечности. Не следует понимать смысл этого действия в его поверхностном значении, как человеческое действие, когда сначала действовал так, а затем иначе, и отошел от первого действия, ибо нет большей материализации духовного, чем подобное представление, поскольку Творцу не присущи случайность и изменения, как сказано, «я, авая, не меняю». И хотя говорится о сущности Творца не говорится о сущности Творца, только о свете, распространяющемся от Него, тем не менее, нет изменений случайности и движений в сущности Творца, а присущему абсолютный покой и обязано так быть в распространяющемся от Него свете, пока Он еще не достиг категории создания, то есть пока не достиг состояния облачения в Килим. Ибо только тогда он выходит из категории его сущность в категорию создания, возникшее и получающего от Творца. И мы уже выяснили, что все это новшество в основе своей приходится на кли создания, то есть на категорию имеющегося в создании желания получать. Это желание, хоть и является духовным, но все же оно бесспорно образование новой формы, и оно случай, поскольку, безусловно, не имеет места в сущности Творца. Но не так в свете, облаченном в Него, который не является вновь созданным, ведь исходит он из сущности Творца, как сущее из сущего. И тем не менее, приведение в действие высшего света пропорционально кли в той мере, в которой кли реагирует и принимает от высшего света, выпадает ему также и обновление. И это, конечно, случай. И зная, что все обновления и нисхождения ступеней являются только степенью восприятия кли и получения им от высшего света, так как только это изменяется и множится. Однако свет сам по себе всегда находится в состоянии абсолютного покоя, поскольку простирается из сущности Творца. Пойми это.

0: когда начало проявляться понятие желания. И мы не говорим о том, что было что-то раньше или не было ничего раньше. Говорится о желании, которое возникло. А не то, что ничего не было. И вдруг в каком-то пространстве тым, и появилось желание, и начало развиваться. Мы говорим о возникновении желания из ничего, что совершенно не ощущалось, абсолютно не ощущалось как творение. Допустим, как у меня. У меня сейчас нет никакого желания. А через секунду я вдруг начинаю чувствовать, что я хочу пить. Это из ничего или не из ничего? По отношению ко мне из ничего. По отношению к свету, разумеется, не из ничего. У него вообще не важно, что да и что нет. Мы говорим по отношению к желанию. Желание получать, оно из ничего. А оно потом развивается. Больше со стороны света, со стороны Творца нет действия. Это единственное действие. А все действия, которые потом желание получать развивает, в четырех стадиях прямого света, это оно развивается. С помощью того самого света, который извлек его из ничего. Пока не начал чувствовать себя и не начинает в этом показывать, проявлять реакцию, в, на стадиях 1, 2, 3, 4, пока не выходит в 4 стадии, там происходит бессознательная реакция, и мы называем это четырьмя стадиями прямого света, потому что это все происходит без осознания, а благодаря предварительному развитию. Поэтому оно не чувствует, что оно так себя ведет, в то время как в четвертой стадии и далее оно чувствует, что есть я, и это я чувствую, как я себя веду. И поэтому мы говорим, что четвертая стадия — это первое творение.
1: Гершон из Иерусалима спрашивает, если свет находится в абсолютном покое, как он вообще создал реальность?
0: Абсолютный покой света относится не к действиям света, а к отсутствию изменений в его действии. У нас есть проблема в восприятии этих определений. Я отношусь к тебе, иногда тебя бью, иногда тебя глажу, иногда обнимаю, иногда кричу на тебя. Есть изменения или нет? Если одно намерение, это означает, что нет изменений. Так а почему я делаю всякие такие абсолютно разные воздействия на тебя? В соответствии с тобой, в соответствии с тем, в каком состоянии ты находишься. Но с моей стороны я ничего не изменил. Что значит ничего не изменил? Вчера ты был настолько приятен, а сегодня настолько плохо. Это ты себя вчера хорошо вел, а сегодня плохо, а не я. Я вел себя в соответствии с этим по отношению к тебе. Или, вернее, в соответствии с этим ты видишь, что я так к тебе отношусь. Потому что каждый, кто обвиняет из своих недостатков.
2: Ван?
0: Понятно? Есть еще что-то?
1: Другой вопрос, другой зритель, Даниэль из Хулона, он говорит так. Сначала была создана четвертая стадия, а потом душа. Так что же чувствует, материал или душа?
0: Еще не говорится о душе. Душа — это что-то, что абсолютно отделенное от Творца, это часть Творца свыше. А здесь мы об этом не говорим. Я прошу не вносить тут определений, которых он не дает. Не путать себя, как будто бы ты понимаешь, о чем говоришь. Нет тут даже слова единого о душе, и не надо его вносить.

0: Правильно ли понимать, что сущее из ничего – это желание, не ощущающее создающего, не ощущающее дающего?
1: Можно ли сказать, что сущее из сущего — это желание, созданное из сущего — это желание, которое не чувствует Творца? Разумеется, не чувствует. Есть двойная проблема. Он литовец, и он не знает русский, поэтому ему нужно сначала перевести с русского на литовский, а потом с него на иврите. Но нужно перевести с литовского на русский, с русского на иврите, только потом можно начать отвечать. Эта точка, созданная из ничего, она не чувствует... все еще не чувствует себя, свою суть. Это все еще желание получать до своего осознания. Оно все еще изнутри, как бы поднимается без сознания. Мы это чувствуем по младенцам. Они не понимают, чего они хотят. Нет сознания, что хочет. Он хочет, младенец хочет. Есть желание, это желание простое. Он просто хочет. Поэтому мы и любим младенцев. Потому что у них нет расчетов всяких. Он все выражает напрямую. И поэтому это нам мило, потому что у него нет эго, есть природа. Эго начинается, когда он становится таким хитрым. Как я буду использовать других, чтобы получать что-то от них? Чтобы я ими управлял. Тогда уже проявляется эго, и человек становится неисправленным. А до того, когда он просто хочет, он приходит к себе и берет. Ты сердишься на него? Нет, тут желание просто действует напрямую. Это еще не сам человек. Это природа в нем. Но продолжим немножко.
2: Да, друзья, мы слышали... Действительно, каждый раз, когда я слушаю это, я все больше и больше воодушевляюсь. Рав просто выстраивает в нас мир. Мы слышали, что все, что меняется, это меняется внутри нас, внутри творения. В творении, в Творце нет изменений. Когда говорят, что Творец находится в абсолютном покое, имеется в виду, что нет изменений в его действии. Мы слышали о том, что ощущение стыда приводит к сокращению, и ненависть отдаляет. То есть ненависть и есть отдаление, а близость — это приближение. И Творец создал желание получать из ничего. И кроме этого, все остальное — это действие в развитии желания. Давайте поднимать руки, давайте включать вопросительные знаки, и вместе будем выяснять немножко глубже все эти прекрасные вещи, которые мы слышали сейчас. Пожалуйста.
3: Доброе утро.
1: Мы на этой неделе слышали, что первое сокращение произошло в виде украшения, которое творение хотело добавить. А здесь сегодня Рав говорил о двух видах сокращения. Сокращение со стороны творения, которое не хочет страдать, и с той стороны, что хочет приблизиться к Творцу. Как творение выбирает между этими двумя состояниями? Что отсюда и далее? Это более как относиться к этому с точки зрения сокращения. Да, прежде всего я тоже обратил внимание, что на предыдущих состояниях мы немало говорили о том, что причиной сокращения было украшение. сокращение произошло по причине украшения, а сейчас говорится о том, что причиной сокращения это стыд, и есть такое, объяснение Рава. Было такое хорошее объяснение Рава, что творение может делать сокращение из двух, по двум причинам. Или по причине стыда, это, то есть мне неприятно чувствовать стыд, тут есть недостаток несовпадения по свойствам, это унизительное чувство, я не хочу, не желаю, и по этой причине делаю сокращение. Или я хочу дать уважение хозяину, чувствовать его желание, быть с ним в совпадении по свойствам, и настолько, что я даже готов получить. Да, получить, хотя я и не хочу, потому что я тут чувствую неудобство. Так ты спрашиваешь, собственно, как в этом состоянии творение может принять решение, действовать так или иначе?
2: Очевидно. Он чувствует два состояния, и стыд с одной стороны, с другой стороны он хочет оказать почет. И как он принимает решение, исходя из своего ощущения, потому что страдание будет по-любому. Но, или он страдает от стыда, или от того, что он далек от Творца, и он должен различить это каким-то образом. Да, тут действительно мы говорили о нескольких аспектах в сокращении. Здесь он объясняет, что такое стыд, и как вот Аарон сказал сейчас, Рав говорил на уроке, что если я определяю в сокращении, что сокращение произвожу, потому что мне плохо, то я дальше от хозяина, от Творца, потому что я делаю это, потому что мне плохо. Это как Рав сказал до этого, что сокращение, то есть стыд приводит к сокращению. Но если я делаю сокращение, потому что мне плохо от того, что я далек от него, далек по свойству, мне плохо от того, что я не как творец, не как не дающий, тогда я от этого приближаюсь к нему. То есть зависит от того, что это за сокращение. Поэтому мы сказали на предыдущих уроках, и даже Бали Сулам пишет об этом, 78-й вопрос, что сокращение происходило как украшение, а не как стыд. Стыд отдаляет меня от желания получать, потому что желание получать доставляет мне страдания. Поэтому иногда мы это определяем как причину сокращения. Но если мы на самом деле хотим произвести сокращение, потому что мы хотим быть как Творец, это называется украшение. Давайте почитаем вопрос 78. На вопросы и ответы. Причина.
3: Котев Баал Сулам.
2: 78-й вопрос. Бали Сулам пишет. В чем причина сокращения света? Вопрос. Действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров, поэтому она сократила себя. То есть это не просто стыд, когда я чувствую, что я получаю, и тогда я нахожусь в приниженном состоянии эгоистическом, но именно поскольку Малхут желает быть подобной Создателю, и поэтому она сокращает себя, поэтому это и называется украшение. Рав объясняет во многих местах, что это... здесь мы видим это прекрасное сочетание объяснения Рава и то, что пишет Бали Сулам.
1: Спасибо, Аруни, за вопрос. Женщина Латинской Америки, 26, пожалуйста.
4: Лёшомим.
1: Мы не слышим.
5: Окей, улай бентайм, Ял Гаца.
2: Мы говорим, что состояние бесконечности, в нем включены все состояния. С другой стороны, мы говорим, что есть развитие после Эйнсоф в третье состояние. Вопрос, какое состояние Эйнсоф не содержит? То есть все, что касается впечатления Кли, от подобия свойств, от осознания Создателя. И то, что Малхут постигает в своем развитии с бесконечности до конечного состояния, это не заложено в состоянии бесконечности? Если я правильно понимаю, что ты имеешь в виду, Рав сказал, здесь нет реальности вне того, что Малхут мира бесконечности ощущает. Все остальное развитие — это развитие только ее ощущения. Об этом ты спрашиваешь?
1: Это развитие ее ощущения, это не включается в Малхут мира бесконечности. Ведь Малхут мира бесконечности — это состояние, которое до сокращения, а после сокращения оно постигает величие Создателя, величие Творца. Этого не существует в Малхут бесконечности до сокращения, вот эти все постижения.
2: Малхут бесконечности — это состояние, где нет еще ограничения на свет. Она еще не ограничивает свет, она не чувствует своей низости, и которая есть в бесконечном расстоянии между ней и Творцом, что он только дающий, а она только получающая. В тот момент, когда она ощущает это, начинается процесс стыда, сокращения. И отсюда и далее начинается процесс украшения, все эти исправления, все это развитие. Малхут. Теперь она уже не Малхут бесконечности. Теперь мы уже называем это мир сокращения, Олама Цимцу. И это другое состояние. В итоге мы хотим вернуться в мир бесконечности, но из состояния исправленного, исходя из того, что мы на каждое желание, мы его выяснили, получили на него исправление, можем работать с ним только ради отдачи. Пока не исправляем все желания, это развитие. Развитие — это развитие желания одного за другим, исправление в мир возможностей. У нас был урок, мы слышали то, как Творец раскрывает нам каждый раз желание согласно мере нашего исправления. Каждый раз это сбалансировано. Он не раскрывает больше, чем можем мы исправить. И в тот момент, когда мы исправили одно желание, раскрывается в нас следующее желание. И в той мере, в которой мы связаны с группой, мы можем получить на него исправление и тогда прийти к подобию свойств с Творцом и так развиваться далее и далее, пока мы не исправляем все желания и снова получаем весь свет бесконечности, который нам Творец дал изначально.
1: Я добавлю немножко для Яля. На этой неделе мы читали. Сейчас мы не успеем это перечитать, потому что времени мало, но был один из вопросов, который мы прочитали, и там было объяснение, что есть в действительности два состояния — состояние бесконечности и состояние миров. Так он сказал. Миры Адам Кадмон. Потом мы сможем найти и перечитать этот ответ. Да, 74-й вопрос, да. Действительно, там, в конце концов, разделяют два состояния. Состояние бесконечности, он и его имя единое, свет и кли. Там вообще не говорится о творении, нет творения. Творение, мы начинаем с состояния Малхут мира бесконечности, когда она начинает чувствовать, что есть я, и я присутствую, как сказал Рав. Я что-то чувствую. Что я чувствую? Пока невозможно сказать, только воодушевление, впечатление, которое есть во мне. Ты хочешь тут что-то уточнить?
2: Это все время путает, что Рав объяснял, что состояние Малхут мира бесконечности до сокращения содержит в себе все. Если так, то после сокращения что добавляется к Малхут бесконечности? Нет добавки.
1: Все добавки — это только ее развитие. Если она чувствует уже совершенство, совпадение по свойствам, то больше нечего делать. Было желание высшего сотворить кли и наполнить его, и привести к состоянию совершенства. Это было достигнуто там. Все, что еще может быть. Но там-то все и началось, что свет дал ощущение стыда, не совпадение по свойствам, ощущение унизительное, неприятное. Оттуда началось развитие, сокращение, миры и все эти состояния, которые проходят Малхут. Вплоть до нашего мира это спускается, потом она начинает подниматься, и когда она снова это обретает сознательно, то она действительно может прийти к совпадению по свойствам с Творцом и к совершенному состоянию.
3: Фанч. Лу шумим? Лиш бая ба интернет, не насе.
4: I'm going to ask the question for him. Pourquoi fallait-il qu'un espace soit établi avant l'apparition des mondes?
2: Мы не слышим перевод на английский.
4: Why a space should be established before the appearance of the world?
1: Почему пространство может быть основано до раскрытия мира Цилут?
2: Почему должно раскрыться место перед раскрытием миров? Хорошо, это не совсем то, где мы находимся. Но, в общем, вкратце, место — это желание. Желание, в котором потом что-то должно произойти. И тебе необходимо, чтобы было желание, и что-то в нем раскрылось. Мы учили сейчас, что все это развитие Малхут, развитие желания. Поэтому все эти этапы, сначала создается место, миры Бия, потом создаются миры Бия, то есть развитие в желании, это уже состояние в этом желании. И затем есть развитие этих желаний, этих миров, разбиение, исправление и так далее. Рав всегда приводил пример, что Вселенная — это тоже место, то есть есть какое-то желание, да? Но внутри него происходят разные вещи, разные процессы. Это то, что происходит внутри места, то есть внутри этого желания и его развития.
1: Да, спасибо за вопрос. Женщины Китая.
5: Gracias, amigo. Buenas noches. El hecho de que el deseo se reconozca a sí mismo en la fase 4, ¿esto le permite independizarse del Creador?
1: То, что желание получать, осознает себя в четвертой стадии, это позволяет ему быть независимым от Творца? Да, это постепенно приводит его к ощущению независимости. Мы слышали объяснение Рава, это как младенец. Постепенно он начинает с маленького ощущения «я» и «я есть». И в соответствии с изменениями, в соответствии с его развитием, его решениями, которые оно принимает, решило о сокращении, там еще не было достигнуто ощущение совершенства цели творения, и он продолжает и так обретает постепенно независимость. Весь этот процесс — это процесс обретения независимости творением. Творение создано вне, снаружи, что-то отличное от Творца, а с другой стороны приходит к совпадению с ним по свойствам.
6: Здравствуйте. Говорят, что Малхут протянула линию из света, круглого света бесконечности. Как Малхут это сделал, и что значит линия относительно круглого света? Спасибо.
3: Кен.
1: Да, видимо, товарищ из Астаны спрашивает о том, что написано в начале второй главы. Вторая глава выясняет, как бесконечность, как свет бесконечности простер линию. Собственно, в чем разница между линией и кругом? Можно найти снова эти определения, мы их изучали уже. Линия и круг. Там есть определение круга, то, что мы вчера читали.
3: שאלה ממזין, התשובה נמצאת.
2: כן, בעמוד... Вопрос 47.
7: תשובה לשאלה ממזין בספרים.
1: Да. Ответ на странице 33. Давайте прочитаем определение понятия «кав» — линия. Указывает, что есть в ней различение верха и низа, то, чего не было до него. И также указывает, что ее свечение сильно уменьшено по сравнению с прежними. Читаем еще раз, что такое линия кав. Указывает, что есть в ней развлечение верхнее, низа, до чего до нее не было. И также указывает, что ее свечение сильно уменьшено по сравнению с прежним. Ее свечение очень сильно уменьшено по сравнению с прежним. Вчера мы читали определение, что такое верх, низ и так далее. На этой неделе можно посмотреть, что он говорит вкратце. Выше — это ближе к Создателю, ниже — это дальше от Создателя. Более-менее так он определяет понятие линии.
3: Игуль. Мау Игуль.
2: Игуль — это 41-й вопрос. Что такое Игуль, круг? Если нет различия вверх-низ между четырьмя стадиями желания получать, оно считается круглым, оголь. И подобно круглой фигуре в материальном, где они различимы вверх и низ, и эти четыре стадии называются поэтому четыре сферическими окружностями, одна внутри другой, так что невозможно распознать и различить между ними состояние верха и низа. Мы слышали объяснение, что единственные вот эти различия, которые есть в кругах, это относительно центра, малхут. Но в самом круге нету понятия верх-низ.
1: Да, дадим возможность Киеву один спросить.
2: Киев.
8: Так, товарищи, дякую, товарищи. Тут питання щодо скорочення.
2: Спасибо, товарищи.
8: Як ми робимо скорочення від того, що
2: вопрос нам по поводу сокращения. Того, що ми далекі від как нього, ми производим сокращення? Не от того, что нам плохо, от того, что далеки от Творца, не по другим причинам.
1: Мне кажется, что Роня об этом спрашивал в начале урока. Как мы принимаем такое решение, почему произошло сокращение? Но прежде всего, вкратце, тут говорится снова о Малхут Мира Бесконечности, почему он это делает по причине украшения, то есть она, да, хочет быть ближе к Создателю, хочет быть с ним в совпадении по свойствам, а как мы это делаем? Мы изучаем этот процесс, видим, слушаем объяснения Рава, видим, какие у нас есть возможности, и должны действительно сделать этот выбор. Надо подумать, почему нам надо сделать сокращение, потому что хотим избавиться от плохого ощущения или потому что хотим быть ближе к свету.
2: А сейчас мы перейдем к очень радостному сообщению, к тому, что происходит сегодня, верно, Орен и Гилад?
1: Да, сегодня вечером мы будем в Хайфе. И в Хайфе мы поговорим о том, что значит быть одним, единственным, какова уникальность человека, и поговорим об этом на особой лекции, которая предназначена для жителей Севера и всех наших товарищей, как стареньких, так и новых, как те, которые отдалились и хотят сблизиться, или те, которые учатся виртуально, но хотят присутствовать на физической встрече, сидеть вместе, есть вместе, петь вместе, проводить семинары вместе. Поэтому будет лекция об уникальности человека. Разумеется, на основе Бальсулама будут клипы, будут объяснения нашего Рава, и будет чудесная атмосфера. И все это сегодня в зале Альмог, там, где была раньше гостиница «Меридиан», прямо на берегу моря, в южной части Хайфы. Замечательное место, я там был много лет назад. И там будет замечательное настроение, и все группы Севера помогали организовать эту встречу. Поэтому все, кто могут, приглашены приехать. И это возможность пригласить новых людей, которые будут спрашивать, которые спрашивают нас, что такое наука каббала, что вы там изучаете, почему вы учитесь, чтобы они пришли и почувствовали это. Мы можем говорить что угодно, но в конце концов, когда человек приходит в место, где есть много отдачи, любви, света, свет там действует, это то, что чувствует.
2: Подготовим себя в течение дня к раскрытию Творца творением. Выхаем. А закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы изучаем урок Рава от 11 августа 2002 года, который основан на статье «Что означает Шхина свидетельствует об Исраиле в духовной работе». Это находится в трудах Рабаша, второй том, 1142 страница, у нас 32 минуты в распоряжении, 33 минуты для чтения статьи. Пожалуйста.
1: Мау ашхина и эдут аль Исраэль баавода.
2: Что означает «Шхина свидетельствует об Исраэле в духовной работе»? В книге Зоар сказано: руководителю для Шушан свидетельства сказал верный пастырь: «Шушан свидетельство — это свидетельство Шхины, которое называется Шушан свидетельство. Поскольку это свидетельство пребывает над нами и свидетельствует о нас перед царем. И это святая помощь для нас, которую нужно восславлять восхвалениями. Поэтому она называется Шушан свидетельство. Сказал верный пастырь, она называется Шушан свидетельство. Поскольку Шхина есть свидетельство для Израиля, которые являются ее органами, а она — душой их. Она есть помощь с небес, ведь о ней сказано: «А ты услышишь с небес». Это святая помощь. Надо понять, почему Шхина называется Шушан, о чем нам говорит этот цвет Шхины. И еще надо понять, что означает, что Шхина свидетельствует перед царем. Свидетельство должно быть согласно увиденному, а не согласно услышанному. В таком случае надо понять, какое видение должно быть здесь, скажем, у Шхины, которая свидетельствует о нас согласно увиденному. Известно, что в работе Творца есть две ступени, противоположные друг другу. Первое. С одной стороны, мы учим, что цель творения — насладить творение. По этой причине Творец создал в творениях желание получать наслаждение и удовольствие. Согласно мере стремления к чему-то, в этой мере измеряется ощущение наслаждения. Получается, что цель творения была в том, чтобы творения насладились от этого мира. То есть, чтобы было создано желание получать наслаждение, и творения наслаждались бы. То есть, вся цель была в том, чтобы творения наслаждались. С другой стороны, нам говорят, что нельзя получить ради личной выгоды. То есть, что не сделает человек что-то в мысли, разговоре или действии ради личной выгоды. Надо, чтобы человек заботился о том, чтобы все делать ради небес, а не ради личной выгоды, что на самом деле против цели творения. Ответ. Дело в том, что человек хочет работать ради пользы Творца. Но не потому, что Творец хочет, чтобы работали ради Него и давали Ему что-то. Это исправление ради для творения. Как сказал Святой Ари, что для того, чтобы показать совершенство Его действий, то есть, что это действие доброе, творящее добро, чтобы творения наслаждались, чтобы это наслаждение было совершенным, чтобы не ощущали стыда. Поэтому сделано сокращение и скрытие на благо и наслаждение, которое Творец хочет дать. Но это только если у них будет намерение ради небес, что означает, что Творец насладится тем, что выполнит его желание и получит от него благо, потому что он этого хочет. И тогда, само собой, исчезнет стыд, который исходит из-за различия по свойствам, поскольку существует правило. Каждая ветвь хочет уподобиться корню. И как Творец отдающий, так и нижний, когда отдают, должен наслаждаться. Когда нижний хочет получить, то стыдится. Поэтому сделано исправление на желание получить ради личной выгоды, что исходит со стороны творений. Человек должен сделать на желание получить намерение ради отдачи. Но когда человек хочет выполнять Тору и заповеди с намерением, что это даст ему желание делать все ради доставления Творцу, а это желание против природы человека, ведь он создан со стороны природы с желанием получать только ради личной выгоды. Поэтому, когда человек хочет выполнять добрые дела, чтобы благодаря им, то есть с их помощью, у него была бы сила для намерения ради отдачи, а не ради личной выгоды, тогда желание получать для себя, что в теле человека называемое грешник, кричит: «Зачем вам эта работа?» И каков ответ на этот вопрос? Ответ приводится в пасхальной Агаде. Грешник что говорит? Что это за работа у вас? У вас, а не у него. А поскольку он выводит себя из общества, он отрицает главное. И ты тоже притупи его зубы. Этот ответ очень трудно понять. Он задает вопрос, который хочет понять. Почему мы собираемся отменить желание получать, которое является желанием, которое Творец создал в нас? Мы должны дать ему ответ, поскольку он спрашивает, согласно его разумению, что он прав. Если так, то почему сказано «притупи его зубы»? Сказал мой отец и учитель, что он спрашивает, что это за работа? То есть зачем нужно работать ради пользы Творца, а не ради собственной выгоды? На это нечего ответить. То есть дают человеку ответ на то, что он спрашивает, чтобы понял согласно своему разуму. И здесь нельзя ему дать понять, ведь он спрашивает о том, что будет с желанием получать, если он будет работать ради отдачи. Получит ли он что-то потом, после того, как захочет отдавать? То есть, если бы мы могли сказать, что ты отдавай, и в награду за это получишь потом, сможешь потом получить. Выходит, что это называется «отдавать ради получения». А это означает «лолишма». Поэтому в то время, когда человек хочет идти лишма, то есть отдавать ради отдачи, ему нечего ответить. И это означает притупить ему зубы. То есть ответ в том, что должны идти силой, то есть силы выше разума. Потому что внутри разума правда на стороне грешника. Это означает «притупи его зубы». И говорит, что человек не может победить грешника за один раз, а это работа в падениях и подъемах, пока человек не удостоится победить его и принять на себя небесное правление веры выше разума. Поэтому Малхут называется Шушана, или Шушаним, или Шушан. Название всегда дают по событию, и поскольку не удостоится небесное управление без того, что притупи его зубы, поэтому правление Малхут называется Шушана по действию. И сказанного следует, что Шушан, роза, означает состояние «притупи его зубы», поскольку нечего ему ответить на его вопросы. Надо идти силой, то есть по принуждению, несмотря на то, что зло, то есть желание получать для себя, не согласно. Это означает бить, то есть воевать самому с собой. А когда человек говорит своему злу, что стоит служить великому царю, и не нужно никакой оплаты, а только потому, что он велик и правит всем, то есть по причине величия Творца. И человек должен быть доволен тем, что служит великому царю. Тогда зло его говорит ему: «Как ты можешь служить великому царю, если ты ощущаешь величие Творца, и поэтому ты говоришь, что стоит ему служить?» В таких состояниях иногда человек не способен себе представить никакого величия Творца, а он ощущает незначительность святости, которая находится в категории шхины в изгнании или шхины в опрахе. То есть он не ощущает никакой важности царя. Наоборот, к нему приходят картины, которые отдаляют его от работы Творца. Настолько, что иногда он хочет даже забыть о работе Творца, потому что когда он хочет вспомнить о работе Творца и не получать никакой оплаты за нее, а сама работа будет для него целью, это можно сказать в то время, когда человек ощущает вкус в работе. Поскольку он это ощущает, то это обязывает его продолжать работу, и он не нуждается ни в какой оплате. Но что человек может сделать, когда он собирается начать работу на отдачу, и он говорит, что он не желает никакой оплаты за эту работу? Если у него нет никакой оплаты, тогда что его обязывает? Ради чего он сможет работать? Что работал с радостью от того, что получит потом большое вознаграждение? Ведь он работает не для ради получения вознаграждения. И работать ради великого царя? Он же этого не чувствует. Если так, то как человек может выполнять действия без какой-либо радости? Как говорят ему, чтобы работал насильно? То есть, когда тело не согласно. И это означает: «притупи его зубы». Но откуда человек может взять силы, чтобы выполнить действие ради отдачи? И даже если он преодолевает себя, он не может выполнить эту работу в радости. То есть работа, которую человек выполняет, делается таким образом, что человека схватили, и он вынужден работать. И каждый раз он говорит: может быть, есть какой-то способ сбежать отсюда, чтобы работать не для других. И вся его радость в том, что он смотрит на часы и видит, что еще немного, и он освободится от работы. Получается, что во время работы он полон страданий от того, что должен работать ради других, а не ради себя вообще. Это как хозяин может видеть, как служат у него работники, которые плачут во время работы и говорят: «Когда придет время, чтобы я смог освободиться от работы?» И человек спрашивает себя: «Разве Творец хочет, чтобы мы работали ради Него по принуждению?» Ощущается, что человек далек от Творца. То есть не ощущает любви Творца. Человек во время работы, когда должен любить Творца, смотрит на себя и не знает, что вдруг стало с человеком. То есть вместо работы ради небес, которую человек должен был ощущать во время работы, когда он работает ради небес, он ощущает приближение к Творцу. То есть, что каждый раз у него будет желание еще больше приблизиться к Творцу. А сейчас, на самом деле, наоборот. То есть, каждый раз он чувствует, насколько чувствует удаленность от Творца. Действия, которые выполняют, отталкивают его. И он чувствует, что каждое действие как будто его отталкивает наружу. То есть, что ему не дают приблизиться и почувствовать важность Торы и заповеди. Чтобы у него был немного вкус в этих действиях. Но наоборот, как будто бы между ними образуется расстояние. И ему кажется, что как будто бы не может один выносить другого. И все его действия, которые он выполняет насильно, как бремя и нагрузку. И он думает всегда бежать от этих состояний. Но иногда ему некуда бежать, только уснуть. То есть только во сне он находит вкус. Но он задается вопросом, почему это на самом деле так? То есть у человека есть вопрос, почему ему так достается? И такова Тора и награда за нее. Разве потому, что начал истинную работу ради того, чтобы прийти к работе на отдачу, чтобы все было ради небес. Поэтому его отталкивают от этой святой работы.
0: Почему, когда работа была как у всех, то есть увеличивать добрые дела, а намерение ради небес он вообще не задумывался и был доволен своей работой, как и все, когда думают только о делах, а не о намерении. У него был вкус в работе и молитве, и он знал, что молится Творцу, и Творец слышит его молитву, и у него были силы продолжать молиться, и он никогда не смотрел, когда молился, слышит ли Творец его молитву. То есть у него не было никакой критики своих действий, и он шел, наивно полагая, что все в порядке. А сейчас, когда должен был подняться на 40 ступеней святости, поскольку хочет работать ради небес, чтобы приблизиться к Творцу, то, что у него есть сейчас, это отдаление от того места, где он должен был приблизиться. Истина в том, что мы должны верить верой мудрецов, не следовать за разумом человека, а только надеяться на то, что сказали нам мудрецы. И мой отец и учитель сказал, что человек должен верить, несмотря на то, что он не видит этого, что это так. Но человек должен верить, что Творец слышит молитву, как сказано,

Ведь ты слышишь молитву всех уст. И поскольку человек просит Творца, чтобы приблизил его, поэтому Творец хочет дать ему истинное приближение. То есть, чтобы дал человеку благо и наслаждение, что и было желанием Творца. Это называется целью творения. И поэтому Творец готовит для него эти келим, называемые потребности, желания. И согласно тому, что мы видим, нет более трех вещей. Первое. Человек понимает, что если он хочет быть работником Творца, то должен смирить себя и не наслаждаться ничем, и тогда он станет служителем Творца. То есть за это он получит вознаграждение в этом мире и в будущем мире. Второе, что он понимает, что он должен достичь ступени, когда будет выполнять действия ради пользы Творца. То есть, что все его действия будут ради небес, и он довольствуется этим. Третье, что человек должен достичь цели творения, которая заключается в том, чтобы творение получили благо и наслаждение, а не отдавали. Потому что вопрос отдачи, когда должны доставлять наслаждение Создателю, это только исправление творения. Из сказанного поймем то, что спрашивалось, почему, когда человек просит Творца, чтобы дал ему отдающий келим, он получает сверху большие получающие келим, чем большие получающие келим, чем были у него до его просьбы об отдающих келим. Ответ. Об этом говорилось в предыдущих статьях. Если бы человек немедленно получил отдающий келим, то есть у него была бы возможность преодолеть маленькое желание получать, то он довольствовался бы этим, и его желание получать осталось бы неисправленным, поскольку не было бы раскрыто в человеке, что он может просить силу преодоления. Означает, что то, что человек видит, когда просит о силе преодоления маленького желания получать, и ему дают за это большее желание получать, это не то, что человек думает, что прежде у него было маленькое желание получать, а потом ему дали сверху большее желание. Сказано в Зоре о написанном, извещает его, что прегрешил. И спрашивает, кто извещает его? И отвечает, Творец извещает его. Объясни. Творец дает ему понять каждый раз в большей мере, насколько велика сила желания получать, с которым человек рожден. Как сказано, у входа грех лежит. То есть сразу при рождении он родился во всей своей мощи. Поэтому он называется «царь старый и глупый». Но человек не должен знать величину желания получать. Раскрытие силы желания получать происходит постепенно. То есть зло должно быть сбалансировано добром, которое есть в нем. То есть сколько сил человек прикладывает, чтобы отменить свое желание получать, в этой мере ему раскрывает его свыше. И как мы выяснили выше, грешникам злое начало кажется тонким волосом, а праведникам злое начало кажется высокой горой.
объяснение. Добро и зло должны быть уравновешены, как сказали мудрецы. Всегда должен видеть себя человек наполовину хорошим, наполовину плохим. Потому что в мире они существуют вместе. Смысл в том, чтобы был выбор, что решить. Находим, что зло существует в человеке, но зло проявляется в нем в зависимости от величины его добра. Поэтому, когда человек начинает продвигаться по линии истины, тогда раз за разом начинает проявляться в нем зло. И вот каждый раз, когда человек ощущает проявление в себе зла, нечего ему делать, как только просить у Творца, чтобы помог ему. Как написано, злое начало человека побеждает его каждый день. И если Творец не поможет, ему не выстоять. Выходит, что у человека нет сил преодолеть свое зло, а только Творец должен ему помочь. Но необходимо знать, что это тоже исправление. То есть человек не может преодолеть зло без помощи свыше, и это сделано специально. Ведь если бы человек был способен самостоятельно работать ради отдачи, он остался бы в малом состоянии. То есть не было бы у него желания подняться по ступеням святости, чтобы постичь Тору, в которой скрыто благо и наслаждение, которое Творец пожелал дать творениям. Ведь если человек чувствует себя нормально, то у него нет потребности в Торе. Но если он не может преодолеть зло, и поэтому не может получить наслаждение, и он видит, как зло властвует над ним, и у него нет опоры в святости, то как же он может получить наслаждение? И тогда, в мере его преодоления, он лучше видит истину, что нет у него никаких шансов выйти из-под власти зла. И когда он просит помощи у Творца, то просит от всего сердца. Более того, он зачастую отчаивается и нуждается в еще большем преодолении, чтобы идти верой выше знания, что Творец действительно сможет ему помочь. Находим, что благодаря тому, что человек преодолел себя и попросил помощи у Творца, то чем ему помогают, как говорится в Зоре, святой душой, каждый раз помогают ему большей подсветкой. В этом причина того, почему человек не может выйти из-под власти зла своими силами, а только Творец должен помочь ему. И благодаря этому раскроется наранха его души. Объяснение предыдущих вопросов. Первый. Почему называется Шхина Шушан Роза? Второй. О чем Шхина свидетельствует о нас перед царем? То есть, о чем она должна свидетельствовать? Третий. Что означает, что Шхина называется помощью с неба, как сказано, и услышишь ты небеса. Итак, Шушан — роза. Она называется так потому, что нельзя купить небесное правление, веру выше знания, иначе как только тогда, когда грешник приходит и спрашивает,
зачем вам эта работа? И он желает получить разумный ответ, что ему будет за то, что он станет работать ради небес, а не для своей пользы. И тогда ему нечего ответить внутри разума, ведь согласно разуму, он прав,

0: что называется, притупи его зубы. Работа — это вещь постоянная, поэтому сказано много раз «притупи его зубы». Поэтому небесное правление называется «шошан» или «шошана», согласно сказанному «притупи его зубы», «шинаем». Почему же Шхина свидетельствует о том, что мы в порядке? Где она это видит? Ответ в том, что она помогает нам. Ведь Малхут называется помощью свыше. Объяснение. Малхут сама дает свою помощь. Как сказано, пришедшему очиститься помогают. Если это так, то она может свидетельствовать о нас, что мы в порядке, потому что она помогла нам в этом. А для чего она должна свидетельствовать? Это можно объяснить так. После того, как человек удостоился небесного правления, то есть может выполнять свои действия ради отдачи, он должен удостоиться уровня Торы, называемого Зерам, царь. Об этом она должна свидетельствовать, что он уже достиг ступени небесного правления и поэтому заслуживает сейчас уровня Торы, называемого именами Творца, что и является целью творения.
1: На самом деле мы должны следовать вере мудрецов, а не разуму, как мы понимаем. Полагаться на то, что сказали мудрецы. Вот Барис Рам сказал, что человек должен верить, несмотря на то, что не видит, что это так. Человек должен понять, что да, Творец слышит его молитву. Сказано, ты слышишь молитвы всяких уст. Поскольку человек просит у Творца, чтобы приблизил его, поэтому Творец хочет дать ему истинное продвижение, то есть дать человеку благо и наслаждение, то, что в желаниях Творца дать. Это называется целью творения. И поэтому Творец готовит ему для этого келим. Келим называется потребностью хисарона.
0: Да, Творец не отчаивается в нас, а каждый раз все-таки хочет, несмотря на то, что мы приходим, и злая половина ищет добрую половину, и все время ищет возможности, и мы совершаем свою работу, и Творец каждый раз создает правильную ситуацию, чтобы мы могли слышать его, верить верой мудрецов и совершать правильные действия, которые на самом деле приводят нас к подобию свойств с ним.
1: То, что явно в этой статье, то Рабаш хорошенько напоминает нам, что в конце все должно привести человека к молитве. Молитва — это действие и потребность того, чтобы Творец помог. И путь, он не соответствует нашему разуму. Ежедневно нужно привлекать свет, войти в то, как ведут нас каббалисты. И, в общем, Творец должен выполнить действие, вывести из желания получать.
0: Да, поэтому единственная молитва — эти вера, высшие знания, держаться десятки — это «притупи его зубы». И так можно справиться с желанием, и понятно, чтобы прийти к молитве к Творцу.
1: Перейдем к уроку с Равом. Мы прошли статью с третьего тома «Шлавей Сулам». 258 страница. Что означает, что Шхина свидетельствует об Исраиле в духовной работе? Цель творения — насладиться творенных. И человек не понимает, почему он должен идти к чему-то хорошему, хорошему ощущению, к хорошей жизни, даже в этом мире, тем более к тому, что обещан мир будущий, вечная жизнь, постижение, ощущение совершенства.

0: совершенства и вечности, почему он должен идти таким тяжелым путем? Творец, пусть бы все сделал согласно своему замыслу, насладиться творенных. Как получается, что замысел творения насладить сотворенных содержит условия, что нужно тяжело работать, прилагать усилия, преодолевать много чего, проходить страдания тяжелее смерти, вся жизнь, которая не жизнь и не смерть? Для чего все это нужно? Все это необходимо, потому что творение, то, что находится вне Творца, не может прийти до уровня Творца иначе. И только лишь ступень, на которой творение становится подобным Творцу, может называться совершенством и вечностью. То есть творение не может прийти к ступени как Творец, если не приходит к ней с противоположной стороны. То есть сначала быть противоположным Творцу, всей своей природой, полностью, всеми мыслями, всеми желаниями быть противоположностью, и затем приходит к подобию по форме. Из-за того, что желание получать противоположное Творцу, это хиссарон быть как Творец, вот такое желание получать, если получит, напрямую наполнение. Оно тут же перестанет ощущать наполнение, оно сразу перестанет ощущать наслаждение. А ты продолжаешь идти к цели. И раскрывается тебе сейчас еще больше кли. То есть ты и так уже находишься в бесконечном кли. Но раньше ощущал, допустим, 20%, а теперь тебе дают почувствовать 25%. Так вот эти 5 дополнительных процентов — это самая тяжелая, грубая часть от предыдущего кли. Потому что раскрывается тебя всегда от легкого к сложному, к тяжелому. Получается, что человек вдруг обнаруживает, насколько кли его плохие. То есть мое кли — это и есть я. И вдруг мне показывают, насколько я еще хуже, еще грубее, более грубый, черствый, ленивый. То есть все противоположно окружающему свету, который уже мне светит. Получается, что в награду за хорошие действия я получаю плохое состояние. Ты человек, получается, вообще весь в смятении. Он не понимает, что происходит. Он так хотел продвигаться, он столько всего делал. Он хотел бежать вперед. И вдруг такое получает в ответ. В нашей природе нет ничего подобного тому, что получают как бы наказание в ощущениях. Наказание вместо награды, а это отнимает все силы, все желание хоть что-либо делать. Настолько ломает, и пока человек это поймет, пока он все это переварит, не то что не понимает, он даже слышать вначале на это не способен. Так вот, пока он не начнет получать состояние падения в радости, потому что тогда он уже заранее чувствует, он предчувствует, что будет потом, когда он пройдет такое состояние, когда придет раскрытие его килим, которые сейчас раскрываются как плохие. То есть тогда он уже живет будущим. И тогда он рад, как пишет Бааль Сулам, я рад раскрывающимся грешникам, потому что у грешников, которые еще не раскрылись, как бы надежда равна нулю, пишет письма Хабатима. Но это приходит только из опыта, когда он уже понимает и знает весь процесс. Он уже привык ко всем этим падениям и подъемам. Тогда он все это принимает с пониманием. Кроме того, что с пониманием, с радостью. Несмотря на то, что чувствует плохо, с ощущением ты ничего поделать не можешь. В любом случае, это ощущение бессилия, как пишет об этом Рабаш, хочешь только спать.
1: Просто
0: если бы была возможность принять какую-то таблетку и проспать полгода, с удовольствием бы принял и отключился, пока все не пройдет. Так человек опытный, то, что называется видящий на рождающееся, то, что выйдет из состояния рождения, получается, что он видит результаты этого новорождения, тогда он рад.
2: Но он же не чувствует, что ему плохо, чувствует хорошо. Почему именно это?
0: Каждый в нашем мире чувствует себя плохо. Проблема лишь в том, что люди чувствуют себя плохо без связи с целью. А тут у тебя появляется ощущение, что вместо того хорошего, к чему ты бежал и ради чего действовал, и прилагал бы усилия, и то, что пообещали тебе, что тебе будет хорошо в духовном, там, не знаю, что может, небеса раскроются, ангелы к тебе придут, не знаю, как ты себе представлял духовное. Вместо всего этого ты получаешь противоположное. Нет большего разочарования, чем такое. Получается, что человек просто он подавлен, отчаивается. Я тоже все помню. Во мне это живо до сих пор. Помню свое первое падение. Это вообще не понимал, где я нахожусь. Вот такая темень. И до этого я был не особо счастлив во всех поисках своей жизни, но чтобы настолько. Значит, просто такой как блок. Просто что, куда ни посмотри, где ни повернись, чтобы найти хоть какую-то каплю наслаждения для жизни, чтобы внутри зацепиться за какую-то картину, хоть за что-нибудь. Вообще ничего.
2: Так когда ты ощущаешь развлечение в своем «я», в своем желании получать против окружающего света?
0: Не знаю про окружающий свет и свое желание получать. Я тебе описываю состояние. Человек начинает и проходит такие состояния, он не знает, откуда это приходит и что происходит. В нем появляется разочарование именно относительно пути. И месяц назад, еще до того, как он, допустим, пришел в Каббалу, он тоже разочаровывался в этой жизни. Для чего же он к нам пришел? А когда уже находится тут у нас и слышит, что тут можно найти что-то хорошее, можно что-то приобрести, не так, как раньше, когда он терял во всем. Так вот он видит, что и тут тоже, здесь еще хуже. Там были разочарования, так он перескакивал от одного ко второму, от второго к третьему. Он как-то все время мог убежать от отчаяния через то, что наполнялся чем-то другим. Что все плохо на работе, пошел с ребятами в бар развлекаться, футбол, там, не знаю, что-то. Что-то в жизни всегда оставалось. А тут отсутствие наполнения в духовном кли, которое начало происходить, оно больше, чем все в килим этого мира. Тогда человек чувствует, что у него в жизни вообще ничего не остается. Там он где-то по мелочам отчаивался, но всегда все-таки оставлялись возможности чем-то себя оживить. А тут не остается ничего. Просто лечь, не двигаться. Если можно просто отключиться и ждать. Может, пройдет. Что значит «может, пройдет»? Просто не чувствовать себя. Так вот, соответственно, человек должен пройти много таких состояний, приобрести много опыта, чтобы понять, что все эти состояния — это добавление келим. Тебе нужно кли все больше и больше. Тебе нужно, соответственно, много сил. И вот когда ты видишь, что вся эта черная тоска на тебя наваливается, дается тебе это все лишь по твоим силам, в следующий раз ты продвинешься чуть больше, потом еще больше сможешь преодолевать чуть и снова падать. Сказано, тысячу раз упадет праведник и встанет вновь. Так и сказано. Так что делать? Ты в итоге приобретаешь огромное кли, но ты еще не знаешь, ты не знаком с ним. Потому что ты в процессе, как тебе кажется, становишься все слабее. Тебе кажется, что ты все более зависим от происходящего с тобой свыше. Ты словно марионетка, ты полностью беспомощен, нет никаких собственных решений, никаких собственных сил. И все это потому, что тебе раскрывают все больше и больше именно духовная кли, которая от тебя не зависит. Пока не превратится оно в большое кли, и ты не почувствуешь, что ты целиком находишься под властью Творца. Жизнь и смерть по-настоящему в руках Творца. И это хорошо, радуйся этому. То, что твоя жизнь и смерть не находятся в твоих руках, а в руках Его. Путь, он не легкий и не короткий. Как он может быть коротким? Даже в нашем мире, чтобы чего-то достичь. Человеку нужно учиться, он тоже должен что-то приобрести. Я иду в университет. Я учился с детства. Лет до 30 человек учится. Потом еще 20-30 лет тяжело работать, чтобы что-то заработать. Допустим, лет в 50-60 можно сказать, что чего-то достиг. Так это в обычной, в жизни. И тогда потом еще 10-20 последних лет уже сидишь в кресле, уже двинуться не можешь, и как бы наслаждаешься жизнью. Так я спрошу, ты здесь хочешь приобрести вечность в бесконечных келим? Для начала нужно приобрести эти келим, потом нужно их исправить и уже потом получить. Сам процесс, он в сущности похож на то, что происходит в этом мире. Но он может происходить, занимает не меньше времени, чем в этом мире, когда ты хочешь что-то приобрести большое и серьезное. Так в чем проблема? Проблема в том, что здесь, в обычной жизни, ты видишь, что собираешься получить. И падение, и все ты видишь, все, что необходимо для того, чтобы чего-то добиться. Все прилагают усилия, все переживают разочарование. Это общая, как сказано, общая беда, половина утешения. На самом деле, где ты видел по-настоящему счастливого человека? Если бы земное богатство было на самом деле, можно было обменять на духовное страдание. Если бы это было так, мы никогда бы не приблизились к науке Каббала.
2: Как человек, который находится в состоянии, когда ему хорошо, может, что от него как будто зависит выбрать ускорение по сравнению с тем, что ему дают. Если человеку раскрывают его природу, и он чувствует себя в таком состоянии, о котором вы говорили, как он сейчас может ухватиться за ускорение?
0: В состоянии падения человек вообще ничего не может почувствовать и ничего с собой поделать не может. Только если он заранее не определил для себя какие-то распорядки, наладил связи с товарищами, тогда он может хоть что-то, на что-то способен. А если нет, то нет. Если он знает, хочу я того или нет, например, должен идти работать на кухню, значит, он встает и идет, то этим он уже продвигается. Если он знает, что сейчас должен что-то переводить или что-то готовить с учебных материалов или пойти преподавать, он делает это, и это ему помогает продвигаться. Но если у него не будет никаких обязательств, так он будет, он лежит дома, ничего не поделаешь. Или он придет и вот будет сидеть на уроке, просто место занимать. Но в любом случае нужно определить какие-то рамки. Рамки имеются в виду, что я обязан жить по расписанию, и во время падения, в состоянии падения, мы не находимся во внутренней духовной работе, поэтому должны действовать в соответствии с временами этого мира. Я знаю, что я должен в 3 часа встать, пойти учиться, в 6 утра должен встать, поесть, потом, может, отдохнуть, потом или сразу идти на работу. После работы иду преподавать или должен какую-то еще сделать, выполнить работу в центре и так далее, я должен действовать по расписанию. Поэтому нельзя, чтобы в нашем мире просто оставалось бы пустое время, которое было бы никак не организовано. Это нехорошо. Это рамки. Что такое хишена? Это и есть рамки?
2: А хишена называется, когда человек старается собственными силами, организовывая что-то для себя, прикладывать усилия, чтобы идти с большим темпе исправления, чем страдания вынудят его. А хишена или биито, ускорение или сроки, означает, сколько времени мне потребуется в каждом состоянии, чтобы понять, что это состояние, оно целенаправленно. Целенаправленно. И что из него я должен подняться к цели. Осознание состояния, любого состояния, неважно, как подъемы, так и падения, отчаяние, разочарование, неважно. Хорошее состояние, как бы в ощущении, или плохое, неважно, какие состояния. Поймать себя на том, что это состояние ради цели, что я должен, благодаря тому, что я использую его, да? Чтобы продвигаться дальше к цели, для этого мне нужно выстроить систему, которая как можно быстрее приводит меня к такому осознанию. Это называется хишена, ускорение. Больше ничего у нас нет, что делать. Действия не совершаются нами. Мы только должны правильно усваивать процесс, который над нами происходит, не более того, да?
0: Келим растут благодаря плохому ощущению. Вот таких ощущений могут быть разные причины. Имеет значение, какие именно причины приводят к таким ощущениям?
2: Кли арухани мидгале алидей. Духовное кли раскрывается благодаря предыдущей работе, предыдущему успеху. Ты справился с прошлым усилием на 10 килограммов, тебе отдают теперь груз 20 килограмм. Под этим грузом ты падаешь, ты не способен его нести, да? Тогда знаешь, как написано в Гмаре, ты должен позвать своего товарища, и твой товарищ должен вместе с тобой поднять твоего осла и снова положить на него поклажу, осел падает. По закону Тору ты должен три раза поднять его, снова нагрузить, чтобы в конце концов осел понес этот груз и пошел дальше. Один человек не может, осла поднимают вместе с товарищем.
0: И есть причины?
2: Причина этого? Причина того, что вместо одного мешка тебе дают нести два, в том, что ты стал сильнее, и ты способен это сделать. Только нужно помочь подняться, но сила уже есть. То есть не хватает мотивации.
0: Имеет ли значение, каковы причины?
2: Нет другой причины, по которому человеку дают падение, кроме того, что он смог справиться с предыдущей задачей. А сейчас ему дают падение точно в соответствии с его величиной сил преодоления. Да.
0: Когда есть трудности в работе, настроении, есть ли какие-то последствия для тела, может, болезни?
2: В общем, состояние, которое проходит человек в радости, на подъеме или в грусти, в падении, может быть, само падение от грусти из-за самого состояния, но одновременно радость от приближения к цели, эти вещи могут существовать как бы одновременно, но поскольку они исходят от двух разных причин, да, мое состояние теперь плохое, но впереди цель, она хороша и светит издали, поэтому я уже могу определять свое состояние относительно этих двух измерений, да? Потому как я ощущаю себя сейчас и по будущему состоянию. Может быть, что я одновременно и в отчаянии радуюсь. если знаешь, что отчаяние является хорошим признаком относительно цели. И ты спрашиваешь, эти вещи могут прийти и приходят к нам как ощущаемые, да, в наших органах чувств, или могут влиять также на общее физическое здоровье тела. На самом деле тело от этого только укрепляется. Наше тело, животное, как от подъемов, так и от падений, только укрепляется. Оно никогда не повреждается. Наоборот, в этом в итоге ты ему добавляешь жизнь. А у жизни есть две крайности. Как Бааль Сулам пишет о примере дыхания, когда есть сжатие и расширение. Так же, как мы дышим. Есть спад, есть подъем. Не может быть сжатие, после которого можно вздохнуть в расширение. Это одно и то же место, которое все больше сжимается и расширяется снова и снова. Поэтому через эти подъемы и падения ты в итоге получаешь жизнь, Тору жизни, свет. Все ближе, окружающий свет все ближе, все ближе, пока не приходит во внутренний свет. То есть не может быть, чтобы духовный процесс, каким бы плохим он тебе не ощущался, причинил телу вред. Хотя во время падения ты можешь ощущать слабость, головные боли, неспособность функционировать, буквально тяжесть на сердце, ноги не идут, ватные, ты буквально весь разваливаешься на части. Да? А через 5 минут состояние поменялось, и ты уже как герой, будто ничего не было. Ты не веришь, что было раньше, ты смеешься над своим прежним состоянием, пока не придет следующее, да? И все. А в итоге от этого тело укрепляется. Это та жизнь, для которой тело предназначено.
0: Да. Что называется успехом в прошлом состоянии?
2: Успехом в прошлом состоянии означает, что сейчас я получаю больше килим, большее падение. Что?
0: Что?
2: Преуспел. В предыдущем состоянии, что я работал, вкладывал силы, прилагал усилия, учился во всем. По всей видимости, поскольку я делал все это, сейчас получил добавку кли для исправления, которая ощущается мной как падение. Мы существа ощущающие, мы ощущаем, что нам дают. Дают мне почувствовать кли, мне плохо. Дают почувствовать наполнение, мне хорошо. Вот и все.
0: А если не преуспел, то не будет падения?
2: Если не успел, падение не получишь, как неживой в святости. Ты получаешь наполнение того, что все хорошо, и ты праведник, все делаешь правильно. Это ощущение остается у тебя на всю жизнь. Ты можешь танцевать все 120 лет, как бреславские хасиды, никакой проблемы. Потому что нет ни подъемов, ни падений. Все. Да.
0: Как знать, что ты действительно выполняешь правильную работу? Человеку может показаться, что он много чего делает. На самом деле это не так. Ну, как вы сказали, можно учиться и 20, и 120 лет, но практически не выполнить задачу. Как человек может проверить в каждом из состояний, то, что он делает, это то, что нужно?
2: Как человек узнает, выполняет ли он правильную задачу, то есть делает ли исправление, на самом ли деле, действительно ли его действие — это действие по отношению к исправлению? Может быть, он крутится, делает много шума, и это вообще его никак не сдвигает. Это как игра. Когда именно в том месте, где ты начал игру, там и закончил. Ничего нового не создал. А игра внутри себя осталась так. Просто хорошо провел свое время. Как знать, находимся ли мы в игре, или мы действительно действуем, исправляем себя, да? Каким-то образом приближаемся к цели. Опять самый ясный признак — это падение. Падение, которое приходит к человеку. Ощущение зла, которое человек получает, когда ему показывают, насколько ему плохо. Нет, как бы то, что мы получаем подъем, по сути дела, это тоже можно сказать, является признаком. Но это может быть от всего другого. Это может быть от того, что ты получил власть, что ты добился какого-то другого успеха, а тебе кажется, что это духовный успех. Падение — это надежный признак того, что ты продвинулся, и сейчас приобретаешь новое кли. Ты видишь, распространение света и уход его строит келим. И именно во время ухода света рождается кли. Понимаешь? Да.
0: Человек выполняет какие-то внутренние задачи. Что он внутри должен, как он должен настроиться, к чему стремиться? Ну, получилось, что когда человек выполняет эту задачу, к чему ему стремиться, как настроиться? Не просто, чтобы чего-то делал, вот пришло падение, значит, все нормально, ты преуспел. Но вот пока он действует, он может что-то добавить, чтобы это было не игрой, чтобы это все было по-настоящему.
2: Для того, чтобы мы никогда не можем. А что там за шум? Для того, чтобы не запутаться, и мы не можем сами определять, что такое падение, подъем, что полезно, а что нет. Человек должен устанавливать для себя распорядок. Бальсалам пишет об этом в одном из писем. Столько-то часов на одно, столько-то на другое. То есть пример. Он там дает пример тому, как должен быть устроен день, чтобы ты знал, что ты делаешь именно то, что нужно. Наши занятия более-менее выстроены по тому порядку, который был у Рабаша, и мы должны так идти. Одна часть — статья, потом еще полтора часа учения 10 сферот, и все. Это учеба. Кроме этого, ну, как ты знаешь, нужно заполнить свое время еще тем, что ты находишься в распространении, преподаешь, а остальное время, когда ты физически не способен, но только твоя голова и сердце свободны, может быть такая работа, что ты не способен быть свободным ни сердцем, ни головой, ни разумом. Скажем, ты работаешь на особой работе, которая полностью буквально захватывает всего тебя. Но сколько ты можешь оставаться свободным, там ты можешь добавить еще в этом свободном месте, которое есть у тебя в разуме или в сердце, работу свою, то есть связь с целью, и все время находиться в этом. Это то, что мы учим, что так нужно делать. В соответствии с тем, насколько ты захочешь это сделать, насколько подготовишь себя из этих состояний к уроку, и насколько во время урока, сейчас мы начнем изучать ТЭС, насколько ты в этом будешь более связан с целью, ради чего я учусь. Я учусь не ради того, чтобы знать, а чтобы прийти к чему-то, к исправлению. Ну что у тебя там за шум вообще? Тогда в соответствии с этим, в соответствии с твоим намерением во время учебы, качеством усилия это называется, согласно этому ты продвигаешься, окружающий свет, который ты привлекаешь, зависит от качества усилия, от того, насколько материал, который ты изучаешь, ты хочешь, чтобы подействовал на твое исправление, а не просто наполнял твой разум. То есть насколько ты думаешь, для чего я живу, какова цель, как я исправлю себя, то есть как я приближу себя к цели, В чем заключается метод исправления? Как учеба связана с этим? Что я должен требовать во время учебы? Тогда, приходя на учебу, ты воспринимаешь ее как молитву, как место молитвы, то есть как место обращения к высшей силе, чтобы она исправила тебя и подняла тебя. Это главное. Весь окружающий свет приходит во время учебы. А проблема в том, что мы не очень-то продвигаемся. Посмотри, через полчаса, когда начнем учиться, увидишь здесь всех людей, половину спят, некоторые заснули серьезно, а несколько еще выйдут покурить. И в соответствии с этим и продвижение. Главная подготовка к учебе и распространение, и все остальные вещи. В итоге является подготовкой к тем полутора часам, когда ты изучаешь ТЭС.
3: Да.
0: Начальная цель, что мы вообще в этом мире для того, чтобы исправить себя, верно? Тогда Творец даст нам добро и наслаждение. Человек, это помогает тому, что человек приходит изучать Каббалу, хочет учиться, достичь цели, и достичь он их может с помощью тысяч разных возможностей. Как это может помочь цели, если он может склониться с цели, отклониться от цели?
2: То есть ты наконец-то пришел в своей жизни к решению, что должен достичь цели в жизни, иначе чувствуешь себя плохо. Ты приходишь сюда, действительно хочешь продвигаться, прийти к цели, и здесь ты видишь. С одной стороны, как бы тебе говорят, что есть путь, хороший путь, проложенный, ясный. Но как только ты начинаешь по нему идти, обнаруживаешь, что ничего не ясно, все запутано, каждый шаг внезапный, как будто бы случайный. Ты вообще никогда не чувствуешь никакой ясности, ни сил, ни осознания цели. Понимаешь, что именно делать. Все как бы в воздухе, шатко. Почему это так? Специально это устроено таким образом, чтобы вывести человека из его эгоизма. Из желания получать его, чтобы он знал, что наполнение желания получать находится не в его руках, а в руках высшей силы. В итоге, если ты не понимаешь путь, это как раз естественно и хорошо, это именно является признаком продвижения. Но представь себя с другой стороны. Ты смотришь на себя сверху, со стороны Творца. Что нужно было бы делать с собой самим собой, чтобы привести тебя к цели? Ты должен увеличить килим. Просто согласно объему, большое желание получать. Зачем большое желание получать? Для света. Ты не знаешь, что такое свет, поэтому тебе увеличивают желание получать, и ты уже оказываешься в растерянности. Что я хочу? Я не знаю, чего хочу, только мне плохо, уже нехорошо. Если я не знаю, чего я хочу, мой разум тоже полностью отключен. Он не может работать. Разум мой работает только согласно желанию. Я знаю, это я хочу. И вот здесь я сейчас, как мне получить то, что я хочу? Я принимаю разные хитрости, делаю так и так, разберусь, я приду. Если я не знаю всего пути, если мне не ясно, чего я хочу, а разум становится настолько затуманен, вдруг я чувствую себя совершенно глупым, понимаешь, разуму не за что ухватиться. И в ощущении, это на самом деле, что делать? Ничего не поделаешь. Ты еще приобретешь много таких состояний в разуме и в чувстве. Это называется в разуме и в сердце, да? Пока это так называется. Пока не придешь к состоянию, когда будет полная зависимость от высшей силы, когда и твое желание, и цель, и путь к ней и любое действие, все зависит от него. А кто я? Я лишь тот, кто это различает, и не более. Все делает Творец выше, согласно своему порядку, согласно плану, согласно все, что это заранее предопределено. А кто я? Я лишь тот, кто признает, что все так происходит. Но кроме того, что я признаю, что я просто так наблюдатель, как какая-то болванка, кукла, нет, потом я начинаю понимать, что у меня есть в этом. Но это уже после Махсома. Я начинаю ощущать и видеть, что у меня есть активная часть в этом, что я могу действовать вместо него в своем развитии. То есть в той мере, в которой я приобретаю, представь себе, в той мере, в которой я обретаю его кли, его силу, я уже не нахожусь внизу, внутри себя, я уже нахожусь внутри него, и тогда из него, сверху, я воздействую на себя и создаю себя, то есть я как будто работаю над собой сверху вместо Творца.
0: Человек должен понимать его?
3: Да, мне нужно понять его, поэтому и написано «познай Творца своего, служи ему». Нужно знать, не сразу, не полностью, а постепенно, но в той мере, в которой я обретаю знания о нем, его мысли, его цели, его силы, в этом мире я начинаю перенимать у него всю работу по управлению, по контролю, и начинаю управлять вместо него. Вместо него. То есть как бы из бессознательного состояния, из бездействия, из отчаяния, из слабости, вообще из ничего, я прихожу к состоянию, когда я становлюсь подобным ему, буквально вместо него управляю всем творением. Но по дороге действительно ощущается это, как ты говоришь, путаница, слабость, непонимание, полный аут.
4: Раскрытие зла — это относительно Творца? Есть какой-то первый этап, когда это раскрывается относительно товарищей?
3: Раскрытие зла относительно Творца, как оно проявляется относительно товарищей? Относительно Творца это раскрывается, ну, скажем так. Если это идет вместе, это раскрывается в хорошем темпе. Но это раскрывается взаимно. То есть не может быть, что я плохой относительно Творца и не плохой относительно товарищей, или наоборот. Это одно и то же. Бальслан пишет, что все, что находится вне человека, неважно, это может быть сосед, творец, кто угодно, неважно кто. Если это находится вне меня, если это не направлено на меня, на наполнение моего кли, а находится вне меня, то для меня нет никакой разницы в том, кому это предназначено. Но если есть разница, значит, я чувствую, чтобы через него все равно наполнять себя. Поэтому благодаря тому, что действуют относительно товарищей, сразу видят, где находится относительно Творца. Все? Я не ответил?
4: Может быть такое состояние, что я раскрываю зло относительно товарищей, но все еще нет. Не ощущаю Творца. Такой этап возможен?
3: Конечно, я не могу еще связать то, что я нахожусь вместе с товарищами в каком-то определенном состоянии, скажем, плохом. Как-то не могу с ними поладить. И я не могу раскрыть, какая связь между этим и моим отношением к Творцу. На самом деле, не столь важно, что именно я чувствую относительно них. Важно, насколько я осознаю свои отношения. будем учиться.
4: Какие картины отдаляют человека от работы Творца? И как сказать, что это состояние дано ради цели?
3: Что?
4: Картины, фильмы?
3: Фильмы?
4: Картины. В статье это было. Как сказать, что это состояние дано ради цели?
3: Это относительно человека. От Творца ничего не приходит, чтобы отдалить человека от работы. Ты спрашиваешь, какие образы отдаляют человека от цели. Я бы сказал, мы говорим иногда так, что Творец хочет как бы отбросить человека, а человек все равно продвигается и все равно хочет быть ближе к Творцу. Но на самом деле это не происходит так. Происходит все это от одной силы — насладить творение. Человек все время получает свыше помощь. Но только эта помощь, она ощущается то как что-то плохое, иногда как хорошее. Мы должны выстроить кли относительно света. И чем больше есть разница между черным и белым, между ощущением кли и ощущением наполнения, тем состояние более продвинутое. Нет ничего, что выбрасывает человека с пути. Даже самое плохое ощущение, оно не выбрасывает человека с пути. И человек не оставляет путь никогда из-за того, что ему дают такие трудности, разочарования. Он оставляет путь, потому что он отдалился от группы, и не получают от них сил, не получают от них поддержки. Только поэтому. А в одиночку нам изначально понятно, что мы сами не достигнем цели. То есть тот, кто не хочет соединяться с другими, не хочет действительно получать помощь от других и в соответствии с этим не хочет вкладывать себя, то он является просто чуждым элементом в нашей группе. Его нужно либо исправить, либо избавиться от него. Ничего не поделаешь. Балисулам пишет, тот, кто не вкладывает, он вредит. Мы просто не можем измерить эти вещи, поэтому мы оцениваем человека, он украл или не украл. Если не украл, то уже хорошо. Он пишет, что это нехорошо. Тот, кто не дает, он тоже крадет. В духовном это так. Поэтому так мы должны смотреть на себя в группе. И если не будет такого закона, то группа нас не продвинет. И вот эта наша лодка не приведет нас к цели. Она работает согласно духовным законам, а не материальным. В духовном тот, кто не дает, он ничего не делает, он вредит. В какой статье это было? Суть религии, да? Дарование Тора.
4: Вы говорите, что человек, по сути, оставляет путь не из-за состояния, которое ему дают, а только потому, что отдаляется от группы. Но иногда одним из состояний, которые проходит человек, является именно желание отдалиться от группы.
3: То, что человеку дают состояние падения, и в падении отдаляюсь от группы, я ничего не хочу видеть, это определенное состояние. Это не означает, что я отдаляюсь. Меня отдаляют тем, что сейчас добавляют желание получать. Это хорошо, это естественно, нормально. Но в состояниях, когда я могу действовать и не строю для себя хорошее окружение, в этом заключается моя свобода выбора. Построить для себя окружение, на которое я могу опереться, которому я буду отдавать, и в этой мере я могу получать от них силы. Без этого я не могу продвигаться. Не потому, что нужно окружение, а потому, что это основное исправление, соединение душ. Мы не понимаем, насколько с помощью вот этой взаимной работы мы соединяем души. Это и есть главное исправление. Это не то, что средство достичь цели. И если можно с этим средством, да. Если нет, то нет. Это не средство. Это суть работы. Не то, что есть группа, слава Богу, я прошел весь путь, теперь мне не нужна группа, идите к черту, я уже рядом с Творцом, все. Нет, это одно и то же. Потом мы раскрываем, что Творец облачается в души, и наша связь с Ним возможна только через связь с остальными душами. Мы не можем воспринимать Творца, увидеть Его, почувствовать Его, иначе, чем через другие души, с которыми соединяемся. Поэтому возлюби ближнего своего, это великое правило Торы, это закон, который включает все приближение к Творцу. Он находится там, в народе моем нахожусь я.
4: Так что же действительно делать в таких состояниях, когда они приходят к человеку?
3: Когда я нахожусь в состоянии, когда я не могу терпеть никого, это падение, что поделаешь. Само состояние определяет, что я могу сделать, а что нет. Но в тех состояниях, когда я могу, я должен взять себя в руки, максимально отдавать. Никто не говорит мертвому, что он обязан работать, бегать и жить. Если из человека вышел дух жизни, то он вышел, и человек сейчас ничего не может. Оставь его, помоги ему понемногу, но когда он находится в подъеме, он должен максимально вкладывать в группу, как говорит Рэби. Это похоже на танец, когда один поднимается, другой опускается. А в общем, все в целом танцуют, радуются и поддерживают друг друга. И снова, группа — это не то, как нам кажется. Мы приводим такие примеры, но это не совсем как какой-то резервуар сил, как какая-то кладовка. Я положу туда силы, потом вы поможете мне. Сейчас я делаю для них, потом они сделают для меня. Нет, это не совсем так. Это намного больше этого, потому что здесь есть связь душ, и через них, и внутри них, и через ними я связываюсь с Творцом. Через них ко мне приходит окружающий свет. Сам человек, каждый из нас, это маленькая искра общей души, и он должен собрать вокруг себя все души, и каждый должен состоять из всех душ. На пути к цели есть период, который называется страдать страданиями общества. Тогда человек действительно берет души Адама Ришона, присоединяет их к себе и благодаря этому продвигается. Это очень тяжелая работа. Мы даже на собственном кли не можем выдержать подъемы и падения. А здесь речь идет о дополнительных кли. И ты не просто воспринимаешь их как есть, ты... Что значит страдать страданиями общества? Сожалеть о страданиях общества. То есть это означает, что в этих общих падениях ты начинаешь раскрывать килим, и благодаря этим килим ты продвигаешься по сравнению с тем, что есть сегодня. Это в миллиарды раз больше.
4: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем в работу в десятке.
3: Человек оставляет путь только если он себя отдаляет от группы. И тогда он не получает от них силы. И глядя на товарищей, мы сразу видим, где мы находимся относительно Творца. И от Творца ничего не приходит, чтобы отдалить человека. Человек представляет себе, что Творец отдаляет его. Он все время получает помощь, и это иногда ощущается как зло, а иногда как добро.
4: Да, на нашем пути мы проходим состояние, И Рав дает практические советы, как человек может удержаться в пути и продвигаться. Я записал, что в состоянии падения человек ничего не чувствует, ничего с собой не может сделать, только если он заранее расписал себе различные распорядки, связи с товарищами, тогда он на что-то способен. Но если нет, то нет. Если я знаю, что хочу я или нет, но я обязан явиться на кухню и работать. Так я являюсь, работаю и с помощью этого продвигаюсь. Если я знаю, что я сейчас что-то должен переводить, готовить учебные материалы или идти обучать, то я это делаю, это помогает мне продвигаться. Но если не будет таких обязательств, то человек лежит дома и нечего делать. У нас есть группа, которая в тех условиях может реализовать все это, и именно в сознательном состоянии дать полную силу и внести себя, полный газ, внести себя в такие рамки, которые защитят, спасут и от любых состояний, которые приходят, и которые должны явиться, чтобы у человека появились новые килим.
3: Да, Рав сказал, что человек никогда не оставляет путь от того, что ему дают такие трудности и разочарования. Он оставляет путь, потому что он отдалил себя от группы и не получает от них силы, не получает от них поддержки. Только поэтому. А мы, нам изначально понятно, что сами мы не можем достичь цели. То есть мы все время возвращаемся к силе в группе, в объединении. Мы можем подталкивать себя еще глубже, продвигаться с помощью группы. Оттуда мы питаемся. И так мы поддерживаем друг друга в пути.
4: Да, это именно тот отрывок, о котором я хотел поговорить. В самом конце Творец делает все, чтобы мы продвигались и развивались, находились все время в молитве за товарищей, потому что там место, наше настоящее место нашей работы, и мы только все время использовать то, что мы подготовили для нас, подготовили в виде поддержки, состояние, которое уже действует на нас. Нам нужно только обратить внимание на то, что этот Творец посылает нам состояние, чтобы нас продвигать. Все время Творец нас продвигает.
3: Творец все время продвигает нас, никогда не выбрасывает человека. И никогда не хочет, чтобы человек вышел, прервал свою работу. Так просто реальность устроена, что есть два состояния в духовной работе, или они тебе расширяют килим, и ты чувствуешь новые килии. И это как раз-таки результат хорошей работы, что ты достиг успеха. Или это наполнение, когда ты заканчиваешь ступень, и все это через товарищей. И у нас есть все, чтобы продвигаться, радоваться. У нас есть вся поддержка друг друга, фронт работ, друг для друга. Каждый может говорить с Творцом через товарищей. И мы буквально Бней Барух.
4: Насколько окружение критическое, важное для каждого, и в его связи с Творцом, и в распорядке исправления душ, и в том, чтобы проходить состояние, и в том, чтобы выходить из себя и реализовывать учебу. Столько много. В последней части Рав дал очень много таких особых бриллиантов, которые были там на уроке, даже маленький отрывок. Если из человека выходит этот дух жизни, сейчас он не способен, оставь его, помоги ему постепенно. Но в то время, когда он находится на духовном подъеме, то он должен вкладывать в группу максимум. И в этом вкладе в группу в другое время, собственно, ты там получаешь те силы, которых тебе не достает.
3: Добавляют еще один мешок, потому что есть силы, и нет возможности подняться. Для этого есть товарищи. Еще я записал, что отношения в группе — это исправление, с помощью которого мы соединяем души.
4: Идем к следующей части урока, до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим.
1: Здравствуйте, друзья. Мы слышали сейчас на уроке, что мы начинаем сейчас изучать ТЭС, и насколько в этом ты будешь больше связан с целью, для чего я учусь. Я учусь не для того, чтобы знать, а для того, чтобы достичь чего-то, исправлений. И согласно этому, согласно твоему намерению во время урока, это называется качество усилия, согласно этому ты будешь продвигаться. Мы хотим помочь товарищам, чем действительно учиться легче, чтобы они были сосредоточены на намерении, чтобы смогли читать вместе с чтецами, с лекторами, с учителями и смогли находить материал в архиве, где это находится. Поэтому для этого сейчас мы начинаем серию объяснений. Это будет делать Асав. Он будет объяснять, как искать материалы в архиве, которые связаны с учением десяти сферот. Сейчас Асав начнет, будет еще несколько раз, пока мы не узнаем, как это делать. Пожалуйста, Асав.
2: Здравствуйте, друзья. Мы сделаем краткий инструктаж, чтобы все могли следить за текстом и находить тот текст, который мы читаем сейчас в учении десяти сферот. Нам понятно, что не у всех есть физическая книжка, и товарищи в мире, когда слушают урок на разных языках, используют дигитальный текст. Так в этом кратком инструктаже, пожалуйста, покажите мой экран. Вот, замечательно. Сейчас мы покажем, как искать текст, который мы читаем в Каббала Медиа. Начнем с иврита. Самая важная кнопка, с которой мы должны познакомиться, посмотрите на мою мышку, находится здесь, с правой стороны.

0: стороны сверху и называется контент. Если вы помните наш краткий инструктаж, вот этот вот, запомните его. Правая кнопка контент. Можно ей управлять. Прежде всего, я вижу, где я нахожусь. Как мне знать, где я нахожусь? Болт. Вот я сейчас читаю первый том, первая часть, первая глава. Если я хочу дальше использовать навигацию, посмотреть, о чем говорят Хаим и Аарон, давайте перейдем к ответам о смысле слов и действий. А вот, вот у меня появляются ответы на вопросы. Можно двигаться вправо, влево, есть вверх-вниз, есть. И вправо-влево, давай вперед-назад. Давайте почувствуем пример. Допустим, сейчас на уроке говорится о ответе, о смысле слов. Давайте найдем 33-е определение. Я перехожу в таблицу ответов на смысле слов и ищу 37 ламедзайн. Вот тут определение, которое мы вчера или позавчера прочитали. Итак, мы находим. А сейчас я хочу найти также и ответ, потому что мы вскоре прочитаем ответ. Я перехожу, я снова возвращаюсь в оглавление, нахожу ответы о смысле слов, и тут у меня еще нет тут ответа на 37, потому что пока что мы находимся на букве «Кав». Но у нас есть сверху и снизу страницы указателей «Пойти вперед и назад». И вот я иду вперед и нахожу ответ «Ламед Зайн». Что такое «Мешулаш» — треугольник? Теперь объясним на английском и также все остальные языки.
1: Так,
0: и другие языки выглядят так же. Та же самая система навигации, только мы только все слева направо. Самая важная наша кнопка — это Table of Contents, оглавление, содержание. И снова мы видим bold, это там, где я нахожусь. Сейчас снова у меня первый том, первая часть, первая глава. И снова, если я хочу перепрыгнуть к вопросам о смысле слов и ответа в смысле слов, или там ответа в смысле свойств.
2: На английском вопросы и ответы, и на русском, кстати, тоже. Они уже вместе находятся.
0: Да, вместе. Вот посмотрите на мой экран. Хорошо, что Хаим сказал. Сейчас на английском можете увидеть. Это так не на всех языках. Но на английском не надо даже прыгать между вопросами и ответами. Ответ уже под вопросом. И еще одно указание по поводу поиска. Мы иногда... Товарищи пытаются использовать поиск, но он делает не то, что они хотят, чтобы он сделал. Так я объясню, возвращаемся к ивриту. Тут есть поле поиска, но этот поиск он ищет только в ответах о смысле слов. Если я хочу искать сам текст, слова Бальшлама, я не найду. Поиск происходит только в вопросах о смысле слов. Если я напишу «таблица», то он найдет релевантные страницы, которые начинаются со слова «таблица». А и на иврите весь текст — это картинка, поэтому в нем нельзя искать. Поиск тут нерелевантный в случае иврита. В случае других языков перейдем снова на английский. Да, здесь есть кнопка поиска, видите? Это не поиск по содержанию, то, что находится здесь слева, а поиск на самой странице. Вот такое увеличительное стекло, иконка такая, я нажимаю на нее, и, допустим, я хочу найти сейчас слово «Малхут». Чтец прочитал его, и я хочу найти, где мы находимся. Вот он показывает появление слова «Малхут» на странице. В этом, собственно, все дело. Ну и главный способ искать, где мы читаем в Каббала Медиа, это кнопка «Содержание». нажмите туда, и дальше все получится. И как сказано, где мы находимся, мы видим первая часть, вторая часть, учение 10 сферот и так далее. Нет никакой проблемы, если вы только нажали кнопку содержания. Там вы себя найдете. Ну и вместе притянем свет. Да, спасибо, Асав. Это мы понадеемся, что это облегчит нам весь процесс поиска. Давайте перейдем к уроку в записи. Мы посмотрим 9-й урок, первую часть. И отметьте себе принципы, о которых мы говорим, чтобы мы смогли ответить на вопросы.
2: Записывайте вопросы, чтобы у нас было как можно больше возможности отвечать на вопросы. Сразу после части в записи мы сегодня начинаем вторую главу первой части, и давайте перейдем к уроку в записи. Итак, учение о 10 сферот, часть первая, глава вторая, сокращение и линия. Эта часть проясняет, что из света бесконечности протянулась линия света в миры, созданные и сотворенные вместе того сократившегося пространства. Еще раз. Выясняет эта глава, что из света бесконечности протянулась линия света в миры, созданные и сотворенные вместе того сократившегося пространства. Из бесконечности извлекло оно линию света внутрь пространства. И вот после сокращения, когда осталось место пространства и воздуха пустое и свободное, прямо в середине света бесконечности было уже место, в котором могли быть Эн-Ицалим и Невраим, создание и творение, Ицурим и Наасим. И тогда извлекло оно из света бесконечности линию одну прямую из круглого света его сверху вниз, и нисходит она и опускается внутрь этого пространства. Еще раз первый пункт. Из бесконечности извлекло оно линию света внутрь пространства. И вот после сокращения, когда осталось место пространства и воздуха пустое и свободное, прямо в центре, в середине света бесконечности, было уже место, в котором могли быть Неэцалим и Невраим и Ицурим и Наасим. И тогда извлекло оно из света бесконечности линию одну прямую из круглого света его сверху вниз, и нисходит она и опускается внутрь этого пространства. Первая сноска, она относится к слову, когда осталось место пространства. Не ошибись, думая, что вследствие сокращения света центральной точки было какое-либо изменение в бесконечности. Ведь нет исчезновения и замены в духовном, и тем более в таком высоком месте.
0: То есть предыдущая картина всегда остается, только есть добавление по поводу к тому самому творению, которое находится в новом состоянии, в его восприятии. А не то, что состояние изменилось. Только одно состояние есть в реальности. Четвертая стадия. И там творение начало чувствовать, что оно находится, существует. Я и я есть в чем-то, в каком-то состоянии. И состояние, в котором оно находится, оно начинает проверять. Сейчас состояние, которое оно чувствует, описывается ему как некое место, некая сфера, в которой оно находится. Это не то, что что-то находится на самом деле, это находится в его восприятии, в его воображении. Так Малхут Мира Бесконечности представляет себе миру своего впечатления в своих килим. А что есть вне ее, она не может знать. Что есть вне ее, не может знать. Что она знает? Как я чувствую? Что я чувствую? Только. Без рук, без ног, без глаз, без ничего. Как я чувствую? Вот и все. И тогда об этом ощущении нам рассказывают каббалисты. То есть нет здесь реальности вне того, что Малхут Мира Бесконечности чувствует. И все остальное развитие — это развитие ощущения. Только в состоянии Малхут Бесконечности, каждое состояние Малхут Мира Бесконечности называется ее миром, мирами, ступенями, сферот, парцуфами. Она может делить это на множество проявлений, но в конечном счете это только ее состояние, ее ощущение. Ничего не меняется, кроме ее внутреннего ощущения. Так мы должны понять, кроме четвертой стадии, где до четвертой стадии все сотворено светом, а все остальное, что происходит, свет уже этим не занимается. Четвертая стадия внутри себя раскрывает эти действия, которые раскрываются, развиваются только внутри нее. Творец с помощью четырех стадий сделал это ощущение в желании получать, которое он сотворил из ничего, из нулевой стадии, привел желание получать, созданное из ничего, к четвертой стадии, желание получать начало чувствовать себя, и все. Теперь желание получать уже начинает с помощью этого ощущения развиваться. Так каждая стадия, каждая картина, каждое добавочное состояние — это добавочное состояние в развитии. Я надеюсь, что это вам поможет избавиться от материального образного восприятия, описания. Переведите это в более чувственное, из геометрии в образы, из образов в чувства. Картинка хороша, поскольку она позволяет сократить множество слов, но этот чертеж потом надо перевести на язык чувств.
2: Четвертая стадия чувствует относительно чего?
0: Четвертая стадия чувствует себя. Что я чувствую? Кто я и что я чувствую? Я — это кли, а чувствую — это свет в кли. И кроме этого ничего нет. Он и имя его. Вот и все. Это все.
2: Да, но что это за кли? Это что-то первичное или это то, что было? Что это?
0: Кли — это чувствующий, просто чувствующий. Чувствующий, что он находится в бесконечном наполнении по своим желаниям и по чувствам, которые сейчас добавку чувствует, чувствует, что получает это впечатление, это наполнение. И ощущение получающего приводит к ощущению стыда настолько, что он отказывается от наполнения, сокращает его. Потому что ощущение получающего вместо наполнения дает ему страдания. И страдания настолько большие, что они больше, чем ощущение наполнения, ощущение наслаждения от наполнения. И тогда происходит сокращение. И оно решает, что оно больше не вернется к такому состоянию. Настолько это ужасно.
1: Эла, иньяна цимцума амур,
2: Но рассматриваемое здесь сокращение сделалось новой дополнительной к бесконечности сущностью. Так что мир бесконечности остался во всем своем простом единстве, каким было до сокращения, как сказано, Он и имя Его едины. А произведенное над центральной точкой сокращения понимается как выход нового мира, из которого ушел свет, и осталось полное и пустое место, как выяснилось выше. И вместе этого пространства были созданы все миры.
0: Дальше.
2: Вторая сноска относится к «продолжил» и «света бесконечности».
0: Я вижу, что не задают вопросы. Было ощущение, что я полон. Внутри этого ощущения, что я полон, появилось ощущение, что я получающий. Это ощущение, что я получающий, как в нашем мире. У нас нет возможности представить это, как это происходит на уровне бесконечности. Кто знает, что там чувствуют в таком состоянии. Но в нашем состоянии это ощущение, которое я почувствовал, что я получающий, отравляет мне все удовольствие от получения настолько, что я ненавижу это состояние. Я способен избавиться от него. Что значит, я избавляюсь от него? Я не чувствую, что я получающий. Я не чувствую, что я полон. Я не хочу этого. Это означает, что нет у меня. Очень просто. Когда я ненавижу состояние, состояния нет. Это не как в материальном, что, может быть, я ненавижу, но это все-таки есть вместе со мной. Потому что есть тут реальность времени, места и движения. А в духовном нет, если я что-то ненавижу, то оно исчезает из моего поля зрения, оно не ощущается. И наоборот, когда я люблю, то это находится близко ко мне, в свойстве любви. Потому что совпадение по свойствам — это закон близости и отдаления в духовном. Поэтому выходит, что в той мере, в которой человек так ведет себя, он в духовном себя ведет. Так Малхут мира бесконечности, когда почувствовала, что она ненавидит свойство получения свое, состояние, в котором она получает, она сразу перестала чувствовать, что получает, и решила, что больше никогда не возвращается к такому состоянию. Вот и все. Все по ощущению, решению ненависти, любви к состоянию творения. Произошло сокращение. То есть она чувствует себя сейчас пустой. Я пустая. У меня нет наполнения. И когда у меня нет наполнения, я не получаю. И поскольку я избавилась от наполнения своим решением, то я не чувствую, что я получаю. У меня нет никакой связи с получением и стыдом, который следует из нее. Чувствую ли я хозяина? Я чувствую, но это не мешает мне. Потому что я не хочу только получать от него. Я ближе или дальше к нему, когда я определяю, что я в сокращении. Если я определяю в сокращении, что сокращение я произвожу, потому что мне плохо, то я дальше от хозяина, от Творца, потому что я это делаю, поскольку мне плохо. Но если я произвожу сокращение, потому что мне плохо, что я далек от Него, то я этим сближаюсь с Ним. То есть все зависит от того, какова причина сокращения. Или я не хочу получать от хозяина, потому что это стыд. Когда я нахожусь у него, не хочу чувствовать стыд. С чего вдруг я буду чувствовать хозяина, который меня угощает, а я чувствую, что он меня угощает? Нет, я не хочу. Не хочу быть получающим. Не хочу быть ниже, чем он. И тогда это означает, что я отдаляюсь от него. не ему на благо и не мне на благо. Эго здесь празднует, торжествует мое эго. Но если я хочу уподобиться ему, я завидую его состоянию, я желаю это состояние, я уважаю это состояние, его величие, состояние дающего, тогда... И по этой причине я делаю сокращение, а не потому, что мне плохо то, что я получаю. Плохо то, что я получаю, я готов. Потому что это ужасное состояние, я готов завершить это. Я готов согласиться с этим, хотя это меня и унижает, это забирает у меня все ощущение и все знание. Это как потом мы поднимаемся в вере выше знания. Так я отказываюсь от этого. Но я это делаю только для того, чтобы соединиться с хозяином. То есть я в этом сокращении совершенно не думаю о плохом ощущении, о ужасном стыде, а от того, что я получаю. Потому что это эгоистический расчет. Заботиться только о том, чтобы сам себя чувствовать хорошо. Тогда это означает, что Малхут Мира Бесконечности поднялась в своем простом желании, чтобы создать создание, сотворить творение и так далее. Поднялось желание. Тут есть очень много. Немножко продвинемся и увидим.
2: Вторая сноска относится к тому, что тогда продолжил свет бесконечности. Не следует понимать смысл этого действия в его поверхностном значении, как человеческое действие, когда сначала действовал так, а затем иначе, и отошел от первого действия, ибо нет большей материализации духовного, чем подобное представление, поскольку Творцу не присущи случайность и изменения, как сказано, «Я, авая, не меняю». И хотя говорится о сущности Творца, не говорится о сущности Творца, только о свете, распространяющемся от Него, тем не менее, нет изменений случайности и движений в сущности Творца, а присущему абсолютный покой и обязано так быть в распространяющемся от Него свете, пока Он еще не достиг категории создания, то есть пока не достиг состояния облачения в Килим. Ибо только тогда Он выходит из категории Его сущность в категорию создания, возникшее и получающего от Творца. И мы уже выяснили, что все это новшество в основе своей приходится на кли создания, то есть на категорию имеющегося в создании желания получать. Это желание, хоть и является духовным, но все же оно бесспорно образование новой формы, и оно случай, поскольку, безусловно, не имеет места в сущности Творца. Но не так в свете, облаченном в Него, который не является вновь созданным, ведь исходит он из сущности Творца, как сущее сущего. И тем не менее, приведение в действие высшего света пропорционально кли, в той мере, в которой кли реагирует и принимает от высшего света, выпадает ему также и обновление. И это, конечно, случай. И зная, что все обновления и нисхождения ступеней являются только степенью восприятия кли и получения им от высшего света, так как только это изменяется и множится. Однако свет сам по себе всегда находится в состоянии абсолютного покоя, поскольку простирается из сущности Творца. Пойми это и помни при изучении этой науки буквально на каждом слове.
0: Свет находится в абсолютном покое, это значит, что нет действий со стороны света. Свет уже сделал свое действие в сотворении желания получать из ничего. И кроме этого, нечего делать. Желание получать, оно противоположно свету по своему действию. Оно получает, а свет дает. И все, что происходит дальше, это только при развитии желания получать. Было только одно действие. Создание из ничего, о котором мы говорили. Что значит «из ничего»? И это тоже и внутри творения. Когда начало проявляться понятие желания. И мы не говорим о том, что было что-то раньше или не было ничего раньше. Говорится о желании, которое возникло. А не то, что ничего не было. И вдруг в каком-то пространстве тым, и появилось желание, и начало развиваться. Мы говорим о возникновении желания из ничего, что совершенно не ощущалось, абсолютно не ощущалось как творение. Допустим, как у меня. У меня сейчас нет никакого желания. А через секунду я вдруг начинаю чувствовать, что я хочу пить. Это из ничего или не из ничего? По отношению ко мне из ничего. По отношению к свету, разумеется, не из ничего. У него вообще не важно, что да и что нет. Мы говорим по отношению к желанию. Желание получать, оно из ничего. А оно потом развивается. Больше со стороны света, со стороны Творца нет действия. Это единственное действие. А все действия, которые потом желание получать развивает в четырех стадиях прямого света, это оно развивается с помощью того самого света, который извлек его из ничего, пока не начал чувствовать себя и не начинает в этом показывать, проявлять реакцию. В, на стадиях 1, 2, 3, 4, пока не выходит в 4 стадии, там происходит бессознательная реакция, и мы называем это четырьмя стадиями прямого света, потому что это все происходит без осознания, а благодаря предварительному развитию. Поэтому оно не чувствует, что оно так себя ведет, в то время как в четвертой стадии и далее оно чувствует, что есть я, и это я чувствую, как я себя веду. И поэтому мы говорим, что четвертая стадия — это первое творение.
2: Гершон из Иерусалима спрашивает, если свет находится в абсолютном покое, как он вообще создал реальность?
0: Абсолютный покой света относится не к действиям света, а к отсутствию изменений в его действии. У нас есть проблема в восприятии этих определений. Я отношусь к тебе, иногда тебя бью, иногда тебя глажу, иногда обнимаю, иногда кричу на тебя. Есть изменения или нет? Если одно намерение, это означает, что нет изменений. Так а почему я делаю всякие такие абсолютно разные воздействия на тебя? В соответствии с тобой, в соответствии с тем, в каком состоянии ты находишься. Но с моей стороны я ничего не изменил. Что значит ничего не изменил? Вчера ты был настолько приятен, а сегодня настолько плохо. Это ты себя вчера хорошо вел, а сегодня плохо, а не я. Я вел себя в соответствии с этим по отношению к тебе. Или, вернее, в соответствии с этим ты видишь, что я так к тебе отношусь. Потому что каждый, кто обвиняет из своих недостатков. Понятно? Есть еще что-то?
2: Другой вопрос, другой зритель, Даниэль из Хулона, он говорит так. Сначала была создана четвертая стадия, а потом душа. Так что же чувствует, материал или душа?
0: Еще не говорится о душе. Душа — это что-то, что абсолютно отделенное от Творца, это часть Творца свыше. А здесь мы об этом не говорим. Я прошу не вносить тут определений, которых он не дает. Не путать себя, как будто бы ты понимаешь, о чем говоришь. Нет тут даже слова единого о душе, и не надо его вносить.
1: Правильно ли понимать, что сущее из ничего — это желание, не ощущающее создающего, не ощущающее дающего?
3: А им эфшар лагит?
0: Можно ли сказать, что сущее из сущего — это желание, созданное из сущего — это желание, которое не чувствует Творца? Разумеется, не чувствует. Есть двойная проблема. Он литовец, и он не знает русский, поэтому ему нужно сначала перевести с русского на литовский, а потом с него на иврите. Но нужно перевести с литовского на русский, с русского на иврите, только потом можно начать отвечать. Эта точка, созданная из ничего, она не чувствует... все еще не чувствует себя, свою суть. Это все еще желание получать до своего осознания. Оно все еще изнутри, как бы поднимается без сознания. Мы это чувствуем по младенцам. Они не понимают, чего они хотят. Нет сознания, что хочет. Он хочет, младенец хочет. Есть желание, это желание простое. Он просто хочет. Поэтому мы и любим младенцев. Потому что у них нет расчетов всяких. Он все выражает напрямую. И поэтому это нам мило, потому что у него нет эго, есть природа. Эго начинается, когда он становится таким хитрым. Как я буду использовать других, чтобы получать что-то от них? Чтобы я ими управлял. Тогда уже проявляется эго, и человек становится неисправленным. А до того, когда он просто хочет, он приходит к себе и берет. Ты сердишься на него? Нет, тут желание просто действует напрямую. Это еще не сам человек, это природа в нем. Ну, продолжим немножко.
2: Да, друзья, мы слышали. Действительно, каждый раз, когда я слушаю это, я все больше и больше воодушевляюсь. Рав просто выстраивает в нас мир. Мы слышали, что все, что меняется, это меняется внутри нас, внутри творения. В творении, в Творце нет изменений. Когда говорят, что Творец находится в абсолютном покое, имеется в виду, что нет изменений в его действии. Мы слышали о том, что ощущение стыда приводит к сокращению, и ненависть отдаляет. То есть ненависть и есть отдаление, а близость — это приближение. И Творец создал желание получать из ничего. И кроме этого, все остальное — это действие в развитии желания. Давайте поднимать руки, давайте включать вопросительные знаки, и вместе будем выяснять немножко глубже все эти прекрасные вещи, которые мы слышали сейчас. Пожалуйста.
4: Доброе утро.
0: утро. Мы на этой неделе слышали, что первое сокращение произошло в виде украшения, которое творение хотело добавить. А здесь сегодня Рав говорил о двух видах сокращения. Сокращение со стороны творения, которое не хочет страдать, и с той стороны, что хочет приблизиться к Творцу. Как творение выбирает между этими двумя состояниями? Что отсюда и далее, это более как относиться к этому с точки зрения сокращения. Да, прежде всего я тоже обратил внимание, что на предыдущих состояниях мы немало говорили о том, что причиной сокращения было украшение. Сокращение произошло по причине украшения, а сейчас говорится о том, что причиной сокращения — это стыд, и есть такое объяснение Рава. Было такое хорошее объяснение Рава, что творение может делать сокращение по двум причинам. Или по причине стыда, то есть мне неприятно чувствовать стыд, тут есть недостаток несовпадения по свойствам, это унизительное чувство, я не хочу, не желаю, и по этой причине делаю сокращение, или я хочу дать уважение хозяину, чувствовать его желание, быть с ним в совпадении по свойствам, и настолько, что я даже готов получить, хотя я и не хочу, потому что я тут чувствую неудобство. Так ты спрашиваешь, собственно, как в этом состоянии творение может принять решение действовать так или иначе?
2: Очевидно. Он чувствует два состояния, и стыд, с одной стороны, с другой стороны, он хочет оказать почет. И как он принимает решение, исходя из своего ощущения, потому что страдание будет по-любому. Но, или он страдает от стыда, или от того, что он далек от Творца, и он должен различить это каким-то образом. Да, тут действительно мы говорили о нескольких аспектах в сокращении. Здесь он объясняет, что такое стыд, и как вот Аарон сказал сейчас, Рав говорил на уроке, что если я определяю в сокращении, что сокращение произвожу, потому что мне плохо, то я дальше от хозяина, от Творца, потому что я делаю это, потому что мне плохо. Это как Рав сказал до этого, что сокращение, то есть стыд приводит к сокращению. Но если я делаю сокращение, потому что мне плохо от того, что я далек от него, далек по свойству, мне плохо от того, что я не как творец, не как не дающий, тогда я от этого приближаюсь к нему. То есть зависит от того, что это за сокращение. Поэтому мы сказали на предыдущих уроках, и даже Бали Сулам пишет об этом, 78-й вопрос, что сокращение происходило как украшение, а не как стыд. Стыд отдаляет меня от желания получать, потому что желание получать доставляет мне страдания. Поэтому иногда мы это определяем как причину сокращения. Но если мы на самом деле хотим произвести сокращение, потому что мы хотим быть как Творец, это называется украшение. Давайте почитаем вопрос 78 на вопросы и ответы. Причина.
4: Котев Баал Асулам.
2: 78-й вопрос. Бали Асулам пишет. В чем причина сокращения света? Вопрос. Действие украшения, которое усмотрело Малхут бесконечности для уподобления формы Создателю, и оно может раскрыться только с помощью сотворения миров, поэтому она сократила себя. То есть это не просто стыд, когда я чувствую, что я получаю, и тогда я нахожусь в приниженном состоянии эгоистическом, но именно поскольку Малхут желает быть подобной Создателю, и поэтому она сокращает себя, поэтому это и называется украшение. Рав объясняет во многих местах, что это... здесь мы видим это прекрасное сочетание объяснения Рава и то, что пишет Баля Сулам.
0: Спасибо, Руни, за вопрос. Женщина Латинской Америки, 26, пожалуйста.
4: Лёшомим.
0: Мы не слышим.
5: Окей, Яль, рацав.
2: Мы говорим, что состояние бесконечности, в нем включены все состояния. С другой стороны, мы говорим, что есть развитие после энсов в третье состояние. Вопрос, какое состояние энсов не содержит? То есть все, что касается впечатления кли, подобия свойств, это сознание Создателя. И то, что Малхут постигает в своем развитии с бесконечности до конечного состояния, это не заложено в состоянии бесконечности? Если я правильно понимаю, что ты имеешь в виду, Рав сказал, здесь нет реальности вне того, что Малхут мир бесконечности ощущает. Все остальное развитие — это развитие только ее ощущения. Об этом ты спрашиваешь?
0: Это развитие ее ощущения, это не включается в Малхут мира бесконечности. Ведь Малхут мира бесконечности — это состояние, которое до сокращения, а после сокращения оно постигает величие Создателя, величие Творца. Этого не существует в Малхут мира бесконечности до сокращения, вот эти все постижения.
2: Малхут бесконечности — это состояние, где нет еще ограничения на свет. Она еще не ограничивает свет, она не чувствует своей низости, и которая есть в бесконечном расстоянии между ней и Творцом, что Он только дающий, а она только получающая. В тот момент, когда она ощущает это, начинается процесс стыда, сокращения. И отсюда и далее начинается процесс украшения, все эти исправления, все это развитие. Малхут. Теперь она уже не Малхут бесконечности. Теперь мы уже называем это мир сокращения, Олама Цимцу. И это другое состояние. В итоге мы хотим вернуться в мир бесконечности, но из состояния исправленного, исходя из того, что мы на каждое желание, мы его выяснили, получили на него исправление, можем работать с ним только ради отдачи. Пока не исправляем все желания, это развитие. Развитие — это развитие желания одного за другим, исправление в мир возможностей. У нас был урок, мы слышали то, как Творец раскрывает нам каждый раз желание согласно мере нашего исправления. Каждый раз это сбалансировано. Он не раскрывает больше, чем можем мы исправить. И в тот момент, когда мы исправили одно желание, раскрывается в нас следующее желание. И в той мере, в которой мы связаны с группой, мы можем получить на него исправление и тогда прийти к подобию свойств с Творцом и так развиваться далее и далее, пока мы не исправляем все желания и снова получаем весь свет бесконечности, который нам Творец дал изначально.
0: Я добавлю немножко для Яля. На этой неделе мы читали. Сейчас мы не успеем это перечитать, потому что времени мало, но был один из вопросов, который мы прочитали, и там было объяснение, что есть в действительности два состояния. Состояние бесконечности и состояние миров. Так он сказал. Миры, Адам Кадмон. Потом мы сможем найти и перечитать этот ответ. Да, 74-й вопрос, да. Действительно, там, в конце концов, разделяют два состояния. Состояние бесконечности, он и его имя едины, свет и кли. Там вообще не говорится о творении, нет творения. Творение, мы начинаем с состояния Малхут мира бесконечности, когда она начинает чувствовать, что есть я, и я присутствую, как сказал Рав. Я что-то чувствую. Что я чувствую? Пока невозможно сказать, только воодушевление, впечатление, которое есть во мне. Ты хочешь тут что-то уточнить?
2: Это все время путает, что Рав объяснял, что состояние Малхут мира бесконечности до сокращения — содержит в себе все. Если так, то после сокращения что добавляется к Малхут бесконечности? Нет добавки.
0: Все добавки — это только ее развитие. Если она чувствует уже совершенство, совпадение по свойствам, то больше нечего делать. Было желание Высшего сотворить кли и наполнить его, и привести к состоянию совершенства. Это было достигнуто там. Все, что еще может быть. Но там-то все и началось, что свет дал ощущение стыда, несовпадения по свойствам, ощущение унизительное, неприятное. Оттуда началось развитие, сокращение, миры и все эти состояния, которые проходят Малхут. Вплоть до нашего мира это спускается, потом она начинает подниматься, и когда она снова это обретает сознательно, то она действительно может прийти к совпадению по свойствам с Творцом и к совершенному состоянию.
4: Фанч. Ло шумим? Наш бая ба интернет, не насе.
5: I'm going to ask the question for him. Pourquoi fallait-il qu'un espace soit établi avant l'apparition des mondes?
2: Мы не слышим перевод на английский.
5: Why a space should be established before the appearance of the world?
0: Почему пространство может быть основано до раскрытия мира Цуд?
2: Почему должно раскрыться место перед раскрытием миров? Хорошо, это не совсем то, где мы находимся. Но, в общем, вкратце, место — это желание. Желание, в котором потом что-то должно произойти. И тебе необходимо, чтобы было желание, и что-то в нем раскрылось. Мы учили сейчас, что все это развитие Малхут, развитие желания. Поэтому все эти этапы, сначала создается место, миры Бия, потом создаются миры Бия, то есть развитие в желании, это уже состояние в этом желании. И затем есть развитие этих желаний, этих миров, разбиение, исправление и так далее. Рав всегда приводил пример, что Вселенная — это тоже место, то есть есть какое-то желание, да? Но внутри него происходят разные вещи, разные процессы. Это то, что происходит внутри места, то есть внутри этого желания и его развития.
0: Да, спасибо за вопрос. Женщины Китая.
6: Gracias, amigo. Buenas noches. El hecho de que el deseo se reconozca a sí mismo en la fase 4, ¿esto le permite independizarse del Creador?
0: То, что желание получать, осознает себя в четвертой стадии, это позволяет ему быть независимым от Творца? Да, это постепенно приводит его к ощущению независимости. Мы слышали объяснение Рава. Это как младенец. Постепенно он начинает с маленького ощущения «я» и «я есть». И в соответствии с изменениями, в соответствии с его развитием, его решениями, которые оно принимает, решило о сокращении. Там еще не было достигнуто ощущение совершенства цели творения, и он продолжает и так обретает постепенно независимость. Весь этот процесс — это процесс обретения независимости творением. Творение создано вне, снаружи, что-то отличное от Творца, а с другой стороны приходит к совпадению с ним по свойствам.
7: Здравствуйте. Говорят, что Малхут протянула линию из света, круглого света бесконечности. Как Малхут это сделал, и что значит линия относительно круглого света? Спасибо.
8: Кен.
0: Да, видимо, товарищ из Астаны спрашивает о том, что написано в начале второй главы. Вторая глава выясняет, как бесконечность, как свет бесконечности простер линию. Собственно, в чем разница между линией и кругом? Можно найти снова эти определения, мы их изучали уже. Линия и круг. Там есть определение круга, то, что мы вчера читали.
2: Вопрос 47.
0: Да, ответ на странице 33. Давайте прочитаем определение понятия «кав» — линия. Указывает, что есть в ней различение верха и низа, то, чего не было до него. И также указывает, что ее свечение сильно уменьшено по сравнению с прежними. Читаем еще раз. Что такое линия кав? Указывает, что есть в ней развлечение верхнее, низа, то, чего до нее не было. И также указывает, что ее свечение сильно уменьшено по сравнению с прежним. Ее свечение очень сильно уменьшено по сравнению с прежним. Вчера мы читали определение, что такое верх, низ и так далее. На этой неделе можно посмотреть, что он говорит вкратце. Выше — это ближе к Создателю, ниже — это дальше от Создателя. Более-менее так он определяет понятие линии.
8: Игуль. Мау Игуль.
2: Игуль — это 41-й вопрос. Что такое Игуль, круг? Если нет различия вверх-низ между четырьмя стадиями желания получать, оно считается круглым. Оголь. И подобно круглой фигуре в материальном, где они различимы верх и низ, и эти четыре стадии называются поэтому четыре сферическими окружностями, одна внутри другой, так что невозможно распознать и различить между ними состояние верха и низа. Мы слышали объяснение, что единственные вот эти различия, которые есть в кругах, это относительно центра, малхут. Но в самом круге нету понятия верх-низ.
0: Да, дадим возможность Киеву один спросить.
2: Киев.
9: Так, товарищи, дякую, товарищи. Тут вот питання щодо скорочення.
2: Спасибо, товарищи.
9: Як ми робимо скорочення від того, що
2: вопрос нам по поводу сокращения. Как мы производим сокращение? Не от того, что нам плохо, от того, что далеки от Творца, не по другим причинам.
0: Мне кажется, что Роня об этом спрашивал в начале урока. Как мы принимаем такое решение, почему произошло сокращение? Но прежде всего, вкратце, тут говорится снова о Малхут Мире Бесконечности, почему он это делает. Он это делает по причине украшения, то есть она, да, хочет быть ближе к Создателю, хочет быть с ним в совпадении по свойствам. А как мы это делаем? Мы изучаем этот процесс, видим, слушаем объяснения Рава, видим, какие у нас есть возможности, и должны действительно сделать этот выбор. Надо подумать, почему нам надо сделать сокращение. Потому что хотим избавиться от плохого ощущения или потому что хотим быть ближе к свету.
2: А сейчас мы перейдем к очень радостному сообщению, к тому, что происходит сегодня, верно, Орен и Гилад?
0: Да, сегодня вечером мы будем в Хайфе. И в Хайфе мы поговорим о том, что значит быть одним, единственным, какова уникальность человека, и поговорим об этом на особой лекции, которая предназначена для жителей Севера и всех наших товарищей, как стареньких, так и новых, как те, которые отдалились и хотят сблизиться, или те, которые учатся виртуально, но хотят присутствовать на физической встрече, посидеть вместе, есть вместе, петь вместе, проводить семинары вместе. Поэтому будет лекция об уникальности человека. Разумеется, на основе Бальсулама будут клипы, будут объяснения нашего Рава, и будет чудесная атмосфера. И все это сегодня в зале Альмог, там, где была раньше гостиница «Меридиан», прямо на берегу моря, в южной части Хайфы. Замечательное место, я там был много лет назад. И там будет замечательное настроение, и все группы Севера помогали организовать эту встречу,

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы изучаем урок Рава от 11 августа 2002 года, который основан на статье «Что означает Шхина свидетельствует об Исраиле в духовной работе?» Это находится в трудах Рабаши, второй том, 1140 страница, у нас 32 минуты в распоряжении, 33 минуты для чтения статьи. Пожалуйста.
1: Мау ашхина и эдут аль Исраэль баавода.
2: Что означает «Шхина свидетельствует об Исраэле в духовной работе»? В книге Зоар сказано: руководителю для Шушан свидетельство. Сказал верный пастырь: Шушан свидетельство — это свидетельство Шхины, которое называется Шушан свидетельство. Поскольку это свидетельство пребывает перед над нами и свидетельствует о нас перед царем. И это святая помощь для нас, которую нужно восславлять восхвалениями. Поэтому она называется Шушан свидетельство. Сказал верный пастырь, она называется Шушан свидетельством, поскольку Шхина есть свидетельство для Израиля, которые являются ее органами, а она — душой их. Она есть помощь с небес, ведь о ней сказано, а ты услышишь с небес. Это святая помощь. Надо понять, почему Шхина называется Шушан, о чем нам говорит этот цвет Шхины. И еще надо понять, что означает, что Шхина свидетельствует перед царем. Свидетельство должно быть согласно увиденному, а не согласно услышанному. В таком случае надо понять, какое видение должно быть здесь, скажем, у Шхины, которое свидетельствует о нас согласно увиденному. Известно, что в работе Творца есть две ступени, противоположные друг другу. Первое. С одной стороны, мы учим, что цель творения — насладить творение. По этой причине Творец создал в творениях желание получать наслаждение и удовольствие. Согласно мере стремления к чему-то, в этой мере измеряется ощущение наслаждения. Получается, что цель творения была в том, чтобы творения насладились от этого мира. То есть, чтобы было создано желание получать наслаждение, и творения наслаждались бы. То есть, вся цель была в том, чтобы творения наслаждались. С другой стороны, нам говорят, что нельзя получить ради личной выгоды, то есть, что не сделает человек что-то в мысли, разговоре или действии ради личной выгоды. Надо, чтобы человек заботился о том, чтобы все делать ради небес, а не ради личной выгоды, что на самом деле против цели творения. Ответ. Дело в том, что человек хочет работать ради пользы Творца, но не потому, что Творец хочет, чтобы работали ради Него и давали Ему что-то. Это исправление ради для творения. Как сказал святой Ари, что

0: того, чтобы показать совершенство его действий, то есть, что это действие доброе, творящее добро, чтобы творения наслаждались, чтобы это наслаждение было совершенным, чтобы не ощущали стыда. Поэтому сделано сокращение и скрытие на благо и наслаждение, которое Творец хочет дать. Но это только если у них будет намерение ради небес, что означает, что Творец насладится тем, что выполнит его желание и получит от него благо, потому что он этого хочет. И тогда само собой исчезнет стыд, который исходит из-за различия по свойствам, поскольку существует правило. Каждая ветвь хочет уподобиться корню. И как Творец отдающий, так и нижний, когда отдают, должен наслаждаться. Когда нижний хочет получить, то стыдится. Поэтому сделано исправление на желание получить ради личной выгоды, что исходит со стороны творений. Человек должен сделать на желание получить намерение ради отдачи. Но когда человек хочет выполнять Тору и заповеди с намерением, что это даст ему желание делать все ради доставления Творцу, а это желание против природы человека, ведь он создан со стороны природы с желанием получать только ради личной выгоды. Поэтому, когда человек хочет выполнять добрые дела, чтобы благодаря им, то есть с их помощью, у него была бы сила для намерения ради отдачи, а не ради личной выгоды, тогда желание получать для себя, что в теле человека называемое грешник, кричит: «Зачем вам эта работа?» И каков ответ на этот вопрос? Ответ приводится в пасхальной Агаде. Грешник что говорит? Что это за работа у вас? У вас, а не у него. А поскольку он выводит себя из общества, он отрицает главное. И ты тоже притупи его зубы. Этот ответ очень трудно понять. Он задает вопрос, который хочет понять. Почему мы собираемся отменить желание получать, которое является желанием, которое Творец создал в нас? Мы должны дать ему ответ, поскольку он спрашивает, согласно его разумению, что он прав. Если так, то почему сказано «притупи его зубы»? Сказал мой отец и учитель, что он спрашивает, что это за работа? То есть зачем нужно работать ради пользы Творца, а не ради собственной выгоды? На это нечего ответить. То есть даю человеку ответ на то, что он спрашивает, чтобы понял согласно своему разуму. И здесь нельзя ему дать понять, ведь он спрашивает о том, что будет с желанием получать, если он будет работать ради отдачи. Получит ли он что-то потом, после того, как захочет отдавать? То есть, если бы мы могли сказать, что ты отдавай, и в награду за это получишь потом, сможешь потом получить. Выходит, что это называется «отдавать ради получения». А это означает «лолишма». Поэтому в то время, когда человек хочет идти лишма, то есть отдавать ради отдачи, ему нечего ответить. И это означает «притупить ему зубы». То есть ответ в том, что должны идти силой. То есть силы выше разума. Потому что внутри разума правда на стороне грешника. Это означает «притупи его зубы». И говорит, что человек не может победить грешника за один раз, а это работа в падениях и подъемах, пока человек не удостоится победить его и принять на себя небесное правление веры выше разума. Поэтому Малхут называется Шошана или Шошаним, или Шошан. Название всегда дают по событию. И поскольку не удостоится небесное управление без того, что притупи его зубы, поэтому правление Малхут называется Шошана по действию. Из сказанного следует, что Шушан, роза, означает состояние притупи его зубы, поскольку нечего ему ответить на его вопросы. Надо идти силой, то есть по принуждению, несмотря на то, что зло, то есть желание получать для себя, не согласно. Это означает бить, то есть воевать самому с собой. А когда человек говорит своему злу, что стоит служить великому царю, и не нужно никакой оплаты, а только потому, что он велик и правит всем, то есть по причине величия Творца, и человек должен быть доволен тем, что служит великому царю, тогда зло его говорит ему: «Как ты можешь служить великому царю, если ты ощущаешь величие Творца, и поэтому ты говоришь, что стоит ему служить?» В таких состояниях иногда человек не способен себе представить никакого величия Творца, а он ощущает незначительность святости, которая находится в категории «шхины в изгнании» или «шхины в опрахе». То есть он не ощущает никакой важности царя. Наоборот, к нему приходят картины, которые отдаляют его от работы Творца. Настолько, что иногда он хочет даже забыть о работе Творца. Потому что когда он хочет вспомнить о работе Творца и не получать никакой оплаты за нее, а сама работа будет для него целью, это можно сказать в то время, когда человек ощущает вкус в работе. Поскольку он это ощущает, то это обязывает его продолжать работу, и он не нуждается ни в какой оплате. Но что человек может сделать, когда он собирается начать работу на отдачу, и он говорит, что он не желает никакой оплаты за эту работу? Если у него нет никакой оплаты, тогда что его обязывает? Ради чего он сможет работать? Что работал с радостью от того, что получит потом большое вознаграждение. Ведь он работает не для ради получения вознаграждения. И работать ради великого царя, он же этого не чувствует. Если так, то как человек может выполнять действия без какой-либо радости? А говорят ему, чтобы работал насильно. То есть, когда тело не согласно. И это означает «притупи его зубы». Но откуда человек может взять силы, чтобы выполнить действие ради отдачи? И даже если он преодолевает себя, он не может выполнить эту работу в радости. То есть работа, которую человек выполняет, делается таким образом, что человека схватили, и он вынужден работать. И каждый раз он говорит, может быть, есть какой-то способ сбежать отсюда, чтобы работать не для других. И вся его радость в том, что он смотрит на часы, и видит, что еще немного, и он освободится от работы. Получается, что во время работы он полон страданий от того, что должен работать ради других, а не ради себя вообще. Это как хозяин может видеть, как служат у него работники, которые плачут во время работы и говорят, когда придет время, чтобы я смог освободиться от работы. И человек спрашивает себя, разве Творец хочет, чтобы мы работали ради него по принуждению? Ощущается, что человек далек от Творца. То есть не ощущает любви Творца. Человек во время работы, когда должен любить Творца, смотрит на себя и не знает, что вдруг стало с человеком. То есть вместо работы ради небес, которую человек должен был ощущать во время работы, когда он работает ради небес, он ощущает приближение к Творцу. То есть, что каждый раз у него будет желание еще больше приблизиться к Творцу. А сейчас, на самом деле, наоборот. То есть, каждый раз он чувствует, насколько чувствует удаленность от Творца. Действия, которые он выполняет, отталкивают его. И он чувствует, что каждое действие как будто его отталкивает наружу. То есть, что ему не дают приблизиться и почувствовать важность Торы и заповеди. Чтобы у него был немного вкус в этих действиях. Но наоборот, как будто бы между ними образуется расстояние. И ему кажется, что как будто бы не может один выносить другого. И все его действия, которые он выполняет насильно, как бремя и нагрузку. И он думает всегда бежать от этих состояний. Но иногда ему некуда бежать, только уснуть. То есть только во сне он находит вкус. Но он задается вопросом, почему это на самом деле так? То есть у человека есть вопрос, почему ему так достается? И такова Тора и награда за нее. Разве потому, что начал истинную работу, ради того, чтобы прийти к работе на отдачу, чтобы все было ради небес. Поэтому его отталкивают от этой святой работы.
1: Почему, когда работа была как у всех, то есть увеличивать добрые дела, а намерение ради небес он вообще не задумывался и был доволен своей работой, как и все, когда думают только о делах, а не о намерении. У него был вкус в работе и молитве. И он знал, что молится Творцу, и Творец слышит его молитву, и у него были силы продолжать молиться. И он никогда не смотрел, когда молился, слышит ли Творец его молитву. То есть у него не было никакой критики своих действий, и он шел, наивно полагая, что все в порядке. А сейчас, когда должен был подняться на 40 ступеней святости, поскольку хочет работать ради небес, чтобы приблизиться к Творцу, то, что у него есть сейчас, это отдаление от того места, где он должен был приблизиться. Истина в том, что мы должны верить верой мудрецов, не следовать за разумом человека, а только надеяться на то, что сказали нам мудрецы. И мой отец и учитель сказал, что человек должен верить, несмотря на то, что он не видит этого, что это так. Но человек должен верить, что Творец слышит молитву, как сказано, ведь ты слышишь молитву всех уст. И поскольку человек просит Творца, чтобы приблизил его, поэтому Творец хочет дать ему истинное приближение. То есть, чтобы дал человеку благо и наслаждение, что и было желанием Творца. Это называется целью творения. И поэтому Творец готовит для него эти келим, называемые потребности, желания. И согласно тому, что мы видим, нет более трех вещей. Первое. Человек понимает, что если он хочет быть работником Творца, то должен смирить себя и не наслаждаться ничем, и тогда он станет служителем Творца. То есть за это он получит вознаграждение в этом мире и в будущем мире. Второе, что он понимает, что он должен достичь ступени, когда будет выполнять действия ради пользы Творца. То есть, что все его действия будут ради небес, и он довольствуется этим. Третье, что человек должен достичь цели творения, которая заключается в том, чтобы творение получили благо и наслаждение, а не отдавали. Потому что вопрос отдачи, когда должны доставлять наслаждение Создателю, это только исправление творения. Из сказанного поймем то, что спрашивалось, почему, когда человек просит Творца, чтобы дал ему отдающий келим, он получает сверху большие получающие келим, чем большие получающие келим, чем были у него до его просьбы об отдающих келим. Ответ. Об этом говорилось в предыдущих статьях. Если бы человек немедленно получил отдающий келим, то есть у него была бы возможность преодолеть маленькое желание получать, то он довольствовался бы этим, и его желание получать осталось бы неисправленным, поскольку не было бы раскрыто в человеке, что он может просить силу преодоления. Означает, что то, что человек видит, когда просит о силе преодоления маленького желания получать, и ему дают за это большее желание получать, это не то, что человек думает, что прежде у него было маленькое желание получать, а потом ему дали сверху большее желание. Сказано в Зоре о написанном, извещает его, что прегрешил, и спрашивает, кто извещает его, и отвечает, Творец извещает его. Объяснили. Творец дает ему понять каждый раз в большей мере, насколько велика сила желания получать, с которым человек рожден. Как сказано, у входа грех лежит. То есть сразу при рождении он родился во всей своей мощи. Поэтому он называется «царь старый и глупый». Но человек не должен знать величину желания получать. Раскрытие силы желания получать происходит постепенно. То есть зло должно быть сбалансировано добром, которое есть в нем. То есть сколько сил человек прикладывает, чтобы отменить свое желание получать, в этой мере ему раскрывает его свыше. И как мы выяснили выше, грешникам злое начало кажется тонким волосом, а праведникам злое начало кажется высокой горой. Объяснение. Добро и зло должны быть уравновешены, как сказали мудрецы. Всегда должен видеть себя человек наполовину хорошим, наполовину плохим. Потому что в мире они существуют вместе. Смысл в том, чтобы был выбор, что решить. Находим, что зло существует в человеке, но зло проявляется в нем в зависимости от величины его добра. Поэтому, когда человек начинает продвигаться по линии истины, тогда раз за разом начинает проявляться в нем зло. И вот каждый раз, когда человек ощущает проявление в себе зла, нечего ему делать, как только просить у Творца, чтобы помог ему. Как написано, злое начало человека побеждает его каждый день. И если Творец не поможет, ему не выстоять. Выходит, что у человека нет сил преодолеть свое зло, а только Творец должен ему помочь. Но необходимо знать, что это тоже исправление. То есть человек не может преодолеть зло без помощи свыше, и это сделано специально. Ведь если бы человек был способен самостоятельно работать ради отдачи, он остался бы в малом состоянии. То есть не было бы у него желания подняться по ступеням святости, чтобы постичь Тору, в которой скрыто благо и наслаждение, которое Творец пожелал дать творениям. Ведь если человек чувствует себя нормально, то у него нет потребности в Торе. Но если он не может преодолеть зло, и поэтому не может получить наслаждение, и он видит, как зло властвует над ним, и у него нет опоры в святости, то как же он может получить наслаждение? И тогда, в мере его преодоления, он лучше видит истину, что нет у него никаких шансов выйти из-под власти зла. И когда он просит помощи у Творца, то просит от всего сердца. Более того, он зачастую отчаивается и нуждается в еще большем преодолении, чтобы идти верой выше знания, что Творец действительно сможет ему помочь. Находим, что благодаря тому, что человек преодолел себя и попросил помощи у Творца, то, чем ему помогают, как говорится в Зоре, святой душой, каждый раз помогают ему большей подсветкой. В этом причина того, почему человек не может выйти из-под власти зла своими силами, а только Творец должен помочь ему. И благодаря этому раскроется наранха его души. Объяснение предыдущих вопросов. Первый. Почему называется Шхина Шушан роза? Второй. О чем Шхина свидетельствует о нас перед царем? То есть, о чем она должна свидетельствовать? Третий. Что означает, что Шхина называется помощью с неба, как сказано, и услышишь ты небеса. Итак, Шушан — роза. Она называется так потому, что нельзя купить небесное правление, веру выше знания, иначе как только тогда, когда грешник приходит и спрашивает, зачем вам эта работа? И он желает получить разумный ответ, что ему будет за то, что он станет работать ради небес, а не для своей пользы. И тогда ему нечего ответить внутри разума, ведь согласно разуму, он прав, как сказано, поскольку отделил себя от общества, уже отрицает главное объяснение. Поскольку он отрицает главное в исправлении, что сделано для того, чтобы не было стыда во время получения блага и наслаждения, получается, что Творец не нуждается в том, чтобы работали на Него, а то, что мы должны работать ради Творца, это для нашей пользы. То, что благодаря этому исправлению мы избавимся от стыда, в этом он сомневается. Поэтому ничто не поможет ему понять это, но необходимо идти против воли, насильно, что называется, притупи его зубы. Работа — это вещь постоянная, поэтому сказано много раз «притупи его зубы». Поэтому небесное правление называется Шошан или Шошана, согласно сказанному «притупи его зубы» — Шинаим. Почему же Шхина свидетельствует о том, что мы в порядке? Где она это видит? Ответ в том, что она помогает нам. Ведь Малхут называется помощью свыше. Объяснение. Малхут сама дает свою помощь. Как сказано, пришедшему очиститься помогают. Если это так, то она может свидетельствовать о нас, что мы в порядке, потому что она помогла нам в этом. А для чего она должна свидетельствовать? Это можно объяснить так. После того, как человек удостоился небесного правления, то есть может выполнять свои действия ради отдачи, он должен удостоиться уровня Торы, называемого Зерам. Царь. Об этом она должна свидетельствовать, что он уже достиг ступени небесного правления и поэтому заслуживает сейчас уровня Торы, называемого именами Творца, что и является целью творения.
2: На самом деле мы должны следовать вере мудрецов, а не разуму, как мы понимаем. Полагаться на то, что сказали мудрецы. Вот Бааль Сулам сказал, что человек должен верить, несмотря на то, что не видит, что это так. Человек должен понять, что да, Творец слышит его молитву. Сказано, ты слышишь молитвы всяких уст, поскольку человек просит у Творца, чтобы приблизил его, поэтому Творец хочет дать ему истинное продвижение, то есть дать человеку благо и наслаждение, то, что в желаниях Творца дать, это называется целью творения. И поэтому Творец готовит ему для этого келим. Келим называется потребностью хисарона.
1: Да, Творец не отчаивается в нас, а каждый раз все-таки хочет, несмотря на то, что мы приходим, и злая половина ищет добрую половину, и все время ищет возможности, и мы совершаем свою работу, и Творец каждый раз создает правильную ситуацию, чтобы мы могли слышать Его, верить верой мудрецов и совершать правильные действия, которые на самом деле приводят нас к подобию свойств с Ним.
2: То, что явно в этой статье, то Рабаш хорошенько напоминает нам, что в конце все должно привести человека к молитве. Молитва — это действие и потребность того, чтобы Творец помог. И путь, он не соответствует нашему разуму. Ежедневно нужно привлекать свет, войти в то, как ведут нас каббалисты. И, в общем, Творец должен выполнить действие, вывести из желания получать.
1: Да, поэтому единственная молитва — эти вера высшие знания, держаться десятки, это притупи его зубы. И так можно справиться с желанием, и понятно, чтобы прийти к молитве к Творцу.
2: Перейдем к уроку с Равом. Мы прошли статью с третьего тома «Слава и Сулам», 258 страница. Что означает «Шхина свидетельствует об Исраиле в духовной работе»? Цель творения — насладить сотворенных. И человек не понимает, почему он должен идти к чему-то хорошему, хорошему ощущению, к хорошей жизни, даже в этом мире, тем более к тому, что обещан мир будущий, вечная жизнь, постижение, ощущение совершенства, вечности. Почему он должен идти таким тяжелым путем? Творец, пусть бы все сделал согласно своему замыслу, насладить сотворенных. Как получается, что замысел творения насладить сотворенных содержит условие, что нужно тяжело работать, прилагать усилия, преодолевать много чего, проходить страдания тяжелее смерти, вся жизнь, которая не жизнь и не смерть? Для чего все это нужно? Все это необходимо, потому что творение, то, что находится вне Творца, не может прийти до уровня Творца иначе. И только лишь ступень, на которой творение становится подобным Творцу, может называться совершенством и вечностью. То есть творение не может прийти к ступени как Творец, если не приходит к ней с противоположной стороны. То есть сначала быть противоположным Творцу, всей своей природой, полностью, всеми мыслями, всеми желаниями быть в противоположности, и затем приходит к подобию по форме. Из-за того,

0: Хаверим, dear friends, today New York 3.
1: Дорогие друзья, сегодня десятка New York 3 получила честь служить самым лучших, самым лучшим из лучших, великим поколениям. Благодаря Рабашу, Бааль Суламу, и ты каждый день тысячи товарищей соединяются в едином желании, как Адам Ришон, как один человек с одним сердцем, и на каждом уроке, который считается успешным, который мы прошли, позволяет сделать еще один шаг и приблизиться к этому общему желанию и прийти к концу исправлению. Поэтому так важно, чтобы урок был успешным. Десятка Нью-Йорк 3 обсудила эту подготовку к уроку, и наш дорогой товарищ Джесси прочитает первый отрывок из первоисточника, который единогласно был выбран всеми товарищами. И Джесси только временно там у вас. Мы его послали как посланника в Пятактику. И он сделает там все, что нужно, и продолжит работу здесь. И затем мы проведем семинар, и потом будет семинар молчаний. И тогда наши дорогие товарищи из Небаруха ведут нас в урок Лихаим, друзья. Удачи!
2: We need a society.
3: Первый отрывок из первого источника. Нужна группа, чтобы все были большой силой, чтобы мы смогли работать вместе и отменять желание получать, которое называется злом, поскольку оно не дает нам прийти к цели, ради которой

0: был создан человек. Поэтому группа должна состоять из отдельных людей, которые все придерживаются одного мнения, что нужно прийти к этому. Тогда из всех отдельных людей возникает одна большая сила, которая может бороться с самим собой, поскольку каждый включает в себя всех. Еще раз. Рабаш, цель группы 1. Нужна группа, чтобы все были большой силой, чтобы мы могли работать вместе и отменять желание получать, которое называется злом, поскольку оно не дает нам прийти к цели, ради которой был создан человек. Поэтому группа должна состоять из отдельных людей, придерживающихся одного мнения, что нужно прийти к этому. И тогда из всех отдельных людей возникает одна большая сила, которая может бороться с самим собой, поскольку каждый включает в себя всех. Активный семинар.
1: Активный семинар. Как мы придем на ближайшем уроке к состоянию конца исправления? Еще раз. Как мы придем на ближайшем уроке к состоянию конца исправления? Активный семинар.
0: Подумаем о наших товарищах, которые творятся по словам, чтобы мы пришли с ними вместе к святой цели и почувствуем, насколько эта цель, которой мы занимаемся каждый день, настолько высока и возвышена.
1: Как прийти на ближайшем уроке к концу исправления? Это нормальный скачок. Мы должны этого желать. Желать не для себя, а для товарищей, просить за них, чтобы на самом деле Творец услышал все молитвы товарищей и приблизил их к нему.
0: Как товарищи прочли в отрывке, мы должны быть в одном мнении, в одном желании, и тогда сможем почувствовать каждое духовное состояние. Главное — прилепиться к одной душе, к одному решену, и чтобы мы все, не только наша десятка, все мировое кли, с одной целью в одном направлении.
1: Ну, должны хотеть этого. Как захотеть? Стараться пользоваться всем, что дает урок, и участвовать в нем.
0: Да, это напоминает мне историю с Ари и его учениками, когда он сказал, давайте пойдем в Иерусалим. И товарищи говорят нам, что давайте, пойдемте к окончательному исправлению. Давайте согласимся, и давайте не будем сомневаться, а постараемся действительно почувствовать, что окончательное исправление находится между нами. Рав сказал вчера на уроке, что это состояние окончательного исправления. Исправление уже существует. То, чего не хватает, это только ощущение творения. Постараемся вместе почувствовать это сейчас. И вот мы здесь будем.
1: Да. Тонкие волосы — это то, что разделяет нас от той стороны, где вся конечная любовь.
0: Да, ты видишь стремление на лицах товарищей, ты видишь, что они хотят быть там, а ты хочешь помочь им прийти к этому. Успехов нам.
2: And you, the friends who are here.
1: А вы, товарищи, здесь находящиеся, как были вы в благосклонной любви до этого, так же отныне и впредь не расстанетесь друг с другом до тех пор, пока Творец не возрадуется вместе с вами и не провозгласит над вами мир и настанет благодаря вам мир в мире. Это смысл изречения ради братьев моих и ближних моих, прошу мира тебе. Взятая из Зора для всех, Хараймот, еще раз. А вы, товарищи, здесь находящиеся, как были вы в благосклонной любви до этого, так же отныне и впредь не расстанетесь друг с другом до тех пор, пока Творец не возрадуется вместе с вами и не провозгласит над вами мир и настанет благодаря вам мир в мире. Это смысл изречения ради братьев моих и ближних моих. Прошу мира тебе.
3: Let us ask the Creator to be inseparable from each other.

0: Строим духовное общество. Здравствуйте, друзья. На первом части мы будем изучать урок Рава 9 мая 2003 года, основанный на статье, что означает, что у каждой травинки есть высший управляющий, который бьет ее, говоря, расти в духовной работе. Прочитаем статью вместе. У нас в распоряжении 31 минута.
1: Что означает, что у каждой травинки есть управляющий свыше, который бьет ее, говоря, расти в духовной работе. Наши мудрецы сказали, нет ни одной травинки внизу, над которой бы не было управляющего наверху, который охраняет ее, бьет по ней и говорит ей «расти». Сказано, сказал Рабби Симон, нет у тебя ни одной травинки, у которой нет судьбы в небе, которая бьет по ней и говорит ей «расти». И следует понять, на что указывает нам это высказывание в работе. Мы видим в нашем мире, что все творения любят покой. Как сказано, известно, что природа каждой ветви подобна корню. Поэтому все, что заложено в корне, ощущается ветвью, как приятное, любимое и желанное. А все, что отсутствует в корне, избегается и в нестерпимо и ненавистно. И поэтому все заключенное в Творце, нисходящее к нам прямо от Него, приятно нам. Поэтому мы любим покой, поскольку в нашем корне не заложено движение. И согласно этому возникает вопрос, почему мы делаем то, что мы не любим? И кто заставляет нас прилагать усилия? И ответ, что наверху есть управляющий, у которого в руке есть палка, и он бьет творение страданиями. А поскольку мы не можем выдержать эти страдания, это заставляет нас прервать отдых и начинать работать. Получается, что эта работа называется работа по принуждению. То есть человек заставляет себя работать из-за страданий, которые посылают ему управляющий. Поэтому мы исполняем его приказы, иначе человек, родившись, лежал бы на месте, не было бы никакого развития, ни физически, ни душевно. Поэтому эта палка в руках управляющего, которым бьет творение, это причина развития творения.
0: Выходит, что причина получения наслаждений, которое появляется благодаря развитию творения, является следствием того, что есть наверху один управляющий, который бьет и приказывает расти, то есть чтобы росла каждая травинка. Выходит, что люди в мире как травинки в поле, и каждая травинка должна расти. О, следует объяснить с точки зрения духовной работы, почему управляющие наносят творениям удары, когда творения страдают, они вынуждены двигаться вперед и не могут оставаться в состоянии покоя,

0: заложенном в человеке от природы и исходящем из его корня. Ведь корень пребывает в абсолютном покое, выходит, что все стремление к работе вызывается только страданиями. Однако нужно понять, кто он, управляющий с палкой в руке, наносящий удары всем творениям, чтобы они не оставались в покое. И каждого можно назвать травинкой, которую бьют и заставляют расти. И это второе свойство, которое мы различаем в нашем корне. То есть Творец, являющийся нашим корнем, Он полон наслаждений. Поэтому это порождает у нас страдания, если нет у нас наслаждения. Потому что то, что есть в корне, ветви хотят уподобиться ему. И это, как сказано выше, все, что имеет место в корне, пожелает и ветвь, и возлюбит это, и будет для него желанным.
1: Поэтому то, что творение стремится к наслаждениям, а без этого они не могут жить, вызвано тем, что наслаждение находится в нашем корне. Это и есть управляющий, который бьет и говорит «расти». И это, как сказано, однако оставаться ненаполненными обретениями и благом тоже невозможно. И поэтому мы выбираем страдания от множества движений, чтобы достичь наполнения обретениями. Получается, что это те страдания, которые человек получает от управляющего, который бьет его и говорит «расти». Ведь это происходит как в материальных вещах, так и в духовных. А разница в том, что в материальных вещах нет скрытия. Другими словами, в материальных наслаждениях есть понятие «глаз видит, а сердце жаждет». Получается, что то, что глаз видит, является источником наших страданий, потому что мы видим это как глазами, так и умом, и стремимся ощутить. А все время, пока мы не получаем наслаждение, мы испытываем страдания. А страдания измеряются согласно мере стремления к желаемому. Как мы видим в материальном, что иногда из-за несчастной любви человек кончает с собой. И это вызвано множеством страданий, которые есть у него от того, что он видит, что он не сможет достичь желаемого. Поэтому он говорит, лучше смерть, чем такая жизнь, и кончает с собой. Однако это только в материальных вещах.
0: А в духовном в целях исправления было сделано сокращение и скрытие. Когда человек не видит благо и наслаждение, облаченные в Тору и заповеди, это было задумано изначально, чтобы у человека была возможность работать ради Творца. Иначе не существовало бы никакой действительности выбора, чтобы человек мог работать ради отдачи по вышеуказанным причинам. Ведь глаз видит, и тогда сердце вожделеет, и тогда он должен делать, то есть выполнять Тору и заповеди, поскольку очевидное наслаждение заставляло бы человека получать его, чтобы заглушать страдания, как это происходит в мире животных страстей. Но теперь все надо делать верой выше знания и говорить, что Тора и заповеди — это то, что называется, ибо они жизнь наша, как написано, вожделение золота и множество чистого золота. И слаще меда и сотового меда. И если бы все было открыто, то, разумеется, желание получать стремилось бы к этому наслаждению. И тогда бы не было бы такой действительности, чтобы был кто-то, не исполняющий Тору и заповеди. А для того, чтобы удостоиться слияния с Творцом, обязаны делать ради отдачи. Поэтому на Тору и заповеди существует скрытие и исчезновение. И здесь нельзя сказать, что глаз видит, а сердце вожделеет. Выходит, что в духовном нужно сначала работать над свойством веры, то есть верить в вознаграждение и наказание. Поэтому нельзя сказать, что нет у тебя ни одной травинки внизу, у которой не было бы управляющего свыше, и бьющего его, и говорящего «расти». Получается, что понятие «бьет» и заставляет расти — это те страдания, которые человек ощущает, насколько он удален от Творца, и желает и стремится слиться с Творцом, и не получается у него. И от этого он испытывает страдания, которые подталкивают его к тому, чтобы все, что в его силах делать, только бы достичь слияния с Творцом.
1: Согласно этому получается, что поскольку не может быть, чтобы у человека были страдания от чего-либо, к чему он стремится, иначе как согласно важности желаемого, возникает вопрос, так как без страдания у человека нет никакого продвижения по вышеназванной причине, то есть человек желает покоя, в таком случае откуда человек возьмет важность, чтобы делать все ради небес, то есть чтобы он стремился доставить наслаждение Творцу. А если он видит, что не в его силах доставить наслаждение Творцу, то есть у него будут страдания, и эти страдания будут подталкивать его, чтобы он делал все, что в его возможностях делать, пока у него не будет силы, позволяющей удостоиться слияния с Творцом по-настоящему. Об этом сказано: «Счастлив человек, которому ты посылаешь страдания, и Торе своей обучаешь его». И на первый взгляд нужно понять, что такое «счастлив», то есть Творец дает ему страдания. И следует объяснить, что Творец сообщает ему важность Торы, и он начинает чувствовать, что свойство Торы — это что Тора и Творец едины, то есть что Тора называется именами Творца, а в мере важности, которую Творец дает ему, человек начинает ощущать страдания от того, что он далек от всего духовного. Иначе говоря, тогда он начинает стремиться к духовности, чтобы удостоиться этого. И всякий раз, когда он видит, что он далек, он начинает ощущать страдания. Эти страдания подталкивают его к тому, чтобы он делал все, что в его возможностях делать, поскольку он начинает чувствовать, что без духовного нет смысла в жизни.
0: Выходит, в духовном тоже есть управляющий, который есть с ним, а над ним наверху, который бьет его, то есть посылает ему страдания. И эти страдания не обязательно каждый человек удостаивается, чтобы Творец давал ему осознавать важность Торы, и это привело бы его к страданиям. Из этого следует понять написанное: «Счастлив человек, которого Творец посылает страдания». То есть Творец дает ему эту важность, чтобы он стремился к этому. И это страдание, как мы сказали, что управляющий сверху бьет его и приказывает расти. И это происходит и в материальном, и в духовном. И это то, что написано в Зоре. «Нет у тебя даже малой травинки на земле, над которой не было бы высшей силы наверху, в высших мирах. И все, что делают с каждым, и все, что делает каждый, происходит вследствие все большего воздействия высшей силы, поставлены над ним сверху. И все, что принято у них,